0: 18 февраля 1931 года состоялось бракосочетание поэта Пушкина с Натальей Николаевной Гончаровой в церкви Святого Вознесения, что у Никитских ворот. Во время венчания, когда молодые шли кругом, с аналоя нечаянно упали крест и Евангелие. Пушкин побледнел от этого. Потом у него погасла свеча.
1: Дурная ты.

0: обнимаю, личико милое, я тебя глаз ловляю. Александра Сергеевича от нас умчали вон.
1: Александра Сергеевича от нас умчали вон.
2: Последнее его творение.
3: Да. Можно прочитать, да? Когда благому просвещению отсвинем более границ, со временем по расчислению философических таблиц, лет через 500 дороги верно у нас изменится безмерно. Шоссе Россию здесь и тут, соединив, пересекут, мосты чугунные через воды шагнут широкую дугой, раздвинем горы. Да. Под водой пророем дерзостные своды и заведет крещеный мир на каждой станции трактир.
4: Чушь какая.
5: Теперь у нас дороги вновь, мосты забытые гниют, на станции клопы да блохи уснуть минуты не дают. Трактиров нет, в избе холодные, высокопарные, но голодные для виду прескурант висит. И честный товарищ
2: один. Чванится перед чернью вольнодумством, а сам тяжком ползает у ног сильных.
4: А я слышал, Фадей Венедиктович, что Пушкин читает все номера «Северной пчелы», где его ругают. Что означает, да, что означает по его энергическому выражению, дай-ка я подслушаю дверей, что же говорят обо мне в прихожей.
2: Ну, да, как любопытно.
4: Отвечает эпиграммами.
2: Ну, сатира не критика.
4: Сатира не критика.
2: Эпиграммы не опровержение.
4: Не опровержение.
6: Эпиграммы приготовили французскую революцию.
5: А я пекусь о пользе словесности. Не в свое удовольствие.
4: Правильно.
2: Онегина не печатать.
4: Не печатать.
2: Недовольно. Для гения смастерить Евгения.
4: Евгения. Прекрасно. Мастерить Евгения.
2: Да и слишком дорого он за него хочет.
4: Да.
2: Поэт скоростолюбив, а число требователей ограничено.
4: Ограничено, Фадей Венедиктович. Фадей Венедиктович, да я слышал, что одно очень высокое лицо сказало.
2: Мог слышать. Где?
4: А оно сказало. Оно сказало, что если бы у нас в России была бы свобода книгопечатания, то я бы со своей женой, с детьми, с кухаркой уехал бы.
2: Ну куда бы уехать?
4: Уехал бы в Китай.
2: Очень мило.
5: Нет, я не съест когда-то. А вот свободную нагаю, я бы сделал эти чувства. Я сражаю языком сердца.
7: Сегодняшний номер «Пчелы» опять напечатана несправедливая и пошлейшая статья, направленная против Пушкина. Предлагаю вам призвать Булгарина, если можно, запретить журнал. Ваши права. Булгарин удивил меня своей недавней выходкой. Сердиться нельзя, но побить его можно и, думаю, должно. Но распутится Лени Гончарова, не выпускают меня из Москвы, а дубины 800 верст в России нет, кроме графа Б.
8: Ну, что ты там нахрюкал? Становись в угол. Как? Ваш предводитель? Как школьник, носом к стенке.
2: Беспрекословно. Под подвострастием и сердечным прискорбием, но без ропота. Подвергаюсь постигшей меня каре.
4: Вот.
8: Приказали желание вашего императорского величества исполнено. Булгарин не будет больше производить Кристина Онегина, но осмелюсь заметить, ваше императорское величество, что перо Булгарина всегда предано власти.
9: Критики Онегина много фактов, но слишком мало смысла. Если она будет продолжаться, то я ради взаимности буду запрещать ее везде. Понял? Везде!
10: Критики у нас у чувашей не существует. А палки вроде как неприличные. То ли дело цит-цит-цит-цит-цит-цит-цит, или же цит-цит-цит-цит-цит. В России нет закона. Есть стоп и на столбе корона.
11: Да, правильно. Газета не была закрыта. Булгарин за роман «Выжиген» награжден бриллиантовым перстнем, произведен в надворном совете. Спите спокойно, я вас не буду.
8: Мы надеемся, вы хорошо примете ваше назначение. Камер Юнкер, до сих пор вы держали данное нам слово. И мы были довольны вами.
12: Благодарю вас. До сих пор все надо мною смеялись. Вы первые меня поздравили.
11: Говорят, ты добивался, камер-юнкер. Александр Пушкин, поэт Пушкин, теперь камер-юнкер Пушкин. Говорят, что я встретился с царем, и он защитит меня от долгов
10: после смерти.
8: Мог ли я желать, камер-юнкер? Это довольно неприлично моим летом. На двору хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцевала Ванечка.
9: Если кто-нибудь спросит тебя, в каком уголке мира скрывается истинное счастье, то сделай одолжение, пошли этого человека в Ванечковский рай.
8: Хочешь быть в раю, молись. Хочешь быть в аду, женись.
0: Александр страдает от глаз, ревматизм разыграл. Он протранжирит свою жизнь, если только какой-нибудь случай не затащит его в деревню. Уже спасут его муж и молитвы наши.
8: Не угадаешь, мой ангел, откуда я тебе пишу? Из Павловска. Ты видишь, что во всех отношениях я здесь безопасен. Много спрашивают о тебе. Какая ты брюнетка? Или блондинка? Пулька или плотненькая? Я веду себя хорошо.
0: Я веду себя хорошо. Я веду себя хорошо.
8: Гляделась ли ты в зеркало? И уверилась ли ты,
0: что с твоим лицом ничего сравнить нельзя на свете? А душу твою я люблю еще более твоего лица.
8: Ты думаешь, что свинский Петербург не гадок мне? Что мне весело в нем жить между пасквилями и доносами? Ты спрашиваешь меня о Петре. Идет помаленьку. Бог я вылью медный памятник, который нельзя будет перетаскивать с одного конца города на другой, с площади на площадь, из переулка в переулок. Брожу ли я вдоль улиц шумных, вхожу ли во многолюдный храм, сижу ли между юношей и безумными, я предаю моим мечтам. Я говорю, промчатся годы, и сколько здесь не видно нас, мы все сойдем под вечный свод, и уж близок час. Младенца ли милого ласкали, уже я думаю, прости, тебе я место уступаю, мне время тлеть, тебе цвести.
10: И где мне смерть пошлет судьбина, в бою ли в странствиях волна, или соседняя долина твой примет охладелый прах.
8: Хоть бесчувственному телу.
13: гробового входа молодая будет жизнь играть, и равнодушная природа красою вечную сиять.
14: Ангел мой, я был написал письмо на 4 страницах, но оно получилось такое горькое и мрачное, что я тебе его не послал, и пишу другое.
15: Душа моя, скучно жить без тебя, и не смей тебе писать все, что придет на сердце. Я должен был жениться на тебе, потому что без тебя бы всю жизнь свою несчастлив. Но я не должен был поступать на службу. И что еще хуже, опутывать тебя денежными обязательствами.
14: Теперь они смотрят на меня, как на холопа, с которым можно поступать как им угодно. Мой совет тебе и сестрам быть подали от дворца. В нем толку мало.
15: Но будь осторожен. Вероятно, и твои письма распечатывают. Этого требует государственная безопасность?
16: Праздники просижу дома. Являться к наследнику с поздравлениями и приветствиями не намерен. Царствие его впереди, и мне, вероятно, его не видать.
14: Вероятно. Видел я 3. Третий хочу упек меня, но поменять его на 4.
10: От добра добра не ищу.
17: Государю не угодно было, чтобы о своем камердюнкерстве отзывался я не с умилением и благодарностью. Но я могу быть подданным даже рабом. Но холопами с шутом не буду и у царя небесного.
10: Какая глубокая безнравственность в привычках нашего правительства. Полиция распечатывает письма мужа жене. Несет их читать царю. Человеку благовоспитан.
18: И царь не стыдится в том признаться. И дает ход интриги, достойной Болгарина.
19: Хорош, хорош. А на 30 лет дураков наготовил.
16: Я никого не удерживаю около себя. И могу дать ему отставку. Но в таком случае между нами все кончено.
14: Я вспыхнул. И Христом Богом прошу, чтобы отставку мне не давали.
10: Операция. Итак, хорошо, коли я проживу лет 25, а коли свернусь прежде 10.
19: Уж и не знаю, что с тобой будет и что скажет Машка, а в особенности Сашка.
17: Утешением мало будет в том, что их папеньку схоронили как шута, и что маменька ужас как мила была, но они в

Тогда для смертного умолкнет шумный день, и на немые стогны града полупрозрачная наляжет ночи тень. И сон дневных трудов награда. В то время для меня влачатся в тишине часы томительного бдения. В бездействии ночном живее горят во мне змеи сердечные угрызения. Мечты кипят. В уме подавленном тоской теснится тяжких дум избыток. Воспоминания

0: Бетгера Пушкина. Где письмо?
1: Злы бывают только дураки и дети.
0: Найти письмо.
1: Завтра 19 октября.
2: Завтра 19 октября. 12 лет, любезный друг, я не писал тебе. Не знаю, как ты себя болеешь, когда эти строки, они писаны рукой, когда ты тебе знакомую. Рукой ты водит сердце, которое тебя всегда любило. Моя задача не кончилась, я на свободе. То есть сплю не под замком. Вот друг, хотя мой волос посидел, но сердце бьется молодо и смело. Во мне душа переживает тело. Еще мне Божий мир не надоел. Ну, довольно, завтра, 19 октября.
3: Где наши рот, друзья мои? Увяло роза, дитя зари. Не говори так, я ведь сладость. Не говори, дай руку, Дельвик, что ты спишь?
4: А наш француз свой хватит.
5: Пейте за радостью, скроется молодость, дети мои. Вот янтарный полон давно, я благодарный пью за меня.
1: Скоро пятая годовщина, как получил ужасное известие о смерти Дельвига.
3: Все ее воскресенье, а на другой день утром оно подтвердилось.
6: Грустно, грустно, тоска.
1: Грустно, тоска. Никто на свете не был мне ближе Дельвига.
6: Считай по пальцам, сколько нас осталось.
1: Дай руку, Дельвиг.
7: Опять Андриш. Смотри, хандра хуже холеры. Одна убивает только тело, другая убивает душу. Не тандри, душа моя. Были бы мы живы, будем когда-нибудь и весел.
3: Поздно.
1: Служение муз не терпит суеты. Прекрасное должно быть величаво.
6: Но юность нам советует лукаво, и шумные нас радуют мечты.
1: Опомнимся, но поздно. И уныло глядим назад, следов не видя там.
8: Скажи, Вильгельм, не то ли с нами было, мой брат родной помузе?
6: Что судьбам имнится? Очередь за мной. Зовет меня мой Дельвик милый, товарищ юности живой, товарищ юности унылый, товарищ песен молодых, перов и чистых помышлений туда.
1: В толпу теней родных, навек от нас утекший день.
9: Уж 25 лет,
10: мой брат, в лице и день заветный. Прошли года чудой незаметный, и как они переменили нас. И даром нет, промчалась четверть век, не седлики таков судьбы закон, прощается весь мир в круг человека. Уже ли один недвижим будет он?
7: Нас мало избрано. Счастливо. Рад, пренебрегающих презренной пользой единого прекрасного лица. Не прав? Но я нынче нездоров. Мне что-то тяжело. Пойду засну. Прощай.
1: До свидания.
11: Ты уснешь надолго, Моцарт.
12: Прекратите. Я не хочу вас больше слушать. Я открою мужу всю

0: шторы спущены. Или вы боитесь камеражей, которым вас подвергает ваша красота в обществе? Николай.
1: Благодарю вас, ваше величество, за добрые советы моей жене. Пушкин.
0: Ну разве мог ты от меня ждать любого? Коля.
2: Признаюсь откровенно. Я его, ваше величество, подозревал Лукашу за моей женой.
3: Саша.
2: Если кто-нибудь сзади плюнет на мое платье, я коммердинера вычистит платье, а не мое.
1: Смотри, Жорка, Дантес за тобой ухаживает. Вызову на дуэль. Тогда кого пожалеете?
4: Того, кто будет убит.
5: Великий кавалерий командор святейшего ордена рогоносцев единодушно избрали Александра Пушкина коадъютором, заместителем великого магистра.
2: Вот теперь вовремя.
6: Смотри, посмотри, какую мерзость я получил. Утром 4 ноября мне вручили 3 экземпляра этого письма. Оскорбительного говоря, чести для чести моей жены. Я тут допустился в розыске в тот же самый день. Послал вызов кавалергардскому поручику Дантесу, установленному, как известно, голландским посланником Гекерином. Господин Гекерин принял вызов за господина Дантеса.
1: Я приговорен к гильотине. Я прибегаю к милости. Если мне это не удастся, придется взойти на гильотину. И я взойду, так как люблю честь моего сына, так же, как и его жизнь.
6: Но прежде всего позвольте мне подвести итог всему тому, что произошло недавно. Но мне позвольте заметить, что ваша роль во всей этой истории была не слишком прилична. Подобно бесстыжей старухе вы подстерегали мою жену по всем углам. А когда ваш сын больной сифилисом лежал дома, вы говорили бесчестному человеку, что он умирает от любви к ней. Теперь я подхожу к цели моего письма. Я, как видите, добр, без хитрости, но сердце мое чувствительно. Дуэли мне уже недостаточно, нет. И какого бы ни был я исход, я не сочту себя достаточно отомщенным. Александр Пушкин. Есть двоякого рода рогоносцы. Одни носят рога на самом деле, те отлично знают, как им быть. А вот положение других, ставших рогоносцами по милости публики, затруднительно. Я принадлежу к последним.
7: Ради бога, подумай о своих детях.
6: Дети! О моих детях позаботится государь-император. Ну неужели вы думаете, что мне весело стреляться? Только что ж мне делать? Я ведь имею несчастье быть публичным человеком. Это, как вы знаете, много хуже, чем быть публичной женщиной.
8: Я вижу, в Дантесе не соперника, нет. Он просто посягатель на мое имя.
2: А у него, говорят, грудь болит. Того и гляди, удерет за границу.
6: Не минуты спокойствия, все как будто бьет лихорадка, все как-то холодно, все никак не могу согреться. А иногда вдруг, невыносимо жарко.
4: Это голова важная, вы человек на простой.
1: Мне что-то тяжело, пойду заснуть.
9: Мурка была твердость, придется стреляться, чтобы не дрогнуть.
6: Глядел с этим в зеркало, душа моя.
4: Ах, братец, сердце замирает.
1: Сидер, зимние московские наши страны. Что там еще?
4: А кто это? Ты?
6: Ну вот и прекрасно, и очень хорошо.
4: Приезжай-ка, мой голубчик, я всех лошадей на дорогу выставлю.
9: Есть упоение в бою, и бесный мрачный на краю, и в разрёванном океане, среди грозных волн, и бурной тьмы, и в аравийском урагане, и дуновении чумы.
2: Все, что гибелью грозит, для тех, что смерть кого таит, неизъяснимо наслаждение. Бессмертие может быть того.
6: Не здоровится мне что-то. Не здоровится мне в нашем медвежьем климате.
10: Раз, два, три.
6: Надо на юг. На юг.
4: Александр страдает ужасно.
11: Здесь из командировки по истреблению саранчи.
7: Как ты живешь здесь, Пушкин?
6: Я прекрасно, Пушкин. Прекрасно. Просто очень хорошо.
4: Я плачу, брат мой.
11: Я силюсь, брат, ты не могу.
4: Нет слез. Глаза посыл.
11: Нет, я слюной помогу.
7: Так мало ценишь себя как человека и поэта. Ты хочешь быть барином, а у нас барин тот, у кого много доходов.
6: Ты, Господи, ты, Боже мой! И какой же я барин, вон, погляди. Эту выползнину, небось, не скоро сброшу.
3: Он действительно не снял этого сюртука, а его спороли с него 27 января 1937 года, чтобы облегчить смертельную муку от раны. Спите спокойно, я вас не бужу.
10: 4, 5, 6.
3: Как в той деревне?
6: Нашел все по-старому, кроме разве того, что нет уже в ней моей няни. А у старых сосен поднялась молодая сосновая семья, на которую мне теперь досадно смотреть. Все. Все вокруг меня говорит за то, что я старею. Вновь я посетил тот уголок земли. Я провел изгнанником 2 года незаметных. Уж 10 лет прошло с тех пор, и много переменилось в жизни для меня. И сам покорный общему закону переменился я.
3: Случился один ответ поэзии. По той дороге теперь поехал, я перед собой увидел их опять, и не все те же.
12: Здравствуй, Глеб. Молодой, незнакомый. Не я увижу твой могучий поздний возраст, когда перерастешь моих знакомцев и старую главу их заслонишь от глаз прохода. Но пусть мой внук услышит ваш приветный шум, когда приятельские беседы возвращаясь, веселых и приятных мыслей полон, пройдет он мимо вас во мраке ночи. И обо мне вспоминает.
10: 7, 8, 9.
4: Для того, чтобы мог сочинять, голова его должна быть свободна.
6: Да, и да мне бы только сохранить Михайловское, только бы переехать туда с женой, с детьми. Жизнь моя в Петербурге не то не сядет.
3: Зачем же дело стало? Наталья Николаевна решается ей.
12: Она соглашается. Но на что перебраться? Просил он на Щекина, сам в долгах. Царь не разрешает писаться мне ни в помещике, ни в журналисте, писать книги для денег, но видит Бог. Я не могу. Нужно хотя бы 5000, а к ней долги.
6: Скоро ли я перенесу свой пенат в деревню? Крестьяне, поля, сад, книги, труды, поэтические, любовь, семья, религия. Смерть. Ах ты, Господи, какая тоска. Сердце разрывается.
3: На Щекин глубоко сожалеет, что не дал ему 5000, которые у него были.
10: Следственно, вербовки, не идет счастлив моим, на большой не знать давно где, умереть Господь судить. На большой не знать дорогу, умереть Господь судить.
2: Пора, мой друг, пора. Покоя тебе и просьба. Летят за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия. А мы с тобой вдвоем предполагаем жизнь, и глядь, как раз умрем. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля. Давно устал и раб, замыслил я побед. Вовитель дальний трудов и чистых нет.

0: пошел же, ну пошел же, ну пошел же!
1: Десять. Опустите шторы. Спать хочется.
2: Россия потеряла Пушкина. Он дрался в Остриду на дуэли с Дантесом. И тот прострелил его насквозь. Пушкин бессмертный. Жил 2 дня, а вчера в пятницу отлетел от нас. Я видел горькую сладость проститься с ним.
3: Государь мой, батюшка, Сидор Карпович, когда же ты, мой батюшка, станешь умирать?

Наталья Николаевна Пушкина покорнейше просит пожаловать к отпеванию тела 1 февраля в 11 до полудня.

0: здесь нет ничего любопытного, о чем бы я мог сообщить тебе. Событием дня является смерть пресловутого Пушкина, трагически убитого на дуэли, которого насиловали до смерти христианской милостью Божией.
1: Пушкин остался должен по 50 счетам около 100 тысяч рублей.
0: Заплатить долги, вдове пенсион, дочери подомочь, сочинение издать на казенный счет единовременно 10 тысяч.
1: Систему квартиры Пушкина выломали для посетителей. Церковь не разрешает похороны, но как бы самоубийцы. Светская знать озлоблена даже против его трупа.
0: Что он сказал перед смертью?
1: Жене, ступай в деревню, носи по мне траур 2 года, потом выходи замуж, не за пустозвона.
0: Что еще?
1: Последние слова были: хорошо, жизнь кончена.

Полночь. Явились жандармы. Всего 10 штук. У нас едва ли столько было. Я обнял бездыханное тело и долго держал его безмолвно на груди своей. Что выражалось на лице его, я сказать не умею. Это не был ни сон, никакой. Не было также выражения поэтического, столь свойственного этому лицу. Какая-то важная мысль разливалась на нем. Никогда прежде на лице его я не видел выражения столь глубокой и торжественной мысли. Мы, друзья, положили Пушкина своими руками во гроб. Господи, как он был легок.

0: Путь их лежал по малопроезжим местам. Абай выбрал дорогу через гору Орда, рассчитывая выехать прямо к реке Баканас, по которой кочевал его аул. К заходу солнца друзья доехали до той части горы Орда, которая носит название Челектинского холма. Большинство аулов уже снялось на кочевку, и жилья, где можно было найти ночлег, не встречалось. У самого подножия холма путников настиг ливень. Кони с громким топотом взлетели на небольшой холмик. Невдалеке на берегу ручейка возникли смутные очертания 7-8 юрт небогатого аула. Подъехав к аулу, всадники сдержали коней, присматривая юрту для ночлега. Из всех 8 самой прочной и большой показалась 5-створчатая юрта, стоявшая в центре. В юрте ярко пылал огонь. Гости окинули взглядом небольшую семью и поздоровались с каждым. Пламя горящего кизяка придавало юрте гостеприимную уютность. Дождь затих, спустилась безветренная теплая ночь. Ербол заснул. Абай сидел молча. От духоты кружилась голова, клонила ко сну, он тоже решил вздремнуть до ужина. Абай не знал, долог ли был его сон. Внезапно он вздрогнул и быстро поднял голову. Но, конечно, он грезил и разговаривал во сне. Слова еще трепетали на губах. Да, он только что произнес вслух: «Подойди, подойди же, милая». Не громко ли он это сказал? Не расслышал ли кто-нибудь в юрте? И что с ним было? Ербол тоже поднял голову, удивленно глядя, как Абай, приподнявшись, настороженно прислушивается к чему-то. Теперь и Ербол услышал женский голос, певший в соседней юрте. Абай весь дрожал, охваченный глубоким волнением. Лицо его было смертельно бледно, в глазах стояли слезы. Вдруг он порывисто схватил руку Ербола. «Встань, встань, да поднимись же, Ербол!» «Что с тобой, Абай?» Ербол терялся в догадках. Абай не замечал его испуга. Он схватил шапку, накинул на плечи чепан и бросился к двери. «Пойдем! Да пойдем же!» Песня, одинокая и чудесная, все еще звучала. Кроме нее для Абая ничего не существовало вокруг. Он не помнил, как нашел дверь, как вышел из юрты, едва переступив порог, он застыл на месте. Нежный напев, разливавшийся волнами, замер. Песня кончилась. Абай бросился к Ерболу. «Такжан! Боже мой, ведь это Такжан! Моя Такжан — это ее голос, ее напев — это она! Что же это, Ербол? Где я? Ведь это Такжан зовет меня! Она рядом, в той юрте!» Ербол хорошо знал, какой глубокой и незакрывающейся раной жила в душе Абая его несбывшаяся юношеская мечта – любовь к Такжан. Но он никогда не видел своего друга в таком возбужденном состоянии. «Стой, Абай! Что с тобой? В огонь нам бросаться, что ли? Сперва приди в себя!» «Оставь меня! В этой юрте Такжан! Она! Правда же она? Я сам хочу убедиться. Или пойди хоть ты разузнай».
1: «Хорошо».
0: «Так иди скорей. Взгляни и возвращайся, но я уверен, что это Такжан.
1: Да ты бредишь, Абай. Откуда здесь Такжан? Ее тут не может быть.
0: Не спорь. Она только что сама приходила ко мне. Сама подала весть.
1: Ербол остановился ошеломленный. Ему стало страшно за друга. Ну хорошо, хорошо. Сейчас она придет к нам. Та, что пела песню, потерпи немного, дождемся ее в юрте. Но объясни, что это значит, добавил он строже.
0: Ну что ты мечешься, как ребенок, расскажи мне все. Называй меня ребенком, считай все это бредом, безумием, как хочешь, сказал он, стараясь успокоиться. Я сам растерян. Никогда в жизни я не испытывал ничего подобного. Выслушай меня и сейчас же пойди в ту юрту, посмотри, кто там, и возвращайся.
1: Ербол поторопился согласиться. И Абай прерывающимся голосом торопливо начал говорить.
0: Это не сон. Это было наяву. Я видел все отчетливо и ясно. Если это не явь, это непонятное видение. Ах, Ербол, та же бобровая шапочка, тоже серебряные шелпы в волосах, черный бархатный камзол, как в ту ночь у реки Женебек. Только тогда мы виделись тайком, урывками. Никогда она не подходила ко мне так свободно, смело, стремительно. А сейчас подошла, как порыв пламени. Сказала так страстно: «О, как я соскучилась, как томилась, как ждала. Помнишь, ты научил меня песне? Я день и ночь пою ее. Вот слушай». Она спела начало и сказала: «Подойди ближе. Вот я рядом с тобой, никого нет, мы одни». Я бросился с раскрытыми объятиями, крикнул: «Подойди! Подойди же, милая!» И проснулся.
1: «Верно. С этими словами ты и проснулся», — воскликнул Ербол. «Когда я открыл глаза, я понял, что видел сон.
0: Но песня-то продолжалась, и пел тот же голос. Голос Такжан, как и во сне. Если тогда был сон, что же было потом? Явь и сон перепутались. Но голос ее, моей любимой, только ее, я слышал его здесь, рядом. Это уже не сон». Абай снова рванулся к соседней юрте, Ербол удержал его.
1: «Я обещал и иду. Жди здесь, я скоро вернусь». Действительно, он вернулся почти тотчас. Теперь он и сам был изумлен не меньше Абая. Торопливо подойдя к другу, он заговорил прерывающимся голосом.
0: «Боже мой, Абай, это не сон. Там она. Она сама».
1: «Правда? Милый, правда, Такжан, да?
0: Ну, конечно, я так и знал».
1: «Да постой ты!
0: Это вовсе не Такжан. Ее двойник. Боже мой, вылитая Такжан и такая же юная, какой была на Женебеке. Как будто вовсе не изменилась. Вошел, сидит девушка. Вторая Такжан».
1: «Да что ты говоришь? Ну не чудо ли это?
0: А песню пела она?»
1: «Не знаю. Я не стал расспрашивать, кто она, как зовут, увидел и сразу остолбенел». В распахнувшейся двери юрты мелькнул свет, и послышались голоса.
0: «Вот и они. Сейчас все придут ужинать к Бекею».
1: И Ербол потащил Абая за руку, чтобы опередить их. Они вошли в хозяйскую юрту и сели, как и раньше, на почетном месте. Ербол сразу же стал ворошить тлевший кизяк, шутливо сказав: «Может быть, в моих руках загорится ярче?»
0: Абай был полон нетерпения.
1: Дверь распахнулась, впуская гостей. Первыми вошли двое мужчин. За ними появились несколько подростков и две молодые невестки. Спустя немного на пороге показалась еще одна молоденькая женщина в серебристом халате, накинутом на голову и скрывавшем наполовину ее смуглое лицо. Видимо, это была замужняя дочь Бекея. Последней вошла девушка, поразительно похожая на Тахжан. В косах ее звенело серебряные шелпы. Белизна лица подчеркивалась розоватым оттенком кожи. Она вошла, улыбаясь, сдержанно, но чуть лукаво, приоткрывая белые ровные зубы. Когда она смущенно поздоровалась с гостями, легкий румянец на ее щеках вспыхнул для Абая долгожданной утренней зарей. Он не смог даже ответить на приветствие девушки, только едва заметно пошевелил губами и продолжал сидеть, как бы окаменев, устремив на нее неподвижный взгляд. Она покраснела еще больше. Девушка была среднего роста, как Тахжан. Те же черты лица, белизна и румянец щек, тоже бело-розовое яблочко подбородка, легкое и нежное, те же волосы, черные, шелковистые, все то самое, о чем он так тосковал, что некогда столько раз приводило его в восхищение. Строгая линия носа, чуть вздернутого на кончике, шаловливо и прелестно. Алые губы, тонко очерченные и по-детски наивные. Темные брови, острые, длинные, разлетающиеся к вискам, как крылья ласточки. Легкая улыбка ничем не омраченной души. Да, это была вторая Тахжан. Единственная любовь Абая, такая, какой была в юную пору, какой он видел ее сейчас во сне во всей своей красоте, так поразивший его в тот далекий счастливый вечер. Ему казалось, что перед ним зашла молодая луна, обновленная, но сохранившая прежний облик. Она вернулась, чтобы единственной и несравненной взойти на небе его жизни. Остановившимися глазами Абай смотрел на девушку. Лицо его приняло странное выражение. Вся кровь отхлынула от него. Глаза расширились, пронизывая взглядом красавицу. Чтобы отвлечь внимание хозяев и гостей от неестественно напряженного вида Абая, Ербол завел общий разговор. Из разговоров Абай понял только одно – Шукиман была дочерью хозяев. Когда гости расселись, Бекей сказал: «Веселитесь, развлекайтесь, дорогие мои. Пели в той юрте, и здесь стесняться не место». Абай присоединился к нему, прервав, наконец, свое молчание. «Конечно! Зачем же нам нарушать ваше веселье? Мы уже слышали чье-то прекрасное пение. Очень прошу, не стесняйтесь нас». «Да-да, песня чудесная», — подхватил Ербол и выразительно посмотрел на Шукиман, как бы говоря: «И мы знаем, кто ее пел». Шукиман смущенно улыбнулась, но не смолчала. Она тихо рассмеялась и сказала необыкновенно чистым и мягко звучавшим голосом: «Разве мы одни поем песни? Вы и слышите, и видите больше нас. Вам и песен знать больше». И, посмотрев на Абая, она лукаво добавила, снова рассмеявшись: «Да и по обычаю с гостей берут отступного». Смех ее звучал так же чисто и звонко, как ее голос. Он поражал и запоминался еще больше, чем смех Тахжан. Он сам казался песней, забыть которую невозможно. Абай не смутился. «Ну что ж, если за мной долг, расплачусь песней, хоть и плохой, а все же песней». Его шутливый ответ вызвал улыбки. Он взял дамбру и легко пробежал по струнам.

он запел в полголоса. Это была та же красивая грустная песня, которую недавно пела сама Шукиман, но слова ее, тоскующие и страстные, были другими. «Сияют в небе солнце и луна, моя душа печальная темна, мне в жизни не найти другой любимой, хоть лучшего, чем я, себе найдет она». Чем дальше пела Бай, тем слабее звучала в песне тоска неудовлетворенной мечты. Теперь в ней пламенела надежда. Казалось, песня обращалась к кому-то, кого долго искала и, наконец, нашла. И звуки домбры, и голос певца все стремительно неслось к берегам надежды.

Три раза Абай пропел песню. С таким вниманием и восхищением слушали ее. Потом он взглянул на Шукиман. Есть поговорка: «Долг платежом красен». Шукиман, мы с Ерболом слышали из той юрты «Топай-кок». Она все еще звучит у нас в ушах. Мы просим вас повторить ее.

Никогда еще эта песня так не волновала и не раскрывалась с такой глубиной. Абай слушал ее, как молитву. И только раз осмелился поднять глаза на Шукиман. Смущение ее прошло. Забыв окружающих, она всей душой ушла в песню, подчеркивая ее оттенки порывистыми движениями тонких черных бровей, которые то круто изгибались, то выпрямлялись. Вся ее душа, богатая, своеобразная, озаренная сиянием юности, раскрылась в песне. Все в юрте слушали с молчаливым восхищением. Шукиман смолкла, и Абай глубоко вздохнул. Ербол не выдержал. Какая песня! Еще никто, наверное, ее так не пел. Да и возможно ли спеть лучше? Абай думал так же, но словами не мог выразить своих ощущений. Он знал одно. В сердце его взошло новое солнце. Солнце полной бесконечной радости. Потерянное счастье вернулось. Оно само нашло его. Жалеет и ласкает. Решение, твердое и непоколебимое, внезапно возникло в нем. Когда-то еще молодой и неуверенный в своих силах, он был вынужден отказаться от счастья. Теперь он не станет упускать из рук звезду своей судьбы. Пусть рухнет весь мир, пусть отрекутся от него отец и мать, семья и родичи, пусть все осудят и отвергнут его. Он не в силах уйти от этой красоты, он никому не уступит ее, иначе ему не нужна и сама жизнь. Когда молодежь начала расходиться, Абай мог только без конца благодарить Шукиман, других слов он не находил. У него дрожал голос, побледнело лицо, но Шукиман угадывала недосказанное. Глядя на Абая, она, слегка покраснев, ласково улыбнулась ему. Перед ней был теперь не тот гордый, надменный и суровый мирза, которого она увидела, войдя в юрту. Это был человек с богатой и глубокой душой, полный мягкого обаяния. Он может привлечь к себе того, кого полюбит, потому что сам целиком отдается своим чувствам. Неожиданно для себя Шукиман увидела то прекрасное, чего еще ни в ком и никогда не встречала. Абай вдруг стал для нее родным и близким. Не сводя с него взгляда, она попрощалась с ним с особенной теплотой. Наутро, едва выехав за Челектинский холм, Абай и Ербол заговорили о Шукиман. Что и говорить. Настоящая Карим. Красавица, твердил Абай. Ай, Карим! Ай, Карим! Восхищенно протянул Ербол. Как? Как ты сказал? Быстро переспросил Абай и рассмеялся. Слушай, Ербол, Шукиман... Удивительно некрасивое имя и совсем к ней не подходит. Давай назовем ее по-своему. Ты сейчас нашел имя. Будем звать ее Айкорим. Нет, еще звучнее. Айгерим. Они вспомнили сон Абая и то, как сон этот поразительно воплотился наяву. Они терялись в догадках и все-таки не понимали, как все это могло случиться. Наконец Абай высказал свое предположение. На свете есть люди, которые отличаются от других особенной остротой чувств, тончайшей чуткостью, способностью глубоко проникать в жизнь. Это акыны. Может быть, я акын?

За перевалом через холм дорога начала спускаться прямо к северному склону Орды. В лицо путникам подул ветер с Чингиса. Все вокруг покрыто светлой зеленью ковыля и розовыми метелками каких-то степных трав. По обочинам встают порой заросли чия. Покачиваясь от ветра, травы шепчутся нежными тихими голосами. У каждой травинки свой голос, но все сливается в общий хор, поющий гимн великой силе жизни. Может быть, и чий, обнимаясь с молодыми побегами, славит юность и новую весну. Вот он, чудесный близкого счастья взгляд, тайны души моей в страстных песнях звучат. Ветер скользнул, и о той же тайне моей чьи стебли шелестят, шелестят, шелестят. Стихи теснятся в нем, переполняя душу. Сердце не вмещает радости, мысль рвется вперед, не в силах ни на чем остановиться, и стихи возникают беспорядочными отрывками. Порой, подражая восточным поэтам, он подбирает изысканные строки. «Ты — наслажденье души, тело — пьянящий шербет», но тут же обрывает напев. Нет, не то. Он хочет найти свои слова, свои звуки. Если он станет повторять чужое, это будет уже не его чувством, и стих прозвучит ложью. Перед его глазами изгибаются брови Такжан или Айгерим. Он любуется их безупречной жаркой красотой, словно вычерчен двух бровей полукруг образ юной луны, красавицы Дан. Да, он снова нашел свою молодость, счастливую и полную, нашел с замиранием сердца, с восторгом, и вместе с ней почувствовал стремительные взмахи крыльев песенного дара, лениво спавшего в его сердце. Счастье разбудило его. Стихи рождались без конца, словно птицы, вырвавшиеся из неволи, они порхают, плывут, играют, наслаждаясь простором, взмывают вверх, обрывки напевов нагоняют их, сливаются с ними, исчезают и возвращаются. В этом долгом и таком чудесном пути по безлюдной степи он нашел в себе то, о чем сказал Ербулу. «Может быть, я Акын». До самого полудня Абай пел, не переставая, находя все новые и новые слова. За это утро мечтаний и стихов решение его окончательно окрепло. В горячих и страстных словах Абай доверчиво открыл Ерболу все, о чем думал. Он сказал, что принял решение еще ночью. «Не осуждай меня, Ербол. Пойми меня, будущее. Неизвестное, неиспытанное, пусть даже запретное, манит меня. Я иду к нему. Все мои помыслы в нем. Я полюбил Айгерим. Я хочу, чтобы она стала моей женой».

0: начались гастроли эстрадного певца Жака Дуваляна. Вернувшись из Франции на родину в Армению, Дувалян быстро завоевал признание во многих городах нашей страны как исполнитель французских и армянских песен, песен советских композиторов. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию одну песенку из репертуара Дуваляна. Это шуточная французская песенка «Мари на прогулке». Русский текст Зиновия Герта.
1: Под солнцем деревня мурлычет котенком, и сонно все вокруг. Но что случилось вдруг? Инспектор выгнул шею.

по дорожке. О, боже, что за цвет лица, и что за ножки, и что за ножки, о, что за ножки. Все за походочкой ей следят влюбленные, следят влюбленные, следят влюбленные. И не спускают глаз ей у обороженных, обороженных, обороженных. О, как сейчас им

Вокруг. Но что случилось вдруг? Инспектор опечален и выглядит хмуро, расстроен.

взглядом, с веселым взглядом, с веселым взглядом. Пусть знает каждый человек и вся округа, и вся округа, и вся округа, что же он избрал Марина Пик своей подругой, своей подругой.

0: И ой, уверен я, не будет нужен, не будет нужен, не будет нужен. Пора и вам узнать, друзья, кто стал ей мужем, любимым мужем. Счастливым мужем это я.
1: Бочонок Амонтильяда. Тысячу обид я безропотно вытерпел от Фортуната, но когда он нанес мне оскорбление, я поклялся отомстить. Это было твердо решено, но самая твердость решения обязывала меня избегать риска. Я должен был не только покарать, но покарать безнаказанно. Обида не отомщена, если мститель настигает расплата. Она не отомщена и в том случае, если обидчик не узнает, чья рука обрушила на него кару. Ни словом, ни поступком я не дал Фортуната повода усомниться в моем наилучшем к нему расположении. По-прежнему я улыбался ему в лицо, и он не знал, что теперь я улыбаюсь при мысли о его неминуемой гибели. И у него была одна слабость, у этого Фортуната, хотя в других отношениях он был человеком, которого должно было уважать и даже бояться. Он считал себя знатоком вин и немало этим гордился. Итальянцы редко бывают истинными ценителями. Их энтузиазм почти всегда лишь маска, которую они надевают на время и по мере надобности, для того, чтобы удобнее надувать английских и австрийских миллионеров. Во всем, что касается старинных картин и старинных драгоценностей, Фортуната, как и прочие его соотечественники, был шарлатаном. Но в старых винах он в самом деле понимал толк. Я разделял его вкусы. Я сам высоко ценил итальянские вина и всякий раз, как представлялся случай, покупал их помногу. Однажды вечером, в сумерки, когда в городе бушевало безумие карнавала, я повстречал моего друга. Он приветствовал меня с чрезмерным жаром. Как видно, он успел уже в этот день изрядно выпить. Он был одет орликином. Яркое разноцветное трико, на голове остроконечный колпак с бубенчиками. Я так ему обрадовался, что долго не мог выпустить его руку из своих, горячо ее пожимая. Я сказал ему: «Дорогой Фортуната, как я рад, что вас встретил! Какой у вас цветущий вид! А мне сегодня прислали бочонок Амонтильяда. По крайней мере, продавец утверждает, что это Амонтильяда, но у меня есть сомнения». «Что?» – сказал он. «Амонтильяда? Целый бочонок? Не может быть, еще в самый разгар карнавала?» «У меня есть сомнения», – сказал я. И я, конечно, поступил опрометчиво, заплатив за это вино, как за Амонтильяда, не посоветовавшись сперва с вами. Вас нигде нельзя было отыскать, а я боялся упустить случай.
2: «Амонтильяда?»
1: «У меня сомнения».
2: «Амонтильяда?
1: И я должен их рассеять! Амонтильяда! Вы заняты, поэтому я иду к Лукрезе. Если кто может мне дать совет, то только он мне скажет: да Лукрезе не отличит Амонтильяда от Хереса. А есть глупцы, которые утверждают, будто у него не менее тонкий вкус, чем у вас».
2: «Идемте».
1: «Куда?»
2: «В ваши погреба».
1: «Нет, мой друг, я не могу злоупотреблять вашей добротой. Я вижу, вы заняты. Лукрезе...»
2: «Я не занят».
1: «Идем». «Друг мой, ни в коем случае, пусть даже вы свободны, но я вижу, что вы жестоко простужены, в погребах невыносимо сыро. Стены там сплошь покрыты селитрой. Все равно идем. Простуда — это вздор. Амонтильяда! Вас бессовестно обманули. А что до Лукрези, он не отличит Хереса от Амонтильяда». И говоря так, Фортуната схватил меня под руку, и я, надев черную шелковую маску и плотнее запахнув домино, позволил ему увлечь меня по дороге к моему палаццо. Никто из слуг нас не встретил. Все они тайком улизнули из дому, чтобы принять участие в карнавальном веселье. Уходя, я предупредил их, что вернусь не раньше утра, и строго наказал ни на минуту не отлучаться из дому. Я знал, что достаточно отдать такое приказание, чтобы они все до единого разбежались, едва я повернусь к ним спиной. Я снял с подставки два факела, подал один Фортуната и с поклоном пригласил его следовать за мной через анфиладу комнат к низкому своду, откуда начинался спуск в подвалы. Я спускался по длинной лестнице, делавшей множество поворотов. Фортунато шел за мной, и я умолял его ступать осторожней. Наконец мы достигли конца лестницы. Теперь мы оба стояли на влажных каменных плитах в усыпальнице Монтрезоров. Мой друг шел нетвердой походкой. Бубенчики на его колпаке позванивали при каждом шаге. «Где же бочонок?» — сказал он. «Там, подальше», — ответил я. «Но поглядите, какая белая паутина покрывает стены этого подземелья! Как она сверкает!» Он повернулся и обратил ко мне тусклый взор, затуманенный слезами опьянения. «Селитра?» — спросил он после молчания.
3: «Селитра!» — подтвердил я. «Давно ли у вас этот кашель?»
1: В течение нескольких минут мой бедный друг был не в силах ответить.
3: «Это пустяки!»
1: — выговорил он. «Наконец!» «Нет, решительно!» — сказал я. «Вернемся! Ваше здоровье слишком драгоценно. Вы богаты, уважаемы, вами восхищаются, вас любят. Вы счастливы, как я был когда-то. Ваша смерть была бы невознаградимой утратой. Другое дело я, обо мне некому горевать. Вернемся! Вы заболеете, я не могу взять на себя ответственность. Кроме того, Лукреция...»
2: «Довольно!» — воскликнул он. «Кашель — это вздор, он меня не убьет. Не умру же я от кашля».
1: «Конечно, конечно», — сказал я. «И я совсем не хотел внушать вам напрасную тревогу, однако следует принять меры предосторожности. Глоток вот этого медока защитит нас от вредного действия сырости». Я взял бутылку, одну из длинного ряда лежавших посреди плесени, и отбил горлышко. «Выпейте», — сказал я, подавая ему вино. Он поднес бутылку к губам с цинической усмешкой. Затем приостановился и развязно кивнул мне. Бубенчики его зазвенели. «Я пью», — сказал он, — «за мертвецов, которые покоятся вокруг нас».
3: «А я за вашу долгую жизнь!»
1: Он снова взял меня под руку, и мы пошли дальше. «Эти склепы», — сказал он, — «весьма обширны».
3: «Монтрезоры — старинный и плодовитый род», — сказал я.
2: «Я забыл, какой у вас герб?»
1: «Большая человеческая нога, золотая, на лазоревом поле. Она попирает извивающуюся змею, которая жалит ее в пятку».
2: «А ваш девиз?»
1: «Никто не оскорбит меня безнаказанно».
2: «Недурно», — сказал он.
1: Глаза его блестели от выпитого вина, бубенчики звенели. Медок разогрел и мое воображение. Мы шли вдоль бесконечных стен, где в нишах сложены были скелеты вперемешку с бочонками и большими бочками. Наконец мы достигли самых дальних тайников подземелья. Я вновь остановился, на этот раз позволил себе схватить Фортуната за руку повыше локтя. «Селитра», — сказал я, — «посмотрите, ее становится все больше. Она как мох свисает со сводов. Мы сейчас находимся под самым руслом реки. Вода просачивается сверху и каплет на эти мертвые кости. Лучше уйдем, пока не поздно. Ваш кашель...»
2: «Кашель — это вздор», — сказал он. «Идем дальше. Но сперва еще глоток медока».
1: Я взял бутылку деграва, отбил горлышко и подал ему.
2: Он осушил ее одним духом. Глаза его загорелись диким огнем. Он захохотал и подбросил бутылку кверху странным жестом, которого я не понял. Я удивленно взглянул на него. Он повторил жест, который показался мне нелепым.
4: «Вы не понимаете?» – спросил он.
1: «Нет», – ответил я.
2: «Значит, вы не принадлежите к братству».
1: «Какому?»
2: «Вольных каменщиков».

Продолжали путь в поисках Амонтильяда. Мы прошли под низкими арками, спустились по ступеням, снова прошли под аркой, снова спустились и, наконец, достигли глубокого подземелья, воздух в котором был настолько спёрт, что факелы здесь тускло тлели вместо того, чтобы гореть ярким пламенем. В дальнем углу этого подземелья открывался вход в другое, менее поместительное. Вдоль его стен, от пола до сводчатого потолка, были сложены человеческие кости, точно так, как это можно видеть в обширных катакомбах, проходящих под Парижем. Три стены были украшены таким образом. С четвертой кости были сброшены вниз и в беспорядке валялись на земле, образуя в одном углу довольно большую груду. Стена благодаря этому обнажилась, и в ней стал виден еще более глубокий тайник или ниша размером в 4 фута в глубину, 3 в ширину, 6 или 7 в высоту. Ниша эта, по-видимому, не имела никакого особенного назначения. Это был просто закоулок между двумя огромными столбами, поддерживавшими свод, а задней ее стеной была массивная гранитная стена подземелья. Напрасно Фортуната, подняв свой тусклый факел, пытался заглянуть вглубь тайника. Слабый свет не проникал далеко. «Войдите», — сказал я, — «а Амонтильяда там». «А что до Лукрези?» «Лукрези невежда», — прервал меня мой друг и нетвердо шагнул вперед. Я следовал за ним по пятам. Еще шаг, и он достиг конца ниши. Чувствуя, что каменная стена преграждает ему путь, он остановился в тупом изумлении. Еще миг, и я приковал его к граниту. В стену были вделаны два кольца на расстоянии 2 футов одно от другого. С одного свисала короткая цепь, с другого замок. Нескольких секунд мне было достаточно, чтобы обвить цепь вокруг его талии и запереть замок. Он был так ошеломлен, что не сопротивлялся. Вынув ключ из замка, я отступил назад и покинул нишу. «Проведите рукой по стене», — сказал я. «Вы чувствуете, какой на ней слой селитры? Здесь в самом деле очень сыро. Еще раз умоляю вас, вернемся». «Нет, вы не хотите. В таком случае я вынужден вас покинуть. Но сперва разрешите мне оказать вам те мелкие услуги, который еще в моей власти». «Амонтильяда!» – вскричал мой друг, все еще не пришедший в себя от изумления. «Да», – сказал я, – «Амонтильяда!» С этими словами я повернулся к груди костей, которые уже упоминал. Я разбросал их, и под ними обнаружился порядочный запас обтесанных камней и известки. С помощью этих материалов, действуя моей лопаткой, я принялся поспешно замуровывать вход в нишу. Я не успел еще уложить и один ряд, как мне стало ясно, что опьянение Фортуната наполовину уже рассеялось. Первым указанием был слабый стон, донесшийся из глубины тайника. То не был стон пьяного человека. Затем наступило долгое, упорное молчание. Я выложил 2-й ряд, и 3-й, и 4-й. И тут я услышал яростный лязг цепи. Звук этот продолжался несколько минут, и я, чтобы полнее им насладиться, отложил лопатку и присел на груду костей. Когда лязг, наконец, прекратился, я снова взял лопатку и без помех закончил 5-й, 6-й и 7-й ряд. Теперь стена доходила мне почти до груди. Я вновь приостановился и, подняв факел над кладкой, уронил слабый луч на темную фигуру в тайнике. Громко! Пронзительный крик! Целый залп криков, вырвавшихся внезапно из горла скованного узника, казалось, силой отбросил меня назад. На миг я смутился. Я задрожал. Выхватив шпагу из ножен, я начал шарить ее концом в нише. Но секунда размышления вернула мне спокойствие. Я тронул рукой массивную стену катакомбы. Я ощутил глубокое удовлетворение. Я вновь приблизился к стенке и ответил воплем на вопль узника. Я помогал его крикам, я вторил им, я превосходил их силой и яростью. Так я сделал. И кричавший умолк. Была уже полночь, и труд мой близился к окончанию. Я выложил 8-й, 9-й и 10-й ряд. Я довел почти до конца 11-й
и последней.

0: Оставалось вложить всего один лишь камень и заделать его. Я поднял его с трудом. Я уже наполовину вдвинул его на предназначенное место. Внезапно из ниши раздался тихий смех, от которого волосы у меня встали дыбом. Затем заговорил жалкий голос, в котором я едва узнал голос благородного Фортуната.
1: «Отличная шутка. Честное слово, превосходная шутка. Как мы посмеемся над ней, когда вернемся в палаццо за бокалом вина.
2: Амонтильяда!» — сказал я.
0: «Да-да, Амонтильяда. Но не кажется ли вам, что уже очень поздно? Нас, наверное, давно ждут в палаццо. И сеньора Фортуната, и гость. Пойдемте».
2: «Да», — сказал я, — «пойдемте».
0: «Ради всего святого, Монтрезор!»
2: «Да», — сказал я, — «ради всего святого». Но я напрасно ждал ответа на эти слова. Я потерял терпение. Я громко позвал: «Фортуната!»
3: Молчание.
2: Я позвал снова: «Фортуната!»
3: По-прежнему молчание.
2: Я просунул факел в незаделанное еще отверстие и бросил его в тайник. В ответ донесся только звон бубенчиков. Сердце у меня упало. Конечно, только сырость подземелья вызвала это болезненное чувство. Я поспешил закончить свою работу. Я вдвинул последний камень на место. Я заделал его. Вдоль новой кладки я восстановил прежнее ограждение из костей. Полстолетия прошло с тех пор, и рука смертного к ним не прикасалась. Да почиет

0: Наденька, что это за жизнь? У всех нормальных людей день же нормированный, а у тебя никто никогда не спрашивает, свободна ты, занята, это нужно сделать, это, да когда же это кончится?
1: Толя, ну я же тебе не мешаю жить, как тебе нравится. Толя, кончится эксперимент, пустят автоматическую линию, и у женщин в нашем цеху будет маникюр. Вот мне наша Ольга Сергеевна
0: так
1: говорила.
0: Что мне твоя Ольга Сергеевна? Или ты уйдешь с этой окаянной работы, и у нас дом будет как дом.
1: Или. Ну, договаривай.
0: Ты со мной так никогда не говорила. Кто это тебе научил?
1: Люди научили.
0: Какие люди?
1: Алексеева сказала. Она сказала, степень совести определяется величиной платежа.
0: Что?
1: Когда ты горел в своем танке, ты же платил людям?
0: Когда я горел в танке, я никому ничего не платил, я просто горел.
1: Ты освобождал ту деревеньку.
0: Я ту деревеньку в глаза прежде не видел.
1: Ты же не выскочил из танка, не побежал назад?
0: Если бы я выскочил, он бы меня прямой наводкой.
1: Опять ничего не понял.
0: Плохо у нас в доме, Надя.
1: Толя, да у нас хорошо в доме.
0: Плохо, Наденька. Уходи с завода.
1: Не уйду. Да кто же ты с полдороги уходит?
0: Я хочу, чтобы было, как было.
1: Значит, не бывает долго, как было.

0: Лёша, Лёша, я тебя попросить хотела.
1: Что?
0: Ты принеси мне учебники, а?
1: Какие учебники?
0: Какие, не жалко. Я учиться дальше хочу.
1: Надюша, а можно я с тобой заниматься стану?
0: Ты?
1: Я.
0: Спасибо, Лёша. Только зачем тебе хлопоты эти?
1: Наденька, это не хлопоты. Нет.
0: Что ты, Лёша? Что ты? Со мной муж заниматься будет.
1: Хорошо. Я принесу тебе учебники.
0: Спасибо, Лёш.
2: Надежда, значит так, не надо мне этих денег, не могу я больше.
0: Каких денег?
2: Высоких денег, не хочу этого рубля, перехожу на черную массу.
0: Павел Захарович, что вы? Что вы?
2: Я вдвое старше тебя, Надя. Мне надо думать о своих руках. Им этим рукам семью кормить. У тебя в случае чего мужа мне еще и детей поднимать. Не могу я рисковать.
0: Так ведь заживают руки, Павел Захарович, у всех заживают. Лаборатория эмульсию защитную придумала, кислоты убавили, перчатки надевайте, Павел Захарович. Что ж вы такое придумали, а?
2: Больше не хочу так работать. Смену гоним продукцию, все люди по домам и будь здоров, а мы остаемся, ищем пропорции, рецепты выдумываем, смеси пробуем. Это, знаешь, моя дорогая, месяц хорошо, два еще можно выдержать, а мы бьемся тут уже седьмой месяц. А что у нас на сегодня? То же, что было и в первый день.
0: Так ведь продержали же 7 месяцев, Павел Захарович, разве ж этого мало?
2: На твоем энтузиазме, да на твоем упрямстве. Люди десятилетиями отрабатывали черную массу, а ты без году неделя хочешь перевернуть верном все производство. Да ты знаешь, что во всем мире работают только на черной массе. На одном характере не уедешь.
0: Уходите.
2: А ты меня не гони, я сам ухожу.
0: Уходите.
3: Алло, отдел кадров. Это Гавриленко из Литейного. Мне нужно работника в бригаду. Любого работника. Да говорю вам, любого работника. Кто первый придет наниматься, того присылайте. Сейчас нанимается.
4: Уходишь, Павел Захарович?
3: Присылай, жду.
4: А ты думаешь, мне жаль, что ты уходишь от нас? Да значит, ты внутри трухлявый. Значит, страх в тебя влез и ест тебя, как червяк дерева. Видал трухлявые деревья? Сходи, поклонись им. Я боюсь, чтобы от тебя та червяковая зараза на других не перекинулась.
5: Не бойся, Татьяна, на людей не перекинется. А он пусть катится к чертовой матери со своим опытом и со своей черной массой.
6: Тихо ты, Петр.
5: Тихо. На фронте я бы с ним по-другому поговорил, если бы он нас такую минуту оставил.
6: Это не фронт, не приравнивай.
5: А по мне фронт. Я спектакли не устраивал и не устраиваю. Я в энтузиазм Дуты не играл. Я пришел, потому что подсчитал, здесь будет больше денег. Но сейчас, через 7 месяцев, если бы выработка упала вдвое, я все равно бы не ушел. Иначе я не мужик. Оставлять девчонку одну и бежать. Надежда, ты хоть поинтересовалась, кого пришлют? Мужик он или баба?
4: А тебе не все равно? Вон твой мужик оказался хуже бабы.
3: Мне Гавриленкову.
0: Я Гавриленкова.
3: Меня из отдела кадров прислали. Сказали, вам работник нужен.
0: Тебя?
3: Меня.
4: Господи.
3: Ой, верни ее, Надежда, не выдержит она, верни ее, надорвется.
4: Возвращать? Она тебе человек, Нюра. Ты человек?
3: Человек.
4: Слыхала, человек она. Как тебя звать?
3: Зина.
0: Ты где-нибудь работала до нас?
3: Я ФЗУшница. Надорвется она, не выдержит.
6: Не пой панихиду, Нюрка.
4: Да чего она надорвется? Надь, ты когда в цех пришла, на нее похожа была.
5: Ты сельская, городская? Родители у тебя кто?
3: Я детдомовская.
0: И никого у тебя нет?
3: Нет.
0: Будешь у нас работать? Тут трудно. Ну вот, люди. В общем, кругом наши. Согласишься, будет тебе хорошо. Честное слово.
4: Надевай, доченька. Этот халатик я с предателя стянула. Не будет предателю халатика бригадного.

0: Толя?
1: Да, выпил. Галочка у тети Жени. А я сижу здесь. А где ты?
0: Я тоже здесь. У тебя какое-то торжество?
1: Нет, я без торжества. Взял и выпил. А где ты была?
0: На заводе.
1: На заводе? Скажите, пожалуйста, а где это?
0: Где завод?
1: Ну, скажите, пожалуйста, где?
0: Толя, я пойду за Галочкой и тетей
1: Женей. Никого не пущу. Буду пить один. Ну, почему один? Всех позову, со всего завода. Всех своих дружков позову. Все человечество. Надя. Наденька.

0: Что случилось, Наденька?
1: Ничего, Лёша. Ничего. Все пройдет, обойдется. Все будет хорошо.
0: Что случилось? Ты можешь мне сказать?
1: Тебе, Лёша.
0: Мне?
1: Тебе нет. Я сама.
0: Наденька.
1: Почему люди не понимают друг друга? Почему?
0: Надюша, ты слепая. Ты ничего не видишь. Ты ничего не замечаешь.
1: Я все вижу.
0: Мы потом себе никогда в жизни не простим этого, ты понимаешь?
1: Все будет так, как раньше было.
0: Нет, не будет. Просто я молчал. Ты молчала. А сейчас не будет, как раньше. Не жди, Надюша.
1: Будет, Леша, будет. Потому что у меня дом.
2: Лена, Кошурка, разговор есть. Меня сейчас Лена в завком вызывали. Велели твой вопрос поднимать.
3: Поднимай. Куда ж денешься?
2: Что это у вас, Лена?
3: А ты не знаешь, что это у нас?
2: Ну, так же нельзя.
3: А как можно? Если нам друг без друга жизни нет. Я не могу без Юры, а он без меня.
2: Что ж с вами будет?
3: Не знаю.
2: А где вы живете?
3: Я у родичей, а он у каких-то ребят в общежитии.
2: А дочка твоя где?
3: Олечка со мной.
2: Он ее любит.
3: Ну, а как же он может ее не любить?
2: Но так же не может долго продолжаться. Ты у родичей, он в общежитии.
3: Надя, что-то я не пойму. Тебе ведь велели меня ругать?
2: Велели. На повестке дня вопрос о Лене Кошурка.
4: Надь, тебе что, администрация велела в женсовете вопрос этот поднимать?
2: Нет, не велела.
4: Сама. Нехорошо, чужое это.
5: Чужое?
2: Почему нехорошо?
4: Стыдно взрослым людям проповедь читать. Да что, мы попы, что ли?
2: Оттого и собрала я женсовет, что не попы мы.
5: А я чего нашей председательши спросить хотела? А чего это Ленка Кошурка должна одна отвечать? Вот пусть вдвоем Завьяловым и отвечают.
2: А у нас заседание женсовета, а не женсуда. Я зачем вас собрала? Поговорить надо по-человечески.
6: Про моральное разложение по-человечески не разговаривают. За это душу вытряхивают.
2: Лена, ты из дома ушла?
3: Ушла.
2: И ребенка с собой забрала?
3: Забрала.
2: А Юра тоже ушел?
3: Ушел.
2: Ну и долго ты так у родичей жить думаешь?
3: Пока не выгонят.
2: Это ведь серьезно у вас, Лена?
3: Серьезно.
2: Так вот я предлагаю просить администрацию цеха, чтобы хлопотала о комнате для Лены и Юры.
5: Что?
6: Слыхали?
4: Ты в уме, Надежда?
2: В уме.
6: Да пусть радуется, что их из цеха не выгнали.
2: За что гнать? Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы помочь Лене и Юре комнату получить? Один голос мой. Кто против? Все против. Все до одной, значит, против.
6: А ты как думала?
2: Я думала, ты, Катерина, понимаешь.
6: Это я понимать должна?
2: Ты, не я. Ты перво-наперво понимать должна. Потому что мне, Катерина, не тягаться с тобой в горе. С тобой, Елизавета, не тягаться. С тобой, Антонина. Я еще знать не знала, что такое любовь. А вы уже похоронки на мужей отполучали. Я еще не целовалась, а вы уже вдовами стали. Не знаю я, что значит приходить в пустую вдовью комнату. А вы же каждый вечер в свои пустые вдовьи дома возвращаетесь. Так теперь вы и Лене пустоту эту накликаете. Не от пули, чтобы на нее пустота эта свалилась. Не от похоронки, от вашей бабьей упрямости. Чтобы осталась она одна. Ни вдова, ни муж, ни на жена. Не убили любовь ее на войне, так вы сговорились убить. Ах, вы ж бабы, бабы. Мало вам горя вокруг. Мало вам слез бабьих. Мало вам любви убитой. Вы еще одну сговорились убить. А ведь если любовь случается. Это же такая радость. Голосуйте против. Идите против ее счастья. Я буду за. Это я вам обещаю.

0: не знаешь, почему Зина плачет?
1: Знаю. Тебя не было, приходят из завода управления и говорят. Твоя бригадирша Гавриленкова тебя из бригады на курсы мастеров отчислила. Она в слезы.
0: Да я ее не отчисляла, я ей жизнь определяю.
1: Лихо у тебя выходит. Ну а вдруг человек не хочет?
0: Была бы при матери, при отце от курсов бы не отказалась. Да что же, я чужая, что ли? Девчонка 1,5 года, смесь и месяц, чтобы я ей жизнь не определила. Зина!
2: Надя, я из бригады не уйду.
0: Уйдешь, как миленькая. Мастером вернешься, мною командовать будешь.
2: Не буду.
0: Почему? Я плохая подчиненная.
2: Хорошая, почему сами в мастера не идете? Долго вы в бригадирших сидеть будете?
0: Все. Мне в бригадирших уже недолго осталось. Кончился эксперимент. Пустят автоматическую линию и попрошусь я обратно в рабочие.
2: Чего?
0: Да я же типичная рабочая. Я случайно бригадиршую стала.
3: Баба, слыхали?
4: Ты чего это выдумала?
3: Ты что, бригаду бросаешь, Надежда?
0: Не бросаю. Остаюсь в бригаде. Рабочий.
5: Брось, Надежда. Из бригадирш в рабочие не ходят. Из бригадир в директора подаются. Ну, те, которые с соображением.
4: Бригадит, у нее соображение особое.
0: Да какое особое? Ну, какое особое-то?
3: А у нее соображение про себя. А вот про меня у тебя есть соображение?
0: Ну, а ты-то тут при чем?
3: А у меня ты спросила, согласна ли такой, чтобы ты из бригадирш уходила? А вот у них ты спросила, сама решаешь. А может, мы другую бригадиршу не желаем?
6: Не желаем.
3: Может, у меня характер к тебе претерпелся, а другую бригадиршу мой характер не примет.
7: Да все, кончай, бабоньки. Никуда она не уйдет. Лизавета не желает.
0: Нет, я из бригады не уйду. А бригадиром будет Леша Субботнев.
1: Почему это я, Надя?
0: Леша... Пустят автоматическую линию. 3 бригады в 1 объединяются. Твое мужицкое дело командовать этой махиной. Пойдем с тобой к директору.
1: Ну как это я сам пойду к директору и буду напрашиваться на бригадирство?
0: Сам. Только сам. Вот как я пошла, так и ты пойдешь. Человека не должны назначать.

0: Я хочу увидеть принцессу.
1: Хорошо, Кристиан, ты увидишь принцессу.
2: Где же он? Куда он исчез, этот Кристиан? И где искать волшебное огниво? Проклятье! Проклятье! Неужели оно опять ускользнуло от меня? Я должен им завладеть во что бы то ни стало!
3: Убежал.
4: Да, наверное, попытается проникнуть во дворец.
3: Смотри, часовой спит, видишь? Спит крепко на часах.
4: Слушай, Клаус, а не пробраться ли нам сейчас во дворец? Интересно ведь, как там готовиться к завтрашнему празднику.

0: Вот он, дворец самой принцессы.
1: Как красиво.
0: Ой-ой-ой-ой.
1: Все такое чистое и воздушное.
0: Ай, как...
1: Кружевное и золотое. Все блестит и переливается, как игрушки на елке.
0: Тихо, тихо, не шаркай ногами. Принцессы, нежный народ, Клаус.
1: Ну, уж не настолько.
0: Настолько. И даже больше. Слыхал, как одной принцессе, чтобы проверить ее королевское происхождение, подложили в кровать, знаешь что?
1: Чего?
0: Горошину.
1: Ну, и что?
0: Что ну? Так она почувствовала ее через тысячи перин и одеяло.
1: Вот это да! Ха, вот это принцесса!
0: Она служанка. Она служанка по сравнению с нашей. Наша волосок чует.
1: Под периной?
0: Под кроватью.
1: Ишь, какая нежная.
0: Тихо, тихо. Вон она. Видишь? Перед зеркалом.
1: Да-да.
0: Видишь? Тихо.
2: Дорогие подданные, я рада приветствовать вас в день своего рождения.
1: И мы тоже рады.
0: Тихо, ты с ума сошел.
1: А что? Что? Ну что? Это же она нам говорит. Ну,
0: не нам она это говорит.
1: Ну, а кому же? Здесь больше никого нет.
0: Да она сама себе, Клаус. Это она репетирует, понимаешь?
1: Как-то?
0: Так репетирует, как будет говорить завтра на площади.
2: А теперь наклон головы вправо, наклон головы влево и милостивая улыбка.
1: Да, сразу видно принцессу. Мне бы и в голову не пришло, что улыбки надо репетировать. Смотри-ка, королевские фрейлины.
0: Это они.
3: Ваше Величество, мы принесли вам ваше новое бальное платье.
2: Наконец-то!
4: Все из шелка и кружев. 100 королевских портных шили его 100 дней и ночей, чтобы завтра в этом платье вы всех ослепили своей красотой.
2: Ну что ж, я постараюсь. А платье миленькое. Ну, мне кажется, на нем мало бриллиантов.
5: Что вы, ваше величество, ваше платье сверкает, как солнце.
2: Но мое платье должно сверкать ярче солнца. Вы же сами говорили, что я должна всех ослеплять своей красотой. А это что такое?
5: Туфли, вашего величества, все в алмазах и изумрудах.
2: Это стоптанные башмаки. Да их впору носить какой-нибудь нищенке, а не принцессе. Как вы смели подать их мне? Или, может быть, вы забыли, что я могу приказать казнить любого из своих подданных, например, всех моих фрейлин.
5: Ваше Величество!
6: Ваше Величество!
5: Не гневайтесь!
6: Не гневайтесь!
5: Жальтесь!
6: Жальтесь!
4: Вспомните, что завтра день вашего рождения.
7: У вас должно быть хорошее настроение.
6: Хорошее настроение.
7: Со всех концов света съедутся женихи и гости. Все будут любоваться вами.
6: Любоваться вами, любоваться.
4: Ведь во всей вселенной нет никого, кто может сравниться с нашей принцессой.
6: Да-да-да-да-да-да-да.
2: Вы так считаете? А, хотя, впрочем, я и сама это знаю. Ну, хорошо, я не сержусь.

Кстати, это платье в самом деле прелестное. И туфли не такие уж безобразные. Кажется, я их надену, когда начнется праздник.

0: так думаете? Ну, хорошо, я довольна. Пожалуй, я даже награжу вас.
1: О, принцесса!
0: Завтра. А теперь уходите. Все. Я спать хочу.
2: Спокойной ночи, принцесса. Пусть вам приснится самый чудесный сон. Желаем вам увидеть во сне вашего жениха.
1: Спокойной ночи!
3: Спокойной ночи!
4: Ну ладно, ладно, хватит с нас на сегодня, фрейлин Клаус. Давай-ка посмотрим, куда ведет эта лестница.
5: А вон туда.
4: Куда?
5: Там какое-то окошко.
4: Да оно выходит на крышу.

0: Жирным лампадным светом дымился фонарь. Бунчука заботливо усадили к свету. Передние сидели на корточках, остальные, стоя, обручем сомкнулись вокруг. Тенористый Дугин откашлялся. «Письмо твою, Илья Митч, мы надысь получили. Одначе нам хотится послушать от тебя, и чтоб ты посоветовал нам, как в дальнейшем быть. И двигает нас к Питеру, что ты поделаешь?»
1: «Видишь, какое дело, Митрич!» — заговорил стоявший у самых дверей казак с серьгой в морщенной мочке уха. «Тут к нам подбиваются разные агитаторы. Отговаривают, мол, не ходите на Петроград, мол, воевать нам промеж себя не из чего. И разное подобное гутарят. Мы слухать слухаем, а веры им дюжа не даем. Чужой народ. Может, они нас под монастырь надворничать ведут, кто их знает. Откажись, а Корнилов-Черкесов направит... И вот опять кроворазлитие выйдет. А вот ты наш, казак, и мы тебе веры больше даем, и очень даже благодарственны, что письмишки нам из Питера писал, и газеты опять же. Тут, признаться, бумагой бедствовали, а газет получим.
0: Чего мелешь, чего брешешь, дурья голова, возмущенно перебил один. Ты неграмотный, так думаешь, и всем темно, как тебе. Как будто мы на курево газеты потребляем. Вперед, Илья Митч, мы их от головы до хвоста перечитаем, бывалче. Набрехал, дьявол грызной, с дуру, как с дубу.
1: Братушки, я не в том понятии, сказал, оправдывался казак серьгой. Конечно, с первоначалу мы газеты читали,
0: вы самые читали.
1: Мне грамоту не привелось узнать, к тому говорю, что вообще читали, а потом уж накурило.
0: Бунчук, скупо улыбаясь, сидел на седле, посматривал на казаков. Ему неудобно было говорить сидя. Он привстал и, поворачиваясь к фонарю спиной, медленно, натужно заговорил. «В Петрограде вам делать нечего. Никаких бунтов там нет. Знаете вы, для чего вас туда посылают? Чтобы свергнуть временное правительство. Вот. Кто вас ведет? Царский генерал Корнилов. Для чего ему надо спихнуть Керенского? Чтобы самому сесть на это место. Смотрите, станишники, деревянный ярмо с вас хочет скинуть, а уж ежели наденут, так наденут стальное. Из двух бед надо выбирать беду, какая поменьше. Не так ли? Вот и рассудите сами. При царе в зубы вас били, вашими руками на войне жар загребали. Загребают и при Керенском. Но совсем по-другому будет после Керенского, когда власть перейдет к большевикам. Большевики войны не хотят. Будь власть в их руках, сейчас же был бы мир. Я не за Керенского, черт ему брат, все они одним миром мазаны. Бунчук улыбнулся и, вытирая рукавом пот со лба, продолжал. Но я зову вас не проливать кровь рабочих. Если будет Корнилов, то в рабочей крови по колено станет бродить Россия. При нем труднее будет вырвать власть и передать ее в руки трудящегося народа. «Погоди, трошки, Илья Митрич!» — сказал, выходя из задних рядов, небольшой казак, такой же коренастый, как у Бунчук. Он откашлялся, потер длинные руки, похожие на обмытые водой корни дуба перестарка, и, глядя на Бунчука улыбающимися светло-зелеными, клейкими, как молодые листочки, глазами спросил. «Ты вот про ярмо гутарил, а большевики, как заграбают власть, какую ярмо на нас наденут?»
2: «Ты что же, сам на себя будешь ярмо надевать?»
0: «Как это сам?»
2: «А так, ведь при большевиках кто будет у власти? Ты будешь, если выберут, или Дугин, или вот этот дядя. Выборная власть, совет, понял?
0: А сверху кто?
2: Опять же, кого выберут. Выберут тебя, и ты будешь сверху.
0: Ой-ли, а не брешешь ты, Митрич?»
2: Казаки засмеялись, заговорили все сразу. Даже часовой, стоявший у двери, отошел на минуту, вмешался в разговор.
3: «А в счет землишки они как? Не заберут у нас?
1: Войну-то прикончат. Или, может, за раз только суляться, чтоб за них руки подымали?
3: Ты нам все по совести рассказывай. Мы тут в потемках блукаем. Чужим-то верить опасно, брехни много.

0: Вчерась матросик какой-то об Керенском плакал, а мы его за волосы, да из вагона. Вы шумит, кондры, чудак. Мы этих слов не понимаем, с чем их едят.
1: Бунчук, поворачиваясь во все стороны, щупал глазами казаков, ждал, пока угомонятся. У него исчезла бывшая вначале неуверенность в успехе своего предприятия. И он, завладев настроением казаков, уже твердо знал, что во что бы то ни стало задержит эшелон в Нарве. Разошлись за полночь. Порешили собраться на следующее утро обеими сотнями на митинг. Бунчук остался ночевать в вагоне. Чекамасов предложил ему ложиться с ним. Крестясь на сон грядущий, укладываясь, предупредил.
2: Ты, Илья Митрич, может, без опаски ложишься, так ты извиняй. У нас, дружок, вошки водится. Коли наберешься, не обижайся. С тоски такую ядреную вшу развели, что прям беда. Каждая с холмогорскую тёлку ростом.
1: Помолчав, тихонько спросил.
2: Илья Митрич, а из каких народов Ленин будет? Словом, где он родился и произрастал?
1: Ленин-то?
2: Русский. Хе-хе. Верно, русский. Нет, браток. Ты, видать, плохо об нем знаешь, с оттенком собственного превосходства пробасил Чекамасов. Знаешь, каких он кровей? Хе, наших. Сам он из донских казаков, родом из Сальского округа, станицы Великокняжеской, понял? Служил батарейцем, гутарит. И личность у него подходящая, как у низовских казаков. Скулья здоровые, и опять же глаза.
1: Откуда ты слышал?
2: Гутарили промеж собой казаки. Довелось слыхать.
1: Нет, Чекамасов, он русский. Симбирской губернии рожак.
2: Нет, не поверю. А очень даже просто не поверю. Пугач из казаков, а Степан Разин, а Ермак Тимофеевич, тот и оно. Все, какие беднеющий народ, на царей подымали, все из казаков. А ты вот говоришь, Сибирская губерния, даже обидно, Митрич, слухать такое.
1: Улыбаясь, Бунчук спросил, да говорят, что казак,
2: он и есть казак, только за раз не объявляется. Я как на личность глазами кину, да разу опознаю.
1: Чекамасов закурил и, дыша в лицо Бунчуку густым махорочным запахом, задумчиво кашлянул.
2: Диву я даюсь. И мы тут до драки спорили. Ежели он, Владимир Ильич, нашинский казак, батареец, то откель он мог такую огромную науку почерпнуть? Гутарит, будто с первоначала войны попал Ленин к немцам в плен. Обучался там, а потом все науки прошел. Да как начало ихних рабочих бунтовать, да ученым очки вставлять, они перепужались до смерти. «Иди, — говорят, — лобастый в освоязи, Христос с тобою, а то ты нам таких делов напутляй, что и в жизнь не расхлебай». И проводили его в Россию, забоялись, как бы он рабочих не настропалил. «О-о-о, он брат-зубец! — не без хвастливости произнес Чекамасов последнюю фразу и радостно засмеялся в темноту.
1: «Ты, Митрич, не видал его?»
2: «Нет». «Жалко. Гутарит у него башка огромадная».
1: Покашлял, выпустил через ноздрину рыжий сноп дыма и, докуривая цигарку, продолжал.
2: «Зубец, прав! Он еще ни одному царю перекрут сделает!»
1: И вздохнул.
2: «Нет, Митрич, ты не спори со мной. Ильич-то, казак, чего уж там тень наводить? В Сибирской губернии таких и на кореню не бывает».
1: Бунчук промолчал и долго лежал, улыбаясь, не закрывая глаз.

0: а с рассветом пожелтевший, угрюмый больше, чем всегда, пошел в комитет железнодорожников, договорился, что казачий эшелон из Нарвы не выпустит, и через час вышел на поиски членов гарнизонного комитета. Вернулся к составу в 8:00. Шел, всем телом ощущая утреннюю тепловатую прохладу, смутно радуясь вероятному успеху своей поездки и солнцу, перелизавшему через ржавую крышу пакгауза, и музыкальному певучему тембру, доносившегося откуда-то женского голоса. У своего вагона Бунчука встретил Дугин. «Чего ж ты? Митинг уже начался!» «Как начался?» «А так! Наш сотенный Исаул Калмыков в отлучке был, а нынче прикатил из Питера на паровозе, созвал казаков, за раз только пошел их уговаривать». За пакгаузом серо-зеленый чистокол казачьих гимнастерок и шинели. В середине, окруженный офицерами, на опрокинутом бочонке стоял Калмыков, резко раздельно кричал: «Довести до победного конца! Нам доверяют, и мы оправдаем это доверие! Сейчас я прочту телеграмму генерала Корнилова к казакам». Он с излишней торопливостью вытащил из бокового кармана френча помятый листок, пошептался с эшелоном. Бунчук и Дугин подошли, смешались с казаками. «Казаки! Дорогие станишники!» — выразительно и не без подъема читал Калмыков. «Не на костях ли ваших предков расширялись и росли пределы государства российского? Не вашей ли могучей доблестью, не вашими ли подвигами, жертвами и геройством была сильна великая Россия? Вы, вольные, свободные сыны Тихого Дона, всегда стояли на страже чести и славы ваших знамен. И русская земля полна сказаниями о подвигах ваших отцов и дедов. Ныне настал час, когда вы должны прийти на помощь родине. Я обвиняю временное правительство в нерешительности действий, в неумении и неспособности управлять, в допущении немцев к полному хозяйничанию внутри страны. Более того, я обвиняю некоторых членов правительства в прямом предательстве Родины. Ясно, что такое правительство ведет страну к гибели, что такому правительству верить нельзя, и вместе с ним не может быть спасения несчастной России. Казаки! Рыцари земли русской! Вы обещали встать вместе со мной на спасение Родины, когда я найду это нужным. Час пробил. Родина накануне смерти. Поддержите, казаки, честь и славу беспримерно доблестного казачества, и этим вы спасете Родину и свободу, завоеванную революцией. Слушайтесь же и исполняйте мои приказания. Идите же за мной! 28 августа 1917 года. Верховный главнокомандующий генерал Корнилов». Калмыков помолчал, свертывая листок, выкрикнул: «Агенты большевиков и Керенского препятствуют продвижению наших частей по железной дороге. Получено приказание Верховного главнокомандующего. В том случае, если не представится возможным совершать переброску по железной дороге, то идти на Петроград походным порядком. Сегодня же мы выступаем. Приготовьтесь к выгрузке». Бунчук, грубовато работая локтями, прорвался на середину. Не подходя к кругу офицеров, зычно по-митинговому крикнул: «Товарищи казаки, я послан к вам петроградскими рабочими и солдатами. Вас ведут на братоубийственную войну, на разгром революции. Если вам хочется идти против народа, если вам хочется восстановить монархию, идите. Но петроградские рабочие солдаты надеются, что вы не будете каинами. Они шлют вам пламенный братский привет и хотят видеть вас не врагами, а союзниками. Договорить ему не дали. Поднялся неуемный шум. Буря выкриков словно сорвала Калмыкова с бочонка». Наклонившись, он быстрыми шагами шел к Бунчуку. не дойдя нескольких шагов, крутнулся на каблуках. Казаки! Харунжи Бунчук в прошлом году дезертировал с фронта. Вы это знаете. Что же, неужели мы будем слушать этого труса и предателя? Командир 6-й сотни, войсковой старшина Сукин, смял голос Калмыкова басистым раскатом.
1: Арестовать его, подлеца! Мы кровь проливали, а он опасался по тылам. Берите его!
2: Погоди, брат, пущай говорит. На чужой роток нечего накидывать платок. Пущай выясняет свою направлению.
1: Арестовать? Дезертиров нам не надо. Говори, Бунчук. Митрич, рубани-ка их до сурепки. Крой их, Бунчук. Ты им в споперек.
0: На бочонок вскочил высокий, без фуражки, с наголо остриженной головой казак, член полкового ревкома. Он горячо призывал казаков не подчиняться душителю революции генералу Корнилову, говорил о гибельности войны с народом, закончил речь, обращаясь к Бунчуку. А вы, товарищ, не думайте, что мы вас, как и господа офицеры, презираем. Мы вам рады и уважаем, как представители народа. И еще зато уважаем, что, бывший вы офицером, не притесняли казаков, а были с нами вроде как по-братски. Грубого слова мы от вас не слыхали. Но не думайте, что мы, необразованные люди, не понимаем обхождения. Ласковое слово и скотина понимает, не то что человек. Земно вам кланяемся и просим передать питерским рабочим и солдатам, что на них руку не подымем, будто в летавры ахнули. Грохот одобрительных криков достиг последней степени напряжения и, медленно испадая, утих. Все чаще сменялись выступавшие. Бунчук стоял, угнув лобастую голову, земляным румянцем чернело его лицо, на шее и висках во вздувшихся венах стремительно колотился пульс. Сгущалась наэлектризованная атмосфера. Чувствовал, что еще немного, и каким-нибудь безрассудным поступком кровью разрядится напряженность. Со станции толпой пришли солдаты гарнизона, и офицеры покинули митинг. Через полчаса запыхавшийся Дугин подбежал к Бунчуку. «Митрич, что делать? Калмыков что-то удумал. Сгружают за раз пулеметы, гонца верхового куда-то послали. Пойдем туда, собери человек 20 казаков живо». У вагона эшелонного Калмыков и три офицера навьючивали на лошадей пулеметы. Бунчук подошел первый, оглянулся на казаков и, сунув в карман шинели руку, выхватил новенький, заботливо вычищенный офицерский наган. «Калмыков, ты арестован! Руки!» Калмыков прыгнул от лошади, избочился, лапнул кобуру, но вытащить револьвер не успел. Выше головы его цвинкнула пуля. Опережая звук выстрела, глухо, недобрым голосом крикнул Бунчук: «Руки!» Курок его нагана, обнажая клювик бойка, медленно поднялся до половины. Калмыков следил за ним сузившимися глазами, трудно поднимал руки, пощелкивал пальцами. Офицеры неохотно сдали оружие. Казаки развьючили лошадей, внесли пулеметы в вагон. «К этим приставить часовых», — обратился Бунчук к Дугину, «а Калмыкова мы с тобой поведем в ревком гарнизона. Исаул Калмыков, изволите вперед». Калмыков, покусывая кончик черного уса, некоторое время шел молча. Левая скуластая щека его горела, как от пощечины. Подле станции Калмыков круто повернулся, плюнул в лицо к Бунчуку. «Подлец!» Бунчук, уклонившись от плевка, взмахом поднял брови, долго сжимал левой рукой кисть правой, порывавшейся скользнуть в карман. «Иди!» — на силу выговорил он. Калмыков пошел, безобразно ругаясь, выплевывая грязные сгустки слов. «Ты предатель! Изменник! Ты поплатишься за это!» — выкрикивал он, часто останавливаясь, наступая на Бунчука. «Иди, прошу!» — всякий раз уговаривал тот. И Калмыков, сжимая кулаки, снова срывался с места, шел толчками, как запаленная лошадь. Они подошли к водокачке.
3: скрипя зубами, Калмыков кричал: «Вы не партия, а банда гнусных подонков общества! Хамы, хамы! Продали родину! Я бы всех вас на одной перекладине! О, время придет! Ваш этот Ленин не за 30 немецких марок продал Россию, хапнул миллиончик и скрылся, каторжанин! Становись к стенке!» Протяжно заикаясь, крикнул Бунчук. Дугин испуганно затомашился. «Илья Митрич, погоди! Чего это ты? Постой!» Бунчук с обезображенным яростью почерневшим лицом рвал револьвер, курком зацепившийся за подкладку кармана. Калмыков шагнул вперед, быстро застегивая шинель на все пуговицы. «Стреляй, сукин сын! Стреляй! Смотри, как умеют умирать русские офицеры! Я и перед смертью...»
0: Пуля вошла ему в рот. За водокачкой, взбираясь на ступенчатую высоту, взвелось хрипатое эхо. На первом перекрестке Дугин догнал Бунчука.
4: «Митрич, что ж ты? Митрич, за что ты его?»
0: Бунчук сжал плечи Дугина, вонзая в глаза ему насталенный, неломкий взгляд, сказал странно спокойным, потухшим голосом: «Они нас или мы их? Середки нету. На кровь кровью. Кто кого? Понял? Таких, как Калмыков, надо уничтожать, давить, как гадюк. И тех, кто слюнявится жалостью к таким, стрелять надо. Понял? Чего слюни развесил? Сожмись, злым будь. Калмыков, если бы его власть была, стрелял бы в нас папироски изо рта не вынимая. А ты... Эх!» У Дугина долго тряслась голова, пощелкивали зубы и как-то нелепо путались большие в порыжелых сапогах ноги. По безлюдному руслу улички шли молча.

Над ними в темноте низко пенились, устремляясь на восток, черные облака. В просвет с крохотного клочка августовского неба зеленым раскосом оком глядел ущербленный, омытый вчерашним дождем месяц. На ближнем перекрестке стояли, прижимаясь друг к дружке, солдат и женщина в белом, накинутом на плечи платке. Солдат обнимал женщину, притягивая ее к себе, что-то шептал, она, упираясь ему в грудь руками, откидывала голову, бормотала захлебывающимся голосом: «Не верю, не верю!» И приглушенно, молодо смеялся.

0: последних числах октября рано утром Исаул Лесницкий получил распоряжение от командира полка сотни в пешем строю явиться на Дворцовую площадь. Лесницкий быстрым маршем вывел казаков со двора. Невский пустовал. Где-то действительно постукивали одиночные выстрелы. На Дворцовой площади разъезжал броневик, патрулировали юнкера. Улицы берегли пустынную тишину. У ворот Зимнего казаков встретил наряд юнкеров и казачьи офицеры 4-й сотни. Лесницкий ввел сотню во двор. Казаки, составив винтовки в козлы, разбрелись по просторному, как плац, двору. Офицеры собрались в дальнем флигеле, курили, переговаривались. Через час пришли полк юнкеров и женский батальон. Юнкера разместились в вестибюле дворца, втащили туда пулеметы. Ударницы, солдаты женского ударного батальона, толпились во дворе. По площади чаще стал проезжать броневик. Юнкера откуда-то внесли во дворец ручные ящики с патронами и пулеметными лентами. «Ну, станишники, держись. Выходит, что будем сражаться?»
1: «А ты думал, как? Ударницы флапать тебя привели сюда».
0: Около Лагутина группировались земляки, букановцы и слащевцы. Они о чем-то совещались, переходили с места на место. Офицеры куда-то исчезли. Во дворе, кроме казаков и ударниц, не было никого. Почти у самых ворот стояли брошенные пулеметчиками пулеметы. Щиты их мокро тускнели. К вечеру посыпалась изморось. Казаки заволновались. «Что же это за порядки? Завели и держат на базу без продовольствия. Надо за кухню посылать человек. Пущай везут!» За кухню снарядили 2 казаков. «Валяйте без винтовок, а то посымают», — посоветовал Лагутин. Перед сумерками ударницы, скопившиеся возле ворот, рассыпались густой цепью, лежа под брусьями, начали постреливать куда-то через площадь. Казаки участия в стрельбе не принимали. Курили, нудились. Лагутин собрал сотню возле стены и, опасливо поглядывая на окна дворца, заговорил. «Вот что, станишники, нам тут делать нечего. Надо уходить, а то без вины пострадаем. Зачнут дворец обстреливать, а мы тут при чем? Офицеров и след простыл. Что ж мы, аль, прокляты, что должны тут погибать? Айда домой, нечего тут стены обтирать. А временное правительство, да на кой оно нам ляд приснилось? Как вы, станишники? Выйди с базу, а красногвардейцы и зачнут из пулеметов полоскать, головы посымают. Не должно быть, тогда разбирайся. Нет уж, будем сидеть до конца. Наш дел телячье, поел да в закут. Кому как, а наш взвод уходит. И мы пойдем к большакам людей направить. Пущай они нас не трогают, а мы их не тронем. Подошли казаки 1-й и 4-й сотен. Советовались недолго. 3 казака, от каждой сотни по одному, вышли из ворот. А через час вернулись в сопровождении 3 матросов. Матросы, перепрыгнув через брусья, наваленные у ворот, шагали по двору, сделанно развязанным видом. Подошли к казакам, поздоровались. Один из них, молодой черноусый красавец, в распахнутом бушлате и сдвинутый на затылок шапки, протиснулся в середину казачьей толпы. «Товарищи казаки, мы, представители революционного Балтийского флота, пришли за тем, чтобы предложить вам покинуть Зимний дворец. Вам нечего защищать чужое вам буржуазное правительство. Пусть его защищают буржуазные сынки юнкера. Ни один солдат не встал на защиту Временного правительства. И ваши братья, казаки 1-го и 4-го полков, присоединились к нам. Кто желает идти с нами? Отходи влево!»
2: «Погоди, браток!» Вперед выступил бравый урядник 1-й сотни. «Пойти мы с нашим удовольствием. А как нас красногвардейцы на распыл пустят, товарищи, именем Петроградского военно-революционного комитета мы обещаем вам полную безопасность. Никто вас не тронет!» Казаки мялись в нерешительности. «Разбирай винтовки и ходу!» – решительно сказал Лагутин. Казаки дружно расхватали винтовки, построились. «Пулеметы брать, что ли?» – спросил у черноусого матроса казак-пулеметчик. «Берите, кадетам их не оставлять!» Перед уходом казаков появились в полном составе офицеры сотен. Стояли тесной кучей, глаз не сводили с моряков. Сотни, построившись, тронулись. Шаг в ногу звучит гремуче и четко. Матрос бушлати командует: «Левое плечо вперед! Эрш!»

Трон рушился. Если в октябре солдаты уходили разрозненными, неорганизованными кучками, то в конце ноября с позиций снимались роты, батальоны, полки. И раскованной, буйной, половодной лавиной катились на родину.

0: Радиостанция «Земля и люди» продолжает свою программу. Сегодня в ней принимают участие автор и исполнитель Александр Розенбаум.
1: Дорогие радиослушатели, мне очень приятно сегодня принять участие в передаче. Мне хочется, чтобы вы сегодня вместе со мной отдохнули, размышляя, потому что песни мои не очень развлекательные. Я хочу всегда с людьми сопереживать и рассказывать им о важных, волнующих меня и, может быть, кого-то из вас вещах. Все мои концерты, любые мои выступления всегда начинаются с песен ленинградских, потому что для меня эта тема одна из самых главных, если не главная. И сегодняшнюю передачу мне также хотелось бы начать песней из ленинградского цикла. Это, пожалуй, одна из самых популярных ленинградских песен. Называется она «Налетела грусть». Налетела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот, а мне нужна твоя сырость. Здесь я стал мудрей, и с городом дождей мы мазаны одним миром.

0: домам знакомый с детства, вид мечтаю снять леса. Я 20 лет мечтаю снять леса со Спаса на крови. Но снимая фраг, детище Петра, гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень. Хочу воспеть, я город свой мастеровой, хочу успеть, покуда в силе и живой. Хочу смотреть с разбитых пулковских высот, как ты живешь, как ты живешь, врагом не сломленный народ. Налетела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот, а мне нужна твоя сырость. Здесь я стал мудрей, из города дождей мы мазаны одним миром.
1: Очень важная тема для меня – это тема войны. И не только потому, что это для каждого человека память и долг перед памятью. Борьба за мир, потому что чем больше мы сегодня говорим об этом, тем больше сил мы приложим для того, чтобы этого не было. Некоторые люди считают, что много мы говорим о войне, но это, по-моему, очень несерьезно, если не сказать более неумно. Мы говорим и вспоминаем о войне Алой и Белой Розы, о войне гладиаторов. А Великая Отечественная война – это 40 лет тому назад, и касается она каждого человека, потому что раны не зажили еще у людей и у народов. Поэтому нужно постоянно напоминать людям о том кошмаре, который планета пережила 40 лет тому назад. Для меня одной из основных песен военного цикла является старая песня, но исполняемая на каждом концерте, это песня «На дороге жизни», посвященная блокаде, ленинградцам, людям, которые освободили Ленинград от кольца блокады. И написал я ее в городе Уральске, в гостинице, когда в очередной раз услышал такой бравурный марш, хороший, но совершенно для меня не ассоциируемый с горем блокадным. «Эх, Ладога, родная Ладога», есть такой марш. И когда я в очередной раз его услышал, я просто захотел написать песню, такую, как я ощущаю блокаду. Блокаду, о которой мне рассказывали мои родные и друзья, и родители друзей. Песня «На дороге жизни».
0: Пальцы свои дышу, не обморозить бы. Снова к тебе спешу, Ладожским озером. Долго до утра в тьму зенитки бьют, и в прожекторах юнкерсы ревут. Пропастью до дна раскололся лед, черная вода, и мотор ревет вправо. Ну не подведи, ты теперь один правый. Фары сквозь снег горят, светят в открытый рот. Сохшийся Ленинград, корочки хлебной ждет. Вспомни-ка простор шумных площадей. Там теперь не то, съели сизарей. Там теперь не смех, не столичный сброд. По стене на снег падает народ. Голод. И то там, то тут в саночках везут. Повернуть руля, что-то мне муторно, близко совсем земля. Ну что ж ты?

Ты глаза закрой, не смотри, браток, из кабины кровь да на колесо ала. Их еще несет, а вот сердце все стало. Для меня песня — это очень сложный, очень специальный жанр. Песня для меня — это не мелодикламация под гитару или под любой другой инструмент. Для меня это музыка и стихи. Это одно целое. Я никогда не разделял стихов и музыки в песне. Я пишу песни о воле, о широте души нашей, о широте просторов наших, о ветре, реке, лесе, о том, чего нам не хватает в городах, о том, к чему мы стремимся. Мы живем в камне, поэтому мы хотим на просторы. Мне вообще сегодня очень дорога песня «Наша», в самом лучшем смысле этого слова. Я рок-музыкант в прошлом и создал много песен популярного жанра, рок-музыки. Я очень люблю классическую музыку и фольклор. Но 25 лет мы слушаем не наше. Это не значит, что это плохо, не наше. Но мы соскучились по своей музыке, по своим корням. Я сегодня работаю над песней и хочу, может быть, сделать синтез профессиональной музыкой, современным звучанием и нашими мыслями. Вот я вам хочу сейчас спеть одну песню, которая называется «Круг за кругом». Обычно песни, вот эти казачьи лошадиные, как я их в шутку называю, они очень привольные, раздольные, широкие. А вот это не привольные и не раздольные, и не широкая, потому что это песня о цирковой лошади. Цирковая дрессура – это очень интересно. Многим это нравится. Конечно, это красиво, наверное, потому что это большой труд. Но я не могу видеть лошадь на задних ногах и в плюмаже. Для меня это неприемлемая форма использования этого прекрасного животного, которое я очень люблю. Поэтому и песня такая получилась. «Круг за кругом». Бич как выстрел, я снова выхожу. Люди по краям будут мять опять мой круг.

Хочу домой в поле, в воздухе артист, взять бы темпа два вперед. Но все тот же свист, и всадник лезет под живот. Раздуваю ноздри зверем, да не сбиться бы с ноги. Люди, люди, я вам верил, чем вы платите долги? Сумасшедшей той боли.

0: памяти храню я запах материнской гривы. Только снова бич как выстрел, я снова выхожу на круг, на круг, на круг, на круг. Вот любимая людьми, как мне кажется, потому что очень много просьб приходит на концертах, очень тепло ее воспринимают. Такая песня, как «Вальс Бастон». У меня вообще в песнях довольно много ностальгии по юности, по детству, и в этом нет ничего удивительного, потому что обязанностей было гораздо меньше. Учись хорошо, вот и все обязанности. Времени свободного было неизмеримо больше. Жизнь проходила по сравнению с сегодняшней беспечно, беззаботно. Чем для меня «Вальс Бастон» дорог? Потому что это ощущение моего двора 50-х, начала 60-х годов. Это джаз, который тогда был очень любим. Да, он всегда любим, но тогда особенно, наверное, может. Это очень нежная и замечательная осень, где-то так в районе Бабьего лета. А таких дней у нас в городе практически не бывает, а если бывает, то очень-очень мало. И это девушка-осень, которая танцует во дворе, играет пластинка, сидят бабушки во дворе, мальчики играют в футбол маленькие, девочки играют в классики. Так что это вещь, которая близка каждому человеку, потому что каждый человек вспоминает себя тогда, когда-то. Вот сейчас я вам эту песню исполню, послушайте.
1: На ковре

0: Нам танцует вальс бастон.
1: Многие люди представляют себе ленинградскую белую ночь очень нежной, ласковой, трепетной. В этом есть резон, и, наверное, действительно многие ее видят такой. Я вижу ее совсем другой. Она для меня очень напряженная, очень тревожная, достоевская. И вот эти мысли, свое ощущение белой ночи, я и хочу вам спеть в новой песне, которая так и называется «Белая ночь».

Ленинградец жив не только Ленинградом, конечно. У нас огромное количество городов, красивых, со своим лицом. И, конечно, таким городом является Москва, которую я очень полюбил. Я много жил в Москве, вернее, не жил, а находился с самого раннего детства, но в последнее время я в Москве часто бываю, узнаю все больше и больше и Москву, и москвичей. И сейчас вам спою песню, которая написана год тому назад, когда я только начал по-настоящему узнавать Москву и москвичей. Песня так и называется «Покажите мне Москву».

Покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на патриарших прудах, а на хитровке Гиляровского жду. А в Столешниковом, ну просто беда, целый сон воспоминаний и дум. Но коль выпало мне питерцем быть, никогда Москва не станет родной, но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи, ну покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней, и мы помолчим, да потому что слов не будет у нас. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный ряд, охотный ряд, охотный ряд, охотный ряд.

0: Передача
1: в моем лице с вами обращается. Мне очень хочется вам пожелать всего самого доброго. Я всегда желаю людям двух вещей на каждом концерте, на каждой встрече, когда прощаюсь. Желаю людям, как врач, имею полное право пожелать вам здоровья крепкого физического. Как человек, я вам желаю мира. И всегда говорю о том, что мир и здоровье – это всегда были неприходящими ценностями в любом государстве, у любого народа и в любые времена. Всего доброго. До свидания.
2: Расплатился за все.

0: Воздержание. Знаменитый английский писатель Честертон как-то задумался над причиной неприходящей популярности книги «Робинзон Крузо». Одна ли романтика приключений и борьбы за жизнь так вдохновляет человека? Ответ Честертона весьма необычен.
1: Эта книга будет жить вечно, потому что она воспевает радость пределов. Робинзон Крузо – человек на маленьком островке с немногими пожитками, спасенными из моря. Лучшее в книге – список спасенных вещей. Опись, величайшая из поэм. Кухонный нож становится сокровищем, ведь море могло отнять и его. В праздные или тяжелые минуты полезно взглянуть на кочергу или книжную полку и подумать, как она обрадовала бы тебя на необитаемом острове. Но еще лучше помнить, что все вещи едва уцелели, все спасено от крушения. Каждый, родившийся на свет, пережил ужасное приключение. Он мог не родиться.
0: Есть одна существенная разница в том, как воспринимает мир современный человек и человек до индустриальной эпохи. Наш современник, как правило, потребитель. Хотеть и иметь стали понятиями, которые во многом определяют содержание жизни. Будем есть, пить и веселиться, ибо завтра умрем. Ведь один раз живем. Такова простецкая философия потребителя. Но вот парадокс. Именно там, где создаются наиболее благоприятные условия для жизни в свое удовольствие, в странах с самым высоким уровнем жизни, самый же высокий процент самоубийств и психических заболеваний. Что это? Пресыщение хорошей жизнью? А разве жизнью можно присытиться? Мы давно перестали задумываться над тем, нужен ли нашей жизни комфорт. Ответ вроде не вызывает сомнений. Но стоит открыть какую-нибудь сказку, как уверенность в правильности нашего ответа улетучивается. В сказке всегда говорится:
1: «Ты будешь жить в золотом и изумрудном дворце, если не скажешь «корова».
0: Или
1: «ты будешь счастлив с дочерью короля, если не покажешь ей луковицу».
0: Мечта всегда зависит от запрета. Все великое и немыслимое зависит от маленького отказа. Все чудесное и прекрасное возможно, если что-то одно запрещено. Открыл ларчик – разлетятся беды. Забыл слово – погибли города. Зажег лампу – улетит любовь. Сорви цветок – и люди обречены. Съешь яблоко – и пропала надежда на Бога. Такова радость человека. Счастье продлится, пока вы не сделаете чего-то, что вы можете сделать в любую секунду, часто не понимая, почему этого делать нельзя. Вот, оказывается, почему комфорт поглотил ключ к нашему счастью. Мы забыли, что наша жизнь и все, чем мы ее наполняем, ценны лишь в той мере, в какой они стоят нам усилий, борьбы и труда. Не то, что получаем, действительно дорого для нас, а то, что отдаем. Отнимите у жизни усилия, борьбу и труд, и как бы вы ни сделали жизнь богатой удобствами и даровыми благами,

0: вы отнимете и весь интерес, и всю ценность ее. У комфорта, этого притягательного и коварного спутника современности, есть серьезный враг – воздержание.
1: Дом бедняка, как детская рука. Что нужно взрослым, ей того не надо. Жучок усатый, веточка из сада, голышек из ручья, песка прохлада, пивуньи раковинки, ей услада.
0: Умение довольствоваться малым у всех народов считалось едва ли не главным признаком мудреца. Но в воздержании есть еще одна глубина, и эту глубину знает вера. Вся трагическая история грехопадения началась именно с невоздержания. В раю было все, что доставляло счастье человеку, но это было счастье под условием. Не нарушай запрета, не подходи к древу познания добра и зла. Это и было воздержание, как принцип человеческой жизни, принцип подчинения низшего высшему, материального духовному, человеческого божественному. Но соблазн победил. Стремление испытать неизведанное, стать богами помимо Бога, оказалось сильнее доверия и любви к своему Творцу. И Ева ела запретный плод и дала Адаму, и он ел. Только вот богами не стали, а увидели свою наготу. Отныне плоть царствует над духом, отныне Богом становится удовольствие.

В религиозной жизни особо выделенным периодом воздержания является время поста. Постящийся воздерживается не только от тяжелой пищи, но и от развлечений, ненужных удовольствий, всего, что тянет душу вниз, к земному. Пост по-иному организует жизнь человека, освобождает ее от несущественного, лишнего, способствует раскрытию лучших качеств человеческой души.

0: мне очень приятно, что вам понравилась моя пьеса. Да, нет, это не исповедь, это... Девочка моя, когда у нас прием? Нет, не смогу. У меня ужин с аграрным консорциумом, да? А я потом приду. Не застать. Девочка моя, мне важно застать вас. Вы все? Договорились? Чао.
1: Так, теперь попробуем вызвонить маэстро.

0: Опять молчание. Невероятно. Двое с...
1: Алло? Кто? Пьетро? Какой?
0: Да-да-да-да-да-да-да. Заведующий постановочной частью, помню.
1: Нет, сегодня на репетиции не буду. Нет. Потому что в пьесе все написано. Подробно. Да. Нет, это не тебе. Что? Как? В каком акте? Где стоит партикабль? Во втором акте.
2: Справа. Естественно, справа.
1: Справа.
2: А это... Это кто?
1: Это завпост из театра.
2: Скажите, чтобы лучше поставил свет.
1: И вот что, дорогой мой, надо лучше свет поставить. Он спрашивает, какой свет?
2: Весь свет поставлен неправильно.
1: Весь. Я говорю, весь свет. Весь! По телефону буду объяснять тебе, какой свет. Когда-нибудь увидимся, поговорим. Да, все. Все, дорогой мой, я занят. Прости, прощай и помни обо мне. Ну, драматург, где вы были двое суток? А? Тут проблемы.
2: Ой, какие-то у вас там проблемы.
1: Слава случится, ваши двери. Вот, хватило славы. Кстати, сегодня был у меня в гостях ваш коллега, журналист из «Курьера де ла Сера».
2: Да, и чего хотел?
1: Он хотел узнать тайны моего творческого метода.
2: И что вы ему сказали?
1: Ну, я отвечал вообще. Нам, депутатам, не привыкать говорить вообще. Я говорил 40 минут. Он нашел у меня сходство с Гильдероды к концу нашего интервью. А кто такой Гильдероды?
2: Это бельгийский драматург.
1: Бельгий драматург есть?
2: Да уж.
1: Я знал, что в Бельгии есть поэт Эмиль Верхарн и коровье бешенство. Кстати, где вы были, маэстро? Скажите правду.
2: Я писал.
1: Оригинал.
2: Я писал. Я переписал весь финал второго акта.
1: Зачем? Он всем нравился.
2: Но мне он не нравился. Было как-то скучно, затянуто. Теперь звучит гораздо лучше. Вот, передайте секретарю, пускай внесет поправки в роли. Да. И скажите режиссеру, чтобы ничего там больше не менял.
1: Ему сказано, но он тоже хочет как-то оправдать свое участие в нашем деле.
2: Да уж, хотелось бы.
1: Да, он назначил премьеру на 22-й, мне кажется, это поздновато.
2: Что? Это невозможно. 22-й это рано, это невозможно. Это невозможно. Это невозможно.
1: Перестань валять дурака, актеры знают текст. Некоторые наизусть.
2: Да не знаю текст, они знают текст, но каждый работает сам по себе.
1: Ладно.
2: Нет ритма, нет энергии, нет ансамбля.
1: Что ты разбросал песню? Ансамбля нету. Значит, у меня сильная правда.
2: Да. Сильно.
1: Ее ждут.
2: Все ждут. Да. Все ждут с ружьем на прицеле. Они не могут простить успеха трех спектаклей подряд одного автора.
1: Ладно.
2: 22-е.
1: Обезумевшие колокольня.
2: 22-е.
1: Крутая пьеса. Единственное, что меня не устраивает.
2: Что?
1: Это название. Обезумевшие колокольня. Я понимаю, колокольня может падать, она может представлять определенные социальные опасности даже. Но с ума сойти, знаешь, это как-то...
2: Название символическое, вам что, непонятно?
1: Ах, мне понятно. Но кроме меня на премьере будет публика.
2: А тем лучше. Вы знаете, чем непонятнее, тем лучше. В этом весь смысл современного искусства.
1: Глубоко.
2: Замкнутого и загадочного.
1: Глубоко.
2: Что говорят артисты?
1: Эти влюблены в тебя.
2: Ну еще бы.
1: Шекспир, Чехов и ты.
2: Знали бы вы, какие муки мне доставила вот эта вот комедия. Ну, финальную сцену третьего акта я переписал 6 раз. Я никак не мог понять, что меня не устраивает.
1: Ну что?
2: Ну что, в конце концов, я дописал реплику Стефана. Что, если я не останусь, а тут же уеду?
1: О! Хорошо.
2: Что хорошо?
1: Реплика хорошая.
2: Да обычная, банальная реплика. Просто она необходима, она дает неожиданный поворот реакции Джулианы, который задает тон всей сцены, кстати. Кстати, скажите Лунарди, чтобы он стоял и не двигался, когда произносит эту реплику.
1: Сказано, но режиссер считает, что...
2: Да что режиссер считает? Режиссер считает! Режиссер считает! Вы там! Вы-то что делаете на репетициях, а?
1: Сижу.
2: Кто написал пьесу? Кто написал пьесу? Вы или режиссера? Вы сегодня на репетиции. На репетиции сегодня скажите ему об этом четко.
1: Я не буду, у меня ужин с аграрным консорциумом. Все?
2: Да наплюйте. Наплюйте вы на ваши аграрные консорциумы.
1: Не трогай телефон.
2: До премьеры осталось несколько дней. Кто-нибудь из нас постоянно должен присутствовать на репетиции.
1: Присутствуйте.
2: Да я буду присутствовать. Конечно, я буду присутствовать. Только я буду присутствовать в конце зала,
1: слушай, брат,
2: не имея возможности высказать свои замечания.
1: 51-й ряд.
2: Смешно. И потом, вы должны потребовать, чтобы прислушивались к вашему мнению.
1: Нет, довольно.
2: Когда выбирают актеров даже на самые маленькие
1: роли. Довольно, я сказал.
2: Что это за чудовище в роли Эльвиры?
1: Не надо.
2: Так, все.
1: Мы должны были ее взять. Последние 1.5 года она любовница сенатора Борини.
2: Да мне наплевать. Вы знаете, это мне лично наплевать, что она любовница сенатора Борини. Мне до этого нет никакого дела.
1: Тебе наплевать?
2: Все.
1: Мне не
2: все.
1: Наплевать?
2: Все.
1: Я не могу рисковать выдвижением моей кандидатуры на предстоящих выборах из-за какой-то идиотской роли горничной. 6 реплик.
2: Ладно.
1: Все время про погоду. Какая погода? Какая погода? Какая погода? Она что, синоптик? Что она толдычит?
2: Знаете что?
1: Что?
2: Вообще-то вы для себя должны решить, кто вы.
1: То есть?
2: Драматург или депутат?
1: Довольно.
2: Вот эти две профессии между собой
1: не совместимы. Все. Только не надо им отдаваться с такой страстью, как это делаешь ты. Дорогой мой, давай пересмотрим наши отношения. Пожалуйста, пиши пьесы. Я буду заниматься политикой. Все. Финита. Ля комедия!
2: Но почему?
1: Ну, знаешь, мне приятно было тебе помогать. Ты был беден, как церковная крыса.
2: Послушайте.
1: Сейчас ты в шоколаде.
2: Это невозможно.
1: Дорогой мой друг, ты в шоколаде сверху донизу.
2: Это невозможно.
1: Это возможно, мы с тобой не сиамские близнецы.
2: Послушайте, это невозможно. Это невозможно.
1: Возможно.
2: Это невозможно. Я окажусь перед опасностью, которую не смогу преодолеть.
1: Думать, какая опасность? Что же мне опасность?
2: Да если я рискну представить комедии под своим именем, все скажут, что я ваш подражатель.
1: А что если придумать?
2: Это первое, что пытаюсь увидеть в произведениях молодого драматурга.
1: А что если придумать?
2: Да что придумать? Что придумать?
1: Сейчас.
2: Но объявите во всеуслышание, что ваши комедии написал я. Шутка.
1: Глупая. Вот что если придумать так. Если вдруг я в самый разгар успеха, так сказать, топ успеха, и я вдруг перестаю писать... Исписался! А ты в это время выбрасываешь все 27 своих комедий!
2: Нет!
1: А?
2: Нет! Не надо!
1: Чего не надо?
2: Не надо!
1: Чего не надо?
2: Не надо! Не надо, пускай все остается так, как было прежде.
1: Я не могу, правда.
2: Послушайте, вы получаете театральные премии. Я получаю гонорары, мне не важно. Мне не важно, что на афишах ваше имя, а не мое.
1: Довольно.
2: И потом, хотите, я признаюсь, я боюсь.
1: Чего?
2: Я боюсь.
1: Чего?
2: Я боюсь самого себя. Я понял, что я, самое главное, своя проблема. Моя проблема – это я. Я со своей гордостью, со своей робостью. Вот. Вы знаете, почему публика с таким восторгом аплодирует моим комедиям?
1: Ну, что?
2: Знаете почему?
1: Ну?
2: Да потому что они уверены, что их написали вы.
1: Дурак ты.
2: Если бы они знали, что их написал я.
1: Правда, ну откуда эти комплексы, Пьетро? У тебя талант. Талант настоящий. Ты родом из Бергамо. У тебя юмор, у тебя гражданские позиции.
0: Подожди.
1: Определитель – это из театра.
0: Отвечай,
1: у меня ужин с аграрным консорциумом. Я сегодня занят, никаких репетиций.
0: Довольно, сейчас мы еще лежат здесь.
2: Алло. Да, это квартира его превосходительства Саваста. Кто его спрашивает? Какая-то женщина.
0: Бросай трубку!
2: Вы не хотите назвать свое имя? У нее красивый голос.
0: Бросай трубку.
2: Да.
1: Бросай трубку! Это моя поклонница из театра, гардеробщица, рожа такая!
2: Сюрприз? Приятный или неприятный?
0: Бросай трубку!
2: Кающийся грешник? Это она!
1: Кто она, я слышал?
2: Да.
1: Кто она?
2: Что, конечно, я узнал.
1: Наглеешь.
2: Я узнал, да. Просто от этого мое любопытство только удвоилось, да.
1: Дальше.
2: Поговорить?
1: Что?
2: Сейчас?
1: Да.
2: Сейчас, да, я один.
1: С кем ты один?
2: Хорошо, жду.
1: Что ты плетешь?
2: Это она!
1: Я слышал! Кто она?
2: Это та женщина, которая была у вас, когда я сидел под диваном.
1: Паола, что ли?
2: Ну да, Паола.
1: Интересно.
2: Она позвонила своей подруге, которая живет здесь поблизости. Она сказала, что хочет меня видеть.
3: Кого?
2: Вас. Вас. Конечно же, вас. Она сказала, что она раскаялась именно поэтому хочет нас видеть.
1: Нас, вас, кого?
2: Вас, ну, конечно же, вас.
1: Не путай.
2: Скажите, вот после того вечера вы с ней больше не встречались?
3: Чему? Сколько раз? Только абсолютно разные компании, разные интересы, абсолютно разные, все.
2: Мой вам совет. Будьте с ней осторожны в разговоре, она очень умная женщина.
3: Не надо мне давать советы, я тоже не дурак.
2: Я сейчас не об этом.
3: О чем ты?
2: Лучше горничную предупредите, чтобы там, ну, какой-нибудь ужин приготовил.
1: Горничную отпустим. У ее сына вторые сутки диарея.
3: Всюду думаю, что она захочет съесть. В прошлый раз она не выглядела голодной. Она такая крепенькая была даже.
2: Она сказала, что раскаялась. Более того, она сказала, что рассчитывает на вашу снисходительность.
3: Ветер, вали отсюда. Все, довольно. Больно, я буду готовиться.
2: А может быть, я останусь?
3: Да, не надо.
2: Ну, как в прошлый раз.
3: Не надо, как в прошлый раз.
2: Послушайте, вы же с ней будете говорить о моих комедиях.
3: Никто не будет говорить о комедии, как отсюда.
2: А вы постарайтесь сразу завести разговор
1: на
2: эту тему.
1: Не надо, никто не будет говорить о комедии. Тоже мне молодая и красивая женщина говорит, что раскаивается, значит, предоставит доказательство раскаяния своего.
3: Что не понимаете, правда? Молодая красавица приходит с твердым намерением отдаться мне. Я буду с ней говорить о комедии. Что? Читальный зал библиотеки?
2: Да она сама будет об этом говорить, я уверен. Вы постарайтесь...
1: Семью жизнь, пройдя до половины.
2: Вы постарайтесь завести разговор на эту тему, и все.
3: Все, довольно.
2: Я не буду вам мешать.
1: Иди отсюда, оставь ключи и уходи. Довольно? Довольно, я сказал. Не стой. Пожалуйста.
2: Хорошо.
1: Не надо комментировать.
2: Хорошо.
1: Я...
2: Если вы так настаиваете...
1: Иди, ладно. Правда, не тяни. Останься и уходи.
2: Все.
1: Давай.
3: сейчас. Иди. Иди, скажи ей, что ты секретарь-машинистка.

0: Проходите, пожалуйста. Его превосходительство сейчас придет.
1: Вы тут новенький?
2: Новенький? Новенький в каком смысле?
1: Ну, недавно служите у его превосходительства.
2: Вот да, недавно. Совсем недавно.
1: Скажите, маэстро работает здесь?
2: О, да. То здесь, то там.
1: А когда он работает? Днем или ночью?
2: Вы знаете, вот на этот счет у него нет особых правил. Ну, когда хочет, тогда и работает. Предпочитает рано утром, до рассвета.
1: Это очень интересно. Позвольте взглянуть.
2: Пожалуйста.

0: Обезумевшая колокольня. Какой нервный, неуравновешенный поп.
1: Мадонна!
0: Добрый вечер, Саваста.
1: Добрый вечер, Паола.
0: Я вам не помешала.
1: Я...
0: Вас удивляет мой приход.
1: Неправда. Нет. Почему меня должен удивлять? Я сказал...
0: А может быть, вы недовольны?
1: Нет. Довольно мне сказано.
0: Я не знаю, я боялась. То есть вы на меня не сердитесь?
1: Нет. Почему я должен на вас сердиться?
0: Я не знаю, вы очень любезны. Дело вид, будто вы забыли.
1: Мадам, я забываю все, чего не следует помнить. Уверяю вас.
0: А вот...
1: Все, довольно.
0: А вот это элегантный повод напомнить мне, что я виновата перед вами. Да, я виновата.
1: Вы правда?
0: Да, и меня мучает совесть. И мы должны об этом поговорить.
1: Обязательно.
0: Да, вот вы знаете, бывают такие мужчины, и на них смотришь... Как на книге, выставленные в витринах книжного магазина. Вот так вот взглянешь на обложку, и этого достаточно.
1: Да.
0: Их либо покупают, либо не покупают. И вас всем. Да. Знаете, все, я в том числе, видели только обложку. Хотя ваша обложка была такой элегантной, хорошо нарисованной, но она была такой блеклой.
1: Ола.
0: Извините за откровенность. Такой невзрачный.
1: Ах, так,
0: да, и не вызывало желания прочесть даже ее.
1: Ах, так.
0: Но это все относится к прошлому.
1: Да?
0: Я так глубоко заблуждалась. Я думала, что вы обыкновенный.
1: Это так и есть,
0: Павловна. Нет, я не понимала, что за этой простотой скрывался тонкий, внимательный человек, который следил за мной, изучал. Да. И в то время, как я думала, что смеюсь над вами, вы, очевидно, изучали меня и анализировали как тип человека.
1: Да.
0: Как явление, которое вас интересовало как драматурга. Это так, да? Вот, вот, вот, вот. Вы видите, какими надуманными, наивными должны были вам показаться мои манеры интеллектуальной дамы, такой хладнокровной и бесчувственной. Какая ничтожная женщина, подумали вы. Какая злая.
1: Неправда. Не злая. Не очень злая.
0: Злая. Злая. Теперь я вам могу признаться во всем.
1: Да?
0: Вы знаете, в тот вечер я к вам приехала с единственной целью. Посмеяться над вами.
1: Я догадался.
0: Так смешно, правда?
1: Кому?
0: Вот, а теперь я от вас ничего не скрываю.
1: Я вижу.
0: Я словно грешница перед исповедником.
1: Ола, вы заслуживаете полного отпущения грехов ваших. Прошу сюда встать.
0: Но я хотела бы заслужить это покаяние.
1: Да!
0: Вы знаете, когда я услыхала о вашей...
1: О, как интересно.
0: Тогда
1: по хозяйству, по хозяйству.
0: Услыхала о вашей постановке, вашей первой пьесы.
1: Да?
0: Я тут же расхохоталась.
1: То есть вам показалось смешно, да?
0: Нет. Мне это показалось абсурдным и невероятным.
1: Правда?
0: Дело в том, что вы у меня ассоциировались со свеклой.
1: Ой.
0: Я вас иначе не представляла. Как вы слышите? Что это?
1: Это он.
0: Ну хорошо. Я вас иначе не представляла. С тех пор, как в парламенте услышала вашу речь о выращивании сахарной свеклы.
1: Да.
0: Конечно, нет ничего удивительного в том, что вы тоже решили написать пьесу.
1: Угу.
0: Боже мой, кто не пишет в наше время? И, естественно, я не преминула пойти на премьеру. Вы знаете, Шикарная публика. Всем было любопытно видеть его превосходительство Саваста в новой роли драматурга. Все были потрясены, вы знаете?
1: Да.
0: Публика то и дело аплодировала. В конце спектакля аплодисменты переросли в настоящий триумф. Но единственным человеком, который не аплодировал, была я.
1: Почему? Показалось не смешно?
0: Нет.
1: Что делаем? Там нет пыли. Идите.
2: Извините.
1: Идите.
0: Вы знаете, пьеса мне понравилась. Просто я не могла у себя убедить в том, что вам удалось создать нечто такое неожиданное, неординарное. И я не могла понять, что те персонажи, которые существовали...
2: Чай! Я подумал, может быть... Госпожа желает чай?
0: В такое время? Нет, слишком поздно для
1: Идите.
0: Чая.
1: Идите! Суетлив не в меру.
0: Что те действующие лица, которые были на сцене, были задуманы вами.
1: То есть вам кажется, что я вообще ни на что не способен, так я понимаю?
0: По правде говоря, да.
1: Ничего. Вот себе.
0: Что я подумала в первый момент?
1: Что?
0: Я подумала,
1: да.
0: Что ту пьесу вы попросили написать кого-то другого.
1: Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай.
0: Пожалуйста, что? Вы проводите вашего камердинера, кстати, слушать все, о чем мы с вами говорим.
1: Не что?
2: Алло? Да, это квартира его превосходительства Саласта.
0: Да.
2: Его нет дома. Нет, не знаю. Не думаю. А всего доброго.
1: Что? Идите. Идите.
0: Это вот, что вы так прямо велели ему ответить?
1: Да.
0: Это мог быть очень важный звонок.
1: Оуна,
0: мне очень жаль, что все...
1: Для меня нет ничего более важного, чем ваш визит.
0: То есть я могу надеяться, что он для вас не такой уж неприятный.
1: Откуда у вас мысли такие, Паола?
0: Даже после того, что между нами произошло.
1: Я так сказал бы, после того, что между нами не произошло.
0: Да-да-да. Если бы наши отношения сложились иначе, очевидно, наш роман подошел бы уже к концу.
1: Ну, а теперь он, так сказать, в состоянии предисловия. У вас нет желания прочесть его?
0: Желание есть.
1: Смелее.
0: Вы же видите, я вернулась такой покорной,
1: смелее,
0: такой раскаившейся в тот дом, куда еще недавно приходилась надменная гордынь. Я во всем полагаюсь на великодушие победителя.
1: Ну, конечно. Мне кажется, что...
2: Молоко.
0: Что?
2: Молоко.
0: Молоко?
2: Да. Ледяное молоко с капелькой коньяка.
0: Господи! Вы это не забыли? Ой! Хотя мне немножко жаль, потому что я уже не пью молоко. Более полугода, как я его не пью, но все равно спасибо.
1: Все, с молоком кончили. Идите.
2: А может быть, госпожа предпочитает что-нибудь?
0: Нет, нет, благодарю.
1: Идите.
2: Извините.
1: Идите. И не приходите.
0: Вы не знаете?
1: Да.
0: Я так польщена.
1: Правда?
0: Я так польщена, растрогана. Это был...
1: Почему?
0: Такой благородный поступок.
1: Перестаньте.
0: Вы знаете, такой тонкий.
1: Ладно, ладно.
0: Вот, наверное,
1: ладно, ладно.
0: Сразу же, после моего звонка, вы...
1: Я не могу.
0: Велели послать в магазин за молоком. И объяснили камердинеру, как им надо приготовить очень холодное. И с капелькой коньяка. Да?
1: Да.
0: Да. И это мстит. но вместе с тем пугает. Потому что если вы помните эту маленькую подробность, очевидно, вы помните все остальные неприятные подробности.
1: Я забываю все, чего не следует помнить. Я помню только холодное молоко.
0: Вот если бы можно было забыть прошлое.
1: Почему нет?
0: Вот словно его не было.
1: Ола!
0: И начать?
1: Все как было.
0: Все сначала.
1: Вспомнить, как вы первый раз сюда пришли.
0: Взглянуть на вашего дальше.
1: Да. Ничего не изменилось. Там, в спальне, вас с нетерпением ждет Сальвадор.
0: Да.
1: Если говорить серьезно,
0: подождите.
1: То я...
0: Ой, боже мой.
1: Что?
0: Да я совсем забыл.
1: Что? Что-то? Что?
0: Да,
1: что?
0: У меня сегодня свидание.
1: Какое?
0: С адвокатом.
1: С каким адвокатом?
0: Нет, но он пригласил меня на ужин, это завтра какие-то дела.
1: Я умоляю, какой ужин? Поужинайте с ним завтра. А сегодня поужинаем мы вдвоем в маленьком прелестном ресторане.
0: А мы с вами пойдем туда завтра вечером.
1: Зачем нам терять сутки?
0: Я умоляю.
1: Адвокат строго шел вон, дурак, и все.
0: Ну, нет, так нельзя. Я попробую.
1: Смело. С Богом.
3: Она очаровательна. Она останется.
0: Алло. Да, господин адвокат, это я.
3: Вы постарайтесь перевести разговор на Майкане.
0: Нет, сегодня мы с вами не сможем встретить. Знаете, неожиданно ко мне приехала моя старая тетя. Нет. Ее я не могу оставить одну.
3: Чем вы недовольны? Она принимает меня за вашего
1: коммерсанта. Отсюда, или мы уйдем в ресторан.
0: Я благодарю.
3: Куда?
4: В ресторан.
0: Да. Завтра я вам перезвоню. Вы представляете?
3: Что?
0: Адвокат хотел пригласить на ужин и мою старую тетю.
1: А ваша тетя, она же дядя. Предпочитает ужинать с вами тет-а-тет.
0: Да.
1: Девочка моя... Этот звонок дорогого стоит.
0: Да. И я вот за это, я прошу вас, расскажите мне про Ринальда и Грациэлу.
1: Я не могу. О, ну это персонаж.
0: Я пока вас ждала.
1: Это действующие лица.
0: Я заглянула вот этот пап.
1: Ну это черновик.
0: Я знаю.
1: Черновик.
0: А можно я взгляну еще раз?
1: Вам можно все.
0: Я благодарю вас.
1: Смели.
0: Ну? Обезумевшая
1: колокольня.
0: Такое название,
1: странное. Название,
0: да. Ну, какое странное.
1: Но.
0: И такой, вы знаете, нервный, неуравновешенный почерк. Сразу да. Чувствуется вдохновение и творческий порыв. Грациэла.
1: Знаете, когда я пишу, я нервничаю.
0: Грациэла, между нами большая разница.
1: И?
0: Нас разделяет огромное пространство. Чем я могу быть для тебя? Я маленькое, никчемное существо. А вы настолько выше меня, что вынуждены наклоняться, чтобы меня видеть.
1: Ну,
0: Ринальда.
1: Ну, как...
0: Да, как наклоняются, чтобы сорвать цветок.
1: Похоже.
0: Это прекрасный образ. Прекрасный образ. Грациэлла и Ринальдо, это главные герои. Я все поняла.
1: Девочка моя, это персонажи.
0: Это персонажи. Я вас прошу.
1: Я умоляю. Давайте начнем читать наше предисловие.
0: Нет, но девочка сначала мы прочтем вашу комедию.
1: Я умоляю, правда.
0: Я буду читать
1: девочка
0: за Грациэлу,
1: я...
0: а вы
1: нет.
0: Будете читать
1: нет.
0: Ринальдо, я вас нет. прошу. Вам теперь некуда торопиться.

0: Зачем приехал? Ну?
1: Извините. Ну,
0: извиняю.
2: Я тебя.
3: Ой, значит, это тот маленький ресторанчик для нас двоих, да? Ой, даже цветы. Вы знаете, мне все так нравится.
0: Правда?
3: Да. А вот только скажите, а что вы велели приготовить на ужин?
0: Я подумал, хорошо будет, если это будет сплошная импровизация. И все.
3: Обо мне не беспокойтесь.
0: То есть?
3: Я ем, как маленькая птичка.
0: Ола, я ем, как птичка большая.
1: Алло, ресторан «Принц»? Вас беспокоит из квартиры его превосходительство Савасты. Да, спасибо, передам. Его превосходительство желает заказать ужин на двоих.
0: Давайте быстрее.
1: Одну секунду.
0: Живее.
1: Что желает госпожа?
3: Мне все равно на ваше усмотрение.
0: Это вы должны заказать.
3: Нет, я полностью полагаюсь на вас.
1: Алло.
0: Как всегда.
1: Консоме. Филе камбалы под соусом тартар. Заливной из куриных грудок.
3: Да.
0: Фуа-гран.
1: Заливной из куриных грудок. Фруктовый салат. Крем-карамель. Нет. Вина не надо. Воду минеральную.
0: Без газа. Без газа.
4: Без газа.
1: Да, все. Спасибо, ждем. Ресторан идите, поблизости.
0: Идите, мой друг.
3: Да. И у вас прекрасный камердинер.
0: Да, старается, да. Но бывает назойлив.
3: Нет, но...
0: Его свойства.
3: Он привык находить выход из таких чрезвычайных ситуаций, прекрасно с этим справляется.
0: Да.
3: Да?
0: Конечно.
3: Да.
0: Девочка моя, я хотел бы...
3: Да.
0: Чтобы вы поверили мне в самом
3: деле. А теперь... Ой, как мило. Да. Пока мы ждем ужин. Пожалуйста, говорите мне про Ринальдо, про Грациэлу.
0: Ола! Это только действующие лица. Это персонажи. И все.
3: Только, пожалуйста, я вас прошу, не удивляйтесь моему любопытству.
0: Ну, что?
3: Дело в том, что я следила и слежу за вашим творчеством.
0: Я верю.
3: С необычайным интересом.
0: Я верю.
3: У меня такое чувство, что в каждом вашем персонаже есть что-то мое. Вот если, конечно, же. Это правда, что вы меня любили и все еще любите.
0: Вы не верите?
3: Значит, работая над своими пьесами, вы иногда думали обо мне,
0: ну, да? Какого еще?
3: И вложили в уста своих героев те слова, которые хотели сказать мне и услышать от меня, да? Вы открыли мне свою душу.
0: Девочка моя.
3: Необычайно загадочно. Мне пока не удалось разгадать ее. Вот посмотрите.
0: Да.
3: Посмотрите. Я была загадкой для вас, и вы любили меня. А теперь вы загадка для меня. И я начинаю любить вас.
0: Загадки, разгадки, братья. Ну, мы же два живых человека. Радость моя.
3: Нет.
0: Моя.
3: Нет, нет, нет. Наша любовь не может быть пошлой, состоящей из желаний и наслаждений.
0: Из чего тогда она будет состоять?
3: Из всего.
0: Так.
3: Из ничего.
0: Топ-топ-топ-топ-топ. Что значит?
3: Физический фактор меня не интересует.
0: Стоп!
3: Сожительство в одной постели меня раздражает.
0: Ола.
3: И оправданием его
0: перестаньте.
3: Может быть лишь фатальная потребность.
0: Из чего состоит фатальная потребность?
3: Из слияния двух душ.
0: Конечно.
3: Двух тонких, сверхчувствительных индивидуальностей.
0: Да, да,
3: я странная женщина, нет, возможно, ненормальная.
0: Нет.
3: Ноги, говорят, холодные, сухая, бесчувственная, это не так.
0: Неправда.
3: Я женщина до мозга костей, но только в мужчине нет. Меня интересует. Нет. Ни красота, да. Ни сила, ни доброта, да. Только интеллект. Высочайший дар. Он одухотворяет каждый наш поступок, каждое наше желание, мы женщины. Должны быть рабынями мужчин только благодаря превосходству их интеллекта.
0: А поверьте, я много старше вас. Кроме интеллекта, есть еще разные интересные штучки.
3: Нет.
0: Уверяю.
3: Нет.
0: Уверяю
3: какая
0: вас.
3: Любовь. Она встречается на каждом шагу. Нам все ее предлагают, но вот любовь мужчин.
0: Ну,
3: с высоким интеллектом это же удел немного.
0: Я не могу, правда. Я не могу.
1: Бульон! Могу я налить бульон?
0: Лей!
1: Сыр положить?
0: Не надо. Сыра не надо.
1: Тогда я пойду.
0: Куда? И чем быстрее, тем лучше. Вы очень изящно это сформулировали.
3: Правда?
0: Павла, правда, но несколько сложновато.
3: Да нет,
0: по-моему.
3: Ну что вы. Это все так просто, мне кажется, даже слишком просто. А теперь, пожалуйста, расскажите о себе вы. Как зарождается у вас идея.
0: Павла.
3: Она развивается. Она конкретизируется.
0: Довольно. Я сказал, довольно. С едой покончено. Оставь в покое нас. И сам успокойся. Тебе ведь говорю.
3: Вот вы знаете,
0: что?
3: У меня такое чувство.
0: Да.
3: Что у вас у драматургов множество душ и множество жизней. Вы как бы... Вы как бы раздваиваетесь, размножаетесь, чтобы возродиться в каждой вашей новой роли,
0: да,
3: как
0: да,
3: бы с вами крик.
0: Да.
3: Это так, да. Вот именно этого я немножко и
0: это
3: побаиваюсь.
0: Бывает.
3: Подождите, Саваста.
0: Бывает.
3: Возьмем, в частности, вас.
0: Бывает.
3: У меня такое чувство... что эта способность к раздвоению личности, она присутствует у вас и в жизни. Я не могу понять, кто вы на самом деле. Антонио из «Апрельского урагана» или Клаудио из «Последнего прощания», инженер Сибальди или доктор Салари. Кто из них вы?
0: И первый, и второй, и третий.
3: Именно это меня волнует, именно это меня пугает.
0: Здесь.
3: А скажите мне, кто он? Кто он, тот мужчина, которого я собираюсь любить?
0: Паула! Вот теперь я твердо могу сказать, здесь только один мужчина, это я.
3: Нет, один и множество. Антонио, Клаудио, Убальдо, Сибальдо, странствующий поэт и даже негр-борец. Все эти люди,
0: конечно.
3: Они живут в моей памяти.
0: Правда.
3: Мне такое чувство, что, любя вас, я люблю всех их.
0: Правильно.
3: Но это еще не все.
0: Девочка.
3: Вы знаете, я чувствую себя такой раздвоенной, такой размноженной в каждом вашем женском персонаже.
0: Я верю.
3: То есть вот я чувствую себя отчасти Ричаном,
0: да.
3: Отчасти Элеонорой.
0: Нет.
3: Отчасти Миреллой, отчасти Франкой, иногда Ричаном.
0: Да. Довольно. С этим кончено. Все, довольно.
1: А могу я подать фруктовый салат? А может быть, крем-карамель?
0: Крем-карамель.
1: А может быть, госпожа что-нибудь желает? Ну,
3: хорошо, принесите шампанское.
0: Через 40 минут.
1: Шампанского.
0: Через 40
1: шампанского.
0: Минут.
1: 7 минут. Шампанского.
3: Куда ты? Меня хочешь вести?
0: Туда, девочка моя.
3: Ты мой Убальдо.
0: Встань.
3: Ты мой негр, борец.
4: Да.
3: Ты мой...
4: Я за тебя.
3: Здравствующий
4: Я
3: рыцарь.
4: Да.
3: Ты мой...
4: Ханжи Пал.
3: Ой, а где моя сумочка?
5: Сумочка.
0: Сумочка, сумочка.
5: Сумочка. Сумочки нет. Нигде.
1: Шампанское. Я принес шампанское.

0: Хотите шампанского? Шампанского хотите? Что случилось?
1: Ничего. Ничего.
0: Как?
1: В последний момент со мной что-то стряслось, ты понимаешь? Сидит Ринальдо, Убальдо, Асвальдо, когда вокруг столько народа, поневоле теряешь веру в свои силы.
0: Подождите, так вы что, вы с ней говорили о моих комедиях?
1: Какие комедии?
2: Зовет.
1: Господи, что делать?
0: Шампанского.
1: Я не люблю.
0: Выпейте шампанского.
1: Не люблю.
0: Это помогает. Пейте. Пейте.
1: Ну, не буду.
0: Ну?
1: Не помогает все.
0: Если бы я мог вам чем-нибудь помочь.
1: Помощник, чем ты можешь? Поможешь. Чем? А?
0: Если бы было темно...
1: Свет.
0: Могли бы перегореть пробки? Общий рубильник есть?
1: Кухня, быстро.
0: Сейчас.
1: Быстро!
0: В каком месте?
3: На холодильник.
2: Лёнэ. Лёнэ.
1: Живи, я сказал. Я иду. Девушка моя.

0: Ну как, прошло?
1: Хорошо!
0: Что?
1: Значит, что все прошло так, как должно было пройти? Она ничего не заметила. Она не могла ничего заметить. Я не давал ей говорить, чтобы мне не пришлось отвечать. Я целовал ее, как только она открывала рот. Мне показалось, что ей это очень понравилось. А теперь она сладко спит. Я воспользовался этим, чтобы уйти. Если бы вы только знали...
2: Надеюсь, вы не будете просить, чтобы я благодарил вас?
1: Что вы? Если на то пошло, это я. Я должен вас благодарить. Господи, если бы вы только знали, какая это жизнь.
2: Без подробностей.
3: Леонель.
2: Что? Зовет.
1: Она проснулась. Она проснулась. Ну? Она зовет меня.
2: Да нет, зовет она меня. Не надо.
1: Да. Она-то не знает, что вы. Это я, а я это вы.
2: Быстро туда. Быстро. Так. Включаешь пробки. Я туда. И дело с концом. Таким образом мы выходим из создавшейся ситуации.
1: Нет! Нет!
2: Чего нет?
1: Я не могу!
2: Чего?
1: Я не могу! Я не хочу больше обманывать ее! Это было бы бесчестно!
2: Ты что плетешь?
1: Эта женщина приехала сюда не ради вас!
2: А
1: ради меня, потому Чего? Что она любит меня! И любит мои комедии!
2: Ты что?
1: Послушайте... Я отказался от всего.
2: Что,
1: от славы, от успеха. Но от нее я отказаться не могу, ведь я же...
2: Довольно.
1: Я же помню, как она содрогалась в моих объятиях.
2: Успокойся.
1: Как она называла меня Ринальдо.
2: Она меня называла Ринальдо, Убальдо, Асфальдо, негр-борец. Это у нее идея фикс.
1: Это не идея фикс.
2: Да?
1: Это не идея фикс. Это духовное. Сублимация любви.
2: Довольно.
1: Фантазия становится реальностью. Довольно. Реальность становится жизнью.
2: Да меня орать услышит.
1: Да пускай слышит. Мы должны во всем сознаться.
2: Дурак.
1: Это будет тайна, которую
2: дурак,
1: никто не узнает.
2: Дурак, а вы узнаете весь город. Надо мне смеяться.
1: Да пускай.
2: Стойте.
1: Лучше быть осмеянными, чем продолжать вот этот вот ваш гнусный обман.
2: Чего? Кому эта идея с пробками принадлежит?
1: А я был вынужден.
2: То есть?
1: Я был вынужден.
2: Как?
1: Я не хотел, чтобы автор комедии оказался
2: довольно,
1: в невыгодном свете. Но мне главное, чтобы она поверила и простила. Она поверит. Она поверит, потому что она меня любит.
2: Я тебя умоляю. Ты очень молод, правда, поверь. Я много старше тебя. Я лучше понимаю. Поверь мне, это будет правильно, если к ней сейчас, в этой дурацкой ситуации, пойду я. И все разрешится.
1: Нет.
2: Малыш, все
1: к ней
2: будет.
1: Пойду я.

0: Висячее положение будем оба. Нет, висячее положение будешь ты. Я буду не только все отрицать, я скажу, что ты сумасшедший лгун и хвостун.
1: А вот этого вы не скажете.
0: Скажу, нет. Я имею право защищать себя.
1: Тогда я скажу, что лгун и хвостун вы. Ой, и что ваша комедия написала я. Да,
0: два с половиной года я тебя упрячу.

0: Вы меня оставьте в покое! Все! Хватит! Все!
1: Все, иди! И стой! Двигайся! Не стой, я тебе сказал!
2: Я боюсь.
1: Чего?
2: Я боюсь, вы... Вы правы. Это было бы разочарованием. Я лучше пойду включу свет.
1: Ну иди, делай хоть что-нибудь.
3: Леоне.
1: Я здесь.
3: Милый, любимый, почему ты оставил меня одну?
1: Я хотел, чтобы было немного больше света. Вот и
3: нет, пусть лучше темнота. Темнота сообщница, искусительница. А тебе не кажется, что существует Бог любви, который в нужный момент вывинчивает пробки? Я благодарю этого Бога за ту темноту, которую он создал для нас. Почему ты его не благодаришь?
1: Благодарю. Что? Конечно.
3: Ходить на ощупь.
1: Я тебя прошу,
3: в темноте.
1: Оденься.
3: Искать друг друга.
1: Я тебя умоляю.
3: Я задую свечу.
1: Не надо, не надо. Паула!
3: Так гораздо лучше.
1: Я тебя умоляю.
3: Я ненавижу. Я ненавижу этот нахальный и грубый свет.
1: Оденься. И все.
2: Свет включили.
1: Мы заметили этот факт.
3: Ну и что? Это вы его включили?
2: Нет. Наверное, только
1: нет. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не
2: А
1: госпожа... Это началось в Калифорнии.
2: Госпожа...
1: Вот до нас дошло.
2: Хотела шампанского.
3: Да. Да, прекрасная идея.
2: Я? Пожалуйста.
3: Милая, ты не хочешь глоточек со мной за компанию?
1: Да, я не очень люблю.
3: Ну, только один глоточек.
1: За твое здоровье. Сделаю все, что ты хочешь.
2: Налить еще?
1: Не надо.
3: Нет, благодарю. Да я сразу опьянею. Да. Ой, а какой, который час?
1: О, половина пятого. Половина пятого.
3: Боже, как летит время.
1: Да, действительно.
3: Ты проводишь меня?
1: А как же.
3: Да. И прости, дорогой, я в спальне оставила часы.
1: Что?
3: Часы.
1: Это мы сейчас сойдем. Вот, наверное, под кроватью, наверное.
3: 6-1-2-7-9-3. Номер моего телефона запиши.
2: Хорошо. Ой,
3: какой талант. Ой.
2: Талант?
3: Ага. Талант во всем. Какая фантазия. Какие диалоги. Ой, как... Ты записал?
2: Нет.
3: 6-1-2-7-9-3. И осторожней.
1: Девочка моя, ничего нигде нет. А утром придет горничная с пылесосом, и часы, и все будет там.
3: А, да.
1: Нет.

0: Кстати, я старался не уснуть, меня все время клонило ко сну, но старался не уснуть, чтобы иметь возможность, ну, сразу спрятаться, если кто-нибудь придет. Действительно, через 3 часа я услышал, как в замочной скважине повернулся ключ.
1: Ну, это яма.
0: Знаете?
1: Да.
0: Только я успел залезть под диван.
1: И что же, все это время сидели под диваном?
0: Ну да. Вы знаете, я не мог там пошевелиться. Там очень тесно. У меня онемели все части тела. И потом, честно говоря, я сидел в очень неудобной позе.
2: Да плевать-то на вашу позу! Неудобно ему было. 9 комнат в квартире не могли в другой угол найти, правда?
0: Вы знаете, я действительно сидел очень неудобно. Но потом, честно говоря, я думал, вы перейдете в спальню. Вы все время пробыли здесь.
2: Так сложилось.
0: Понимаю. Вы знаете, я действительно не мог шевелиться.
2: Да, ну довольно пропал.
0: Вы знаете, я ничего не слышал. Я старался думать о другом. Нет, ну конечно так, кое-что я слышал. Но, честно признаться, ваша беседа меня не очень-то интересовала. Я прекрасно понимал, чем все вот это вот закончится.
1: Чем это кончится, оракул?
0: Эта женщина приехала к вам с единственной целью – посмеяться над вами.
1: Я и так и сказал. Это я и сформулировал. Я сказал, вы пришли сюда, чтобы посмеяться надо мной.
0: Скажите, она красивая?
1: Не видел.
0: Ну, я-то видел только ноги, щиколотки.
1: Ну, и ноги.
0: Потрясающие. Потрясающие. Вы знаете, я почему-то подумал, что она должна быть очень красивой. Ведь только уверенная в себе женщина могла бы отважиться на столь рискованный поступок. Если бы на вашем месте был другой...
1: Чего другой бы сделал на моем месте?
0: Ну, сразу обезоружил бы ее.
1: То есть?
0: Ну, сначала овладел бы ею, а потом уж разговаривал.
1: Молодой человек! Молодая женщина в первый раз пришла ко мне в гости. В первый раз нельзя. Ко мне, джентльмен.
0: Да, но вы знаете, вот в этой ситуации... Слово «джентльмен» – это синоним дурака.
1: Ну ладно, не хамить.
0: Эта женщина, когда ехала к вам, она могла также предполагать, что вы и не джентльмен. Да. Может быть, ей хотелось, чтобы...
1: Я понимаю.
0: Но если бы вы действовали без промедления, все закончилось бы совершенно по-другому.
1: Если бы я сразу...
0: Этим интеллектуальным дамам им нравится напускать на себя вид фригидных женщин.
1: Точно! Точно! Как только высшее образование...
0: Абсолютно!
1: Холодное, как собачий нос! Все! Единственный резерв наш – медсестры, учительницы младших классов.
0: Знаете, в сущности они ничем не отличаются от других женщин. Они как испанские дома,
1: да?
0: В которых больше дверей, чем окон.
1: Да.
0: В них проще проникнуть, чем ясно видеть. Это не мое, а Жанна Поля Рихтера.
1: Забыл.
0: А это? Женщина – это сфинкс без загадок.
1: Ну, это Оскар Уайльд.
0: Оскар Уайльд, вы знаете. А вот Альфонс Арагонский говорил, что женщина – это существо, которое одевается, разговаривает.
1: И
0: раздевается. А Фонтенель?
1: Смешно.
0: 3 вещи я всегда любил, но никак не мог понять.
1: Смешно.
0: Музыку, живопись и женщину.
1: Я тоже.
0: А?
1: Я тоже.
0: А Франсуа де Малер? Бог сожалел, что сотворил мужчину, но никогда не сожалел, что сотворил женщину.
1: Откуда ты все знаешь?
0: Ну так, кое-что помню.
1: Хорошее образование?
0: 3 диплома.
1: Зачем? О, нет! Я хочу спросить тебя, с 3 дипломами лазишь по квартирам, чтобы понять, что
0: с 3 дипломами можно спокойно
3: умереть от голода.
1: Ой, вот с тремя дипломами ты на раз получил бы место клерка в нотариальной конторе.
3: Да, вы правы, знаете, место я мог бы получить. Место мог бы получить и не одно.
1: Ну?
3: Но я ошибся в главном.
1: В чем?
3: В выборе профессии.
1: То есть?
3: Ну, а когда осознал, это было уже поздно. Ладно, не стоит об этом, я сам виноват.
1: Ладно,
3: нет, вы, знаете, я действительно не могу вам рассказать. Если я вам расскажу, вы тут же потребуете меня арестовать.
1: Ох ты, Господи! Кто ты по профессии? Мафиози? Медвежатник? Советский шпион? Кто?
3: Я драматург.
1: Драматург? Серьезно, что ли?
3: Знаете, сейчас мне не до шуток.
1: Серьезно, драматург? Прости.
4: Леон Николаевич там?
5: Какой кожно-венерический диспансер? Нет. Нет, дорогой мой. В субботу не работаем. И воскресенье тоже. Так что придется ждать до понедельника. Мусор.
6: Совсем разболелся. Иди к чертовой матери, покойной ночи.
1: Ну давай рассказывай.
3: С вашего позволения... С вашего позволения, я хотел бы уйти.
1: Чего? Куда уйти? Ой, Микки, приходишь домой в три ночи, находишь под диваном драматурга. Давай садись, выпьем, поговорим. Что ты пишешь? Что пишешь, дорогой мой?
3: Комедии.
1: Стихи?
3: Нет, комедии, драмы.
1: Эссе?
3: Драматические поэмы.
1: Так, много написал?
3: Ну, примерно 30.
1: Да, успех был?
3: Огромный.
1: Так.
3: У письменного стола. Чин-чин.
1: Ну-ну, чин-чин. Давай рассказывай.
3: Знаете, кроме меня их никто не читал.
1: Господи.
3: На самом деле, о своей жизни могу рассказать в нескольких словах.
1: Рассказывай.
3: Но она не оригинальная. Я покинул свой городок, где мог бы спокойно служить в нотариальной конторе. И переехал сюда, преисполненный иллюзий, энтузиазмом, с двумя комедиями в чемодане, тремя-четырьмя в голове.
1: Да? Ну и что?
3: Знаете, я настолько был уверен в своем таланте,
1: ну и дальше,
3: что уже весь мир видел у своих ног.
1: Это я представляю.
3: Ну что, а и тут начались первые попытки.
1: Представляю, дорогой мой.
3: Первые попытки. Редакция журнала.
1: Я тоже приехал. Да?
3: Редакция журнала, гримоборная известным артистам. Все встречали меня любезно, выслушивали с интересом. И говорили, я прочитаю, посмотрю, познакомлю вас с тем-то. Приходите через две недели. А через две недели... Те же слова и те же обещания.
1: Бедняга.
3: Бедняга.
1: Я приехал из Перуджи. Бедняга.
3: В буквальном смысле слова бедный.
1: Да, я понимаю.
3: Я голодал. Голодал. Отчаянно голодал, но, вы знаете, я не сдавался.
1: Я понимаю.
3: Я продолжал писать, писать, несмотря на то, что никто не читал моих пьес. И в конце концов...
1: Это коньяк.
3: Хороший. Я решил покончить.
1: То есть правильно? Решил взять место клерка в нотариальной конторе.
3: Нет. Я решил умереть.
1: Совсем?
3: Помню то утро. Серое облачное утро, ни света, ни прохожих. Я шел вдоль берега реки с твердым намерением утопиться. Вы бы знали, какое любопытное впечатление производят вещи, когда думаешь о том, что видишь их в последний раз. Прошел уличный торговец, парочка влюбленных, два солдата, я все шел. Пока не оказался за городом и стал выбирать место. Очень тихо, спокойно, машинально, хладнокровно. И тут я заметил бездомную собаку. Она бежала впереди меня, то и дело оборачивалась, глядя на меня печальными глазами. Я посмотрел на нее, погладил по морде.
7: Она
3: завизжала. А потом я стал смотреть на нее, пошел рядом с ней. И как-то постепенно я совсем забыл о своем намерении. А между тем туман рассеялся. Стало светло. В воздухе чувствовалось приближение весны. Я ужаснулся. Я ужаснулся при мысли о смерти. Мне захотелось жить.
7: Правильно.
3: Жить во что бы то ни стало, в бедности. Чем мне жить, оно жить. Жить.
7: Правильно.
3: Абсолютно.
7: Это как у Лондона. Помнишь этот рассказ «Любовь к жизни»?
3: Да ничего подобного. Ничего подобного. Ничего подобного. Ведь вы же видите, что я голодный, как и прежде.
7: Парень.
3: И у меня нет больше возможности покончить с собой. Потому что кто однажды попытался это сделать, он не может это сделать вторично.
7: Ты болтаешь! Ты молодой, у тебя может быть талант.
3: Да что у меня проку в моем таланте? Ну, не везет мне. Не везет.
7: Ну, что,
3: не везет.
7: Ну, так бывает. Так в жизни бывает. Слой дерьма, слой повидло.
3: Извините. Извините.
7: Давай.
3: Я вам, наверное, изрядно
7: ничего,
3: надоел.
7: Ничего. Давай, ешь.
3: А я возьму с собой.
7: Давай.
3: Тарелку потом верну.
7: Потом, когда съешь, конечно. Слушай, я могу помочь как-нибудь тебе?
3: Господин, а чем вы хотите мне помочь, а? Ну, чем вы хотите мне помочь? Ну, что? Ну что, познакомить меня с кем-нибудь, знаете, да? Дать рекомендацию, знаете? Ну, в наше время это совершенно бессмысленно. В наше время у всех рекомендации.
7: Смешно, правда. Не очень понимаешь, о чем идет речь. Я знаком со знаменитыми директорами, режиссерами, актерами. И мне бесполезно оказать мне услугу.
3: Благодарю вас. Благодарю вас. Ну? Но это совершенно бессмысленно.
7: То есть?
3: Бессмысленно. Ну? У меня нет больше ни надежд, ни иллюзий. Мне все равно.
7: Дурак. Прости. Молодой дурак. У тебя талант, наверное. Неужели тебе не хочется, твоя пьеса, это все равно как и ребенок твой? Увидеть твою пьесу на сцене настоящего театра, я не знаю, театра Аргентино, Пикколо театра де Милане, Комеди Франсез, Шекспировский мемориаль.
3: Господи! Господи, это же всегда было моей мечтой. Увидеть свою комедию на сцене. Услышите, как публика аплодирует моему творению не за денег, не за славу, а от счастья. От счастья иметь такую возможность передать свои мысли, свои чувства другим. Это же единственное счастье у автора, которое никто не может у него отнять.
7: Правильно.
3: Никто. И чтобы испытать это счастье хоть один только раз, я готов отказаться от всего, от денег, от славы. Вам этого не понять,
7: Господи.
3: Потому что вы не автор. Хотя, кто знает, может быть, найдется человек более ловкий, более везучий, чем я, человек, обладающий качествами, которых у меня нет. Ему удастся добиться постановки моих комедий. Вот в этом ваше превосходительство. Вы, наверное, могли бы мне помочь.
7: Помочь в чем?
3: Ну, найти кого-нибудь, кто согласится. Ну, человека с именем, со связями.
7: Вначале надо найти порядочного человека. Это главное.
3: Ваше превосходительство. А почему бы вам не попробовать, а?
7: Не понял, попробовал чего?
3: Ну, добиться постановки моих комедий, но под вашим именем.
7: Какое отношение я имею к этому ремеслу?
3: Да вы!
7: Я политик.
3: Вы же не просто политик. Вы же известный политический деятель.
7: Ну,
3: вы представьте себе. Представьте себе, депутат, драматург.
7: Ну и что?
3: Ну, между прочим, в парламенте не так уж и много депутатов-драматургов. Могли бы стать, могли бы, министром культуры, а? Вы знаете, депутат, драматург,
6: дурачок.
3: Министр культуры.
6: Будучи депутатом, драматургом, они меня значат либо на пост министра рыболовного флота, либо на пост министра нефтяной промышленности. Нет. Министерство никогда не поручает профессионалам. Нет. Это международный закон.
3: Нет, вы...
6: Закон, дорогой.
3: Нет, вы только представьте, какая публика будет на премьере, а? Депутаты, сенаторы, министры, а потом успех! Успех! И все будут говорить, ты посмотри, какой талант, а! Кто бы мог подумать? А если кто-нибудь сомневался в ваших интеллектуальных способностях, ему тут же придется изменить свое мнение. Ну, какой-нибудь там политический противник, завистливый коллега. Женщина!
7: Ваш парень. Деньги твои.
3: Это как вам будет?
7: Условия.
3: Хорошо.
7: Условия. Значит... Где пьесы?
3: У меня дома.
7: Вали. А, принеси.
3: Хотите почитать?
7: Комедию. Одну-две.
3: Значит, вы согласны?
7: Я сказал, подумаем.
3: Благодарю вас.
7: Подумаем, что предпринять.
3: Благодарю вас, вы очень добры.
6: Да не в доброте, дело.
3: Очень.
6: Дело в человечности.
3: И это.
6: Рассказ твой меня тронул. Особенно про собаку.
3: А, я сейчас. Одну минуту. Да. Я сейчас вернусь. Одну минуту.
7: Давай,
3: я сейчас.
7: Давай. Депутат-драматург. Леон Саваста. Да? Кто? Незаконорожденный? Ну и что? Нет. Не написал. Нет. Дорогой мой, меня, я знаю, что это важная проблема, но меня интересуют и другие не менее важные проблемы. Да? Не менее важные. Я у тебя вырежу. Да, скоро вы узнаете. Это будет бомбочка. И для тебя, и для всей твоей пишущей братьи. Да. Когда узнаете? В четверг. Все. Спокойной ночи, иди к чертовой матери. Эх, депутат, драматург Леоне Саваст.
3: Вот.
7: Ты ж, зачем?
3: Я принес все.
7: Зачем?
3: Ну
7: тяжело послать на.
3: Так, вот.
7: Одну?
3: Одна из моих последних комедий. Написал в прошлом году.
7: Ну, давай. Глянем, что у нас тут. Апрельский ураган, комедия в пяти действиях. Пьетро Дегани.
3: Это вы? Пьетро Дегани.
7: Прошу прощения. Леоне Саваста.
3: Пьетро Дегани.
7: Очень приятно. Декорация представляет собой как бы сад. Весь в цвету.
8: А ты знаешь, мне тоже. Мне кажется, декорация может быть такая. Садик.
3: Благодарю.
7: Готовый.
8: Ты знаешь, Деган, вкусы совпадают.
3: Благодарю.
7: Убальдо — это герой, да?
3: О, герой.
7: Могу предложить тебе только свою любовь. Любовь — единственное богатство видников. Хорошо. Не знаю, о чем идет речь, но трогательно.
3: А об этом?
7: Действительно, что у них еще есть? У бедняков любовь, наверное, это единственное.
8: Талант, Дегани, правда?
3: Благодарю вас. Черт.
8: И разные совершенно возрасты, разные генерации. Талант, это очевидно, правда.
3: Вы согласны?
7: Я сказал, подумаем. Подумаем, Дегани. Леоне Саваст.

0: что в пьесе все написано. Подробно. Да. Нет, это не тебе.
1: Что? Как? В каком акте?
0: Где стоит партикабль? Во втором акте.
2: Справа. Естественно, справа.
0: Справа.
2: А это кто?
0: Это завхоз из театра.
2: Скажите, чтобы лучше поставил свет.
0: И вот что, дорогой мой, надо лучше свет поставить. Он спрашивает, какой свет?
2: Весь свет поставлен неправильно.
0: Весь. Я говорю, весь свет. Весь! По телефону буду объяснять тебе, какой свет. Когда-нибудь увидимся, поговорим. Да, все. Все, дорогой мой, я занят. Прости, прощай и помни обо мне. Ну, драматург, где вы были двое суток? А? Тут проблемы.
2: Ой, какие-то у вас там проблемы.
0: Слава случится, ваши двери. Вот, хватило славы. Кстати, сегодня был у меня в гостях ваш коллега, журналист из «Курьера де ла Сера».
2: Да, и чего хотел?
0: Он хотел узнать тайны моего творческого метода.
2: И что вы ему сказали?
0: Ну, я отвечал «вообще». Нам, депутатам, не привыкать говорить «вообще». Я говорил 40 минут. Он нашел у меня сходство с Гильдероды к концу нашего интервью. А кто такой Гильдероды?
2: Это бельгийский драматург.
0: Гильдероды. Бельгий драматург есть?
2: Да уж.
0: Я знал, что в Бельгии есть поэты Мильвахарн и коровье бешенство. Кстати, где вы были, маэстро? Скажите правду.
2: Я писал.
0: Оригинал.
2: Я переписал весь финал второго акта.
0: Зачем? Он всем нравился.
2: Но мне он не нравился. Было как-то скучно, затянуто. Теперь звучит гораздо лучше. Вот, передайте секретарю, пускай внесет поправки в роли. Да. И скажите режиссеру, чтобы ничего там больше не менял.
0: Ему сказано, но он тоже хочет как-то оправдать свое участие в нашем деле.
2: Да уж, хотелось бы.
0: Да, вот. Он назначил премьеру на 22-й, мне кажется, это поздновато.
2: Что? Это невозможно. 22-й это рано, это невозможно. Это невозможно. Это невозможно.
0: Перестань валять дурака, актеры знают текст. Некоторые наизусть.
2: Да не знаю текст, они знают текст, что каждый работает сам по себе.
0: Ладно.
2: Нет ритма, нет энергии, нет ансамбля.
0: Кто-то разбросал песню. Ансамбля нет. Значит, это сильная правда.
2: Да, сильная.
0: Ее ждут.
2: Все ждут. Да. Все ждут с ружьем на прицеле. Они не могут простить успеха трех спектаклей подряд одного автора.
0: Ладно.
2: 22-е.
0: Обезумевшие колокольня.
2: 22-е.
0: Крутая пьеса. Единственное, что меня не устраивает.
2: Что?
0: Это название. Обезумевшие колокольня. Я понимаю, колокольня может падать, она может представлять определенные социальные опасности даже. Но с ума сойти, знаешь, как-то...
2: Название символическое, вам что, непонятно?
0: Ах, мне понятно. Но кроме меня на премьере будет публика.
2: А тем лучше. Вы знаете, чем непонятнее, тем лучше. В этом весь смысл современного искусства. Замкнутого и загадочного.
0: Глубоко.
2: Что говорят артисты?
0: Эти влюблены в тебя.
2: Ну еще бы, еще бы.
0: Шекспир, Чехов и ты.
2: Знали бы вы, какие муки мне доставила вот эта вот комедия. Ну, финальную сцену третьего акта я переписал 6 раз. Я никак не мог понять, что меня не устраивает.
0: Ну что,
2: в конце концов, я дописал реплику Стефана. Что, если я не останусь, а тут же уеду?
0: О, хорошо.
2: Что хорошо?
0: Реплика хорошая.
2: Да обычная, банальная реплика. Просто она необходима, она дает неожиданный поворот реакции Джулианы, который задает тон всей сцены, кстати, скажите Лунарди, чтобы он стоял и не двигался, когда произносит эту реплику.
0: Сказано, но режиссер считает, что...
2: Да что режиссер считает? Телефон. Режиссер считает! Режиссер считает, вы-то что делаете на репетициях, а?
3: Сижу.
2: Кто написал пьесу? Кто написал пьесу? Вы или режиссера? Вы сегодня на репетиции. На репетиции сегодня скажите ему об этом.
3: Сегодня не буду, у меня ужин с аграрным консорциумом. Все?
2: Да наплюйте. Наплюйте вы на ваши аграрные консорциумы.
3: Не трогай телефон.
2: До премьеры осталось несколько дней. Кто-нибудь из нас постоянно должен присутствовать на репетициях.
3: Присутствуйте.
2: Да я буду присутствовать. Конечно, я буду присутствовать. Только я буду присутствовать в конце зала.
3: Слушай, брат,
2: не имея возможности высказать свои замечания.
3: 51-й ряд.
2: Все. Смешно. И потом, вы должны потребовать, чтобы прислушивались к вашему мнению.
3: Нет, довольно.
2: Когда выбирают актеров даже на самые маленькие
3: роли. Довольно, я сказал.
2: Что это за чудовище в роли Эльвиры?
3: Не надо.
2: Так, все.
3: Мы должны были ее взять. Последние полтора года она любовница сенатора Борини.
2: Да мне наплевать. Вы знаете, это мне лично наплевать, что она любовница сенатора Борини. Мне до этого нет никакого дела.
3: Тебе наплевать?
2: Все.
3: Мне не
2: все.
3: Наплевать?
2: Все.
3: Я не могу рисковать выдвижением моей кандидатуры на предстоящих выборах из-за какой-то идиотской роли горничной. 6 реплик.
2: Ладно.
3: Все время про погоду. Какая погода? Какая погода? Она что, синоптик? Что она толдыч?
2: Знаете что?
3: Что?
2: Вообще-то вы для себя должны решить, кто вы.
3: То есть?
2: Драматург или депутат?
3: Довольно.
2: Вот эти две профессии между собой
3: не совместимы. Все. Только не надо им отдаваться с такой страстью, как это делаешь ты. Дорогой мой, давай пересмотрим наши отношения. Пожалуйста, пиши пьесы. Я буду заниматься политикой. Все. Финита. Ля комедия.
2: Но почему?
3: Ну, знаешь, мне приятно было тебе помогать. Ты был беден, как церковная крыса.
2: Послушайте.
3: Сейчас ты в шоколаде.
2: Это невозможно.
3: Дорогой мой друг, ты в шоколаде сверху донизу.
2: Это невозможно.
3: Это возможно, мы с тобой не сиамские близнецы.
2: Послушайте, это невозможно.
3: Возможно.
2: Это невозможно. Я окажусь перед опасностью, которую не смогу преодолеть.
3: Какая опасность? Что же мне опасность?
2: Да если я рискну представить комедии под своим именем, все скажут, что я ваш подражатель.
3: А что если придумать?
2: Это первое, что пытаюсь увидеть в произведениях молодого драматурга.
3: А что если придумать?
2: Да что придумать? Что придумать?
3: Сейчас.
2: Но объявите во всеуслышание, что ваши комедии написал я. Шутка.
3: Глупая. Вот что если придумать так. Если вдруг я в самый разгар успеха, так сказать, топ успеха, и я вдруг перестаю писать... Исписался! А ты в это время выбрасываешь все 27 своих комедий!
2: Нет!
3: А?
2: Нет! Не надо!
3: Чего не надо?
2: Не надо!
3: Чего не надо?
2: Не надо, пускай все остается так, как было прежде.
3: Я не могу, правда.
2: Послушайте, вы получаете театральные премии. Я получаю гонорары, мне не важно. Мне не важно, что на афишах ваше имя, а не мое.
3: Довольно.
2: И потом, хотите, я признаюсь, я боюсь.
3: Чего?
2: Я боюсь.
3: Чего?
2: Я боюсь самого себя. Я понял, что я, самое главное, своя проблема. Моя проблема, это я.
3: И
2: я со своей гордостью,
3: правда.
2: Со своей робостью. Вы знаете, почему публика с таким восторгом аплодирует моим комедиям? Знаете почему?
3: Ну?
2: Да потому что они уверены, что их написали вы.
3: Дурак ты.
2: Если бы они знали, что их написал я.
3: Правда, ну откуда эти комплексы, Пьетро? У тебя талант. Талант настоящий. Ты родом из Бергамо. У тебя юмор. У тебя гражданские позиции есть. Подожди. Определитель – это из театра. Отвечай. Отвечаю, у меня ужин с аграрным консорциумом. Я сегодня занят, никаких репетиций. Довольно, мне сейчас бы еще лежать здесь.
2: Алло. Да, это квартира его превосходительства Саварсты. Кто его спрашивает? Какая-то женщина.
4: Бросай трубку!
2: Вы не хотите назвать свое имя? У нее красивый голос.
4: Бросай трубку.
2: Да. Что?
5: Бросай трубку! Это моя поклонница из театра, гардеробщица, рожа такая!
2: Сюрприз? Приятный или неприятный?
5: Бросай трубку!
2: Кающийся грешник? Это она!
5: Кто она, я слышал?
2: Да.
5: Кто она?
2: Что, конечно, я узнал.
5: Наглеешь.
2: Я узнал, да. Просто от этого мое любопытство только удвоилось, да.
5: Дальше.
2: Поговорить?
5: Что?
2: Сейчас?
5: Да.
2: Сейчас, да, я один.
5: С кем ты один?
2: Хорошо,
5: что
2: жду.
5: Ты плетешь?
2: Это она!
5: Я слышал! Кто она?
2: Это та женщина, которая была у вас, когда я сидел под диваном.
5: Ну-ну-ну-ну-ну. Паола, что ли?
2: Ну да, Паола.
5: Интересно.
2: Она позвонила своей подруге, которая живет здесь поблизости. Она сказала, что хочет меня видеть.
6: Кого?
2: Вас. Вас. Конечно же, вас. Она сказала, что она раскаялась именно поэтому хочет нас видеть.
6: Нас? Вас? Кого?
2: Вас. Ну, конечно же, вас.
6: Не путай.
2: Скажите, вот после того вечера вы с ней больше не встречались?
6: Чему? Сколько раз? Только абсолютно разные компании, разные интересы, абсолютно разные. Разные все.
2: Мой вам совет. Будьте с ней осторожны в разговоре. Она очень умная женщина.
6: Не надо мне давать совет, я тоже не дурак.
2: Значит, не об этом.
6: О чем ты?
2: Вы лучше горничную предупредите, чтобы там, ну, какой-нибудь ужин приготовил.
6: Горничную отпустим. У ее сына вторые сутки диарея. Чего ты думаешь, что она захочет есть? В прошлый раз она не выглядела голодной. Она такая крепенькая была даже.
2: Рассказала, что раскаялась. Более того, она сказала, что рассчитывает на вашу снисходительность.
6: Ветер, вали отсюда. Все, довольно. Довольно, я буду готовиться.
2: А может быть, я останусь?
6: Да, не надо.
2: Ну, как в прошлый раз.
6: Не надо, как в прошлый раз.
2: Послушайте, вы же с ней будете говорить о моих комедиях.
6: Никто не будет говорить о комедии, как отсюда.
2: А вы постарайтесь сразу завести разговор на эту
6: тему. Не надо, никто не будет говорить о комедии. Тоже мне молодая и красивая женщина говорит, что раскаивается, значит, предоставит доказательство раскаяния своего. Что не понимаете, правда? Молодая красавица приходит с твердым намерением отдаться мне. Я буду с ней говорить о комедии. Что? Читальный зал библиотеки?
2: Да она сама будет об этом говорить, я уверен. Вы постарайтесь...
6: Всю мою жизнь, пройдя до половины.
2: Вы постарайтесь завести разговор на эту тему, и все.
6: Все, довольно.
2: Я не буду вам мешать.
6: Иди отсюда, оставь ключи и уходи. Довольно. Довольно, я сказал. Не стой. Пожалуйста.
2: Хорошо.
6: Не надо комментировать.
2: Хорошо.
6: Я...
2: Если вы так настаиваете...
6: Иди, ладно. Правда, не тяни. Оставь ключи и уходи.
2: Все.
6: Давай.
2: Дождался!
6: Иди, скажи ей, что ты секретарь-машинистка.
2: Я открываю дверь.
6: Давай.

правления, отношение церкви к государственной власти и обществу. Римляне были тем народом, который создал самое образцовое государственное право. Поэтому в их понимании христианство являло собой богооткровенную программу общественного устройства. Там, где Восток видел религиозную идею, Запад начал создавать институт. Первенство римской кафедры Запад понял не духовно, как Восток, а юридически.

Началом разногласий стало возвышение на востоке Константинопольского патриарха. Рим так и не смог с этим примириться. Именно здесь проходит одна из самых глубоких трещин, предопределивших великое разделение. Время и ход исторических событий не устранили ее, а еще более углубили. Один из первых серьезных конфликтов на пути к великому расколу случился в IX веке. В отношениях между Востоком и Западом уже давно установилась атмосфера недоброжелательности и недопонимания. Многие римские епископы открыто показывали свое стремление к власти как церковной, так и светской. Одним из ярких представителей такого направления был папа Николай. Он считал своей задачей возвышение папского престола над всей вселенной. Как Бог господствует над миром, так и папа, его наместник, должен стоять во главе земных царств и церквей. В знак своего царского достоинства Николай I из пап венчался трехъярусной короной, тиарой. Раздробленная Европа была бессильна перед умным и волевым атлетом Божиим, как его назвал летописец.

Диктаторским стремлением римского епископа на Востоке противостоял константинопольский патриарх Фотий. Фотий происходил из богатой и знатной семьи и получил блестящее образование. Он сделал при дворе головокружительную дипломатическую карьеру. Не менее блестящей была и его образованность. Ученики Фотия были интеллектуальной элитой столицы. Фотий был избран в патриархи из мирян. За 6 дней он прошел все церковные степени от чтеца до епископа. Фотий первым из восточных иерархов обратил внимание на отклонение римской церковной практики от норм Вселенской Церкви. Обострил противоречие болгарский вопрос. Римский епископ принял в свое ведение Болгарию, что привело Фотия в крайнее негодование. Он посчитал, что папа посягает на исконно восточные земли. В 867 году Фотий отправил послание восточным епископам, где жаловался на латинян, затаптывающих истинную христианскую веру. В этом послании он указывал на отличие римской обрядовой практики от практики восточных церквей. В их числе назывались такие, как целибат, то есть обязательное безбрачие священства, пост в субботу, разрешение на употребление молока и яиц Великим постом. Но главное, что патриарх Фотий первым ясно указал на нововведение в учении Западной Церкви, первенство примат Папы и учение об исхождении Святого Духа не только от Отца, но и от Сына –

Филиокве. Эти изменения веры и составляли главную угрозу единству христианской церкви. Понимая серьезность расхождений, Фотий созвал собор, на котором папа Николай был осужден. В последующем из-за политических интриг патриарх Фотий был смещен со своего поста. Спор между Римом и Константинополем несколько затих, однако через полтора столетия конфликт вновь обострится и закончится самым печальным образом.

0: Ночью с 8 на 9 декабря 1895 года в петербургской охранке никто не спал. Были подняты на ноги не только чины жандармерии, околоточные надзиратели, но и дворники, кучера. Проводилась операция, давно и тщательно подготовляемая охранкой. Ликвидировалось преступное сообщество молодых людей, называвших себя новым, пугающим именем – марксисты. Операция прошла без сучка, без задоринки. Около 100 человек было изъято и рассажено по камерам-одиночкам тюрьмы предварительного заключения на улице Шпалерной. Многим тогда казалось, что с марксизмом в России покончено раз и навсегда.
1: В массивном, унылом здании предварилки в цокольном этаже размещалась большая комната ожидания. То ли подвал, то ли зальчик в прошлом. Люди, которых нужда заставляла часто бывать здесь, родственники и друзья заключенных, называли это помещение с горькой иронией «клуб». Той зимой в клубе предварилки больше всего было невест. Народ арестовали молодой, никого право не удивляло, что почти у каждого тотчас обнаруживалась невеста. И порой случалось так. Открывалась в глубине комнаты дверь, высовывалась физиономия надзирателя, язычный голос звал: «Которая тут невеста Кульянову? Проходи!» Окажись мы с вами в этот момент каким-то чудом в клубе предварилки,

третья устной документальной книги на пороге века. Она называется так: «Невеста чужого жениха». Морозным утром 9 декабря 95 года Петербург проснулся, как ни в чем не бывало. Скрипели сани на заснеженных улицах, бронились ямщики, кутаясь в шинелишки, бежал чиновный люд по своим департаментам, густо дымили фабрики и заводы, на папертях многочисленных церквей босыми ногами по снегу плясали юродивые, клянчили милостыню, и никому в этом огромном городе даже в голову не могло прийти, что в эту ночь была перевернута еще одна страница российской истории.

Когда ранним утром 9 декабря, наскоро перехватив университетской столовой, Михаил Сильвин, как было условно накануне, явился к своему приятелю Анатолию Ванееву, растрепанная, насмерть перепуганная хозяйская горничная сообщила ему, что квартирант внезапно съехал. Это было тревожно и подозрительно. Сильвин тут же обежал еще несколько известных ему адресов. Везде картина была такая же. Где-то к середине дня он не без опаски входил в большое здание на Мойке, где помещалось управление казенных железных дорог. Здесь писарем работала Надя Крупская. Надя была на месте. Она уже знала, что арестован старик. На протяжении ближайшей недели им удалось нащупать друг друга, тем немногим, кто чудом уцелел при аресте. Надежда Крупская, Михаил Сильвин, Иван Бабушкин, Степан Радченко, Юлий Цедербал. Они сошлись в доме знакомого дьячка на Аптекарском острове и приняли важные решения. Во-первых, решили отвлечь внимание охранки, изобразить дело так, будто арестованы вовсе не те, кто действует в подполье. Задумали выпустить специальную листовку. И тут встал вопрос, от чьего имени выступать? За месяц, что просуществовала их организация, было не досуг ее назвать. После недолгих споров утвердили предложение Сильвина. Назвали организацию «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». В листовке от 15 декабря так и написали. «Союз борьбы остается невредимым и будет продолжать свое дело. Полиция ошиблась в адресе». И еще об одном договорились они. Как можно скорее наладить связь с арестованными. Для этого был отличный способ, еще не разгаданный охранкой. Каждому арестованному подбиралась невеста. Невеста должна была быть человеком хорошо известным, заслуживающим доверия, но ни в коем случае не из состава организации, ибо как только она объявлялась в предварилке, за нею тотчас увязывался хвост. Хотелось быть уверенным, что проверка заведомо не даст никаких результатов. В эти трудные дни, сразу после разгрома, когда даже самым мужественным из них порою изменяло присутствие духа, на первый план выделилась скромная, застенчивая девушка, за молчаливость свою получившая в подполье кличку «Рыба» или «Минога» — Надежда Крупская. Едва ли когда-нибудь еще политическое объединение людей давало такое созвездие женских имен, как история нашей партии. Елена Стасова, Александра Калантай, Мария Андреева, легенда нашего движения Инесса Арманд, и среди них Крупская, удивительная тем бесконечно многим, что она сделала для партии, для государства, и теми усилиями, которые она постоянно прилагала, чтобы при этом никак не выдвинуться на первый план. А человек она, между тем, была любопытной. Родилась в Петербурге, в небогатой дворянской семье. Ее отец, Константин Игнатьич Крупский, видный собою, был человеком передовых взглядов, образованным, начитанным. Военный юрист, он одно время сделал карьеру. В чине капитана был назначен уездным начальником в небольшой польский городок Груец. Это в 45 километрах южнее Варшавы. Когда-то Груец играл заметную роль в польской истории. Сейчас это чистенькое

специальное местечко. Накануне ленинского юбилея я побывал в Груице. Здесь многое сохранилось в памяти. Есть школа имени Крупской, большое современное здание. На классных дверях надписи «Здесь мы говорим только по-русски». Груицы вообще считают себя участниками всемирной лениниады. И не без оснований, ибо довелось Крупским пережить в этом городе нелегкие времена. Однажды забастовали сельскохозяйственные рабочие. Градоначальник Крупский отказался бросить в дело войска, принял делегацию от бастующих, выслушал и рассудил, что их требования вполне справедливы. Это было так не похоже на все то, что делалось российской администрацией по всей империи. Вспомнили, что и прежде на диковинного градоначальника поступали жалобы от чиновников, анонимки. Вспомнили, что когда-то Константин Крупский симпатизировал польским повстанцам, что среди его близких друзей был знаменитый Ярослав Домбровский, соученик по кадетскому корпусу, один из руководителей восстания в Польше, потом генерал Парижской коммуны. Константин Крупский был разжалован в рядовые, уволен с должности без объяснения причин и предан суду. 22 пункта насчитывало его обвинительное заключение. Ополячился, говорит по-польски на службе и дома. Танцует мазурку. Не была зажжена в царский день иллюминация в канцелярии. И, наконец, самое ужасное обвинение. Не ходит в церковь. Истинная подоплека этих, с позволения сказать, обвинений была очевидной. Но Константину Игнатьевичу пришлось долгих 6 лет пробиваться по инстанциям. Он вконец разорился, жил случайными заработками, переехал в Петербург. В конце концов, Сенат рассмотрел его жалобу и прикрыл дело за отсутствием состава преступления. Да уж поздно. Константин Крупский подхватил скоротечную чахотку и в скорости умер, оставив нищими жену и дочь. Мать Надежды Константиновны, Елизавета Васильевна, тоже была человеком незаурядным. Окончила в Петербурге институт, в молодости служила гувернанткой. Была не чужда литературе. В 70-е годы в Варшаве выпустила даже книжечку собственных стихов для детей на русском и польском языках. После замужества дочери Елизавета Васильевна жила в семье Владимира Ильича, вела хозяйство, не раз трудные минуты выручала своим опытом, выдержкой, находчивостью. Многие ленинские письма в Россию переписывались ее рукой. Она вообще души не чаяла взять. Владимир Ильич отвечал ей взаимностью. Мы знаем Надежду Константиновну в основном по ее последним портретам, когда долгие десятилетия тяжелой болезни совершенно изменили ее облик. А в юности, по воспоминаниям современников, это была очаровательная девушка. Статная, с длинной русою косой, с бровями в разлет над серо-зелеными глазами, с чистой матовой кожей лица, загляденье. Одевалась она по моде тогдашних курсисток. Белая блузка английского фасона, длинная черная юбка с кожаным поясом. Она была тихая, отличалась умением слушать, исключительным терпением и методичностью. В доме у них было 3 родных языка. Ими свободно владели отец, мать и сама Надя с детства. Русский, украинский, польский. В гимназии она отлично изучила немецкий и французский. Позже вместе с Ильичом освоила английский. Они вообще ценили знания языков. Кроме русского, у них в доме разговорными были немецкий и французский. Из гимназии он вынес блестящие знания латыни и греческого. Впоследствии самостоятельно изучил английский, итальянский, польский. Он даже изобрел собственный способ на этот счет, своеобразный метод обратного перевода. Брал, скажем, немецкий источник, переводил его на русский. Затем, не заглядывая в оригинал, делал перевод своего текста вновь на немецкий и только после этого сопоставлял с оригиналом. Младшей сестре в тюрьму рекомендовал такую методу, как самый рациональный способ изучения языков. Между прочим, пристрастие к языкам послужило причиной одного события, памятного в молодости Нади Крупской. В год окончания гимназии она читает в газете «Петербургские ведомости» нашумевшее письмо Льва Толстого к тифлисским барышням. Тогда вся мыслящая Россия со страстью обсуждала так называемую проблему женской эмансипации. Помните у Некрасова
о трех долях русской женщины. И первая доля — с рабом повенчаться.

Основания к разделению христианской церкви на западную и восточную были заложены давно. Само мироощущение людей на Западе и на Востоке было различным. Восточная половина империи была наследницей древней греческой культуры. Ее богатство активно использовали восточные отцы церкви во время оживленных споров об истинах веры. Мироощущение восточных христиан имело созерцательный характер. Именно на Востоке зарождается институт монашества. Здесь мы встречаем множество примеров высокой личной святости, а также создание целой науки, аскетики, о том, как эта святость достигается. Западная часть империи унаследовала римские традиции. Путь деятельного мировосприятия, авторитет права и власти. Запад сторонился исследований о догматах веры и не интересовался отвлеченными богословскими вопросами. Зато он обращал внимание на внешнюю сторону христианства – обряды, дисциплину, управление, отношение церкви к государственной власти и обществу. Римляне были тем народом, который создал самое образцовое государственное право. Поэтому в их понимании христианство являло собой богооткровенную программу общественного устройства. Там, где Восток видел религиозную идею, Запад начал создавать институт. Первенство римской кафедры Запад понял не духовно, как Восток, а юридическим.

Началом разногласий стало возвышение на востоке Константинопольского патриарха. Рим так и не смог с этим примириться. Именно здесь проходит одна из самых глубоких трещин, предопределивших великое разделение. Время и ход исторических событий не устранили ее, а еще более углубили. Один из первых серьезных конфликтов на пути к великому расколу случился в IX веке. В отношениях между Востоком и Западом уже давно установилась атмосфера недоброжелательности и недопонимания. Многие римские епископы открыто показывали свое стремление к власти как церковной, так и светской. Одним из ярких представителей такого направления был папа Николай. Он считал своей задачей возвышение папского престола над всей вселенной. Как Бог господствует над миром, так и папа, его наместник, должен стоять во главе земных царств и церквей. В знак своего царского достоинства Николай I из пап венчался трехъярусной короной – тиарой. Раздробленная Европа была бессильна перед умным и волевым атлетом Божиим, как его назвал летописец.

Диктаторским стремлением римского епископа на Востоке противостоял константинопольский патриарх Фотий. Фотий происходил из богатой и знатной семьи и получил блестящее образование. Он сделал при дворе головокружительную дипломатическую карьеру. Не менее блестящей была и его образованность. Ученики Фотия были интеллектуальной элитой столицы. Фотий был избран в патриархи из мирян. За 6 дней он прошел все церковные степени от чтеца до епископа. Фотий первым из восточных иерархов обратил внимание на отклонение римской церковной практики от норм Вселенской Церкви.

обострил противоречия болгарский вопрос. Римский епископ принял в свое ведение Болгарию, что привело Фотия в крайнее негодование. Он посчитал, что папа посягает на исконно восточные земли. В 867 году Фотий отправил послание восточным епископам, где жаловался на латинян, затаптывающих истинную христианскую веру. В этом послании он указывал на отличие римской обрядовой практики от практики восточных церквей. В их числе назывались такие, как целибат, то есть обязательное безбрачие священства, пост в субботу, разрешение на употребление молока и яиц Великим постом. Но главное, что патриарх Фотий первым ясно указал на нововведение в учении Западной Церкви, первенство примат Папы и учение об исхождении Святого Духа не только от Отца, но и от Сына, Филиокве. Эти изменения веры и составляли главную угрозу единству христианской церкви. Понимая серьезность расхождений, Фотий созвал собор, на котором папа Николай был осужден. В последующем из-за политических интриг патриарх Фотий был смещен со своего поста. Спор между Римом и Константинополем несколько затих, однако через полтора столетия конфликт вновь обострится и закончится самым печальным образом.

0: Ночью с 8 на 9 декабря 1895 года в петербургской охранке никто не спал. Были подняты на ноги не только чины жандармерии, околоточные надзиратели, но и дворники, кучера. Проводилась операция, давно и тщательно подготовляемая охранкой. Ликвидировалось преступное сообщество молодых людей, называвших себя новым, пугающим именем – марксисты. Операция прошла без сучка, без задоринки. Около 100 человек было изъято и рассажено по камерам-одиночкам тюрьмы предварительного заключения на улице Шпалерной. Многим тогда казалось, что с марксизмом в России покончено раз и навсегда.
1: В массивном, унылом здании предварилки в цокольном этаже размещалась большая комната ожидания. То ли подвал, то ли зальчик в прошлом. Люди, которых нужда заставляла часто бывать здесь, родственники и друзья заключенных, называли это помещение с горькой иронией «клуб». Той зимой в клубе предварилки больше всего было невест. Народ арестовали молодой, никого право не удивляло, что почти у каждого тотчас обнаруживалась невеста. И порой случалось так. Открывалась в глубине комнаты дверь, высовывалась физиономия надзирателя, язычный голос звал: «Которая тут невеста Кульянову? Проходи!»
0: Окажись мы с вами в этот момент каким-то чудом в клубе предварилки, мы бы, наверное, вытянув шеи, постарались разглядеть в женщине, встающей на этот вызов, естественно, Надежду Константиновну Крупскую. И представьте, мы бы ошиблись. Той зимой, на вызов, которая тут невеста Кульянову, вставала совсем нам с вами незнакомая женщина.

А засим часть третья устной документальной книги «На пороге века». Она называется так: «Невеста чужого жениха». Морозным утром 9 декабря 95 года Петербург проснулся, как ни в чем не бывало. Скрипели сани на заснеженных улицах, бронились ямщики, кутаясь в шинелишки, бежал чиновный люд по своим департаментам, густо дымили фабрики и заводы, на папертях многочисленных церквей босыми ногами по снегу плясали юродивы, клянчили милостыню, и никому в этом огромном городе даже в голову не могло прийти, что в эту ночь была перевернута еще одна страница российской истории.

0: Когда ранним утром 9 декабря, наскоро перехватив университетской столовой, Михаил Сильвин, как было условлено накануне, явился к своему приятелю Анатолию Ванееву, растрепанная, насмерть перепуганная хозяйская горничная сообщила ему, что квартирант внезапно съехал. Это было тревожно и подозрительно. Сильвин тут же обежал еще несколько известных ему адресов. Везде картина была такая же. Где-то к середине дня он не без опаски входил в большое здание на Мойке, где помещалось управление казенных железных дорог. Здесь писарем работала Надя Крупская. Надя была на месте. Она уже знала, что арестован старик. На протяжении ближайшей недели им удалось нащупать друг друга, тем немногим, кто чудом уцелел при аресте. Надежда Крупская, Михаил Сильвин, Иван Бабушкин, Степан Радченко, Юлий Цедербал. Они сошлись в доме знакомого дьячка на Аптекарском острове и приняли важные решения. Во-первых, решили отвлечь внимание охранки, изобразить дело так, будто арестованы вовсе не те, кто действует в подполье. Задумали выпустить специальную листовку. И тут встал вопрос, от чьего имени выступать? За месяц, что просуществовала их организация, было не досуг ее назвать. После недолгих споров утвердили предложение Сильвина. Назвали организацию «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». В листовке от 15 декабря так и написали. «Союз борьбы остается невредимым и будет продолжать свое дело. Полиция ошиблась в адресе». И еще об одном договорились они. Как можно скорее наладить связь с арестованными. Для этого был отличный способ, еще не разгаданный охранкой. Каждому арестованному подбиралась невеста. Невеста должна была быть человеком хорошо известным, заслуживающим доверия, но ни в коем случае не из состава организации, ибо как только она объявлялась в предварилке, за нею тотчас увязывался хвост. Хотелось быть уверенным, что проверка заведомо не даст никаких результатов. В эти трудные дни, сразу после разгрома, когда даже самым мужественным из них порою изменяло присутствие духа, на первый план выделилась скромная, застенчивая девушка, за молчаливость свою получившая в подполье кличку «Рыба» или «Минога» — Надежда Крупская. Едва ли когда-нибудь еще политическое объединение людей давало такое созвездие женских имен, как история нашей партии. Елена Стасова, Александра Калантай, Мария Андреева, легенда нашего движения Инесса Арманд, и среди них Крупская, удивительная тем бесконечно многим, что она сделала для партии, для государства, и теми усилиями, которые она постоянно прилагала, чтобы при этом никак не выдвинуться на первый план. А человек она, между тем, была любопытна. Родилась в Петербурге, в небогатой дворянской семье. Ее отец, Константин Игнатьич Крупский, видный собою, был человеком передовых взглядов, образованным, начитанным. Военный юрист, он одно время сделал карьеру. В чине капитана был назначен уездным начальником в небольшой польский городок Груец. Это в 45 километрах южнее Варшавы. Когда-то Груец играл заметную роль в польской истории. Сейчас это чистенькое провинциальное местечко. Накануне ленинского юбилея я побывал в Груице. Здесь многое сохранилось в памяти. Есть школа имени Крупской, большое современное здание. На классных дверях надписи «Здесь мы говорим только по-русски». Груицы вообще считают себя участниками всемирной лениниады. И не без оснований. Ибо довелось Крупским пережить в этом городе нелегкие времена. Однажды забастовали сельскохозяйственные рабочие. Градоначальник Крупский отказался бросить в дело войска, принял делегацию от бастующих, выслушал и рассудил, что их требования вполне справедливы. Это было так не похоже на все то, что делалось российской администрацией по всей империи. Вспомнили, что и прежде на диковинного градоначальника поступали жалобы от чиновников, анонимки. Вспомнили, что когда-то Константин Крупский симпатизировал польским повстанцам, что среди его близких друзей был знаменитый Ярослав Домбровский, соученик по кадетскому корпусу, один из руководителей восстания в Польше, потом генерал Парижской коммуны. Константин Крупский был разжалован в рядовые, уволен с должности без объяснения причин и предан суду. 22 пункта насчитывало его обвинительное заключение. Ополячился, говорит по-польски на службе и дома. Танцует мазурку. Не была зажжена в царский день иллюминация в канцелярии. И, наконец, самое ужасное обвинение. Не ходит в церковь. Истинная подоплека этих, с позволения сказать, обвинений была очевидной. Но Константину Игнатьевичу пришлось долгих 6 лет пробиваться по инстанциям. Он вконец разорился, жил случайными заработками, переехал в Петербург. В конце концов, Сенат рассмотрел его жалобу и прикрыл дело за отсутствием состава преступления. Да уж поздно. Константин Крупский подхватил скоротечную чахотку и в скорости умер, оставив нищими жену и дочь. Мать Надежды Константиновны, Елизавета Васильевна, тоже была человеком незаурядным. Окончила в Петербурге институт, в молодости служила гувернанткой. Была не чужда литературе. В 70-е годы в Варшаве выпустила даже книжечку собственных стихов для детей на русском и польском языках. После замужества дочери Елизавета Васильевна жила в семье Владимира Ильича, вела хозяйство, не раз трудные минуты выручала своим опытом, выдержкой, находчивостью. Многие ленинские письма в Россию переписывались ее рукой. Она вообще души не чаяла взять. Владимир Ильич отвечал ей взаимностью. Мы знаем Надежду Константиновну в основном по ее последним портретам, когда долгие десятилетия тяжелой болезни совершенно изменили ее облик. А в юности, по воспоминаниям современников, это была очаровательная девушка, статная, с длинной русою косой, с бровями в разлет над серо-зелеными глазами, с чистой матовой кожей лица, загляденье. Одевалась она по моде тогдашних курсисток. Белая блузка английского фасона, длинная черная юбка с кожаным поясом. Она была тихая, отличалась умением слушать, исключительным терпением и методичностью. В доме у них было 3 родных языка. Ими свободно владели отец, мать и сама Надя с детства. Русский, украинский, польский. В гимназии она отлично изучила немецкий и французский. Позже вместе с Ильичом освоила английский. Они вообще ценили знания языков. Кроме русского, у них в доме разговорными были немецкий и французский. Из гимназии он вынес блестящее знание латыни и греческого. Впоследствии самостоятельно изучил английский, итальянский, польский. Он даже изобрел собственный способ на этот счет, своеобразный метод обратного перевода. Брал, скажем, немецкий источник, переводил его на русский. Затем, не заглядывая в оригинал, делал перевод своего текста вновь на немецкий и только после этого сопоставлял с оригиналом. Младшей сестре в тюрьму рекомендовал такую методу, как самый рациональный способ изучения языков. Между прочим, пристрастие к языкам послужило причиной одного события, памятного в молодости Нади Крупской. В год окончания гимназии она читает в газете «Петербургские ведомости» нашумевшее письмо Льва Толстого к тифлисским барышням. Тогда вся мыслящая Россия со страстью обсуждала так называемую проблему женской эмансипации. Помните у Некрасова о 3 долях русской женщины. И первая доля — с рабом повенчаться, вторая — быть матерью сына раба, и третья — до гроба рабу покоряться. И вот девушки-выпускницы Тифлисской гимназии обращаются ко Льву Толстому, тогда общепризнанному заступнику российских интеллигентов. Что им делать? Как распорядиться собой? В чем найти свое общественное призвание? Толстой отвечает через газету. Вы грамотные люди, распространяйте знания. В частности, он сообщает. Московский издатель Сытин предпринимает издание дешевой библиотеки для народа, сокращенный перевод шедевров мировой литературы. Но переводы скверные. Издательству нужно помочь. Надя Крупская, светлый человек, жаждущий общественного служения, немедленно откликается. Она предлагает великому писателю воспользоваться ее знанием языков. По поручению отца Ей отвечает старшая дочь Толстого Татьяна Львовна. Она заказывает Наде Крупской подготовить для Сытина перевод с французского романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». С присущей ей добросовестностью Надя берется за дело. Вскоре книга готова к изданию, отправлена Толстому. Да то ли Сытин отыскал более расторопного переводчика, то ли графине Татьяне надоела благотворительность. Однако книга в переводе Крупской так и не была опубликована. Впрочем, нас, конечно, интересует вовсе не результат издательской деятельности Надежды Константиновны, а побуждения, которые руководили молодой девушкой. Побуждения самые высокие и чистые. Она настойчиво ищет своего пути, ищет ответа на множество больных вопросов, поставленных перед нею самой жизнью. Поступает учиться на Бестужевские курсы, в то время единственно доступное женщинам высшее учебное заведение, на историко-философский факультет. Через полгода бросает занятия. Здесь не тому учат. Случай сводит ее с кружками питерских марксистов Коробка, Бруснева, Классона. Она жадно набрасывается на марксистскую литературу. Впоследствии напишет: «Я точно живую воду пила. Марксизм дал мне величайшее счастье, какого только может желать человек. Знание, куда надо идти, спокойную уверенность в конечном исходе дела. Путь не всегда был легок, но сомнения в том, что он правилен, никогда не было». В течение 5 лет она учительствует в смоленских вечерне-воскресных классах для рабочих за Невской заставой. Работает бесплатно, как мы бы теперь сказали, на общественных началах. Словом, когда встретились впервые Надежда Крупская и Владимир Ульянов, а случилась эта встреча через полгода после приезда Ильича в Петербург, зимой 94-го на Масленую, в доме инженера Классона, где под видом блинов была устроена нелегальная вечеринка. Когда они встретились, то были уже зрелыми, вполне сформировавшимися людьми. Ей было 25, ему 24. Надежда Константиновна наслышалась о волжанине. В питерских кружках только разговору было, что о нем. Рассказывали, будто он редкостный сухарь. За всю жизнь ни одного романа не дочитал до конца, от стихов его тошнит, а если он что-то и читает, то исключительно статистические сборники, притом непременно самые редкие и скучные. Любопытно было поглядеть, как может жить на белом свете такой странный человек. В тот вечер марксисты-технологи пытались договориться с легальными марксистами. Как и следовало ожидать, ничего из этого не вышло. Владимир Ильич несколько раз брал слово. Говорил убежденно, страстно. Пытливому взору девушки открылся совсем иной человек. Блестящий эрудит, умница, знаток литературы, твердый во мнении политик. Жизнь, впрочем, брала свое. С Масленой, едва ли не каждый день присяжному поверенному Ульянова, заканчивался вовсе непреднамеренно. Где-то неподалеку от гостеприимного дома Крупских. Они встречались, находили все больше общего друг в друге. Вместе увлекались вечерними школами, кружками, изучали трудный быт рабочих окраин, мечтали об организованной борьбе. Проницательный человек, старшая сестра Ильича, вспоминала не без улыбки. Тогда уж видно было, к чему у них дело шло. Очутившись за решеткой ночью с 8 на 9 декабря, Владимир Ильич, надо полагать, сильно обеспокоился. Что это, случайный арест? Взяли его одного или это удар по всей организации? Что с Надей? В новогодние дни узник камеры-одиночки номер 193 Владимир Ульянов отправляет официально через руки охранников дружеское письмо своим питерским знакомым Чеботаревым. К письму приложен длиннейший список книг, которые, согласно правилам предварилки, можно было затребовать себе в камеру. По поводу списка автор письма обращается к жене Чеботарева Александре Кирилловне. «Может, вы сочтете не бесполезным передать это кому-нибудь из знающих людей? Посоветоваться?» Намек был понят. И вот уже список книг в руках у знающего человека Нади Крупской. Вечером все уцелевшие в сборе со вниманием вчитываются в такой знакомый бисерный почерк. И тотчас замечают, что против некоторых строк стоят явственно видные вопросительные знаки, какие ставятся обычно, когда пишущий не очень уверен в точности названия книги или фамилии автора. Впрочем, предусмотрительный Ульянов так и пояснял. Цитируя на память, я, кажется, перепутываю кое-что в заглавиях и ставлю в этом случае знак вопроса. Первый вопросительный знак стоял против такого издания. ВВ. Судьбы капитализма в России. Здесь не было ничего перепутано. Книгу знали все. ВВ был псевдоним популярного в те годы народнического лидера Василия Павловича Воронцова, врача из Москвы. Да и Крупская тут же вспомнила, что Владимир Ильич не только читал эту книгу, но незадолго перед арестом написала и подстрочный комментарий, вдребезги разнеся точку зрения ВВ. Зачем бы Ульянову требовать в тюрьму книгу, только что детально проработанную? Не таковский он был человек. И тогда стали читать со вниманием. ВВ. Судьбы капитализма. ВВС. А не о ВВС ли идет речь? Ведь у одного из арестованных товарищей, член руководящей тройки центра, Василия Васильевича Старкова, одна из подпольных кличек была именно ВВС. Когда глянули на следующий вопросительный знак, сомнения окончательно рассеялись. Знак стоял против книги «Костомаров. Герои смутного времени». Но ведь арестованный Анатолий Ванеев назывался у них Минин, а его земляк Миша Сильвин, читавший список вместе с другими уцелевшими, имел подпольную кличку Пожарский. Минин и Пожарский, герои смутного времени. Вопросительные знаки — это шифр. Ильич не зря рассчитывал на смекалку друзей. На списке пометили: в библиотеке имеется только первый том Костомарова. Еще один вопросительный знак стоял против вовсе диковинного названия. Присяжный поверенный Ульянов требовал себе в тюрьму справочник Брема о мелких грызунах. Впрочем, тут уж все сразу поняли, о чем речь. Подпольная кличка арестованного Глеба Крыжановского была «Суслик». Написали: «Книга в библиотеке». Затем по-английски было написано «Майн Рид де Минога» и стоял вопросительный знак. Не было и нет такого романа у Майнрида. Зато была кличка «Минога» или «Рыба». Помните, у Надежды Крупской. Сообщили: «Книга на руках». Дальше тоже латинским шрифтом и тоже с вопросительным знаком было написано совершеннейшее абракадабра. «Научная фантастика» и на немецкий манер «Гоучшул». Читали этого Гоучшула и так, и этак, и вдруг догадались. «Гуцул». Старик запрашивает о судьбе Гуцула. Петр Запорожец по кличке Гуцул тоже, увы, оказался в библиотеке. В конце списка рукой Ильича было помечено: разнообразие книг должно служить коррективом к однообразию обстановки. Не бог весть какая хитрость, а смотрите-ка, позволила передать список на волю и беспрепятственно получить его обратно со всеми необходимыми комментариями. Мы сегодня, думая об этих людях, редко делаем поправку на время. Они воспринимаются нами по делам и впечатлениям более поздним, как бы в готовом виде. А между тем, молодость нашего движения совпала с их собственной молодостью. Они вступали в борьбу полные сил, дерзкие, энергичные, не лезущие в карман за словом. Они ценили юмор и любили подшутить, порой весьма рискованно. В 1905 году едет в Россию из-за границы тогдашний секретарь ЦК партии Надежда Крупская. Специалисты по сапожному делу, так в подполье назывались мастера изготовлять документы, выписывают ей фиктивный паспорт на имя Прасковьи Евгеньевны Онегиной. Так и жила в бурные месяцы первой русской революции эта новоиспеченная дочь пушкинского героя. В переписке с близкими друзьями Крупская называла себя еще потешнее – Крупа. А всю свою искровскую корреспонденцию, сотни писем, подписала именем Катя. Тут тоже целая история. Они дружили с юности, Надежда Крупская и Екатерина Дьяконова. Вместе учительствовали в вечерней школе для рабочих, вместе стали членами Союза борьбы, вместе были сосланы. Екатерина Александровна умерла в ссылке, а вот имя ее, подхваченное подругой, продолжало жить и бороться. Они были романтики, в самом высоком и прекрасном смысле этого слова. Да и у Владимира Ильича подпольная кличка времен Союза борьбы была, представьте, Ляпкин-Тяпкин. Когда позднее пришедший в организацию Мартов с изумлением спросил, при чем тут персонаж из «Ревизора», ему охотно пояснили. А помните у Гоголя, Ляпкин-Тяпкин до всего доходит своим умом, точно как наш Ульянов. Сегодня известно более 160 псевдонимов и кличек Владимира Ильича. Среди них около 100 неповторяющиеся. В условиях конспирации они возникали, исчезали, вместо раскрытых тут же придумывались новые. 9-летний Володя подписывал заметки в домашнем журнале «Субботник» первым своим литературным псевдонимом Кубышкин. Всю жизнь близкие люди звали его меж собою «Старик». А потом было всякое. Ильин, Тулин, Вильям Фрей и Чин Ли, совершенно по-китайски, мирянин, не депутат, посторонний, Иван Иванович, большевик, статистик, наблюдатель. Любопытная история главного ульяновского псевдонима – Ленин. Было время, когда его появление объяснялось знаменитыми ленскими событиями. Уровень правдоподобности этого объяснения можно легко представить. Вспомню, что расстрел рабочих золотых приисков на Лене случился в 1912 году, а псевдоним Н. Ленин впервые появился в 1901, 11 годами прежде. При жизни Ильича никому не пришло в голову расспросить его самого о происхождении псевдонима Ленин. Сейчас существует несколько версий. Дело, однако, скорее всего, выглядело так. Два замечательных человека, Владимир Ильич Ульянов и Георгий Валентинович Плеханов, с первого же знакомства установили между собою сложную гамму отношений. Здесь были симпатии, глубокое взаимное уважение, даже пиетет. Но вместе с тем их частые полемические стычки неизменно были полны искрометных выпадов, остроумных шпилек, отнюдь не всегда безобидных для самолюбия оппонента. Когда Владимир Ильич привез с собою за границу четко продуманный план создания общерусской политической газеты, Плеханов недооценил всего величия этого замысла, капризничал, выдвигал разные оговорки, настойчиво требовал для себя в редакции особой роли безапелляционного диктатора. У Ленина есть статья «Как чуть не потухла искра». Оттуда видно, сколь сложно было найти общий язык со вздорно самолюбивым, оторванным от живой практики Плехановым. Издание «Искры» наладили в Лейпциге. Типография помещалась на окраинной улочке, которую позднее, каприз судьбы, переименовали в Руссенштрассе. Редакция во главе с Ульяновым перебралась в Мюнхен. Плеханов остался в Женеве. И вот из Женевы в Мюнхен от Плеханова к Ульянову идут письма с инструкциями, советами, замечаниями. Плеханов, в частности, настаивает на необходимости соглашения с лидером так называемой демократической оппозиции, легальным марксистом Струве, о совместном издании журнала «Современное обозрение». Письма подписываются обычным в то время эпистолярным псевдонимом Плеханова «Волгин». В январе 1901 года из Мюнхена в Женеву от Ульянова к Плеханову идет обстоятельный ответ. Переговоры ясно доказали невозможность каких бы то ни было соглашений со Струве. С этим джентльменом каши не сваришь. И должно быть в пику Волгину. Ульяновское письмо подписывается названием русской реки, которая, конечно же, не меньше Волги, Ленин. Летом Ильич заканчивает статью «Господа критики в аграрном вопросе». Никому неведомый псевдоним оказывается очень кстати. Декабрьский номер журнала «Заря» публикует эту работу за подписью «Н. Ленин». Знаменитый псевдоним впервые появился в печати. Случилось это в первом году 20 века. Еще через несколько месяцев, в марте 1902, Ильич публикует свое фундаментальное сочинение «Что делать?». Книга стала программным документом в ходе подготовки ко второму съезду РСДРП. Составила целую эпоху в мировом революционном движении. На титульном листе подпись «Н. Ленин». Но вернемся к началу 1996 года. Когда с помощью хитроумного списка книг заключенный камеры 193 Владимир Ульянов оказался в курсе событий на воле, он заметно успокоился. Уцелело немало верных товарищей. Организация будет жить. И действительно, вокруг Степана Радченко и Надежды Крупской сплотился новый центр Союза борьбы за освобождение рабочего класса. Возродились кружки, начался выпуск листовок. Надежде Константиновне был передан шахматный столик Ильича с высверленной внутри ножкой, где хранилась нелегальщина. Крупская сразу же стала душою дела. Она особо настаивала, чтобы все в организации шло так, как было заведено стариком. Вот только с невестой у нее получилось несколько иначе, нежели она задумала. Это, кажется, вполне отвечало ее тайным желаниям – назваться невестой Ульянова. Безо всяких там обывательских эмоций, сантиментов, явилась в тюрьму на свидание невеста, да и дело с концом. Ильичу сообщили об этом ее намерении. По воспоминаниям сестры, он буквально восстал. Надя – наследник организации. У нее в руках связи, явки, касса, архив. Ей ни в коем случае нельзя показываться в предварилке. Хотя, в принципе, он против невесты не возражает, но поручает подобрать ее из нейтральных объектов. Надежда Константиновна и Анна Ильинична, как всегда, выполнили поручение. Подобрали Ильичу невесту, которая на протяжении года исправно появлялась на тюремных свиданиях и была связующим звеном между стариком и теми, кто остался на воле. История, надо сказать, далеко не всегда со вниманием бережет подробности, драгоценные для потомства. И вот кто она была, эта подставная невеста Ильича, к сожалению, как-то затерялась, осталась неизвестна. Ни фамилии, ни имени, конспирация. Что до Крупской, то она постаралась возместить неудачу своих планов с невестой неусыпными заботами о Владимире Ильиче. А забот было, что называется, полон рот. Он и в тюрьме оставался самим собой, этот узник камеры-одиночки номер 193. Завел сразу же четкий распорядок, занялся гимнастикой, и надзиратель, заглядывая в волчок железной двери, докладывал по начальству, что в 193-й сидит, видать, сектант, потому как трижды на дню по 50 земных поклонов отламывает. Крыжановский вспоминает, когда по коридорам с грохотом тащили корзины книг, все точно знали, это на шестой этаж, в 193-й Ульянову, который перемалывал литературу в невероятном количестве. Он умудрялся все оборачивать на пользу дела. Говорил, нет такой хитрости, которую нельзя перехитрить. Удалось добиться разрешения передавать ему дважды в неделю бутылку молока. Ильич стал делать из хлебного мякиша небольшие чашечки, наливал в них молоко и палочкой писал между книжных строк свои сочинения. Это было замечательно удобно. Чуть за спиной звякал волчок, можно было отправить эту штуку в рот и проглотить. Теперь и нам понятна фраза, брошенная им как-то на свидании старшей сестре. «Вчера был неудачный день. Съел 6 чернильниц». Он поразительно много и плодотворно работал в тюрьме. Это вообще была его особенность – умение работать в любой обстановке. Железная воля позволяла ему быть необычайно целеустремленным. Он всегда производил впечатление человека, мало озабоченного всякого рода житейскими неудобствами. С трудом в это веришь. За 14 месяцев одиночного заключения он написал целую библиотеку. Пишет для будущего первого съезда партии проект программы РСДРП. Через полгода подробное объяснение к этому проекту. Пишет листовки для товарищей, оставшихся на свободе. Пишет брошюру о стачках, фундаментальные социально-экономические исследования, погибшие, к сожалению, при разгроме лахтинской типографии. И, наконец, проделывает основную работу по книге, которая в рукописи из конспиративных соображений называлась вполне безобидно «Рынки». Нам это сочинение известно по названию первого легального издания «Развитие капитализма в России. Чудо творческого марксизма». Сочинение, вобравшее в себя свыше 500 источников на русском, немецком, французском и английском языках, переварившее горы тщательно выверенных данных, книга, что дала исчерпывающие ответы на самые кардинальные проблемы современности. Любопытно, когда Ильичу сообщили, что следствие закончено, и ему предстоят 3 года высылки в Восточную Сибирь, первая его реакция, по воспоминаниям младшего брата, была такова. Рано. Мне бы еще месяца три посидеть, и я бы закончил эту работу. А там, в Сибири, где найдешь нужные материалы?
1: Стараниями родных и друзей, заботами Надежды Константиновны случилось невозможное. Узник камеры-одиночки номер 193 остался в строю. Остался руководителем подпольной организации, борющейся на воле. Шла оживленная переписка. Он придумал уйму способов связи с товарищами по заключению, стал для них опорой и поддержкой. Помните, сколь непримиримой была его позиция в спорах о том, какой должна быть новая организация. Он хотел ее видеть монолитной, спаянной единством взглядов и действий, способной выстоять в любых испытаниях, на деле возглавить борьбу масс. События вдруг самым категорическим образом подтвердили, как он был прозорливо прав. Хроника этих событий такова. К 1 мая 1996 года, когда Владимир Ильич уже почти полгода находился в тюрьме, было решено выпустить листовку, разъясняющую смысл и значение пролетарского праздника. Листовка так и называлась «Рабочий праздник 1 мая». Она была написана Сильвиным и на том самом мимеографе, что приехал в желтом чемодане Ульянова, отпечатана в количестве 2000 экземпляров, тираж огромный для подпольного издания. Листовку разбросали по фабрикам и заводам. Скажем, какого-то непосредственного движения листовка не произвела. Но уже буквально через 2 недели выяснилось, призыв к солидарности, высказанный там, не остался неуслышанным. Вот что случилось через 2 недели. На 14 мая 1896 года в России было назначено священное коронование государя-императора Николая II. Согласно русским обычаям, наследник цесаревич, хотя и восседал на троне уже около 1,5 лет, мог стать императором только после исполнения соответствующих церемоний в Успенском соборе Московского Кремля. И вот к назначенному дню весь Петербург двинулся в Москву. Торжества устраивались с невиданным размахом. Меню званного обеда в нескучном дворце предложили оформить художнику Васнецову. Специальную кантату к гороховому супу заказали знаменитому композитору Глазунову. На коронацию за неделю ухлопали 100 миллионов рублей золотом. Втрое больше, чем тратилось на просвещение всей страны в течение года. В полдень 14 мая орудийная пальба и колокольный звон возвестили миру, что Николай Александрович Романов-Гольштейн-Готорпский объявлен самодержавным владыкой всея великие, малые, белые Руси и прочее, и прочее, и прочее. Был издан указ, по которому россиянам надлежало в ближайшие 3 дня гулять, пить зелье и играть песни. А для московского простого люда 18 тысяч неблагонадежных выселили на всякий случай из Москвы. Организовали массовое празднество на Ходынском поле, далеко за городом. Теперь это почти центр Москвы, район Новопесчаных улиц. Гвоздем празднества должна была стать раздача гостинцев от щедрот государя-императора. Ерунду, в общем-то, заготовили. В лиловом платке с изображением Кремля была увязана эмалированная кружка с вензелями царя и царицы, наполненная леденцами и орехами, вяземский пряник с гербом, сайка и 0,5 фунта краковской колбасы. Ночь прошла тревожно. Едва забрезжил рассвет, чей-то клич всколыхнул толпу. «Братцы, дают!» Толпа качнулась, тронулась с места, сокрушила жиденький заборчик, бросилась громить рундуки с подарками. Да на пути бегущих оказался незасыпанный ров в 2 человеческих роста глубиной. Передние ряды валились в этот ров, пока не засыпали его своими телами, а последующие толпы пронеслись дальше, топча своих предшественников. 2000 трупов полегло в какие-то 30 минут. Сверх того, более 20 000 раненых, изувеченных. Таков был итог трагедии на Ходынском поле. Мир узнал об этих событиях из маленькой заметки, опубликованной в утреннем выпуске «Московских ведомостей». Заметка принадлежала перу замечательного человека. Его знал в Москве и старый млад. Знали не столько под его фамилией, сколько по прозвищу. Дядя Гиляй, Владимир Алексеевич Гилеровский, знаток московского быта, писатель, журналист, добрый приятель всем, от босяка до сановного министра, проказник и кутила. Мы его знаем в лицо. Припомните знаменитую картину «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Там справа хохочущий запорожец в белой шапке, красном одеянии, с большими белыми усами. Это и есть Гилеровский. С него писал Репин здоровяка-запорожца. Владимир Алексеевич обладал огромной физической силой. Это у них было семейное. Рассказывают, что однажды, будучи еще студентом, он приехал на побывку в имение отца. И чтобы похвастать бицепсами, взял из угла у камина железную кочергу в палец толщиной и, поднатужась, завязал ее в узел. Старик-отец Гилеровский, говорят, долго ворчал на сына, что тот не бережет имущество, развязал кочергу и поставил ее на место. Вездесущий Гиляй раньше других оказался на Ходынском поле. Он расположился в том самом незасыпанном рву, пережидая ночь. Когда в ров стали валиться люди, Гиляй, мгновенно оценив опасность, вскочил на ноги и удержал на своих богатырских плечах живой мост, спасший себя и немногих окружавших его людей. Он выбрался из этого кровавого месива и, как истый газетчик, бросился не домой, а в редакцию и опубликовал в утреннем выпуске маленькую заметку о Ходынской катастрофе. Впоследствии цензура тщательно фильтровала все, что писалось об этих событиях. Но правду было уже не скрыть, и сердца суеверных россиян дрогнули. В дни коронации Николая кровь, трагедия, смерть — это казалось дурным предзнаменованием. Увы, последнее царствование Романовых подтвердило самые мрачные прогнозы суеверных людей. А в Питере коронационные торжества проходили гораздо благополучнее. Три дня никто не работал. Мастеровые, заложив цветочки за ремешки фуражек, с гармошками шатались по улицам, пили зелье, играли песни. Получку тогда выдавали по субботам. Когда в ближайшую субботу рабочие явились за расчетом, то выяснилось, что оплачивать коронационные дни, собственно говоря, никто не собирается. Первыми взбунтовались малооплачиваемые ткачи Калинкинской бумагопредильни. Они собрались толпой у здания фабричной администрации, потребовали начальства. Ведь мы же не по своей воле гуляли. Кто повелел гулять, тот пущай и платит. Чего ради нам-то зубы на полку класть? Поступили обычным порядком. Вызвали городовых, дубинками разогнали смутьянов. Но Союз борьбы уже узнал об этом событии. Ночью была выпущена листовка в поддержку требований калинкинцев. К утру вторая, затем третья. И произошло невероятное. По призыву Союза борьбы в Петербурге поднялось на забастовку свыше 30 тысяч человек. Началась, как писал впоследствии Владимир Ильич, знаменитая петербургская промышленная война.

и центр, единую тактику, четко сформулированные требования. Ужас охватил центральные кварталы огромного города. Пустовали театры, магазины, захлопывались подъезды шикарных особняков. Предприниматели терпели миллионные убытки. Ни жандармы, ни полиция, ни войска ничего не могли поделать. В Питере запахло революцией. Слух о столичных событиях докатился до Москвы. Маленький плюгавый человечек, волею судеб оказавшийся на русском троне, насмерть перепугался. Он визжал и топал ногами. Он слышать не хотел о возвращении в Петербург. Сначала повезли его на Макарьевскую ярмарку в Нижнем Новгороде, затем в имение дяди Сергея Александровича, потом поехали в Киев, потом за границу. 5 месяцев его императорское величество нос боялся сунуть в бунтующую столицу. 5 месяцев!

не сразу, но все же правительству удалось тогда овладеть положением. Голод пришел в семьи бастующих. Свое сделали опомнившаяся полиция, войска. Были обещаны уступки, льготы. Было обещано сократить рабочий день. Действительно, оплатили дни коронации. На некоторых предприятиях оплатили даже дни стачки. Кое-что предприняли для улучшения условий труда. Под шумок, правда, изъяли. Свыше 1000 рабочих активистов бросили в тюрьмы. Но уж ничто не могло изменить главного результата. Стачка для многих стала школой мужества, школой политической зрелости. В январе 97 года истек срок, обещанный для сокращения рабочего дня. Союз борьбы выпускает листовку, угрожает новой всеобщей стачкой. Испуг правительства был столь велик, что царь подписывает манифест о повсеместном сокращении рабочего дня до 11,5 часов. Тоже, конечно, чудовищное время, но ведь не 15,5, как работали до этого. Это была огромная победа, одержанная в результате организованной упорной борьбы. Не случайно Василий Шелгунов называл питерские события 96 года репетицией 905-го. Сегодня наши недруги охотно звонят о всякого рода демократических благах, доступных трудящимся в западном мире. Да, кое-что действительно доступно, но при этом умалчивается существо дела. Умалчивается, что эти блага отнюдь не подарены добрыми дядями, а вырваны из зубов эксплуататоров десятилетиями беспощадной классовой битвы, что за каждой крохой этих благ кровь, смерть, подвиги лучших сынов и дочерей трудового народа. Русским рабочим эти простые истины стали доступны впервые после знаменитой Петербургской промышленной войны. В своей камере Ильич жадно ловил всякую подробность о событиях в Петербурге. Выражение лиц на свиданиях, малейший намек, редкие записки, перестукивания — все волновало, тревожило. Ему, как никому другому, было понятно, если бы на гребне этих событий рабочему классу партию, боевую организацию, способную повести за собою массы. Никогда еще он так страстно не мечтал об этом. Никогда еще отсутствие пролетарской партии не ощущалось в России так остро. Кому можно было поручить созыв первого съезда партии? У Владимира Ильича не было на этот счет колебаний. Он передает из тюрьмы поручение Надежде Крупской срочно ехать в Киев, договориться с тамошними товарищами о созыве съезда, о выпуске рабочей газеты центрального органа партии. В Киеве, на Куреневке, в дощатом сарайчике, где ремонтировались примусы, керосинки и прочие утварь, работал вихрастый, веселый человек, сильно смахивающий на цыгана. Ювеналий Мельников, создатель и признанный глава Киевского социал-демократического подполья. К тому времени, однако, когда к нему собралась Надежда Крупская, Ювеналий Мельников арестован.

Его товарищи Румянцев, Тучапский, Эйдельман, Викторчик, Лурье каждый своим путем добрались до Полтавы и там нелегально забазировались. Представляю себе Полтаву конца прошлого века. То ли город, то ли село. Жирные гуси пощипывают травку на улицах. В центре круглый корпусный парк с колонной славы, увенчанной золотым орлом, творение великого зодчего Тамады Тамона. У монумента вечерами играет духовой оркестр, и местные красотки под кружевными парасольками гусынями плавают по дорожкам, усыпанным толченым кирпичом. Решительно никто не обратил внимания, что на садовой скамейке в одной из боковых аллей дважды сходились молодые люди вокруг ясноглазой девушки с длинной русой косой. Именно здесь, в корпусном парке Полтавы, они договорились о созыве первого съезда РСДРП. А в Питере, между тем, события развивались своим чередом. Гремела на улицах промышленная война, кипели страсти. Да и в камере одиночки у Владимира Ильича было уйма неотложной и важной работы. И все-таки одолевали его порою приступы тяжелой тюремной тоски. Известен во всяком случае такой факт. Однажды точками в книге он сообщает Надежде Константиновне: когда меня водят на прогулку, в окне коридора мельком виден угол тротуара на шпалерной и фонарный столб. Выйдите, Надюша, к этому месту. Может, мне и вас удастся ненароком повидать. И вот, облюбовав фонарный столб на шпалерной, Надежда Константиновна целых 2 недели простаивает там с утра до вечера. Да то ли столб оказался не тот, то ли график прогулок изменили, то ли еще что-то стряслось. Однако хитро задуманное свидание, увы, не состоялось. Они вообще не встретились в тот раз. В скорости по возвращении из Полтавы Надежда Константиновна была сама арестована. Когда Владимир Ильич узнал, что Надя здесь же, в тюрьме, он сильно забеспокоился. Ему, юристу, было яснее ясного. Кончится следствие. Разошлют их по разным углам необъятной Российской империи. Где и как встретиться им потом? Людям, живущим по партийным кличкам, по подложным паспортам. А расставаться им было уж никак нельзя. И тогда он решил пренебречь условностями и объясниться. Письмо было написано молоком между строк какой-то книги. Книга была передана на свидание матери. Мария Александровна, знавшая к тому времени о существовании Крупских, передала книгу Елизавете Васильевне. А уж та, в свою очередь, отнесла заветный том дочери в тюрьму. Книга таким образом вернулась в ту же предварилку, только на другой этаж и в другую камеру. Надежда Константиновна рассказывала, что, не имея под рукой ни лампы, ни свечки, ни утюга для проявления молоком написанного текста, она дождалась ночи, разрезала особым образом помеченные страницы на узкие полоски и стала окунать каждую из них в загодя заготовленную кружку с крепким чаем. И вот окрашенные чаем молочные строчки можно было мельком прочитать. Впрочем, они тут же расплывались под руками и исчезали. Мир потерял таким образом, быть может, один из самых удивительных человеческих документов. Письмо с объяснением в любви Владимира Ульянова к Надежде Крупской. Да, видно, крепкие слова были в этом письме, потому что их жизни с той поры оказались слитыми воедино. Они пронесли любовь, нежность, уважение друг к другу через годы борьбы, сквозь огонь революции, через всю жизнь. Судебное дело Надежды Крупской окончилось, когда Владимир Ульянов был уже целый год в ссылке. Она немало подивила своих тюремщиков письмом на имя министра внутренних дел.
Она просила отправить ее в ссылку не в Уфу, как назначалось приговором, а на целых 2000 верст дальше, в Минусинский округ Енисейской губернии, в село Шушинское. Мы теперь знаем, почему это случилось. Владимир Ильич позвал ее к себе. Позвал насовсем. Женой. Ну, сказала Надежда Константиновна, женой так женой. И стала собираться в дорогу. Они решили поехать вместе с матерью и долго думали, какой бы подарок повезти ссыльному Ильичу. Наконец избрали самый, можно сказать, ленинский вариант. Купили новинку тогдашней канцелярской техники, лампу-молнию под зеленым стеклянным абажуром, и повезли. Хрупкое это сооружение пришлось вести со всяческими предосторожностями, ведь долгих 3 недели добирались на перекладных, и все-таки лампу довезли в целости и сохранности. Прошли годы, а хрупкая лампа все пережила. Она и сегодня украшает Ленинский музей в Шушинском. А недавно принят такой трогательный обычай. Раз в году, в канун ленинского юбилея, эту лампу зажигают и оставляют горящей на всю ночь в окне старого Шушинского дома, как символический светоч, сожженный когда-то рукой. Надежда Константиновна писала в автобиографии: «В ссылке я вышла замуж за Владимира Ильича. С той поры моя жизнь шла следом за его жизнью». Обратите внимание, следом. Человек самостоятельно мыслящий, зрелый, талантливый. Она без колебаний подчинила себя целям и интересам мужа, делу партии, ибо знала, выше, достойнее этого ничего нет на земле. С годами она столь многое переняла от Ленина, что друзья их и не разделяли. Говорили так: получили письмо от Ильичей, были в гостях у Ильичей, встретили Ильичей на съезде. Множество людей обращалось за помощью к Надежде Константиновне. Адреса не знали. Писали просто «Москва Лениновой жене». И письма неизменно добирались по назначению. Она была ближайшим помощником Ильича, его самым доверенным сотрудником, а позже неутомимым собирателем ленинского наследия, его истолкователем. Она была первым биографом Ильича. Свыше 100 работ написано ею на эту тему. Никто другой не знал Ленина так, как она. Председатель главполитпросвета при наркомпросе Надежда Константиновна вынесла на своих плечах титаническую работу по ликвидации неграмотности в нашей стране. Она стала зачинателем марксистской педагогики. Специально по проблемам советской школы ею написано свыше 1500 работ, 11 томов. Непременная участница партийных съездов, член ЦК ВКПБ, депутат Верховного Совета всех созывов, первый в стране доктор педагогических наук, почетный член Академии наук СССР. Она всегда оставалась высоким образцом большевика-ленинца. У Надежды Константиновны было заведено изо дня в день вести тщательный учет проделанной работы. Вот итог записей за последний год ее жизни. Умерла Надежда Константиновна, как известно, на следующий день после своего 70-летия, 27 февраля 1939 года. Женщине 69. Она тяжело больна. Порой вставать с постели – мука. Вот что сделано ею за этот год. Статей опубликовано – 112. Публичных выступлений сделано – 172. Заседаний проведено – 120. Деловых писем собственноручно написано 2500. Щедрое, мужественное сердце билось в груди великой русской женщины. Конечно же, это было большое личное счастье Владимира Ильича встретить в жизни, полюбить, пользоваться взаимностью именно такого человека, как Надежда Константиновна. В 30-е годы один драматург написал пьесу о Ленине в Шушинском. В основу сюжета была положена общеизвестная история о том,
как Владимир Ильич и Надежда Константиновна изучали английский и одновременно переводили книгу супругов Веб о британском трединионизме. Надежда Константиновна прочла эту пьесу и отреагировала следующим образом. «Подумайте только, на что это похоже? Ведь мы молодые тогда были, только что поженились, крепко любили друг друга. Первое время для нас ничего не существовало, а он все только Веббов переводили». Она специально пишет несколько статей, каким был Ленин. Живой Ильич встает на этих страницах. Человек кристальной чистоты, натура страстная, многогранная, увлекающаяся. Мы ведь молодожены были, и скрашивала это ссылку. То, что я не пишу об этом в воспоминаниях, вовсе не значит, что не было в нашей жизни ни поэзии, ни молодой страсти. Надежда Константиновна как-то написала в письме старой учительнице: «Моя личная жизнь сложилась светло». Истинные интеллигенты, они оберегали свой внутренний мир от посторонних глаз, а тем более не собирались сделать его достоянием истории. В этом была высокая целомудренность настоящих людей. Надежда Константиновна вспоминает: «Владимир Ильич ничего так не презирал, как всяческие пересуды, вмешательство в чужую личную жизнь. Он считал такое вмешательство недопустимым. Мне кажется, что требование не заезжать в чужую душу усердными руками было проявлением именно настоящей чуткости». Вслед за Марксом Ильич любил применять к себе мудрость древних. «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо». Надежда Константиновна поясняет: «По натуре, несмотря на величайшую трезвость мысли, Ильич был большой лирик, очень любил стихи пафосные, лирические, только об этом не писал, конечно». Она всегда ревниво относилась к тому, что делалось с образом Ленина на театре и в кино. Отнюдь не разделяла всеобщего тогда увлечения талантливым Борисом Щукиным, сыгравшим главную роль в фильме «Ленин в октябре». Вторая часть знаменитой дилогии «Ленин в 18-м году» тогда еще только готовилась к выпуску. Надежду Константиновну смущала некоторая щукинская суетливость на экране. Крупская говорила, что эта суетливость от несовершенства первых документальных киносъемок Ленина, что, напротив, Ильич, хотя и был стремительный, напористый человек, но его жест всегда был очень органичен, выразителен, оправдан. Она вообще полагала, что гораздо ближе к подлинному Ленину другой исполнитель, Максим Максимович Штраух, которого мы видели в последнем его фильме «Ленин в Польше». К десятилетию октября два выдающихся режиссера, Сергей Эйзенштейн и Григорий Александров, решили проделать такой эксперимент. Собрали участников штурма Зимнего и сынсценировали все точно так, как было в ту памятную ночь. Так родилась лента «Октябрь». Туда нужен был Ленин. Попытки вывести Ленина на театральные подмостки предпринимались давно. Впервые это проделал армянский драм-коллектив в Тбилиси в 1919 году, еще до установления там советской власти. Спектакль «Апофеоз». Но Ленин в кино? Такого еще не бывало. Максим Штраух, который тогда был помощником режиссера у Эйзенштейна и вовсе не предполагал, что ему самому доведется когда-то играть Ленина, отыскал на эту роль для фильма «Октябрь» совершенно поразительную фигуру. Рабочий из города Лысьва на Урале, Василий Николаевич Никандров. Он был как две капли воды похож на Ленина. Такого же роста и сложения, также лыс, носил такую же бородку с рыжиной. Очень похоже жестикулировал, двигался, улыбался, даже говорил он, как Ильич, с чуть заметной картавинкой. Никандров с великим трепетом снимался в фильме. А после участвовал в спектаклях малого театра. Не играл, нет, а, как он сам выражался, выходил в образе Ленина. Надежду Константиновну познакомили с Никандровым. Она одобрила выбор постановщиков фильма, хотя, как человек дальновидный, отнеслась к опыту с Никандровым лишь как к самому первому шагу будущей кинолениняны. Она говорила мастерам искусств: «Одного внешнего сходства тут явно недостаточно. В Ленине воплотилась целая эпоха, стройное мировоззрение, образец человека нового типа.
Художник обязан постигать образ Ленина из глубины, обязан готовить себя к этому постижению. Как не сдержана была Крупская во всем, что касалось их отношений с Ильичом, однако близкие люди многое знали. Пишет бывший ее секретарь Вера Дридзо. Надежда Константиновна рассказывала, что когда они стали жить вместе с Владимиром Ильичем, у них был уговор никогда ни о чем не расспрашивать друг друга. Без величайшего доверия они не мыслили себе совместной жизни. И еще об одном договорились они. Никогда не скрывать, если их отношения друг к другу изменятся. Удивительный нравственный кодекс подлинно свободных, мужественных людей. Они, право, умели жить вперед на целую эпоху. Надежда Константиновна и Владимир Ильич, продолжает Дридзо, всегда с самых молодых лет презрительно относились к буржуазному быту. Ненавидели мещанство, сплетни, обывательщину. Они считали, что не может быть семейной жизни вне общественных интересов. Жизнь, пропитанная неискренностью, приспособленчеством, была им отвратительна. Впоследствии Надежда Константиновна, адресуясь молодежи, писала в «Комсомольской правде». Владимир Ильич никогда не отделял личное от общественного. Никогда не мог бы он полюбить женщину, с которой бы он расходился во взглядах, которая не была бы ему товарищем по работе. Она сама в высшей степени отвечала нравственным идеалам Ильича. Гражданская панихида по Ленину состоялась, как известно, 27 января 1924 года в лютый мороз на Красной площади у Временного деревянного мавзолея. А 30 января «Правда» публикует письмо Надежды Крупской. Что могла бы сказать миру женщина, только что похоронившая мужа? Крупская, потерявшая Ленина. А вот что. Товарищи рабочие и работницы, крестьяне и крестьянки, большая у меня просьба к вам. Не давайте своей печали по Ильичу уходить во внешнее почитание его личности. Не устраивайте ему памятников, творцов его имени, пышных торжеств его памяти. Всему этому он придавал при жизни так мало значения, так тяготился всем этим. Помните, как много еще нищеты, неустройства в нашей стране. Хотите почтить имя Ильича? Устраивайте ясли, детские сады, дома, школы, библиотеки, амбулатории, больницы, дома для инвалидов. А самое главное – давайте во всем проводить в жизнь его заветы. А какова судьба других невест? Помните, с них начался этот рассказ. Знаете, знакомство, которое начиналось так странно через тюремную решетку, отнюдь не всегда заканчивалось с выходом заключенного на волю. Порой именно это знакомство становилось началом дружбы и любви на всю жизнь.

была в Петербурге курсистка-фельдшерица Оленька Протопопова. Ей было суждено стать подставной невестой известному впоследствии большевику, другу Владимира Ильича, Пантелеймону Николаевичу Лепешинскому. Ольга была человеком сильной натуры и, полюбив Лепешинского на тюремных свиданиях, решила уехать вместе с ним в далекую сибирскую ссылку. Она осуществила это намерение и стала той самой Ольгой Борисовной Лепешинской, всемирно известным ученым-большевиком, зачинателем синтеза живого белка, вице-президентом Академии медицинских наук нашей страны. Еще одна судьба. Вскоре после декабрьских арестов подпольный студенческий Красный Крест получил сообщение Ульянова из предварилки о том, что Анатолий Ванеев плохо переносит заключение. Он нездоров. В Питере у него ни родных, ни знакомых. Ему срочно необходимо подыскать невесту. На этот призыв откликнулась курсистка Доминика Васильевна, или попросту Ника Труховская. У Ильича, что называется, оказалась легкая рука. Ванеев и Труховская полюбили друг друга. Труховская тоже решила уехать вслед за любимым в ссылку, хотя знала, что Ванеев неизлечимо болен, у него скоротечная чахотка. Она все-таки поехала и разделила печальную судьбу Ванеева до последнего дыхания. Да и в самом Минусинском округе случилось почти одновременно три свадьбы. Владимир Ильич Ульянов обвенчался в Шушинской церкви Петра и Павла с Надеждой Константиновной Крупской. В соседнем селе Тесинское Глеб Максимилианович Крыжановский женился на Зинаиде Павловне Невзоровой, тоже невесте, уехавшей вслед за ним. А сестра Крыжановского Антонина стала женой того самого ВВС, Василия Васильевича Старкова, который вместе с ее братом отбывал ссылку. Я в связи с этим часто думаю. Так может, есть все же на белом свете та самая любовь с первого взгляда, которой, черт возьми, не страшны ни время, ни расстояние, ни муки, что всегда оказывается сильнее всего на свете. Наверное, такая любовь существует при одном только непременном условии. Когда двум людям есть за что полюбить.

0: Донбасс. Лето 1947 года. Домик старого шахтера Макара Ивановича Дубравы. Открытая веранда выходит во двор. Слева забор. Несколько досок в нем выломано. Очевидно, кто-то часто пользуется этим коротким путем между соседскими домами. Около забора густая развесистая яблоня. За изгородью широкая улица ведет в рабочий поселок, утопающий в вишневых и яблоневых садах. Со двора Макара Ивановича видны недавно восстановленный дом культуры, больница, школа. За поселком в степи высятся терриконы шахт. На ступеньках веранды сидит хозяин домика Макар Иванович Дубрава, пожилой коренастый человек, и его жена Оксана Андреевна, небольшая, опрятно одетая, с гладко причесанными седыми волосами.
1: Чугун пошел. Точно.
0: Макар Иванович вынул часы.
2: Да. Макар, а может, наш Петр живой? Где-то по миру скитается.
1: Вряд ли.
2: А было в газете. Английские генералы держат наших в лагерях. Ты сам мне читал?
1: Читал.
2: Может, и наш Петр там страдает? Вывезли его, а
1: нет,
2: потом...
1: Нет.
2: Почему и среди расстрелянных не было нашего Петра?
1: Закопали где-нибудь в другом месте.
2: А если бы Артем проспросил в городе?
1: Скажет то же, что и мне сказал.
2: Чует мое сердце, Артем смог бы концы найти. Он офицер, ему больше скажет.
3: Здравствуйте.
0: В саду появляется молодая женщина с приятным энергичным лицом.
3: Здравствуйте, дочка. Артем приехал.
1: Приехал.
3: Я только что из больницы пришла. Павел звонит в шахты, говорит, Артем приехал.
2: Не ходи туда, нет его.
3: А где же он?
1: В город поехал.
3: Зачем?
1: Дело есть.
3: Ох, а я-то торопилась, не шла, а бежала. Какой же он теперь, Артемка-то?
2: Генерал, настоящий генерал.
1: Сколько раз тебе говорил, не генерал, а майор.
2: Так это почти генерал.
1: Да, почти. Ищи не одну пару подметок и столчит, пока у генералов будет.
2: Да не, у него казенный.
3: Мама, не расстраивайтесь, Артем будет генералом, будет.
2: Будет.
1: Вот ушел бы из армии, спустился бы в шахту, давно бы стал генералом.
3: Да-да, здесь станешь. Вот Павел уж стал.
1: Павел? Но Артем не твой Павел. Артем потомственный шахтер наших кровей.
3: А Павел раз не потомственный? Отец его тоже был шахтером.
1: Был, был, да сплыл. Давно шахту бросил, на легкую работу пошел.
2: Разговор идет, Павел твой гулять начал.
1: Ну, тише, тише, Оксана.
2: Чего там тише? Почему Ольга в руки его не возьмет? Я б ему задала, попробовал бы ты у меня гулять, как ее Павел.
1: Попробовал, а что б ты мне сделала?
2: Взяла бы за чуб, дотянула бы через весь поселок.
0: Оксана Андреевна, шутя, тянет Макара за волосы, тот отбивается.
1: Я ведь без тебя ни к кому в гости не ходил.
2: Как ты не ходил? А 1 мая где ты был?
1: Когда?
2: 1 мая в 1916 году.
1: Вспомнила. 100 тысяч раз говорил тебе, было у нас в лесу нелегальное собрание.
2: А пришел ночью и выпивший.
1: Ну и что, зашел по дороге к Климу Гире.
2: А почему меня не позвал?
1: Домой торопился, веришь? Ольга, умирать буду, и то будет вспоминать 1 мая 1916 года.
2: Буду, вот. Буду вспоминать, потому что ежели тебя не держать в руках, да, то ты на том свете к Климу Гире зайдешь.
1: Клим Гире давно в раю, а меня в рай не пустят. Это вот ты с ним встретишься.
2: Ладно, ладно, знаем мы вас, все вы такие.
1: Все, да.
2: Смотри,
1: все.
2: Дочка запала.
3: Поздно смотреть.
2: Почему?
3: Не выходит у меня с ним, надо кончать. Вы правду говорите, Павел по гостям ходит не только водку пить.
1: Ты так думаешь?
3: Об этом все говорят.
2: Что ты, доченька, разве можно так близко к сердцу принимать? Еще, может, люди языки чешут?
3: Не успокаивайте меня, я не маленькая. Знаю, в жизни все может случиться, но какая-то мера должна быть.
1: Да ну... Говорить могут. Мало ли нашему брату-мужчине что приписать могут.
3: Дело не только в этом. Павел за последнее время так изменился, его раздражает каждое мое слово. Вот сегодня я ему сказала, что у него на шахте учащаются несчастные случаи. Ведь у меня же в больнице все видно, как в зеркале. Он как закричит на меня: сидите в белых халатах на поверхности, в забой бы вас погнать на добычу. Кричал так, ругался. Какое он имеет право оскорблять мою профессию? Я не могу быть только женой, которая на все закрывает глаза.
1: Да, все это так. Но семья есть семья. За нее бороться надо, ведь ты же его любишь.
3: Люблю.
2: Ничего, дочь, пожалеет. И очень пожалеет Павел.
0: Оксана Андреевна торопливо поднимается на крыльцо и заходит в дом.
2: Нужно ужин готовить, девушки сейчас придут. Неси дрова, старик.
1: А, сейчас, сейчас.
2: Поужинай с нами, Ольга.
3: Да, спасибо.
1: Ничего, ничего, дочка. В наше время тоже бывало. Бывало, сорвет шахтер и загуляет. Все до последней нитки пропьет. А потом за ум берется. Ведь было, Оленька, со мной в молодости тоже было.
3: А мама что?
1: Ну что, хотела бросить. Насилу простила. 2 месяца из меня воду вываривала. А потом слово взяла, и я его 30 лет держу, но не ручаюсь, как будет дальше.
3: Куда тебе теперь?
1: Я бы сказал, осень еще только наступает. Вот нашу звезду поднимем и загуляем. 3 дня гулять буду.
3: Ну, знаешь ли, если Павел так будет хозяйничать, то тебе до гуляния далеко.
1: Павел? Павел. А я ему объявил войну.
3: Как?
1: А ты газету нашу сегодня видела, читала?
3: Нет, а что вы?
1: Ну, почитай. Там мою статейку напечатали. Писал я ее долго. Целый месяц ходил по шахте, хронометрировал. Все цифры выложил точно.
0: Через отверстие, выломанное в заборе, пролезает худенькая рыжая девочка лет 13.
1: Анка!
2: Что?
1: Поди сюда.
2: Что тебе надо?
1: Поди, что ты скажешь?
0: И Анка исчезла так же стремительно, как и появилась.
1: Он целый день на шахте, она где только не бегает. И такое злющее растет. Всех мальчишек лупцует. Надо к Кондрату жениться.
2: Макар, когда ты дрова принесешь?
1: Да несу, моя красавица.
0: Макар скрывается за домом. Во дворе снова появляется Анка. Она в старой отцовской куртке, в руках у нее шахтерская лампа.
2: А я знаю, зачем вы сюда к нам пришли.
3: Если знаешь, так скажи.
2: Не скажу.
3: Иди к нам, в гости.
2: Не пойду.
3: Меня боишься?
2: Что я боюсь? Меня все мальчишки боятся.
3: Кто это тебе лоб-то разбил, а?
2: Да это никто не разбил, это я сама разбила. Старую шахту лазила.
3: А зачем ты лазила туда? Туда ходить запрещено, там завалить может.
2: Не завалит. А вы мне знаете, что скажите? Если вот так вот долбить все так вниз и вниз, можно пробить дыру сквозь землю или нет?
3: Нет.
2: Нет? Вот учитель наш тоже так говорит, а я знаю, как это сделать.
3: А ну-ка.
2: Это военная тайна.
3: А, ну тогда, конечно, не нужно.
0: Услыхав свист, Анка оглядывается, заложив пальцы в рот, отвечает.
3: Почему же?
2: Я бы поступила в молодую гвардию. Что, вы не верите, а?
3: Верю, почему же? Куда это ты с лампой собралась?
2: Это тайна.
3: А ты не боишься ходить в старую шахту?
2: А чего мне бояться? Там, где были наши партизаны, там и я могу быть.
3: А разве там были наши партизаны?
2: Были.
3: А ты откуда знаешь?
2: А вот знаю. О, вон в шахте нашла вон пустые немецкие патроны.
3: Ну и что с того?
2: Ну как, а в кого это стреляли-то? Ясно ведь, что в партизан?
3: Может быть. Кто это тебе еще синяк-то такой подставил под глазом?
2: Это он Петька подставил. Такой задавака. Думает, уж если отец инженер, так ему все можно.
3: За что же он тебя ударил?
2: Что он обозвал меня он рыжей кошкой, а я ему дала сдачи.
3: Как?
4: Как, не знаете как? Какая-то вы чудная. Разве вас никто не обижал?
3: Было, обижали.
4: И что, и вы сдачи не давали?
3: Не всегда.
4: Вот почему вы взрослые такие трусливые, а?
3: А ты вот очень храбрый. Вот тебе Петька синяк ты подставил.
4: Ну что, а я ему вон нос разбила, он и сейчас плачет.
3: А что еще тебе отец скажет, когда увидит у тебя синяк под глазом? Ты вот что скажи?
4: Ничего не скажет. Отец меня, он боится.
3: Он боится?
4: Боится.
3: А ты его любишь?
4: А я его не люблю.
3: Ну да, ну да.
4: Не
3: он
4: люблю.
3: Он у тебя красивый, хороший.
4: А вы откуда знаете?
3: Я дружила с ним в молодости. Он добрый, сердечный.
4: Рыжий вон он, а я он еще рыжее. Рыжие ведь добрыми не могут быть.
3: Да это почему ж такое?
4: Ну что, вон, над нами вон все смеются. О нем он говорят, Кондрат он рыжий. А обо мне рыжая кошка Кондрата.
3: Ведь это глупо и говорят-то, ты их не слушай, ты хорошая девочка.
4: Да ну да, меня он и замуж никто не возьмет.
3: Ты почему и такой тебя никто замуж не возьмет? Ты красивая.
4: Да ну, я рыжая кошка, рыжая
3: кошка. Хорошая, хорошая. А учишься как, а?
4: Ну, отлично.
3: Он видишь, ты какая молодчина. Кто это, а?
4: Это мой начальник штаба, Володька. Мы идем по следам. В общем, это тайна. Прощай.
3: Прощай.
5: Анка убегает, с охапкой возвращается Макар Иванович.
3: Скажите, что в старой шахте? Были партизаны?
1: Не, наши партизаны были за Голубовкой. Старый. Да на каждую минуту может рухнуть. Нет, не было. А что?
3: Ничего.
5: Макар входит в дом. За калиткой по дороге проходит Кондрат Тополь, отец Анки, давний сосед Дубравы.
6: Так. Ольга Макаровна, здравствуйте!
3: Здравствуй, Кондрат! Что это ты тащишь?
6: Да он около нашей шахты, там меняет столбы телеграфные. Я у них выбросил несколько столбов. Снизу они сгнили, а сверху еще ничего держится. Вот хочу тебе сарайчик выстроить. Я вот советовался с Макаром Ивановичем. Он говорит, что обязательно тебе нужен сарайчик, поскольку ты хочешь купить себе кабанчика. Огород у меня в этом году большой, картошки много насадил.
3: Кто тебе огород-то обрабатывает?
6: Сам.
3: Ну как ты живешь?
6: Да неплохо.
3: Сколько вырабатываешь?
6: А как когда?
3: Положи бревно-то.
6: О, сейчас.
5: Кондрат, спохватившись, опускает бревно на землю.
6: Понимаете, этот месяц у нас не важный, Оля Макаров.
3: А кто виноват?
6: Начальство!
3: Начальство виноват, что план не выполняет.
6: А разве мы лентяи? Да я могу в неделю дать месячный план. Вот дали бы только развернуться. Я могу, Оля, рубать воль, как играть на баяне.
3: А ты когда-то хорошо играл, как теперь не забыл?
6: Да вот нет баяна. Ну а как вы живете, Ольга Макаровна?
3: А почему ты со мной на «вы»? Ведь мы же с тобой друзья детства.
6: Да я б с радостью, но оно как-то...
3: Ну если с радостью, зови меня попросту, садись.
6: Спасибо.
3: Ну что ж, замолчал.
6: А разве я молчу?
3: Выходит, я молчу.
5: Кондрат, да? Снимает шапку, приглаживает волосы.
3: Кондрат, такой же пожар на голове, как и был когда.
6: А, рыжий. Рыжими умру. Анка! Анка!
3: Куда ты побежала?
6: А вот бесенок, теперь только к ночи придет.
3: Хорошая девочка у тебя.
6: О, хорошая.
3: А учится как?
6: Очень хорошо.
3: А помнишь... Как ты мне письма носил от Павла, а?
6: Как же помню, помню. А когда я тогда был живой, веселый?
3: Да, теперь отяжелел, на сердце жаловался.
6: А вот походил бы каждый день под землей, полегчал бы и на сердце бы не жаловался.
3: Как ты с ним теперь?
6: Да что ж, Павел очень высоко пошел, а я какой был, таким и остался. Не, вот когда вы только приехали, я был к нему разогнался, но он на меня так посмотрел, что я прямо растерялся. Теперь мы с ним только о делах говорим.
3: Скажи, Кондрат, куда ты исчез в день нашей свадьбы?
6: А ты не забыла?
3: Нет.
6: День твоей свадьбы. День твоей свадьбы пошел на станции, сел в поезд, а потом пересел в другой, а потом попал в Одессу, поступил на пароход Кочегаров. За 3 года, Оля, ну где только не побывал. Думал, что уж больше никогда и не вернусь. А вот бросаешь уголь топку, и все кажется, что он с нашей звезды.
4: Да.
6: И потянуло обратно на шаг. Вот отец мой правду говорит, что если кто родился в Донбассе, то где бы ни бродило, все равно назад вернется.
3: Ну а зачем ты все-таки это сделал?
6: Да, это дело, Оля, давнее.
3: Ну а все-таки?
6: Да, теперь-то и сказать можно. Я, Оля... Я любил тебя, Оля.
3: Любил?
6: Ага. Это дело давнее.
3: Отчего же я-то ничего не замечала? Да и ты ведь мне ни словом об этом не обмолвился, а?
6: Мог, Оля. Как быстро вечереет, а?
3: Да. Вот оно как в жизни бывает.
5: По улице идут 2 молодых шахтера. Гаврила с баяном в руках и Трофим.
6: Парни идут, а барышень наших нету.
5: Гаврила и Трофим заходят во двор. Большой, энергичный Гаврила Братченко и маленький, застенчивый Трофим Голуб. Неразлучные друзья и лучшие стахановцы шахты «Глубокая».
7: Здравствуйте.
6: Здорово, ребята, посидите с нами.
7: А что, не помешаем вам?
3: Нет, пожалуйста, садитесь.
5: Парни садятся на бревно, смущенно переглядываются. Ольга и Кондрат, улыбаясь, смотрят на них.
8: А погода сегодня хорошая.
3: Хорошая.
8: Да. Я думаю, что и завтра будет тоже хорошая.
9: Может и будет.
8: Нет, ну похоже на то.
9: Пойдем, Гаврила.
6: Да не, вы посидите, ребята. Девушки сейчас придут, у них собрание.
3: Они вот-вот должны прийти.
9: А, собрание.
8: Собрание, да? О, ну тогда мы подождем. Садись, Рок.
6: Сидять, как женихи. Ну, сыграли бы что-нибудь.
3: А правда, сыграйте, а?
9: Давай, Гаврила.
8: Давай ты.
9: Сыграйте,
8: ну, да ты давай. Ну,
9: играй.
8: Я что? Да. А какую вам, сердечную или веселую?
3: Сердечную.
8: Ах, сердечную? А, ну тогда Трофим будет играть.
3: Почему же так?
8: Ну, он годится к сердечной, а я только к веселой.
6: Распределение.
8: Да-да, небольшое. Ну что же, начинайте, Трофим.
9: Да-да, начинайте.

0: выходят две девушки в черных от угольной пыли комбинезонах. Это Галя Иванчук и Марта Степовая. Они приехали по комсомольскому призыву из колхоза, и Макар Дубрава охотно поселил новых шахтерок в своем доме.
1: Здорово, Марфа!
2: Ты играл?
1: Я?
3: Так и знал.
4: Подожди!
5: Давай,
4: пойдем!
5: Давай,
4: а то никогда не дам.
2: Подождите минутку, мы сейчас быстро переоденемся. Понял. 2 минуты!
4: Ладно.
0: Девушки убегают в дом. Гаврил решительно отбирает у дружка баян, начинает играть сам. Гаврила передает Кондрату баян. Кондрат осторожно, точно живое существо, берет его.
6: Продай, Гаврила, а?
4: Нет, я говорил, что не продаю.
6: Да продай.
4: Нет, не могу.
6: Жаль. Помнишь, товарищ, как весело слагалось, как нас обнимало.
4: Как у вас дела на звезде идут?
6: Да, не важно.
4: Ну да.
6: Да. Ну а как у вас на глубокой?
4: У нас полный порядок. Мы сегодня с Трошей рубанули столько, что за 3 смены не вывезли.
6: Ну да, ага. Хозяин у вас хорош.
4: Сергей Сергеевич, ага, душевный человек.
7: Да не в этом же дело.
4: А в чем? Ну, в общем, дисциплину любит. Если уже что произойдет, так как он как возьмется, так только держись. А все-таки он душевный. Вот как не кроет, но никогда не уничтожает.
6: Не уничтожает?
4: Нет, и разговаривает, как человек с человеком.
6: Вот я же тебе говорю, что хозяин хорош. Ну, хорош хозяин. Нет, ну... И помнишь, давай...
0: На крыльцо вышел Макар Иванович.
4: Здравствуйте, Макар Иванович! Да нет, пожалуйста, ничего.

0: горячим под ночью снегом. Пришло наше
1: мнение
0: продать.
1: Это не задержка.
0: Продать.
1: Ну я сказал, что не продаю, не задержка.
0: Ну, что ты кричишь?
2: Выходит Галя и Марфа, они умылись, приоделись.
3: Пойдемте в сад.
1: Да-да, пошли.
3: Пошли?
1: Пошли.
2: Парни и девушки уходят в сад за домом. Из окна выглядывает Оксана Андреевна.
0: Продай, бояр!
1: Свидание. Да я сказал, что не продай.
0: Ну, продай.
1: Ну, чего причепить?
0: Продай. Все,
4: Аушный им стадо.
0: Так я грязный.
4: Ну, ничего.
2: Макар Иванович и Кондрат поднимаются на веранду. За калиткой появляется высокий темноволосый человек средних лет. Это Павел Кругляк.
5: Макар Иванович, на минутку.
4: Павел, пойдем в дом. Там Ольга поужинает с нами.
5: Я не уже пришел. Газетку читали?
4: Ну, читал, читал, закрой. Читал, Павел Сафронович, читал. Да, читал.
5: Читал, да?
4: Да. Ну и что? Что ты скажешь?
5: Новый рабкора появился.
4: А почему новый? Старый. Старый рабкора. И ты пешком под стол ходил, а он уже в «Правде» писал.
5: И тогда? О «Звезде» писал?
4: Ну, писал, писал. Когда дела шли плохо, писал.
5: И помогал?
4: Помогал, да. Начальник шахты сняли и судили.
5: Ага, может быть, он и теперь этого хочет?
4: Он хочет одного, чтобы наша большая техника использовалась бы до конца. И кроме того, чтобы наша звезда первой светила над всем Донбассом. А потом у него есть еще личное желание.
5: Какое?
4: Он хочет пожить при коммунизме. Да-да-да, и как бы ему не мешали, он доживет до этих дней, непременно доживет.
5: А где же ты нашел такого дурака, который не хочет дожить до коммунизма?
4: А, его искать не надо, он здесь.
5: И что, значит, выходит, что я...
4: Вот-вот, люблю, когда человек догадлив.
5: Знаешь что, Макар Иванович, хоть вы идите мне, но меру знайте.
4: Что?
5: Терпение может лопнуть.
4: А с тобой, голубчик, не тесть, говорит, а коммунист, для которого не только... Родственники, но и дети перестают быть родными, когда они теряют свою честь.
5: Воевать хочешь?
4: Хотел бы, но не с кем.
5: Что?
4: Ты уже созрел. Тебя хорошенько потрусить, ты упадешь.
5: А ты уж перезрел. На тебя дуну, ты и рассыпешься.
4: Да-да, дунь, дунь. Только перед тем, как дуть, намажь губы салом, чтобы не потрескались. И еще скажу тебе по-шахтерски. Берись за ум, пока не поздно. А то выгонят тебя из шахты. И не только из шахты. И из партии не спасут тебя эти ордена и никакие заслуги.
2: Из дома выбегает Ольга.
6: Что такое, отец?
2: Не отвечая, Павел круто поворачивается и уходит.
4: Иди, иди за ним, дочь. Иди.
6: Что, Павел?
4: Злится, значит, толк будет.
2: Макар Иванович входит в дом. Из сада возвращается Галя, за ней Гаврила.
7: Ничего, не хочу.
1: Ну, почему? Ну, что?
7: Ничего, да. Не имеешь права смеяться над нами.
1: Да разве я смеюсь? Я же в вашей шахте.
7: А наша шахта это кто? Я, Марфа, все, кто на ней работают.
2: Из сада появляются Марфа и Трофим. Гаврила бросается к Марфе.
1: Марфа, ну скажи ты ей, скажи.
7: Скажу, скажу. Пойдем, Галя, в дом!
1: Да что, девочка, что? Ну, Гаврил не так сказал. Что?
7: Не так. Мне первый раз от него слышим. Ты тоже! Нас дерешь!
4: Мы за...

0: Большая просторная комната.
1: Все работы и один...
2: Я все скажу, Павел.
0: Вокруг он подходит к пиджаку и осторожно берет его. Макар Иванович прикасается губами к пиджаку, прячет в нем лицо.

0: Действие третье. Багряными стали деревья в саду. Хрустят под ногами сухие листья. Около 2 недель прошло с тех пор, как Макар Иванович Дубрава и Кондрат Тополя уехали на совещание в Москву. Каждый день приходят друзья справляться, когда же вернется Макар Иванович. Ждут не дождутся шахтеры новостей из столицы. Оксане Андреевне не сидится на месте. Она с нетерпением ждет Макара Ивановича, хлопочет по хозяйству, готовится к встрече. В саду появляются Гаврила и Трофим. Они по-прежнему ходят с баяном и с песнями и все так же не решаются открыться в своих чувствах Гале и Марфе. Увидев Оксану Андреевну, друзья подходят к ней.
1: Здравствуйте, Оксана Андреевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, ребята.
1: Скажите, Оксана Андреевна, что Макар Иванович сегодня приезжает, да?
2: Сегодня.
1: Поездом?
2: Поездом.
1: Ну да, московским, да?
2: Значит? Да, да. А девушки в саду спят, только с работы пришли.
1: О, смотрите, и вы только вернулись, да. Переоделись и прямо к вам.
2: И вам надо спать.
3: Ох, не спится, Оксана Андреевна.
2: Отчего же это вам не спится?
1: Ну да, это у нас чисто нервные. Да-да. Всякие мысли сны гонят.
2: Вижу, вижу. Приходите, когда Макар Иванович приедет, я вас арбузом угощу.
3: Спасибо, спасибо. Оксана Андреевна.
0: Оксана Андреевна уходит.
1: Ну куда пойдем? Куда
4: пойдем? Ничего.
3: Че, пойдем?
4: Ну конечно, пойдем.
3: Девушки устали. Пусть отдыхают.
4: Ну правильно, спят девушки и пускай отдыхают.
5: Гаврил, знаешь?
4: Что?
5: Давай, давай, тихо-тихо споем.
3: Тихо? Да. Слышь, только тихо, трошки, на бой.
5: Тихо.
3: А? Тихо, тихо, начинай.
5: Начинай.
6: Стоят перегоды, сиреют просторы.

0: молодые шахтеры, трудом прославляя любимый Донбасс, в забое.
1: Гаврила и Трофим, повеселев, идут к девушкам в глубину сада. Входит Павел.
2: Ольга.
1: Ольга выходит на террасу.
2: Здравствуй.
3: Здравствуй.
2: Вот ко мне пришли два пакета на твое имя.
3: Спасибо.
2: Я сейчас еду на станцию встречать с Махаром Ивановичем. Может быть, кто-нибудь из вас поедет?
3: Нет, спасибо, мы его встречаем дома.
2: Ольга, у меня там осталось немного книг твоих. Ты что, сама придешь или прислать?
3: Пришли.
2: Хорошо. Ну, как ты живешь, Ольга?
3: Работаю. Начала писать диссертацию.
2: О чем пишешь?
3: Травматизм в горном деле. Тема моего доклада на съезде.
2: И снова о звезде вспоминаешь?
3: Непременно, только уж теперь в другом плане.
2: И это хорошо. Тогда кончай быстрее, может быть, с меня снимут строгий выговор.
3: Ну, и так, вероятно, снимут. Отец говорит, что у тебя на шахте дела очень хорошо пошли.
2: Да нет, ничего особенного не случилось.
3: Ну как, говорят, за 3 месяца у тебя прошла целая ремонт.

0: Революция?
1: Да никакой революции, просто сделали то, чего не делали раньше. Начали работать, как положено.
0: Ты так тогда и не поехал в отпуск?
1: Нет, готовился к экзаменам. Хочу теперь кончить горный институт, а то пройдет несколько лет и будет поздно. Как ты на это смотришь, Ольга?
2: Скажу откровенно, не думала, что ты решишься вновь сесть за парту.
1: Почему?
2: Ну, ты всегда считал, что ты в горном деле понимаешь больше, чем кто-либо другой.
1: Я и теперь так считаю.
2: Так зачем же ты идешь учиться?
1: А чтобы Макар Иванович меня признал.
2: Ах, так.
1: Да нет, есть еще одна причина. Учеба молодость возвращает, не хочу стареть.
0: Тебе еще так далеко до старости.
1: Ты думаешь?
0: Думаю. А потом, когда институт окончишь?
1: Снова на шахту. Другой жизни для меня нет и быть не может. А какие у тебя планы, а?
0: Диссертация.
1: Защитишь их старому профессору в Киеве?
0: Нет, у меня план организовать здесь научно-исследовательский институт.
1: И ты думаешь, разрешат?
0: Если заслужим, разрешат. Нелегкое, надо много сделать. Извини, я тороплюсь, у меня в клинике.
1: Ну что ж, спеши, если ждут.

0: как же книги, придешь сама или принести?
1: Принеси.
0: Ну когда я сегодня уезжаю?
1: Сегодня? Ну пришли.
2: Павел уходит. Ольга хочет его остановить, но раздумывает и, резко повернувшись, проходит в дом. Через дыру в заборе пролезает Анка. Навстречу ей из дома выходит Оксана Андреевна.
3: Ой! Ой!
4: Анка! Анка, что ты? Что ты?
3: Ой, батюшка!
4: Что?
3: Ой, черт, бандит!
4: Ой!
3: Ой! Ой!
4: Что ж,
3: я его терла, он!
4: Кого терла?
5: Что это как горелым пахнет?
3: Ну,
5: ей-богу.
3: Это у меня жаркое пригорело. Ну ничего, вы знаете, мой папа даже любит, чтобы так немножко с дымом было.
5: Хорошо, немножко, на весь двор слышно.
3: Да что вы, Оксана Андреевна, сегодняшний очень.
5: Что ж ты ему стряпаешь?
3: На первое у меня будет борщ. Потом, значит, у меня будет жаркое с хреном. Потом вареники. Только вы знаете, Оксана Андреевна, вареники-то у меня все расклеились.
5: Расклеились?
3: Ну ничего, вы знаете, я так перемешала творог с тестом, попробовала, а вкус тот же самый.
5: Хотела, Оль, тебе помочь, отказалась. Теперь, небось, жалеешь.
3: Нет. Папа должен знать, что у него уже в доме хозяйка есть. Я ему и компот сварила, и рубашку выстирала. Что, вы не верите?
5: Ты действительно хорошая хозяйка, хорошо встречаешь отца.
3: Да уж, я теперь уж хозяйка настоящая. Оксана Андреевна, вот вы не верите, а? Пойдемте к нам в квартиру, я вам покажу.
5: Верю,
3: так
5: верю.
3: Я там в квартиру, там прибрала, да, цветы поставила.
5: Верю, верю, но некогда, да? Некогда.
3: А вы как встречаете Макара Ивановича?
5: На закуску будет селедочка, грибки, винегрет.
3: Ого! Ну, а потом?
5: Борщ, жареная рыба, котлеты, арбузы.
3: Арбузы? А много их у вас, а?
5: Не так уж много, гости будут.
3: Вы знаете, вот я тоже хотела купить арбуз, да вот не купила.
5: Что ж не купила?
3: Ну, вот поздно в лавку пришла, все разобрали.
5: Надо было пораньше встать.
3: Знаете что, Оксана Андреевна, одолжите мне один арбузик. Я вам завтра верну, а? Честное слово, завтра верну, Оксана Андреевна.
5: Не могу, а? Гости у меня, не могу.
3: Ой, скоро что ли придет?
5: Скоро.
3: Ах, ты не опоздал, а?
5: Не опоздай. Рада, что приезжает отец?
3: Очень.
5: А коли рад, бери вон тот арбуз.
3: Это какой, да? Вот маленький-то?
5: Нет, вот тот побольше.
3: Вот этот, прямо. Да? Ой, ой, Оксана Андреевна.
6: Ой, ты прыгай, прыгай. Горит у тебя что-то, горит.
3: Да ничего, говорю, любим, чтобы немножко с дымом было.
2: И, охватив руками арбуз, Анка убегает домой.
7: Ой, ты куда?
2: Входит Умка.
7: На минутку в клинику, потом на квартиру к больному.
5: А что ж ты не захотела поехать на вокзал встретить отца? Ему приятно было. Выходит из вагона, а на перроне дочь, да еще с цветочками.
7: А я ему здесь цветочек принесу.
5: А может быть, не поехала, потому что Павел встречает?
7: Мама, не надо об этом, я же вас просила.
2: Внимательно смотрит Оксана Андреевна на дочь.
5: Оленька, не спала ты эту ночь. Вижу, тяжело тебе. Оленька, может, ты все-таки...
7: Мама, не надо об этом, я же вас просила. Ну, какая вы правда?
2: Ольга уходит. Из сада медленно выходят Галя и Гаврила.

0: слышишь? Слышь, как хорошо выводит, а? И главное, только мы отошли, сразу тебя начнем. Ей бы повеселей надо, а он тоску развел.
1: А ты не смейся, Гаврилка. Ну, дрожи такое сердце. Нежное. Он весь такой мягкий, сердечный.
0: Ясно.
1: Гаврил.
0: Ясно.
1: Гаврил, да ты что, сердишься?
0: Нет, что ты, нет, все.
1: Какой ты?
0: Ну что?
1: Нет, ничего. Хороший.
0: Да нет, я же не мягкий, и не нежный, и не сердечный.
1: Ну что же я про Трофима при тебе и слова хорошего сказать не могу?
0: Ну почему? Говори. Почему? Говори сколько угодно. Но мне теперь уже все ясно.
1: Что тебе ясно? Ну? Ну что тебе ясно-то? Эх ты! Хороший ты мой. Обними меня.
0: Зачем?
1: Поцеловать тебя хочу.
2: Гаврила сначала ничего не понимает. Затем, сообразив, крепко обнимает Галю.
1: Ой, Гаврила! Ой, Гаврила! Задушишь!
0: Ага, вот будешь про Трофима. Так, про Трофима будешь говорить так.
1: Не буду, не буду. Ой, ребро сломал.
0: Че ты говоришь?
1: Ребро сломал вот тут вот.
0: Чего,
1: вот.
0: Ребро?
1: Да.
0: А ну иди.
1: Как... Нет, я целый, будь я.
0: Галя.
1: Что?
0: Галя, ну когда ж мы будем уже вместе?
1: Да ну вот начал.
0: Да нет, ну я так не могу.
1: Вот скоро приезжает моя тетка из села. Увидишь, какая у меня тетка.
0: И чего ее сюда несет, я не понимаю.
1: Несет. За мной, за Маркой приезжай.
0: Как?
1: Ну да, скоро ведь кончается наш договор, наша.
0: Ну и что, и ты... И что, и ты поедешь в село?
1: Ой, не знаю. Если тетка скажет ехать, то, может, поеду.
0: Да?
1: Угу.
0: Ага, ну тогда считай свою тетку мертвой.

0: Гаврила поднимает Галю и уносит. Марфа, вздыхая, смотрит им вслед.
1: Видал какой? Вот!
2: Марфа, может, и мы не пойдем в кино?
1: Ты понимаешь, Троша? Я очень не люблю долго сидеть на одном месте.
2: Так пойдем.
1: Пойдем.
2: Пойдем.
1: Нет, Троша, ты знаешь что? Давай лучше здесь останемся.
2: Так останется.
1: Троша, ты видал, как он ее в сад унес?
2: Так здоровый Гаврил, вот он и носит.
1: Ох, и парень Гаврила! Сила, ой! А характер какой! Вот тебе бы, Троша, немножко бы его силы, характера.
2: Ясно.
1: Ты чего, Троша?
2: Ох, ясно.
1: Ты чего, сердишься?
2: Нет.
1: Нет?
2: Нет. Да.
1: Ну, играй.
2: Да. А, да, играй.
1: Веет с поля ночная прохлада, с яблонь цвета падает густой. Ты б

0: ты молодой. Может, счастье твое недалеко. Да не знаю, чего же ты ждешь, что ты бродишь всю ночь одиноко, что ты девушкам спать не даешь, что ты бродишь всю ночь одиноко, что ты девушкам спать не даешь.
1: Ой, что ж, нет у меня такого характера, как у Гаврила. Ростом не вышел, нет у меня такой силы, нет у меня.
2: Гаврил твой друг, что ж о нем тебе уж и слова не скажи, да?
1: Говори, говори, что хочешь, но мне все ясно, Марфа.
0: Да не смотри ты так, синеглазый ты мой.
3: Ой. Марфа заключает Трошу в объятия. Сильные руки у Марфы. Трофиму сразу стало трудно дышать.
2: Задушу! У кого такие глаза? У кого такое сердце?
1: Марфа!
2: Пойдем в сад.
1: Пойдем.
3: Марфа берет за руку счастливого Трофима, и они идут в сад, туда, куда только что ушла первая пара. Во двор входит Макар Иванович и Кондрат, нагруженные чемоданами, кошелками, свертками. За ними встречавший их Павел.
4: О, речь о знаешь, Павел, речь Макара Ивановича была на целых 30 минут больше, чем...
5: Вот и дом, родной.
3: Бегает Анка и бросается к Кондрату.
2: Папа в шляпе!
4: А, это Макар Иванович.
2: Ничего.
4: Ну да, Анечка, знаешь,
2: какая. Ну идем! Я тебе такой обед настряпаю!
3: Анка уводит отца домой.
5: Выхожу я на трибуну, ноги...
6: Павел, а? С кем это ты там разговариваешь?

0: Макар Иванович, а что, раз не узнали?
1: Нет, мой Макар, когда приезжает, прямо в дом идет, знает, что ждет его жена.
2: Признаю критику.
3: Макар Иванович вынимает из сумки подарок жене. Большой красивый платок.
1: Спасибо, Макар, спасибо.
2: А как же ты, Оксанушка, жила здесь без меня?
1: Только больше одного я тебя никуда не пущу.
2: Почему?
1: Такие сны мне снились.
2: О, ну, будем вместе ездить.
1: Здравствуй, Павел.
2: Теперь это... Да.
1: Отобедай с нами,
2: пойдем,
1: прошу.
2: Нет, Павел, пойдем в дом, там поговорить. Я тебе кое-что принес.
0: Нет, спасибо, не могу. Дело в том, что я сегодня уезжаю в 8 часов, а я еще вещи не собрал.
3: Оксана Андреевна уходит.
2: Решил ехать?
0: Да.
2: Учиться?
0: Да.
2: Хорошо. Хорошо.
0: Вот, Макар Иванович, как-то неудобно, откровенно говоря, так признаться. Даже стыдно, но вот я хочу сказать от всей души...
2: Да нет, не надо, Павел. Раз к сердцу дошло, не надо. Только запомни одну вещь, простую вещь. Жить у нас ото дня ко дню нельзя. Никак не выйдет. Если тяжело, посмотри из будущего на сегодняшний день. И тогда поймешь, почувствуешь. Тогда трудности не в трудности. Весело человек справляется с ними, потому видит далеко. Вот что я тебе хотел сказать.
0: Ну, спасибо, Макар Иванович.
2: Да.
0: Ну, я пойду. Макар Иванович, я хочу вас попросить, передайте Ольге, если у нее будет время, пускай придет на станцию. Поезд отходит в 8 часов. Я очень хочу ее повидать. Не забудьте.
2: Передам. Обязательно передам. Ну?
3: Макар Иванович на прощание обнимает Павла. Вбегает Анка в новой школьной форме.
4: Дедушка, дедушка! Дедушка, идет мне?
2: Кто идет?
4: Ну, платье, платье.
2: А, очень, очень к лицу, очень к лицу, да.
4: Это мне папа из Москвы привез.
2: Пойди сюда.
3: Макар Иванович достает из сумки пионерский галстук и подвязывает его Анке.
2: А вот что я тебе привез. Ах, на-ка. Иди сюда. Платочек.
4: Ой.
2: Что?
4: Ой. Ну, какой сегодня день замечательный.
2: Да, ну.
4: В жизни моей такого дня не было. Ой. Дедушка, дедушка.
2: Ну что?
4: Ой, какой вы дедушка.
3: Анка порывисто обнимает и целует Макара и быстро убегает в сад. Входят по-праздничному одетые, торжественно настроенные, старые друзья Макара Ивановича – Зинченко, Хмара и Орлов.
5: Здорово, Макар Иванович. Мы подсчитали, что речь министра была всего лишь на 35 строк, больше вашей.
2: Считали, вон, спросите у Кондрата, как он выступал.
3: За забором появляется Кондрат.
6: Да. Кондрат, а что-то тебе только в газетах упомянули, что ты выступал, а больше ничего, а?
7: Не вышло у меня, понимаешь? Вылез я на трибуну, рот раскрыл, языком шевелю, а звука нет.
6: Ну, вот ты!
7: Нажимаю, нет звука, понимаешь?
2: Кашлял Кондрат долго, но министр выручил.
7: Выручил, лучше не вспоминать.
2: Нет, давай!
7: Министр спрашивает, вы что, говорит, товарищ, простудились, что ли? Да нет, говорит. В общем, он положил руку на плечо, мне так говорит. А вы просто расскажите о своей работе. Ну, я и начал рассказывать.
6: Ну, и ты что ж так?
3: Макар раздает друзьям привезенные из Москвы подарки.
8: О, чего там такое?
9: Благодарю, Макар Иванович, благодарю.
2: Вот это тебе. Вот тебе.
8: Покорнейшего. Вот это спасибо. Вот это угодил.
6: Что же это такое?
8: О,
2: да. Ну вот, будет теперь, мужики, наш шахта опытный.
6: Значит, Москва утвердила.
2: Утвердила, да. В этом году начнем строить 15 новых домов.
3: Входит Ольга.
2: Стой, папа.
10: Здравствуйте.
2: Оля, здравствуйте.
10: Ну, нормально. Ну, как съездили?
2: Хорошо,
10: да?
2: Хорошо. Здравствуйте. Ольга, вот тебе.
10: Спасибо.
2: Я думаю, старики, мы тут с вами самый подъяблый. Скажи матери, чтобы она нам тут накрыла.
10: Хорошо, хорошо.
2: Оля, тут этого Павел заходил, не застал тебя. Просил, чтобы ты на станцию пришла. Вот, поезд отходит в 8.
3: Не хочу.
2: Как?
3: Не то слово отец сказал, не могу.
2: Так, Оля.
3: Ольга уходит. Во двор входит высокая, загорелая женщина средних лет, увешанная всякими пожитками.
11: Добрый день, товарищи шахтеры! Кто же из вас будет Макар Иванович Дубрава?
2: Я, здравствуйте.
11: Здравствуйте! Фух, хоть и вспотела хорошо, но добралась. Здравствуйте. Я тетка Гали Марфы. Звеньевая колхоза «Октябрь» Мария Николаевна Смирейко.
2: Очень приятно видеть вас, Мария Николаевна. Вот знакомьтесь, мои товарищи шахтеры.
3: Шахтеры знакомятся степенно, с достоинством.
11: Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Что ж это вы все такие усатые? А у нас парни вашего возраста бреют.
12: Вероятно, у вас молодухи лютые.
11: Где там? Теперь мы все такие добрые и сладкие, как мед на сказке. А где же Галя и Марфа? Галя! Марфа! Услышали? А, видишь, как родной голос сразу услышал.
12: Да, голосок у вас раскатистый.
11: А мы это в степи привыкли. Мы это всегда... Иди, моя хорошая, иди. Маркушка, я не видала. Ай, дядя, милая. Ты что, ты что?
13: А это что ж за парни, а?
11: Это тетя Гаврила.
13: Гаврила.
10: Познакомься, Гаврила.
13: Который?
10: Познакомься, да?
13: Ну-ка.
2: Здравствуйте.
13: Здравствуйте. Здоров, парень. Здоров. А что ты мне руку так жмешь? А ну давай. Ну, ища. Ва-ва-ва-ва-ва.
3: Мария пожимает Гавриле руку. Здоровяк Гаврила бледнеет и с трудом вырывает руку из железных пальцев Марии Смирейки.
14: Хорошая у тебя тетка Галя.
3: Марфа энергично подталкивает оробевшего Трофима.
10: Иди, дрожь, иди.
11: Троша, только вы поаккуратнее.
13: Да уж не учи, чай сама вижу. Здравствуйте. Худощавенький какой.
2: Марья Николаевна, просим в комнату. Не носите с дороги, ты устали.
11: Где там в мягком ехала?
2: Да.
11: Уж так спать было хорошо.
3: Гаврила и Трофим сооружают стол под старой яблоней. Они приносят большую доску, кладут ее одним концом на бочку, другим на маленький столик, и вот все готово. Девушки расставляют стулья, стелят скатерть, выносят закуски, вино. Мария раскрывает кошелку и достает гостинцы.
10: Я тут кирпла, колбасы, поленицы, пирожки. Чем? Варенье.
11: Да, поросенок жареный, да. Всего понемножку, что у нас произрастает. Да. Оно это, как говорится, эти витамины. Да. Без витаминов, а мы не обижаемся. Да, прошу всех попробовать колхозной еды.
12: Вы знаете, без витаминов никак невозможно. Покажите мне витамин П. Поросенок!
15: Гаврила! Чрышка, что если это тетка? уговорить девушку вернуться обратно домой?
5: Не вы.
15: А если уговорить? Ну,
5: пускай только попробует. Я говорю, что пиджак и будьте здоровы.
15: А как же мне с Марфой быть?
14: Да, у тебя это не выйдет.
15: Слышь, говорю.
14: Ну, я, погоди, я...
15: А, подожди, а если мы пред всех заявишь, мы любим друг друга и хотим...
3: Входит Макар Иванович, Оксана Андреевна, Ольга.
16: Давай,
15: так, давай.
16: Давай, давай. Давай,
17: спасибо вам. И мы полюбили их, как родных. И о вас наслышаны, Марья Николаевна. Девушки много рассказывают.
18: А, ругали тетка, нет?
17: Ну что вы, ну как?
18: А пусть может? Только попробуют. Я им наведу дисциплину.
15: Слышал, ясно. Ничего еще не ясно.
2: Ясно, Николаевна. А как урожай-то в этом году?
18: Хороший, хороший, хороший. Но не у всех одинаковый. Да, в колхозе как на шахте. Если хорошо работаешь, и добыча есть. Так вот, скажите, баба Шарка. Мое зерно, мое зерно взяло.
2: Кондрат, ладно, вам что, особые приглашения, что ли? Ваше здоровье, дорогие баланы, за ваш приезд.
18: Спасибо, Макар Иванович,
5: просим осмотреть нашу шахту.
18: А, посмотрю. Посмотрю, непременно посмотрю, только сегодня же, да. А завтра возвращаемся домой. Как вас там ждут? Тебя, Галя, и тебя, Марфа. Встретят всех колхозов.
3: Трофим в отчаянии толкает Гаврилу в бок. Выручай, мол, пропадаем.
7: Мария Николаевна, Мария Николаевна.
12: Мальба.
7: Мария Николаевна, простите, пожалуйста. Но я хотел вас спросить. Но зачем же, зачем же сейчас? Я говорю, зачем сегодня, сейчас ехать в село?
12: Пирожками.
18: Да как же договор закончился? Два года проработали, а? Как вас там ждут?
7: Аля! Аля, ну что ты сидеть? Скажи хоть что-нибудь.
18: Выпьем за наше родное село. Какое оно хорошее. В садах беленькие хаты, а тополя, сколько глазом глянешь, дрожат дороги. Люблю я село. Нелегко мне было, когда пришла на шахту. Трудно было. Первый день под землей я даже заплакала. И вот пролетели 2 года. Теперь я машинист электровоза. Сама не заметила, как полюбила труд шахтер. Скажите всем, тетя Мария, нет в мире такой великой и почетной работы, как наш шахтерский труд. Поклонитесь от нас, тетя, родному селу. Передайте всем, что...
3: Галя не выдержала, заплакала. А довольный Гаврила заиграл веселую полечку.
18: Ты, Марфа, так решила?
17: Нет, тетя Мария.
12: Марфа!
18: Тоже так решила?
17: Тетя Мария, оставайтесь с нами. Не надо еще замуж выйти.
2: А что? У нас кавалерия, мы.
18: Нет. Нет, девушки. Я никогда свое село не оставлю. Нет, нет. Не ждала, построила для вас новый дом, посадила сад. Думала на старости лет детей их носить на руках. А?
3: Галя берет под руку Гаврилу.
7: Мариника!
18: Благословите нас, мы любим друг друга.
12: Пожалуйста,
18: Макар Иванович, Макар Иванович, да как же это?
2: Вас только и ждали.
18: Ну, как говорится, ничего не скажешь.
13: что деток привезешь мне в село.
15: О, это можно, это...
13: Только смотри, Гаврила Захалий, а то видишь, какая она у нас.
15: А что вы, тетушка, да вы не беспокойтесь, вы благословляйте, все будет в порядке, вы благословляйте.
3: Тетка давай. Целует Галю и Гаврилу.
12: Вот и правильно, вот и
15: правильно. Да. Ну, слава, давай, теперь я.
12: Вот теперь, спасибо,
15: теперь вот.
13: Ну что ты стоишь? Ну что ты стоишь? Ну что ты нас, тетя Мария?
15: Ну, конечно, чухай.
13: Ну а деток-то привезешь мне в село, а? Всех нам благословляй. Только смотри, Троша.
15: Троша.
13: Ой, смотри, Марфа, за ним. А то видишь, какой он сердешный.
3: И Трошу с Марфой целует тетка Мария.
13: Макар Иванович, наливайте по полной, чтобы наша доля нас не чурала. Макар Иванович, Макар Иванович, вы нам как отец родной. Скажите свое слово.
2: Так что?
15: Макаров, скажите, Макаров.
2: Скажу вам только одно. Любите друг друга и помните, что семья – это самое большое счастье в жизни. Но чтобы построить семью, мало одной любви. Мало. Нужна еще большая дружба.
13: А где любовь, там и дружба.
2: Да не-не-не, Оленька, Оля, много я видел на своем веку и любят друг друга. А построить жизнь не могут. За семью бороться надо, поддерживать друг друга. Если один поскользнулся, не дать ему упасть. Лови у самой земли, а падать не давай.
3: Внимательно слушает отца Ольга.
2: Сколько лет прожил? А ведь один раз она меня в молодости выручила. И очень выручил, был случай.
1: Не да. Раз, а два.
2: Два. Признаю, критику, два.
3: Ольга смотрит на часы и идет на улицу.
13: Простите, я вспомнила, мне непременно надо пойти.
2: Она скоро вернет. Она скоро вернет. Да. Половина восьмого успеет. Так вот, друзья мои, что я вам еще хотел сказать. Вот здесь, вот на этом самом месте, много лет тому назад нам товарищ Сталин сказал: товарищи шахтеры, поднимайте шахты. И мы поработали. Хорошо поработали, а, Иван Иванович, Кондрат. Выросли здесь новые шахты, новые дома, вот эти яблони. Вам, молодым, предстоит сделать еще больше, чем сделали наши руки. От всей души желаю вам счастья.
3: Все поднимают бокалы. Гаврила растягивает меха баяна, и по саду разносится шахтерская песня. Все поют эту песню. И седой Макар Иванович Дубрава, и его друзья, старые шахтеры, и молодежь, и Кондрат, и его дочка Анка. И несется эта песня над садами, над шахтерским поселком, над терриконами, улетая в далекую Донецкую степь.

0: «Убирайся!» Слово прозвучало, как выстрел на пыльный Мейн-стрит. И снова «Убирайся!» разорвало тишину мирного воскресного полудня. Белый мульчуган сжал кулаки так, что побелели суставы под кожей. «Убирайся, проклятый черномазый!» — кричал он со всем негодованием 11-летнего. «Ты хоть знаешь, черт возьми, с кем ты разговариваешь?» Человек, добродушный и чуть недоумевающий, посмотрел на крикуна. Тот стоял твердо, расставив ноги, босой, в пыли. Вокруг простиралась деревушка, жаркая и сонная южноафриканская деревня, освещенная ноябрьским солнцем. На веранде наскоро выстроенного невзрачного магазина чесалась от блох огромная собака. Голубые холмы исчезали вдали в жаркой дымке выжженного, безводного, высокого плато. Какой-то гнетущее, самодовольное спокойствие витало над улицей. Его нарушал лишь пронзительный голос мальчугана. «Оставь меня и катись отсюда к чертям!» Человек продолжал молчаливо, хотя и несколько смущенно, смотреть то на негодующего крикуна, то на его жертву, съежившегося от страха другого мальчика, цветного. Незнакомец был не то чтобы красив, но симпатичен. Смуглый цвет кожи говорил о том, что он не европеец. Тонкий орлиный нос, выгоревшие на солнце темно-каштановые волосы. Но больше всего привлекали внимание его глаза, светло-коричневые, почти карие, они составляли контраст с темной кожей. В них вспыхивали огоньки задора и какого-то веселого недоумения. «Почему ты на него сердишься?» — сказал он, обращаясь к белому мальчику. «Дети должны вести себя как братья». Голос его звучал низко и глубоко. Слова он произносил с едва заметным акцентом. Замолчав, белый мальчик рассерженно ушел, оставляя на мягкой пыли сухие следы босых ног. Человек посмотрел на удалявшуюся фигуру с улыбкой. Потом перевел взгляд на хныкающего цветного малыша. Вдруг он инстинктивно почувствовал, что за ним следят, и осторожно оглянулся. На веранде магазина в тени неподвижно сидели трое белых парней. Они наблюдали за ним, но казалось, без особого интереса. «Пойди сюда, мальчик», — сказал он все еще к стоявшему невдалеке цветному ребенку. «Пойди сюда». Малыш оказался недоверчивым. Он перестал хныкать, но не подошел, а украдкой оценивающе оглядывал незнакомца издалека. Он стоял обтрепанный, с горящими большими черными глазами, в разорванных ботинках, из которых вылезали пальцы ног, с каким-то грубым, покрытым пылью свертком в руках. «Пойди сюда, сынок!» Мальчик вдруг повернулся и, что есть сил, бросился бежать мимо магазина. Один из парней на террасе засмеялся. Остальные сохраняли невозмутимое каменное спокойствие. Незнакомец с трудом надел на плечи свой рюкзак и нерешительно огляделся. Улица уходила вдаль. Струящийся жаркий воздух плясал перед его глазами. Ему хотелось пить, ужасно хотелось пить. Все утро его мучила жажда. Нещадно палило солнце, высушивая и выжигая все вокруг. Сейчас больше всего на свете ему хотелось найти водопроводный кран, но за все утро ему не попался ни один. Он уже давно подумывал, не постучаться ли в чей дом. Теперь у него не было выбора. Он знал, что белые парни наблюдают за ним из-под надвинутых на лоб широкополых шляп. Магазин был закрыт, а дом владельца стоял в нескольких метрах дальше, аккуратный, чисто выбеленный, с поблескивающими на солнце крышей. Действительно, Видимо, другого выбора нет. Если хочешь получить воду и смочить пересохшее горло. Да, трудно человеку, все утро шагавшему по дорогам безводного, высокогорного, южноафриканского плато. Он подошел к двери и, позвонив, услышал, как звонок словно пронесся по всему дому. Собака спрыгнула с веранды магазина, и ее лай разорвал тишину, как щелканье бича. Белые парни и пальцем не пошевелили, чтобы остановить собаку. Путник пытался отогнать ее своим мешком. Дородная белая женщина, уроженка Южной Африки, одетая в капи для защиты от солнца, быстро вышла с заднего двора, вытирая мокрые руки о фартук. «В чем дело?» — спросила она, отгоняя собаку. «Замолчи ты, дьявол!» «Простите за беспокойство, мадам. Я только хотел попросить напиться, воды или чего-нибудь еще, что есть в вашем магазине. Пожалуйста».
1: «У вас что, давно вошло в привычку стучать в парадную дверь дома белого человека?»
0: «Простите, мадам».
1: «Какая наглость!» Она негодующе посмотрела на него, потом немного смягчилась. «Сзади, за домом, водопроводный кран».
0: «Пожалуйста, мадам, только немножко воды».
1: «Оторвал меня от работы, еще ждет, что я принесу ему воды».
0: «О, прошу вас, мадам».
1: «Какая самоуверенность! Проваливай! Убирайся отсюда и знай свое место!»
0: «Прошу вас!»
1: «Пошел вон, или я спущу на тебя собаку!»
0: «Прошу вас, мадам!» Оскорбленная, она ушла на задний двор. Собака продолжала яростно лаять у его ног. Наконец она устала и вернулась на веранду магазина. «Убирайся отсюда и знай свое место», — повторил незнакомец беззлобно. Сказал просто так, потому что нечего было сказать. «Убирайся отсюда». Собака снова принялась искать блох, время от времени подозрительно оглядываясь на путника. Белые парни продолжали следить за ним глазами все так же, без особого интереса. Но в них уже чувствовалась пробудившаяся враждебность. Незнакомец подумал было, не спросить ли у них, когда откроется магазин, но решил не делать этого. Он понимал, что их ленивые позы и праздный вид – одна только внешность, и что в любой момент все может обернуться плохо, очень плохо. Он стоял на дороге, не зная, что дальше делать.
1: «Эй!»
0: – окликнул его один из парней, не двинувшись, однако, с места. Путник поглядел на него, не отвечая.
1: «Эй! Чего ты хотел от этой женщины?»
0: Вопрос был задан с пристрастием, но ведь он ничего дурного не сделал той женщине. «Я ищу воду, чего-нибудь попить».
1: «А ты что, не видишь, что магазин закрыт?»
0: Он почувствовал, что атмосфера накаляется. Он молча смотрел. Парень преувеличенно лениво потянулся, потом неторопливо встал.
1: «А что ты делал с мальчишкой?» — спросил он равнодушно.
0: «Ничего».
1: «Ничего кто?»
0: «Ничего, Бас».
1: «А что тебе здесь вообще нужно?»
0: «Пожалуйста, воды».
1: «Воды кто?»
0: «Воды, Бас».
1: «Вот тебе вода».
0: Это было так неожиданно, что он не успел защититься. Выброшенный вперед кулак больно ударил его по губам. Парень стоял над ним. Двое других не сдвинулись со своих мест, продолжая безучастно наблюдать эту сцену. Он был настолько ошеломлен, что не мог говорить. Он глотал кровь, слюну, пыль, задыхался. Найдя ощупью свой мешок, он попытался вытереть рукавом лицо,
1: но еще больше размазал по лицу кровь и пыль. Парень, как ни в чем не бывало, вернулся на террасу и лениво уселся в той же позе, что и раньше. Солнце нещадно жгло путника, шагавшего дальше по Мейн-стрит. Вот как обращаются с теми, кто возвращается обратно. Это было возмездие за то, что человек родился с темной кожей, а ему казалось, что он сумеет перенести это, ведь не впервые же ему терпеть. И все-таки печально было думать об этом. Он тяжело взбирался на холм, надеясь найти поселение цветных. Все вокруг казалось спокойным и вялым. Пыль, мухи, да висящие надо всем зловоние от протухших пищи и гнилых овощей. Воздух жаркий и душный, но более влажный, чем в деревне. Пыльные, заросшие сорной травой дорожки отделяли одну хижину от другой. За первым поворотом он остановился у ветхой хибарки, стены которой из гофрированного железа были прислонены друг к другу под нелепым углом. Он с трудом протиснулся в открытую дверь, потирая болевшую скулу. Внутри было темно, но он различил фигуру женщины, сидевшей на кровати. Трое детей с раздутыми животами тихонько копошились в дальнем углу. Он осторожно постучал. «Можно?» Женщина сидела грузно и не повернула головы. «Можно войти?» «Да», — сказала она тихо, все так же не глядя на него. «Спасибо», — произнес он, входя. «Нет ли у вас воды?» «Да», — сказала она, не проявляя никакого интереса к гостю. «Джонни! Джонни!» Вошел мальчик лет 10. Он был похож на того напуганного малыша, которого путник видел в деревне. Но и все они похожи друг на друга. Маленькие, тощие от недоедания, загорелые до черноты. «Джонни, принеси господину кружку воды со двора», сказала женщина на местном наречии. Ребенок подозрительно глядел широко раскрытыми глазами. Путник заметил, что женщина беременна. Она сидела на кровати, как дряхлая старуха, хотя ей было очевидно не более 30. С усилием выдвинула она из-под кровати небольшой плоский чемодан и знаком пригласила его сесть. У нее была странная манера смотреть не в глаза, а в сторону. «У нас в доме нет кофе». «Спасибо, достаточно и воды». Он, должно быть, выглядел смешным, сидя на низком чемодане. Даже дети переглядывались с усмешкой. Наступило неловкое молчание. Господин пришел издалека. Он не мог понять, утверждает она это или спрашивает. «Да, я не здешний». Она взглянула поверх его плеча. В его голосе ей почудилось что-то знакомое, но глаза были чужие. Она не могла бы точно сказать, но в нем было что-то такое, что привлекало ее внимание. «Мы бедняки», — сказала она как бы в раздумье. «Теперь и есть почти нечего». Ее сын возвратился с эмалированной кружкой тепловатой воды. Незнакомец пил долго и жадно. Тонкая струйка стекала ему на грудь под рубашку. Рот горел в тех местах, где вода касалась кровоточащих губ. Он чувствовал, что женщине не очень по душе его присутствие. Она избегала его взгляда, смотрела по-прежнему в пространство. «Это ваши дети?» — спросил он, напившись. «Да, эти трое, Джонни. Три мальчика и девочка». Она застенчиво улыбнулась. «И еще будет один». «А ваш муж?» «Умер совсем недавно. Но я думаю, сама справится. Я надеюсь, все будет хорошо, когда это кончится. Я попытаюсь найти работу в деревне». «Я очень сожалею о вашем муже». Он хотел еще что-то спросить, но почувствовал, что ей тяжело продолжать разговор. «У меня был долгий путь», — проговорил он. Она ничего не ответила, поэтому он выпил еще воды, хотя уже утолил жажду. «Мне еще далеко. Господин приехал на поезде?» «Нет, пешком. Это небезопасно теперь для цветных». Она на мгновение замолчала, чтобы перевести дыхание. «Однажды белые из деревни избили моего мужа за то, что он был дерзким, как они говорили. Слишком много горя». Она дышала тяжело, очевидно, от непривычки так много говорить. «А зачем же им нужно было избивать вашего мужа?» Она медленно подняла глаза, посмотрела мимо его плеча. Ее обычная манера вести себя изменилась. «Как? Цветной человек и не понимает всего этого? Может быть, он из Кейптауна, где, как она слышала, все по-другому?» «За что же они избивали вашего мужа?» В первый раз она посмотрела ему прямо в глаза. «Видите ли, господин, Бог создал людей разными, и грех смешивать их. Белые должны быть с белыми, черные с черными». Разговор снова утомил ее. Незнакомец погладил Джонни. Женщине это, видимо, не понравилось. «Посмотри за огнем», — сказал он на старшему сыну тихим голосом, в котором, однако, чувствовалась властность. Незнакомец был смущен. «Вы ходите в церковь?» «Да, вечерами, по воскресеньям. Я бы и сегодня пошла, если могла». Она улыбнулась, как бы извиняясь, и посмотрела на свой живот. «Но сейчас я не могу. Мы ходим в церковь, что у озера». «Я видел тут у вас одну церковь на улице Мостра, недалеко от лавки на главной улице». «Та церковь для белых? Право же, этот человек ничего не понимает». Ему пора было уходить. Он потянулся за своим мешком и устало поднялся. «Большое спасибо за воду, сестра. Да поможет вам Бог». Нездоровые красные пятна выступили у нее на щеках. Она скорее почувствовала, чем поняла смысл его слов. Он надел на плечи свой пыльный мешок и снова погладил пальцами саднющую скулу. Улица Мострет, как и деревня, выглядела безжизненной всю неделю и совсем мертвой воскресенье днем. Исключение составляли лишь ранние предвечерние воскресные часы, когда повозки, автомашины и кэбы подъезжали к входу в церковь. Сама церковь была далеко не такой красивой, как в других деревнях, но местные жители говорили о ней с гордостью. Вполне современного вида эта церковь была построена на месте старой, сгоревшей года 3 тому назад. Путник остановился у входа. Через открытую дверь доносились звуки пения. Он почувствовал утешение, какую-то внутреннюю теплоту. Пели псалмы. Поколебавшись, он вошел внутрь и тихонько присел в заднем ряду. В церкви были свободными целые ряды стульев. Его никто не заметил. Человек, стоявший около двери, углубился в свою книгу псалмов. Путник огляделся. Белые занавески тяжело не спадали с высоких окон. На стенах висели в черных солидных рамах тексты из Священного Писания. Люди слушали монотонную речь проповедника. «Да, мои возлюбленные братья и сестры во Христе, милость Божья снизойдет на вас. Аминь!» — вторила паства. В церкви все было красиво, но что-то ему здесь не нравилось. «Сегодня мы должны подумать о своих обязанностях по отношению к нашим соседям. Наш Бог, который является Богом любви, Богом согласия, Богом нескончаемой мудрости, поселил нас здесь, дабы мы были живыми символами Его всемогущества, живыми исполнителями Его воли, дабы мы искореняли варварство, помогали беднякам, ободряли неудачливых. Мы в нашей общине поняли Его призыв. Мы видим результат наших усилий в миссионерском центре для цветных в Лангвлее. Мы помогли создать его нашим трудом, нашими деньгами, нашим временем. Это была наша задача, и мы ее выполнили. Но мы призваны выполнить еще один долг. Секция туземцев нашей общины пока не имеет своей церкви. И снова мы обращаемся за помощью к вам. Не будем же отворачиваться от этого благого дела. Не будем смотреть неодобрительно на их усилия и называть это ненужным занятием. Будем считать и это нашей первейшей заботой. Будем воспитывать варваров. Будем распространять заботу Бога на всех несчастных, помогать низшим. Незнакомец подумал о беременной женщине и ее миссионерской церкви около озера. Эти обязанности весьма важны. Мы должны помочь и туземцам, и цветным занять их законное место в общине. Крикливая женщина из дома возле магазина выразилась гораздо сильнее. «Убирайся отсюда», — сказала она, — «и знай свое место. Бог и государство крепко связаны между собой. Нашей обязанностью перед Богом является...» Путник задумался. Для того ли он вернулся? Это ли ожидал увидеть? Такой ли мир создал Бог для человека? Или это является просто несправедливостью одних людей по отношению к другим, жестокостью по отношению к своим братьям? Одна из прихожанок, обернувшаяся, чтобы взглянуть на кого-то возле двери, заметила его на том месте, где он сидел, не привлекая ничего внимания. Лицо ее исказилось гримасой негодования. Наклонив голову к сидящей рядом женщине, она стала громко шептаться с ней. Теперь на него украдкой бросали взгляды уже многие. Важный господин поднялся с места и на цыпочках подошел к служителю. Они торопливо о чем-то посовещались шепотом. Служитель поднялся, строго откашлялся и, поскрипывая ботинками, подошел к незнакомцу. «Послушай, тебе нельзя здесь быть», — прошептал он. «Почему?» «Я только хочу помолиться».
2: «Да, но для ваших людей отведено специальное место в Лангвлее».
1: «Я хотел бы остаться здесь».
2: «Это церковь для белых. Послушай-ка, не спорь со мной. Уходи побыстрее и потише. Уходи и забирай с собой мешок».
1: Его вытолкали из церкви на пыльную дорогу. Мешок вылетел вслед за ним.

0: Вернувшись весной 1842 года из-за границы, Лаврецкий, не останавливаясь ни в Петербурге, ни в Москве, прибыл в губернский город О. Лаврецкий решил поселиться не в Лавриках, в своем родовом имении. Самая эта усадьба была противна ему, она возбуждала в нем тягостные воспоминания, а в небольшой деревушке Васильевском, в 25 верстах от города, где имелся флигелек. Тотчас по приезде в губернский город Лаврецкий навестил родственницу свою Марию Дмитриевну Калитину, жившую в красивом доме в одной из крайних улиц с двумя дочерьми и теткой, Марфой Тимофеевной Пестовой. На другое утро, часу в 10, Лаврецкий снова всходил на крыльцо Калитинского дома. Ему навстречу вышла Лиза, старшая дочь Калитиной, в шляпе и в перчатках. «Куда вы?» — спросил он ее. «К обедне. Сегодня воскресенье. Я пришел проститься с вами. Я через час еду в деревню. Смотрите, не забывайте нас», — промолвила Лиза и спустилась с крыльца. «И вы не забывайте меня». В гостиной Лаврецкий застал Марью Дмитриевну одну. Она приняла его с обычной своей томной любезностью и понемногу разговорилась. «Не правда ли, — спросила она его, — какой Владимир Николаевич приятный молодой человек?» «Какой это Владимир Николаевич?» «Да Паншин, вот что вчера здесь был. Я вам скажу по секрету, он просто без ума от моей Лизы. Что ж, он хорошей фамилии, и если на то будет воля Божья...» Марья Дмитриевна пустилась в описание своих материнских чувств, своих забот, стараний. Лаврецкий встал, откланялся и зашел к Марфе Тимофеевне, своей старинной, доброй приятельнице.
1: «Ну, садись, рассказывай».
2: «А что рассказывать?»
1: «Да ты что таращишь глаза-то? Ведь понимаешь, о чем говорю, не маленькой. Сколько времени теперь, как с женой-то расстался?»
2: 4 года.
1: «Где ж она теперь?»
2: «Да не знаю, где-то за границей. Да я вообще даже не интересуюсь».
1: «Ну так я интересуюсь. Да ты не буркай себе под нос, а все мне по порядку расскажи. Из-за чего разбежались-то?»
2: «Так я, тетушка, никогда ни с кем об этом не говорил. Да и не стоит вспоминать. Потому что все это такая грязь, пошлость».
1: «Но мне скажи, поделись своим горем со старой теткой. Ведь ближе меня у тебя никого нет. Мне помнится, ты ведь тогда одно лето с женой в Лавриках-то прожил».
2: «Да, жили в Лавриках. Потом переехали в Петербург, жили там безвыездно».
1: «Ты служил там, что ли?»
2: «Да нет, я занялся своим неоконченным образованием, много читал, стал изучать английский язык».
1: «Так, так, так, так, так. Уткнул нос в книги. Ну, а жена? Что в это время изучала?»
2: «Она завела обширный круг знакомств, много выезжала, ну, словом, вела беспечный светский образ жизни».
1: «А ты книжки читал?»
2: «Летом по совету врачей отправился с женой в Швейцарию, а на зиму мы переехали в Париж».
1: «Ну, там тебе и конец пришел».
2: «Да, в Париже Варвара Павловна расцвела. Новые знакомства появились, перворусские, потом французы, журналисты, фельетонисты, хроникеры, как муравьи, закопошились в нашей гостиной. Ну, красота моей жены, ее туалет ежедневно выспевались в газетах».
1: «Значит, не только книжки, а и газеты читал».
2: «Да я не скучал, тетушка. Я слушал лекции в Сорбонне, в колледж де Франс, занимался переводами. Я был счастлив. Вы знаете, тетушка, через несколько месяцев Я надеялся быть отцом. И вот вы представьте себе такой случай. Однажды в отсутствии Варвары Павловны я совершенно случайно зашел в ее кабинет и увидал на полу так тщательно сложенную бумажку. Я как-то совершенно машинально поднял ее и прочел. Это была пошлая любовная записка, которой мою жену вызывали на свидание. Вы знаете, тетушка, буквы прыгали в моих глазах, но я прочитал все, и я понял совершенно ясно, что эта связь длится уже давно. Вы знаете, я задыхался, кричал, я рыдал, как самый маленький ребенок. Я любил жену и слепо верил ей во всем. И этот удар обрушился на меня как-то совершенно внезапно. Я даже не представляю, как я и пережил весь этот кошмар.
1: Ну и что же, потом?
2: Ну, потом я послал жене письмо, вложил в него вот эту записку, написал, что я вообще больше не могу ее видеть, назначил ей 15 тысяч франков в год, эти деньги прислал ему бурмистр. Ну вот и все. Да, потом вскоре я узнал, что у меня родилась дочь. Вот и все.
1: Где же ты шатался 4 года?
2: Я жил в небольшом итальянском городке. Имя Варвары Павловны продолжало еще красоваться в газетах, но уже восторженные отзывы сменились дурными. И после одной трагикомической истории, которую совершенно случайно прочитал в одном фельетоне, очаровательная москвитянка мадам де Лаврецки стала известностью. Ну, я за это время несколько успокоился, пытался даже работать, но, конечно, не с тем рвением. Да, все это улеглось. Но вы знаете, тетушка, я как-то стал равнодушный ко всему.
1: Ну, довольно. Не вешай головы, не печаль хозяина. Что же, скоро мы тебя увидим.
2: Да как придется, здесь ведь недалеко, тетушка.
1: Ну, ступай с Богом, а то я тебе надоем. Ступай, голубчик.
0: Часа 4 спустя Лаврецкий ехал домой. Тарантас его быстро катился по проселочной мягкой дороге. Приложившись головой к подушке и скрестив на груди руки, Лаврецкий погрузился в дремотное дорожное онемение. Голова его скользила на бок. Он открывал глаза. Те же поля, те же степные виды, стертые подковы пристяжных, попеременно сверкают сквозь волнистую пыль. Рубаха ямщика, желтая, с красными ластовицами, надувается от ветра. Таранта столкнула. Лаврецкий выпрямился и широко раскрыл глаза. Перед ним на пригорке тянулась небольшая деревенька. Немного вправо виднелся ветхий господский домик с закрытыми ставнями и кривым крылечком. По широкому двору от самых ворот росла крапива, зеленая и густая, как конопля. Тут же стоял дубовый еще крепкий амбарчик. Это было Васильевское. Осмотрев дом, Лаврецкий вышел в сад и остался им доволен. Он весь зарос бурьяном, лопухами, крыжовником и малиной. Но в нем было много тени, много старых лип, которые поражали своей громадностью. Сад оканчивался небольшим светлым прудом с каймой из высокого красноватого тростника. Дни Лаврецкого проходили однообразно, но он не скучал, хотя никого не видел. Он прилежно и внимательно занимался хозяйством.

0: Лет спустя, по обещанию, вот удочка готова, возьмите.
1: Спасибо. Как тихо плывут облака.
0: А вы знаете, Елизавета Михайловна, мне почему-то иногда кажется, что они знают, куда и зачем они плывут. Да, кстати, Владимир Николаевич, говорят, написал очень милый романс.
1: Да, это безделка, но не дурная.
0: А скажите, что он хороший музыкант?
1: У него большие способности к музыке, но он ею до сих пор не занимался как следует.
0: А человек он хороший?
1: Какой странный вопрос.
0: А почему странный? Я спрашиваю о нем у вас, как человек, недавно сюда приехавший, как родственник.
1: Как родственник?
0: Ну как же, я всем, кажется, завожусь с дядей.
1: У Владимира Николаевича доброе сердце. Он умен. Мама его очень любит.
0: А вы его любите?
1: Он очень хороший человек. Почему же мне его не любить?
0: Да. Ну что же, дай вам Бог счастья.
1: Ах, нет, вы ошибаетесь, Федор Иванович, вы напрасно думаете. А вам... Владимир Николаевич, не нравится?
0: Нет, не нравится.
1: Отчего же?
0: А я не знаю, мне почему-то кажется, что вот сердца-то у него и нет.
1: Вы привыкли строго судить людей.
0: Кто я? Да что вы, не думаю. Как я могу строго судить людей, когда я сам нуждаюсь в снисхождении? Надо мной теперь только один ленивый не смеется. Ну, а как вы держите вы ваше обещание?
1: Какое?
0: Молиться за меня.
1: А я за вас молилась и молюсь каждый день. А над этим шутить нельзя. Я люблю молиться. Для меня праздник, когда я иду в церковь. Высшее счастье. Моя няня так приучила меня. Бедная няня. Я часто вспоминаю свое детство. Бывало, сидит старушка с чулком, прямо так, и ровным таким голосом рассказывает о Боге, о святых мученицах, об отшельниках. Я люблю молиться. Я вас очень прошу, никогда не говорите легко об этом.
0: Нет, простите меня, Елизавета Михайловна, я не хотел вас обидеть. Я уважаю всякие убеждения.
1: Ведь христианином нужно быть не для того, чтобы, ну, понимать там земное или небесное, а для того, что каждый человек должен умереть.
0: Какое вы промолвили слово?
1: А это слово не мое.
0: Не ваше?
1: Нет.
0: Ну, а почему же вы так говорите о смерти?
1: Я... часто думаю о ней.
0: Часто?
1: Да.
0: Ну, вы знаете, это не скажешь, глядя на вас. У вас сейчас такое хорошее, светлое лицо. Вот вы улыбаетесь.
1: Мне очень хорошо теперь.
0: Да?
1: У мамы там такой улов, а у нас с вами?
0: Не везет.
1: Не везет? А почему вам кажется, что у Владимира Николаевича сердца нет?
0: Не знаю. Может быть, я ошибаюсь. Время все покажет.
1: Время все покажет.
0: Все-таки вы удивительная девушка, Елизавета Михайловна. Я смотрю на вас, и все у вас как-то просто, ясно. И на все у вас есть какой-то свой определенный ответ.
1: Правда? А я так думала, что у меня, как у моей горничной Насти, своих слов нет.
0: Почему?
1: Она однажды сказала своему жениху: ты мне все говоришь такое хорошее, а у меня своих слов нет.
0: Ну и слава Богу, зато у вас есть свои мысли. Это и в меня вливает какую-то бодрость, словно я уж и не отживший человек.
1: Как вы отживший? Как это странно слышать от вас.
0: Странно? Вы знаете, тут на днях ко мне приезжал один приятель. Далеко еще, со времен студенчества. И вы знаете, как он меня назвал?
1: Как?

0: Ты вы знаешь, что я тебе скажу? Ты не разочарованный, ты не скептик. А ты просто, говорит, такой сознательный, злостный байбак.
1: Байбак.
0: Он говорит, лежишь и ничего не делаешь. Стихи мне читал. И даже сам чуть не плакал от восторга. Я как-то очень ясно помню одно его стихотворение. Новым чувством всем сердцем отдался. Как ребенок душою я стал. И я сжег все, чему поклонялся, поклонился тому, что сжигал. Вы знаете, Елизавета Михайловна...
1: Слышите? Нас, кажется, зовут.
0: Но мы теперь с вами друзья.
2: Между тем вечер наступал, и мать Дмитриевна изъявила желание возвратиться домой. Лаврецкий объявил, что проводит гостей до полдороги, и велел оседлать себе лошадь. Лаврецкий ехал рысью возле кареты со стороны Лизы. Не спуская глаз доброго молодого лица, слушая молодой и в шепоте звеневший голос, говоривший простые добрые вещи. Он и не заметил, как проехал полдороги. Карета покатилась дальше, тихонько колыхаясь и ныряя. Лаврецкий отправился шагом домой. Было что-то таинственно приятное в топоте копыт, что-то веселое и чудное в гремящем крике перепелок. Ложась спать, Лаврецкий взял с собой на постель целую груду французских журналов, которые уже более 2 недель лежали у него на столе нераспечатанные. Он принялся равнодушно рвать обложки и пробегать столбцы газет, в которых, впрочем, не было ничего нового. Он уже хотел бросить их, и вдруг вскочил с постели, как ужаленный. В фельетоне одной из газет известный месье Жюль сообщал своим читателям горестную новость. «Прелестная, очаровательная москвитянка», — писал он, «одна из цариц мод, украшение парижских салонов, мадам де Лаврецки, скончалась почти внезапно». Лаврецкий оделся, вышел в сад и до самого утра ходил взад и вперед, все по одной аллее. Однажды Лаврецкий по обыкновению своему сидел у Калитиных. Из гостей был один Паншин. Он рассказывал по комнате и говорил красиво, но с крайним озлоблением. Марья Дмитриевна с умилением поддакивала Паншину. Марфа Тимофеевна ворчала что-то себе под нос. Лиза молчала, прислонившись к окну. Лаврецкий молчал тоже. Друг другу они ничего не сказали, даже глаза их редко встречались, а между тем у каждого из них сердце росло в груди, и ничего для них не пропадало. Для них пел соловей, и звезды горели, и деревья тихо шептали, убаюканные сном и негой лета, и теплом. Пробило 10 часов. Паншин взял шляпу, поцеловал у Марьи Дмитриевны руку и удалился. Лаврецкий отправился вслед за ним. У ворот они расстались. Лаврецкому не хотелось идти домой. Он вышел из города в поле. Ночь была тиха и светла, хотя луны не было. Лаврецкий долго бродил по росистой траве. Узкая тропинка попалась ему. Он пошел по ней. Она привела его к длинному забору, к калитке. Он попытался сам, не зная зачем, толкнуть ее. Она слабо скрипнула и отворилась, словно ждала прикосновения его руки. Лаврецкий очутился в саду, сделал несколько шагов по липовой аллее и вдруг остановился в изумлении. Он узнал сад Калитиных.
0: Странно.
2: Вот на повороте аллеи весь дом вдруг глянул на него своим темным фасом. В 2 только окнах наверху мерцал свет. У Лизы горела свеча за белым занавесом. Да у Марфы Тимофеевны в спальне перед образом теплила с красным огоньком лампада. Лаврецкий сел на деревянную скамью. Он ничего не думал, ничего не ждал. Ему приятно было чувствовать себя вблизи Лизы, сидеть в ее саду, на скамейке, где и она сидела не однажды. Свет исчез в Лизиной комнате. Вдруг свет появился в одном из окон нижнего этажа, перешел в другое, третье. Кто-то шел со свечкой по комнатам. Мелькнул знакомый облик, и в гостиной появилась Лиза. Она приблизилась к раскрытой двери, и вся белая, легкая, стройная, остановилась на пороге.
3: Лиза? Не может быть. Лиза!
1: Вы?
3: Елизавета Михайловна!
1: Вы здесь? Вы здесь?
3: Я вам сейчас все объясню. Когда я вышел от вас, я пошел бродить. Я все равно не мог бы спать эту ночь. Я вышел в поле, шел прямо по траве. Потом мне попалась какая-то тропинка. Я сам не знаю, почему пошел по ней, потом увидал забор, калитку, я толкнул ее и очутился здесь. Я узнал ваш сад. Потом появились вы. Все это как-то прямо точно в сказке.
1: Мне пора.
3: Подождите. Мы с вами сегодня не говорили, но я чувствовал, что вы меня понимаете.
1: Я пойду.
3: Вы выслушайте меня. Я люблю вас. Что с вами? Лиза, неужели вы меня любите?
1: Встаньте. Встаньте, Федор Иванович. Мне страшно, что это мы делаем с вами.
3: Я люблю вас. Я готов отдать вам всю мою жизнь. А вы меня любите, Лиза? Мы будем счастливы.
2: Она опустила глаза. Он тихо привлек ее к себе, и голова ее упала к нему на плечо. Он отклонил немного свою голову и коснулся ее бледных губ. Полчаса спустя Лаврецкий вернулся в город и пошел по заснувшим улицам. Чувство неожиданной великой радости наполняло его душу, все сомнения в нем замерли. Вдруг ему почудилось, что в воздухе над его головой разлились какие-то дивные торжествующие звуки. В них, казалось, говорило и пело все его счастье. Он оглянулся. Звуки неслись из двух верхних окон небольшого дома.

0: Федор Федорович! Впустите меня, ради бога!
1: Это кто?
2: А, это вы! Возьмите ключ!
0: Христофор Федорович, что это за чудная музыка? Я никогда не слыхал ничего подобного.
2: Это сделал я, ибо я есть великий музыкант.
0: Я сейчас пережил столько ощущений. Вы позвольте мне поцеловать вас.
2: Нет, нет, не надо сентиментально.
0: Нет, я все-таки вас расцелую.
2: Нет,
0: так.
2: Нет.
0: Что с вами?
2: Так, ничего. Немного печально. В один момент перед моими глазами пробежал скоро-скоро вся моя жизнь. Глазам стало больно, и они начали плакать. Старые. Глупые глаза.
0: Не надо печали, Христофор Федорович. Сегодня был светлый, радостный день.
2: О, я понимаю. На этом фортепиано играли мои дрожащие старческие пальцы. К вашей душе прикоснулись нежные руки. Эту музыку сделал я, ибо я есть великий музыкант, но ту музыку, что в вашей душе, то сделал не я. То есть другой, гениальный композитор. О, я знаю. Когда звучали звуки моего инструмента, вы хотели кричать от восторга и плакать. Но когда вы слушаете музыку вашего сердца, вы хотите улыбаться и целовать мои старческие щеки.
0: Да, я счастливый человек.
2: Я много раз слышал это слово «счастье». Но что это такое? Я не знаю, не испытал. Я полагаю, одинокий человек не может быть счастлив. Другой должен приносить ему счастье. И тогда... Я всю жизнь был одинок. Должно быть, те, кто раздает счастье, прошли мимо. Они не заметил. Бедный музыкант.
0: Вы не одинокий, Христофор Федорович. Ведь вот ваш близкий друг, который вам дает счастье.
2: Это друг? О, нет. Это бездушный деревянный ящик. Он молчит. Что он может сказать? Вы слышите? Вы слышите его голос? Что он может сказать, когда в нем нет души? А разве может быть друг без души и сердца? Нет, не может.
0: Ну подождите, разве он сейчас не говорил? Разве он не открыл вам всех тайников своей души?
2: Это была моя душа. Если б не было таланту Лему, если б не было этих пальцев, куда бы был он годен, сделать из него дров и бросить печь. Но когда эти пальцы тронут эти бездушные клавиши, вот тогда он говорит, все, что я не могу сказать словами, все, что у меня здесь, вот здесь, о, я заставлю его говорить. Когда я вдохну в него жизнь, вложу сердце, он может говорить на таком языке, который будут понимать все нации мира. Но И довольно. Все прошло, и жизнь прошла. Я теперь хочу говорить о вас, счастливый человек. Да, это удивительно.
1: А что удивительно?
2: Это удивительно, что вы именно теперь пришли. Да, я знаю. Я все знаю.
1: Вы все знаете?
2: Да. Выслушал композиции, выслушал меня. Разве не понял, что я все знаю?
1: Да. Я счастливый человек, Христофор Федорович.
3: Вы меня простите, я не могу идти домой. Я останусь у вас. Вы позволите?
2: Хорошо. Хорошо. Мы будем бодрствовать эту ночь. Мы не будем спать. Садитесь здесь. Я вам буду играть свои композиции. О, я знаю еще одну особу, которая тоже не спит. Она не слушает композиции. Она не играет на фортепиано. Но она тоже не спит, и это очень хорошо. Итак, слушает, я буду начинать.

0: Когда Лаврецкий вернулся в свой городской домик, в гостиной ему навстречу с дивана поднялась дама в черном шелковом платье с воланами и, поднеся батистовый платок к бледному лицу, переступила несколько шагов и упала к его ногам. И тут только он узнал ее. Эта дама была его жена. Более двух часов скитался Лаврецкий по улицам города. Вернувшись, наконец, домой, он увидел в окно проходившего мимо Лемма.
1: Лемм! Лемм, Христофор Федорович! Зайдите, пожалуйста, на одну минуту.
2: Я иду с урока. Надо ложиться в постель. Идеко.
1: Только на одну минуту, я прошу вас.
2: Что вам угодно?
1: Христофор Федорович, что с вами? Христофор Федорович, моя жена приехала.
2: О,
1: вы знаете, я воображал, я прочитал вот в этом фельетоне, что ее нет на свете.
2: Это вы недавно прочитали?
1: Недавно.
2: И она приехала.
1: Она сейчас у меня. Я несчастный человек, Христофор Федорович.
2: Да. Вы несчастный человек.
1: Да, вот что. Вы возьмитесь доставить записку.
2: А можно узнать, кому?
1: Елизавете Михайловне.
2: О.
1: Только вы, пожалуйста, не говорите о приезде жены, я сам все напишу. О,
2: понимаю. А когда нужно будет доставить записку?
1: Как можно скорее.
2: Завтра я там не дам урока. Ну, я это сумею сделать.
1: Вот, Христофор Федорович, минувшей ночью вы мне сказали, что я счастливый человек. Прошло несколько часов, и вы сейчас с такой же уверенностью сказали, что я несчастный человек. Вот видите, как недолговечно счастье.
2: Да. Вижу. Вижу, что каждый человек ищет счастье. Но не всегда его получает.
1: Да что вы, жаждет? Жаждет счастья, Христофор Федорович.
2: Я тоже искал счастья, но не получал.
1: А я в руках держал, может быть, счастье на всю жизнь. И оно вот так вот вдруг и исчезло.
2: Пишите.
1: Да-да. Вот передайте, Христофор Федорович, я благодарю вас.
0: Лиза написала Лаврецкому, чтобы он явился к ним вечером. Но вечером он от людей узнал, что Варвара Павловна отправилась к Калитину. Это известие поразило его и взбесило. После долгих колебаний он все же решился отправиться к Калитиным. Не к Марье Дмитриевне, он бы ни за что не вошел в ее гостиную, в ту гостиную, где находилась его жена, но к Марфе Тимофеевне. Он вспомнил, что задняя лестница с девичьего крыльца вела прямо к ней. Увидев Лаврецкого, старушка очень всполошилась, проворно встала и начала ходить туда и сюда по комнате, как будто отыскивая свой чепец. Вдруг послышались легкие шаги по лестнице. И вошла Лиза. Лаврецкий встал и поклонился. Лиза остановилась у двери. Бросив из-под лобья взор на Лаврецкого, Марфа Тимофеевна удалилась. Она оставила было дверь отворенной, но вдруг вернулась к ней и заперла ее. Лиза прислонилась к спинке кресла и тихо занесла себе руки на лицо. Лаврецкий остался, где был.
1: Вот как мы должны были увидеться.
3: Мы скоро были наказаны.
1: Наказаны? А почему вы наказаны?
3: Теперь все кончено.
1: Да, кончено, прежде чем началось.
3: Это все надо забыть. Я рада, что вы пришли. Я хотела вам написать, но это к лучше. Только надо скорее пользоваться этими минутами. Нам обоим остается исполнить наш долг. Вы, Федор Иванович, должны примириться с вашей женой.
1: Лиза!
3: Я вас прошу об этом. Этим одним мы можем загладить все, что было. Вы подумайте и не откажете мне.
1: Лиза, Елизавета Михайловна, ну я готов сделать все, что вы хотите. Но не могу же я заставить сердце. Нет, это жестоко.
3: Я не требую от вас того, что вы говорите. Не живите вместе с ней, если вы не можете. Но примиритесь. Вспомните вашу дочь. Сделайте это для меня.
1: Ну, хорошо. Положим, я это сделаю, этим я исполню свой долг. А в чем же ваш долг состоит?
3: Об этом я знаю.
1: Уж не собираетесь ли выйти за Паншина?
3: О, нет. Федор Иванович, вот вы теперь возле меня, а вы уж так далеко от меня. И не вы одни.
1: Что вы хотите сказать?
3: Вы, может быть, услышите, но что бы ни было, забудьте.
1: Мне вас забыть?
3: Нет. Не забывайте меня. Помните обо мне.
1: Ах, Лиза, Лиза. А как бы мы могли быть счастливы?
3: Теперь вы видите, что счастье на земле зависит не от нас.
1: Да, потому что вы...
3: Я хотела вам что-то сказать. Да. Уезжайте. Уезжайте поскорее. Мы, может быть, после увидимся с вами через год. Я прошу вас, ради Бога.
1: Неужели мы вот так и должны расстаться? Неужели вы... Не скажете мне хотя бы одного слова на прощание, ведь мы с вами расстаемся навсегда. Ну, дайте хотя бы руку на прощание.
3: Нет, нет, Лаврецкий, не дам я вам моей руки. Отойдите от меня, прошу вас. К чему? Вы знаете... Я вас люблю. Да, я люблю вас, но нет, нет.
1: Ну, дайте, по крайней мере, хотя бы этот платок.
4: Лиза! Лиза! Тебя, кажется, мать зовет.
3: Тетушка, тетушка.
4: Ступай, ступай, родная, ступай. Федя.
1: Что, тетушка?
4: Честный ли ты человек?
1: Как?
4: Я спрашиваю тебя, честный ли ты человек?
1: Да извольте, да к чему это?
4: Уж я знаю, к чему. Да и ты, мой кормилец, когда подумаешь хорошенько, сам поймешь, к чему я это у тебя спрашиваю.
1: Тетушка!
4: Прощай. А слово свое... Помни.
5: Уважаемые слушатели, мы передавали радиопостановку по роману Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо» с участием легендарных артистов Ленинградского академического театра драмы имени Пушкина. Это была запись 1948 года. Роли исполняли... Лиза Калитина, заслуженная артистка Наталья Рашевская, Лаврецкий, народный артист Николай Симонов, Лем, народный артист Константин Скоробогатов. В остальных ролях были заняты артисты Академического театра драмы имени Пушкина.

Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Музыкальная передача рубрики «Незабываемые мелодии прошлых лет». У микрофона я автор и ведущий Оскар Борисович Хацет. 30 ноября этого года исполняется 40 лет со дня смерти Бениамину Джилли, достойного преемника Энрико Карузо, ставшего после кончины великого итальянского певца тенором номер один первой половины нашего столетия. И я не знаю, как отнесутся к этой весьма значительной и памятной дате наши российские средства массовой информации. Существующая за последние несколько лет практика говорит о том, что, скорее всего, никак. И если на этот раз все останется по-прежнему, то мне остается только посочувствовать миллионам любителей бельканто в нашей стране. В этом случае только радиослушатели нашей радиостанции вновь могут услышать голос ни с кем не сравнимого и неповторимого Бениамина Джилли. Нет, не было, и, пожалуй, никогда не будет второго Джилли, вошедшего, так же, как и Карузо, в историю мировой музыкальной вокальной классики. Я напомню нашим радиослушателям, что Бениамина Джилли родился 30 марта 1890 года в маленьком итальянском городе Реконати. 14 октября 1914 года в городе Ровиго состоялся его дебют на оперной сцене, где он с большим успехом выступил в заглавной партии в опере Понкьелли «Джоконда». Скончался Джилли в Риме 30 ноября 1957 года, год спустя после его окончательного ухода со сцены. Через три дня исполняется 40 лет со дня его смерти. Светлой памяти великого итальянского певца мы решили посвятить две наши очередные передачи, первая из которых состоится сегодня, а вторая – ровно через неделю, в это же самое время. В них вы услышите во исполнении итальянские и неаполитанские песни. В нашей сегодняшней – в записях, сделанных им в 20-е годы в Америке, а в последующей – в 30-е годы в Европе. Наверное, в этом есть, если хотите, какая-то символика в том, что самая его первая неаполитанская песня, записанная в Америке, была сделана в апреле 1921 года, за несколько месяцев до кончины великого Карузо. Эстафета была передана в надежные руки. Давайте послушаем эту прекрасную, необыкновенно мелодичную песню, которую, после того, как ее исполнит Джилли, никто и нигде никогда не напел. Музыка де Куртиса на слова Генезе. «Ту соло, ты одна».

В один день, 27 октября 1926 года, Джилли записывает на граммофонные пластинки два произведения, исполнение которых, по всеобщему мнению, является совершенным, можно даже сказать, эталонным. Это серенада, музыка Тазелли на слова Данини, и ноктюрн любви, великолепно аранжированная композитором Марио на свои собственные слова, музыка из балетной свиты Дриго «Миллионы Арлекино». Давайте послушаем эти записи.

Музыка Теодора Катро на текст середины XIX века. Адио Анаполи. Прощай, Неаполь. Запись 1928 года.

наша передача подходит к концу. И в ее завершении давайте послушаем в исполнении Джилли две из последних его записей, сделанных им в Америке. Это год 1930-й. Музыка Де Куртиса «Кармела».

На сегодня все. Я еще раз напомню нашим радиослушателям, что через неделю в нашей второй передаче, посвященной 40-летию со дня смерти Бениамина Джилли, вы услышите его исполнение записи итальянских неаполитанских песен, сделанных им в 30-е годы в Европе. Я прощаюсь с вами, благодарю за внимание. Всего вам доброго.

Сегодня у нас вторая передача, посвященная памяти Бениамину Джилли в связи с 40-летней годовщиной со дня его смерти. В первой передаче, состоявшейся неделю тому назад, вы услышали его исполнение итальянской неаполитанской песни, записанной им на грампластинке в 20-е годы в Америке. В нашей же сегодняшней передаче мы предлагаем вам послушать итальянской неаполитанской песни, записанной им на грампластинке в 30-е годы в Европе. Несколько слов об этих его записях. Сделаны они в сопровождении лучших оркестров того времени, которыми руководили выдающиеся и, как правило, оперные дирижеры тех далеких прошлых лет. Звучат записи 1932 года. В сопровождении оркестра Миланского театра «Ла Скала» под управлением Карлоса Байна вы услышите в исполнении Бениамина Джилли две неаполитанские песни Эрнеста де Куртиса. Первая «Лючи и лючи» на слова Джованни Батиста де Куртиса, и вторая «А канцоне Наполи» на слова «Либеро Бовио».

1934 году в сопровождении оркестра Миланского театра «Ласкаля» под управлением Дино Оливьери Джилли записывает на грампластинке две итальянские песни, прозвучавшие также и в музыкальных кинофильмах с его участием. Первая – в кинофильме «Non discordar di me» «Не забывай меня», и вторая – в кинофильме «La canzone dell'amore» «Песня любви». Давайте их послушаем. Музыка Куртиса на слова Мурола. «Адио, бель соньо», «Прощай, прекрасный сон».

Но коли уж речь зашла о кино, то скажу, что на протяжении более чем 15 лет Джилли снялся в 17 кинокартинах. Последний из них, «Ночное такси», датировано 1951 годом. Эти фильмы не представляли сколько-нибудь значительной художественной ценности, но участие в них Джилли обеспечило им громкую известность. Давайте послушаем в его исполнении несколько песен из них. В 1936 году в Берлине в сопровождении оркестра Берлинской государственной оперы Джилли записывает на грампластинку песню из кинофильма «Симфония ди Куоре», «Симфония сердца». «Ту сей ля миа вита», «Ты мое счастье», музыка Бекке на слова «Ондеа».

Теперь давайте послушаем две записи, сделанные Джилли в Милане в 1938 году. Исполняются в сопровождении оркестра под управлением Дино Оливьери. Музыка Куртиса на слова Фурно. «Ту волио танто бене» – «Ты желаешь только хорошего». Песня из кинофильма «Соло перте» – «Все для тебя».

наша передача подходит к концу. В ее завершение давайте послушаем в исполнении Джилли песню Биксио на слова Керубини «Мама», написанную для одноименного кинофильма. Запись 1940 года. Исполняется также в сопровождении оркестра под управлением Дина Оливьери.

0: Скончался Джилли 30 ноября 1957 года. Он оставил после себя огромное музыкальное наследство. Первые записи относятся к 1918 году, а последние – к 1955. В нашей сегодняшней и предыдущих передачах, посвященных 40-летней годовщине со дня его смерти, прозвучали записи итальянских неаполитанских песен, сделанных им в 20-е и 30-е годы, времени наивысшего расцвета его творческих сил и таланта.
1: Встреча с песней. Редактор Татьяна Зубова, автор передачи Виктор Татарский.
2: Здравствуйте, товарищи. Встреча с песней, выпуск 504.

Людмила Александровна и Зоя Александровна Кеняпины из города Куйбышева. Ваша передача мы всегда с каким-то глубоким волнением ожидаем. Это естественно. Каждая песня – кусочек прожитой жизни. Наша юность – юность, опаленная войной. Оттого-то и близки нам песни военных лет. Много связано с этими песнями. Радость, скорбь, встречи, разлуки. Война не прошла и мимо нашей семьи. 45 лет тому назад на Соловецких островах была организована школа «Юнг». По комсомольскому призыву пошли в эту школу добровольцами мальчишки 15-16 лет. Проучившись один год, они пополняли морской флот, воевали на фронтах в составе военных кораблей. Ушел в 43-м году и наш 16-летний брат Вячеслав Александрович Кеняпин. Помним, когда мы его провожали, мама очень горько плакала, а Слава обнял ее и, улыбаясь, запел: «До свидания, мама, не горюй, не грусти, пожелай мне доброго пути». Много лет прошло с тех пор, как сменил брат штурвал корабля на штурвал паровоза. 27 лет проработал машинистом локомотивного депо станции Куйбышев, а картина проводов до сих пор не выходит из памяти. Он, как был в юности оптимистом, так им и остался. Всегда веселый, подвижный, любит друзей и рад им. Просим передать для нашего брата и всех тех, кто был с ним в школе «Юнг», ту песню с пожеланиями доброго здоровья.

Песню Василия Соловьева-Седова «Комсомольская прощальная» исполнял Иван Шмелев. Запись 40-х годов. Александра Ивановна Галенкова из поселка Многоозерное Алтайского края. Как старый педагог, я убеждена, что формирование личности, ее духовных вкусов и запросов немало зависит от того, какие песни и музыку слушает растущий человек. Мое детство и отрочество прошли в верховьях Великой Лены, среди живописной, мощной природы. В ту пору в родной деревне Косогол народ был на редкость певучим, очень добросердечным и гостеприимным, завидно работящим. В праздники у нас гуляли большими компаниями, и песни неслись по всему селу. Какое песенное раздолье начиналось, когда справляли свадьбы. Подружки-невесты вместе с ней катались на паре лошадей с колокольцами и лентами на дугах. Заливистые свадебные песни слышались на деревне тогда. Песня была неизменной спутницей людей в трудовой жизни. У нас, например, подобрался небольшой семейный хор. Бывало, едем с пашни и поем увлеченно до самого Косогола. Особое пристрастие у нас было к песне «Ревела буря, дождь шумел». Оставила она неизгладимый след в памяти. Но совсем особый года спустя. Было это в разгар войны. Отправился я в долговременную северо-байкальскую экспедицию. Дней 10 поджидала единственный тогда пассажирский пароход «Ангара» на станции «Байкал». Жила на дебаркадере. Однажды поздно вечером начался сильный шторм. Дебаркадер раскачивало, переваливало сбоку на бок. Неожиданно за стенкой раздалось. Ревела буря, дождь шумел. С полдесятка мужских голосов удивительной силы и красоты пели эту любимую мной с детства песню. Шторм неистовствовал. Казалось, дебаркадер оторвался от причала и несется по бушующему славному морю. А вместе с ним и эта песня под стать расходившейся могучей стихии. Из самой глубины русской души вырвалась эта песня, такая же мощная и раздольная, захватывающая дух.

звучала русская народная песня «Ермак». Стихотворение, положенное в основу песни, было написано в 1824 году Кондратием Федоровичем Рылеевым. Песню исполняли Максим Дормидонтович Михайлов и хор Всесоюзного радио. Перепись тонфильма 30-х годов. Лариса Александровна Ковалева, город Владивосток. Эту песню я услышала в 60-х годах, тогда мне было 14 лет. Как и всех подростков, меня не обошло увлечение модными в то время ритмами, среди которых был, например, шлягер «Черный кот». Этот песенный кот жил за углом. Кстати, не так давно он благополучно вернулся на эстраду. Теперь мне все это смешно, но я немного отвлеклась, извините. Песню совсем иную, напевную, с чистой, словно прозрачной мелодией и очень простыми словами услышала я в нашем поселковом клубе. Обычно за полчаса перед киносеансами проигрывали пластинки. Но вряд ли бы я тогда сама прислушалась к этой песне, если бы не мама. Она помогла мне услышать ее. С тех пор я никогда не слышала эту песню. Слова в ней помню такие: «Сегодня мне не весело, сегодня я грущу, как будто что потеряно, как будто что ищу». Мамы уже нет, но ее глаза смотрят на меня с лица моей дочери. Каждую осень я вижу листопад, который она так любила, и чья-то доброта кажется мне частицей ее добра. И еще многое, что связано с ней, по-особенному дорого мне, ведь память человеческая не умирает.

Запевала Анна Петрова. Запись 1964 года. Иван Кириллович Крутько из Пятигорска. «Моя Аннушка в одном из писем мне на фронт после описания своей жизни на оборонительных работах закончила письмо песней «Махорка». В бытность войны, кто бы из солдат не получал письмо из дома, читали сообща взводом или даже ротой. Вот и теперь не успел я дочитать письмо и песню до конца, а это было поздно вечером, в казарме при тусклом свете керосиновой лампы, как наш ротный запевала, Ваня Беляков с присущим ему азартом запел «Не забыть нам годы огневые и привалы у Днепра», завивался в кольца голубые дым махорки у костра. Припев «Эх, махорочка, махорка!» подхватила вся рота. С того часа ту песню пели пулеметчики 1165-го стрелкового полка и в походах, и в часы передышки. По случаю 40-летия формирования дивизии съехались немногие оставшиеся в живых однополчане. Не успел я шагнуть на ночной железнодорожный перрон города Дербента, как мной тут же овладел мотив песни «Махорка». Да так, что уже в гостинице, бреясь, я не заметил, как замурлыкал вслух, как письмо получишь от любимой, вспомнишь дальние края, и закуришь, и с колечком дыма улетает грусть моя. Перед дверью умывальной комнаты остановились двое. «Доброй ночи, соратник!» «Верно, пулеметчик, по песне определили». Не сразу я узнал однополчан Ивана Ивановича Вакуленко и Ивана Остапча Бондаренко. Воспоминаний о севастопольских боях хватило до утра. А еще через год откликнулся и мой боевой друг Иван Евдокимович Беляков. Из первых же слов при домашней встрече «А помнишь нашу песню пулеметчиков, махорку?» Знакомясь с моей женой Анной Ивановной, заметил, это, наверное, и есть автор «Махорки». Не знаю, кем и когда создана эта песня, но в войну она так нами завладела, что осталась в памяти на всю жизнь.

песню военных лет «Махорка» исполнял Вадим Козин, пластинка 40-х годов. Анатолий Лушников из города «Минеральные воды». С большим приветом к вам, любитель песен Анатолий. Во первых строках своего письма спешу сообщить, что я пока жив и здоров, чего и вам желаю в вашей дальнейшей кропотливой работе. Спасибо. Во-вторых, извините за беспокойство вас моим письмом, но я думаю, вы не против будете, когда его получите. Я думаю, старинные песни никогда не уступят место современным, ибо они все были взяты из жизни. Мне очень нравится песня

раскинулось море широко. Ну, я сколько слушаю ваши передачи, и близко никто не написал за нее. А может, ее и не знают. Я эту песню полюбил еще с малых лет, и забыть ее не могу. Вот такие дела. Убедительно прошу вас, обратите внимание на мое письмо и постарайтесь, найдите эту песню. С тем пока до свидания, жду ответа. Как соловей лето, с уважением к вам, любитель песни Анатолий Лушников. Ну, эту песню Анатолию искать не пришлось. Она не раз звучала у нас, и письма о ней были интересные. Вы просто не слышали. Вот что пишет об авторе этой песни капитан второго ранга Владимир Петрович Гусев из Севастополя. Вспомнилось, как, будучи на Украине в городе Черкассы, случайно узнал, что неподалеку, в небольшом городе Чигирине, проживает автор песни «Раскинулось море широко». И вот я в древнем украинском городке, в котором меня очень приветливо встретили хозяин дома, Федор Сидорович Предтеча, и его верная подруга, с которой он прожил до золотой свадьбы долгую, красивую и беспокойную жизнь, Мария Михайловна. Много интересного поведал мне бывший моряк русского флота. Федор Сидорович рассказывал, как свою морскую жизнь начинал 15-летним юнгой на небольшом паруснике. Принимал участие в революционных событиях 1905 года и в похоронах одного из организаторов революционного восстания на броненосце «Потемкин» Григория Вакалюнчика, во время которых был ранен жандармами, пытавшихся сорвать похороны. Во время империалистической войны служил на кораблях Черноморского и Балтийского флотов, рулевым матросом на броненосцах «Синоп» и «Слава» на крейсере «Алмаз». За связь с революционным подпольем и крамольные разговоры направляется на Румынский фронт, где за революционную деятельность в феврале 17 года попадает под суд военного трибунала, и лишь февральская революция помогла избежать смертной казни. Затем снова служба на кораблях Черноморского флота. А вот история песни. Весна 1906 года. Коммерческий пароход «Одесса» с пассажирами и грузом зерна из Херсона, пройдя Суэцкий канал, следует Красным морем в индийский порт Дели. В составе палубной команды находился и Федор Предтеча. Нестерпимо печет солнце. Тяжелее всех приходится кочегарам в преисподней. На палубу с трудом поднялся молодой кочегар Василий Гончаренко, земляк и приятель Федора. «Не могу, нет больше сил». Увидев закопченного кочегара, боцман, прокричав, что он пугает благородных пассажиров, отправил его обратно в котельное отделение. Через некоторое время врач констатировал, ему уже ничто не поможет. Тепловой удар. После трагической гибели кочегара и под ее впечатлением Федор Сидорович сочинил слова «Песни кочегара», так назывался первый вариант «Песни раскинулось море широко». Последним четверостишием, которой были строки, «Напрасно старушка ждет сына домой, ей скажут, она зарыдает, а волны морские бегут за кормой, бегут и вдали исчезают». За эту песню, по возвращению в родной порт, Предтеча был списан на берег, как бунтовщик. Впоследствии текст песни несколько изменился, стал более лаконичен. Она стала своеобразным гимном моряков на длительное время. В основу мелодии песни был положен романс «После битвы» композитора Гурилева. Любители музыки могут убедиться, проиграв мелодию, ноты которой опубликованы в сборнике «Романсы русских композиторов».

Мелодия романса несколько упрощена. В песне она приобрела большую напевность, но основа сохранена. У песен разные судьбы. Одни, не успев родиться, оставив равнодушными слушателей, тут же уходят в небытие. Другие живут долго. Думается, что именно к такому разряду и относится песня «Раскинулось море широко». Ее исполняли популярнейшие певцы, и довольно часто в 30-40-х годах Леонид Осипович Утесов, который в своих воспоминаниях говорит: «Это была особенно популярная песня накануне революционных событий и знакомая с детских лет. Аккомпанируя себе на гитаре, я часто пел ее тогда, настолько сочувствуя судьбе моряка, что меня не расхолаживало бесконечное число куплетов его трогательной повести». Одно из писем, присланных Утесовым автору песни, заканчивается фразой: «Желаю вам, Федор Сидорович, хорошего здоровья, сил, спасибо вам за прекрасную песню, жму вашу матросскую руку».

сказал кочегар кочегару: огни в моих топках совсем догорят, в котлах не сдержать мне уж пару. Товарищ ушел, он лопату схватил, собравши последние силы. Дверь топки привычным толчком отворил, и пламя

0: ослепительный свет, упал сердце больше не било.
1: К ногам привязали ему колосник, и пой

0: В исполнении Леонида Утесова мы слышали русскую матросскую песню «Раскинулось море широко». Стихи песни написаны в 1906 году Федором Сидоровичем Предтечей.
1: Только сейчас он узнал этого худого обросшего человека, сразу показавшегося ему знакомым. С первого же дня, когда его, Федора, перевели сюда, в камеру. И все же он не мог точно вспомнить, кто этот человек и где они раньше виделись. Наверное, так бы и не догадался, настолько изможденный вид и линялая полосатая роба изменили его внешность. Больше всего смутила густая длинная щетина, которая покрывала подбородок и щеки, придавая лицу совершенно другой облик. Мысленно Федор окрестил этого человека бородой, хотя щетине его далеко еще было до настоящей бороды. Среди заключенных в камере были и другие, обросшие не меньше, чем наконец-то узнанный им человек, но он так их не называл. Особого интереса они у него не вызывали. А борода тут же привлек внимание. Уже одним своим поведением, без всякого панибратства, но и без замкнутости, делающий человека отшельником даже в переполненной камере. Его лицо и манеры свидетельствовали о деликатности, которая, в общем-то, за решеткой быстро сходит на нет. Борода был первым из заключенных, которого он, Федор, вроде бы встречал раньше. И вышло, что не ошибся. Как только услышал от врача фамилию Бороды, словно прозрел. Да, конечно, этого человека он видел в прошлом году на конференции, куда контр-адмирал достал ему пригласительный билет. Выяснилось, что контр-адмирал помнил Федора по военному училищу. Они встречались в Палдиске на совещании флотских политработников, немного поговорили. Федору запомнилось все, что было связано с конференцией. Комиссар советовал ему все запомнить, чтобы рассказать потом коммунистам батальона, но даже без комиссарского совета он ничего бы не упустил, так был всем захвачен. С любопытством рассматривал он эстонских коммунистов, особенно действовавших в подполье большевиков. У многих из них, как говорили, за спиной было по 10-15 лет каторги. И еще он подумал, хватило бы у него, Федора, сил выдержать все до конца. А теперь вот его самого засадили за те же толстые каменные стены, за которыми долгие годы томились многие эстонские коммунисты, и скоро станет ясно, есть ли у него стойкость или он сломается. Этот исхудалый, обросший мужчина, которого он узнал благодаря доктору, четко запечатлелся в памяти. Тогда борода был тщательно выбрит и одет в костюм, который ладно сидел на нем. Он выглядел моложе, чем многие из тех, кого избрали в президиум, совсем еще молодой человек. Во всяком случае, не намного старше его Федора, которому только что исполнилось 27. Может, он растит бороду, чтобы не распознали? Кто это? Догадка вспыхнула и тут же погасла. Федор помнил, что борода здесь известен. Вид его подтверждал, что он перенес тяжелые допросы. Видимо, у него пытались получить какие-то сведения. Избиения могут изувечить, но еще тяжелее, если ни ночью, ни днем не дают покоя, если неделями не позволяют выспаться. И все же борода не выглядел душевно сломленным. Он сохранял достоинство, силу воли и стойкость. В облике и поведении его было нечто, вызывающее расположение, даже почтение. Высокий открытый лоб, который исчез в ссадинах, делал его похожим на ученого или художника. Но он и был интеллигентом. Когда Федор еще только пытался вспомнить, где встречался с ним, он подумал, что, судя по рукам, Борода не занимался тяжелой физической работой. У него были руки учителя или писаря, но никак не ручище кузнеца или шахтера. Определил верно. Учителем Борода не был, но лекции он и впрямь читал даже за границей, как будто в Швейцарии. То, что за границей, показалось тогда год назад Федору странным. Это вспомнилось и сейчас, но больше не задевало. Сейчас Борода представлялся ему человеком прямым, который честно прошел свою дорогу. На конференции он был так воодушевлен, энергичен. Тюрьма не сломила его живую натуру. Хотя Бороде пришлось, наверное, больше всех в этой камере перетерпеть на допросах. Он не киснул в своем углу, а проявлял интерес ко всему, что происходило вокруг, к товарищам, которые сидят здесь же, за этими сырыми каменными стенами. По природе своей он был человеком отзывчивым и сострадающим чужой боли. Собеседника слушал внимательно, не пытался попусту мудрствовать, больше того, сетовать на судьбу. В нем ощущалось внутреннее напряжение, дух сопротивления в этом физически и душевно изнуренном человеке не угасал. У него доставало терпение и воли, чтобы держать себя в руках. Он держался уверенно и тогда на конференции, где ему вновь и вновь приходилось отвечать на вопросы. Физически его можно было бы назвать хилым, однако он производил впечатление человека сильного. Это ощущение подкрепляли во многом глаза, его взгляд, не блуждающий, не погруженный в себя, а замечающий все и словно провидящий. Взгляд несгибаемого в своих поступках и убеждениях человека, сказал сейчас себе Федор. В камере Федор сблизился всего лишь с несколькими людьми, с теми, кто сам обращался к нему. Двое из них были русские. Один явно местный, потому что свободно владел эстонским, другой языка не знал, так же, как и он, хотя полным незнайкой Федор не был. Уже понимал многое, мог попросить, чтобы показали ему дорогу, сказать спасибо и даже узнать, нет ли поблизости немцев или самозащитников. «Не бойтесь меня, я беженец, есть тут немцы?» Эти фразы он заучил с учителем Юханом. И еще, куда эта дорога ведет? Чтобы определить свое местонахождение и название городов и крупных поселков, он запомнил по школьному атласу у того же Юхана. Тапа, Хальяла, Раквери, Нарва, Васьк Нарва и еще десятки других названий он вбил себе в голову так, что, очутись где-нибудь в Вирумаа, мог бы тут же сориентироваться. Дольше всего Федор разговаривал со вторым русским, Макаром Кузьмичом, родом из-под Саратова. Макар Кузьмич служил в пограничных войсках. Их взвод оказался отрезанным от своих, и они продолжали действовать. Макар Кузьмич в этом году, в самом начале весны, раненый, попал в плен. У него выпытывали, сколько их было, откуда достают еду и боеприпасы, с кем из местных жителей связаны и всякое такое, но он ничего не выдал. Макар Кузьмич харкал кровью. Полицейские прикладами ломали ему ребра, заперли его в сыром подвале, где по щиколотку воды. Он вынужден был спать, сидя на ступеньках лестницы, и промерз до самых костей. Рана на ноге гноилась. Макар Кузьмич первый завел с ним разговор, спросил, откуда он родом. Федор ничего не таил. Макар Кузьмич быстро устал и снова привалился к стене, к которой обретался целыми днями. Но вера в победу продолжала жить в этом изможденном теле. Макар Кузьмич знал о поражении немцев под Москвой, и это еще больше поддерживало его веру. Ему, Федору, разгром гитлеровских войск под Москвой также придал новые силы, вдохновил на побег. Он выпрыгнул из вагона, но, к сожалению, не сумел воспользоваться своей короткой свободой. Подходил к Федору и высокий костлявый мужчина, эстонец Густав Юрьевич, который оказался врачом. Сам же Федор был крайне удручен, ни с кем не заговаривал. Федор хотел утром поговорить с Бородой. Он чувствовал, что обязан это сделать. Борода спал на нарах, где умещались 4 человека. Оставшиеся должны были найти себе место на полу. И каждую ночь находили все 18 несчастных, которых впихнули в эту 4-местную камеру. Желание поговорить с человеком, которого он про себя окрестил Бородой, оказалось столь сильным, что Федор готов был уже проторить себе дорожку среди лежавших людей. Но удержался. Решил, что, поступив так, он тут же обратит на себя внимание камеры, ибо что это его, человека, который до сих пор держался особняком, гонит теперь, и он не в силах дождаться утра. И на бороду произведет странное впечатление, из разговора может ничего не выйти. А это не должно было случиться. Федора тут никто не знал, исключая Макара Кузьмича, от которого он не скрыл ни имени своего, ни того, что родом из Нижнего Новгорода. И от следователей, и от полицейских в Таллине, Нарве, Тапа и в Кингисеппе, и от гестаповцев, кто бы ни допрашивал его, не скрывал своего имени и места рождения. Лишь одно утаил, о чем сожалел сейчас. То, что был политруком батальона морской пехоты. Следователю сказал, что он электрик, которого послали работать на советские базы. Федор считал, что такое признание для него не имеет уже никакого значения. Главное, чтобы при расстреле вести себя мужественно, чтобы с поднятой головой пройти свои последние шаги и выстоять в свой последний миг. Вначале Федор Тимофеевич думал, что его положение не самое безнадежное. Показалось, что гестаповцы верят его словам, как поверили сначала в полицейском отделении города Тапа. Он даже надеялся, что его отпустят, но оказался наивным. Думал так: если немцы посчитают его рабочим, то с какой стати будут сажать в тюрьму или отправлять куда-то в концлагерь? Не всех ведь рабочих числят опасными, чтобы держать их за решеткой или колючей проволокой. В том числе и тех, кто родом из России, пришел оттуда. Кто же станет тогда работать в шахтах и на полях? К сожалению, он ошибся. Если же вдуматься, то в его словах усомнились уже в Тапа, иначе бы не отправили в Таллин. Хотя объяснение должно было казаться логичным, он все время твердил следователю одно и то же. Раньше жил и работал в Горьком, электрик. И это было отчасти правдой. В Горьком Федор действительно учился и работал до того, как с путевкой горкома комсомола его направили в военное училище. И в электротехнике разбирался сносно. На Красном Сормове был подручным у электрика. Еще он говорил, что остался в Эстонии потому, что пароход, на котором увозили рабочих с Саарема, потопили. Назывался пароход «Мара», небольшое 600-тонное суденышко. Назвал пароход не наобум. Такое судно и в самом деле потопили в Финском заливе. О гибели этого, набитого ранеными судна, он слыхал в штабе. По счастливой случайности он спасся с тонущего парохода. Посчастливый потому, что был ранен, и больше суток пришлось мокнуть в воде, прежде чем волны прибили к берегу доску, за которую он держался. На берегу же вскоре потерял сознание. Не на прибрежной гальке. Там он встал на ноги, а в сарае, куда добрел в кромешной темноте. Так что в его словах много правды. Электриком он все же не был, солгал. Был политработником, ротным политруком батальона морской пехоты. Его Федора обнаружил в своем сетевом сарае учитель Юхан, так вся деревня называла его. Фамилия осталась ему Федору неведомой. В сарае Юхан хранил сети и прочие орудия лова. Он, Федор, был без сознания, когда в дверях сарая появился Юхан и увидел его, чужака, лежащего на старых сетях. Юхан привел его в чувство, лечил, кормил и раздобыл одежду. Старик ни о чем не спрашивал. Понимал, что это спасшийся при кораблекрушении красный моряк. На нем были черные матросские брюки и полосатая тельняшка. Учитель Юхан и спас его. Конечно, Федор никому не сказал об учителе Юхане. Как промолчал и об эстонке, который набросил ему на плечи теплую стеганую куртку, в которой его арестовали. Его считали то ли шпионом, диверсантом, то ли членом какой-то действующей в подполье группы, то ли тем и другим сразу. Он надеялся и сейчас еще надеется попасть к себе на родину, в Нижний Новгород, что означает «в Горький». Он надеялся, что тюрьма лишь промежуточная остановка, что отсюда его отправят в какой-нибудь концлагерь, на каторжные работы в шахту или на торфяные болота, где могла представиться возможность побега. Но этого не произошло. Его, правда, переместили из большей камеры в меньшую, которую заключенные считали камерой смертников. До того, как он попал в эту камеру, считал самое плохое позади. Теперь же понял, что вплотную подошел к этому самому плохому. Проклинал себя и свою дурость, принял бродяг, воров и жуликов, засланных гестаповцами за партизан. Ругал себя и за то, что после побега с поезда тратил бесполезно дни, когда пусть даже ползком, не теряя ни часа, надо было пробираться на восток. Федор понимал, что нервничает. Ибо с какой стати он все время думает о расстреле? Почему замышляет планы побега? Ведь ясно, что никаких возможностей для этого нет, что он никакой уже не беглец. Естественно, каждую ночь его могут вызвать, но он не должен терять самообладание. Должен держать себя в руках так же, как Борода, который явно понимает, что ждет его впереди. Нужно быть душевно очень сильным человеком, чтобы спокойно идти на смерть, таким как Борода. Почему-то Федор был убежден, что этот человек способен на такое. Спор, который возник у Бороды с доктором, укрепил его в этом убеждении. Федор знал теперь и о том, что врача, который пытался облегчить страдания Макара Кузьмича, обвинили в связи с действующим в подполье коммунистами. Он будто бы сделал перевязку раненому большевику, к которому его позвали, и которого он не выдал. Всех слов Федор не разобрал, спорили по-эстонски. Ему казалось, что доктор в чем-то обвиняет Бороду. Тон у врача насмешливый, саркастический. Борода, не повышая голоса, отвечал спокойно, и это его спокойствие раздражало доктора. Его голос становился все громче и громче. В предыдущую ночь увезли на расстрел Павла. От него Федор узнал бы, о чем все же они спорили. Оба, и показавшийся тогда Федору знакомый борода, и горбившийся доктор, который в этой камере явно самый старший, безусловно, серьезные и честные люди. Иначе их не держали бы здесь фашисты. Потом, когда выяснилось, кто такой борода, Федор мог сказать, что не ошибся в своем первом впечатлении. Но всего он тогда еще не знал. К своему удивлению, Федор вдруг понял, что доктор упрекает бороду в том, что тот верующий. Они не раз запальчиво повторяли слово «религия». И Федор думал, что он уловил суть их спора. Уж не пастор ли этот уравновешенный, с высоким открытым лбом и задумчивыми ясными глазами, худой, обросший арестант? Затем, когда он обменялся несколькими словами с доктором, который перевязывал незаживающую рану Макара Кузьмича, сообразил, что тот назвал бороду верующим в другом смысле. Доктор утверждал, что они с Макаром верующие, верят в марксизм так же, как христиане в своего бога, а буддисты в Будду. Макар ответил, что в такое суровое и безжалостное время, как сейчас, нельзя жить без веры в будущее. Он верит в будущее. В будущее свободных людей, несмотря на то, что сам калека, харкает кровью, и не сегодня-завтра его, конечно, расстреляют. Да и вы, Густав Юрьевич, верите, иначе не стали бы перевязывать мою ногу, не разделили бы нашу судьбу. На это доктор промолчал, хотя только что назвал себя атеистом, не признающим ни Бога, ни старой, ни новой веры, ценящим лишь одно – человеческий разум, который может все или не может ничего, как порываются утверждать некоторые историки. Федор не вмешивался в разговор доктора с Макаром Кузьмичем. Он только жадно слушал и думал, что Густав Юрьевич ищет опору своей душе, что не хочет разувериться в себе перед смертью. Но кто же этот человек, с которым доктор так горячо спорит? В тот вечер у врача он и разузнал о бороде. До разговора с доктором Федор тщетно пытался вспомнить, где они с ним встречались. По приезде в Эстонию Федор общался с немногими эстонцами и в Хиомаа, и в Таллине. Вначале он чуждался их, не сумел сблизиться с ними. В военном училище подружился с Вальтером Освальдовичем Соловьевым, который был эстонцем, хотя носил русскую фамилию. Он взял ее потому, что прежняя почему-то казалась смешной курсантом. Прекрасный товарищ, точный, твердого слова, уравновешенный человек, Вальтер Освальдович великолепно знал материальную часть оружия и был в училище чемпионом по борьбе. С ним Федор сошелся быстро. Вальтер хорошо говорил по-русски, когда писал, ошибок делал меньше, чем другие курсанты. Однако в Эстонии он, Федор, все время попадал на людей, которые или не знали русского, или едва говорили на нем. Среди бойцов Хиюмаалского истребительного батальона, вместе с которыми они отбросили вражеский десант, был всего один парень, свободно говоривший по-русски. В буржуазное время в большинстве эстонских школ русский не изучали, во всяком случае в Хиюмаа. Так им объясняли. Пожилые рыбаки, ходившие в школу еще при царе или служившие в царской армии, с русским кое-как справлялись. С ними он иногда разговаривал, чтобы лучше понять местную жизнь и обычаи. Он ни с одним так не подружился, как с учителем Юханом, который спас его. Юхан все время рисковал из-за него. Сперва пытался привести в чувство на берегу, но, когда выяснил, что дела у него плохи, перенес в тепло, в дом. Они с учителем обсуждали, как ему, Федору, быть дальше. Юхан раздобыл брюки, заштопанный на локтях толстый шерстяной свитер и куртку из домотканной материи, а также чиненные, но чистое нижнее белье и носки. В новой одежде Федор выглядел настоящим деревенским жителем, который ничем не выделялся среди местных людей. Так уверял его старый Юхан, который считал, что в таком виде можно и на улице появиться, кто там сразу наскочит на него. А попадет впросак, то есть очутится в положении, когда станут проверять документы, тут уж без аусвайса не выкрутится. Юхан объяснил, что аусвайс – это удостоверение личности, которое выдается в полиции, может, и ему дадут, если попробовать. В одиночку, на свой страх и риск, Федор Тимофеевич решил попытать счастье. Учитель Юхан отвез его куда-то за несколько десятков километров дальше. Дал ему на дорогу хлеба, сушеной рыбы и шпика, подарил складной нож. Сейчас у него больно сжималось сердце, когда он вспоминал обо всем этом. Учитель Юхан – человек особенный, в чем-то, может быть, и странный, но с большим сочувствующим беде сердцем. Вначале Федору везло. Хотя он заблудился, сделал большой крюк, но за три ночи добрался до реки Нарвы, шел только в темноте. Четвертая ночь ушла на то, чтобы найти лодку. Под утро отыскал, наконец, челнок без весел, который кто-то затащил в кусты и прикрепил цепью к дереву. Ножом Юхана кое-как перерезал ольху, выстругал себе из той части, что потолще, весло. Переправа на другой берег потребовала серьезного напряжения. Река оказалась шире, чем виделась в темноте, и течение сильнее, чем он предполагал. К счастью, Федор вырос на Волге, умел управлять лодкой на быстрине. На противоположном берегу он вытащил лодку из воды, чтобы течение не унесло, и поспешил уйти до того, как станет совсем светло, подальше от реки. На следующий день счастье оставило его. Он угодил в деревню, которую рано утром окружили немцы. Спал тяжелым сном и проснулся, лишь когда фрицы с автоматами стояли уже в дверях. Его приняли за одного из тех, кто ночью обстрелял немецкие военные грузовики и убил с десяток солдат. Федора нещадно избили, и немцы заспорили между собой, вздернуть его немедленно на первом суку или отвезти в Кингисепп. Видимо, надеялись что-то выпытать. Не то бы сразу прикончили. В Кингисеппе ему припомнил совет учителя Юхана, и он сказал, что идет из Эстонии, куда его в конце 1939 года послали на работу. Продержали его в Кингисеппе 2 недели. Каждый день допрашивали и дважды избивали. Ничего другого он не говорил. Твердил одно и то же. Из Кингисеппа отправили в Нарву, поместили в концлагерь, который называли красными казармами, видно потому, что содержали пленных в больших, построенных из кирпича зданиях, где люди мерли, как мухи. Вместе с 3 мужиками, один из которых был командиром стрелковой роты, второй артиллеристом-наводчиком, а третий сапером, они решили бежать. Бежать ему удалось через 2 месяца с сапером, когда примерно 100 заключенных неожиданно построили, заставили сменить свою одежду на противно пахнувшее полосатое арестантское тряпье, под охраной отвели на станцию и затолкали в товарный вагон. Они выпрыгнули вдвоем. Других то ли ошеломила представившаяся возможность побега, то ли они побоялись прыгать, скорость была большая, щель в двери узкая. А может, утратили от голода, холода и пережитых мучений способность действовать и надеяться на будущее? В красных казармах люди долго не выдерживали.
2: Они оседали, подобно весеннему снегу, за оконными решетками. Сергей, прыгнув, сломал себе бедро. Федор несколько часов тащил Сергея, стараясь уйти как можно дальше от железной дороги. Кусая губы и опираясь на него, Сергей вначале бодро скакал на одной ноге, но потом устал, хотя и подгонял, мол, идем, идем. Наконец они зарылись в стог сена, чтобы согреться. Ночи были холодные. В сене они прижались друг к другу, им и впрямь стало теплее. Сергей говорил, что другие тоже выпрыгнули. Правда, чуть позже, но выпрыгнули. Он это видел, видел своими глазами, прежде чем поезд скрылся за поворотом. Федор не заметил, когда ночью Сергей исчез. Больше всего на него подействовало то, что Сергей голым полустоял, полусидел в петле. Веревку скрутил из своих подштанников и рубашки, полосатую же арестантскую одежду отбросил в сторону. Хотел умереть свободным человеком. Федор вынул Сергея из петли и похоронил под елью, закидав ветками. Могилу вырыть все равно бы не смог, земля была еще мерзлой. При этом он плакал, не замечая слез. На душе было тяжко. Удивлялся, что его не преследуют. Но долго над этим не задумывался, все его чувства и мысли были сосредоточены на одном – уйти подальше, где-нибудь найти еду, раздобыть одежду. В полосатой тюремной робе он не смел никому показываться на глаза, даже ребенку в сельской местности слухи бегут из уст в уста быстро. Куртку он украл с саней, стоявших возле кучи дров на узкой лесной дорожке, где еще лежал снег. На сани были положены поленья. Дорога потом становилась хуже. Вокруг ни одной живой души Федор не увидел, только лошадь хрустела соломой в навешанном на морду мешке. В кармане куртки он нашел еду. В чистую льняную тряпицу было завернуто два ломтя хлеба, между которыми желтела яичница. Льняная тряпица заставила его задуматься. Он укрылся за дерево и стал ждать. Уминал хлеб, хотя решил, что прежде чем не выяснит все, ни кусочка не съест, но не смог удержаться. Уминал хлеб и поглядывал сквозь ветки. И не ошибся. Украл не у мужчины, а у женщины. Хотя стеганая куртка из домотканного материала явно принадлежала мужчине. Средних лет женщина в толстом свитере, который, наверное, также был с мужского плеча, старательно искала пропажу. Заглянула за сани, за дрова, внимательно огляделась и, не обнаружив никого, пустилась в дорогу. Тогда он вышел из леса и, держа в вытянутой руке куртку, пошел к женщине. Она испугалась, но быстро собралась с духом, остановилась. По взгляду и поведению ее Федор понял, что она догадалась обо всем. Положил куртку на сани, еще сильнее сжал в руках хлеб и бросился обратно в лес. Женщина поспешила за ним, накинула на плечи ему куртку, о чем-то быстро заговорила. Он не все понял из ее слов, но догадался, что не ругает его, а старается что-то объяснить. В наброшенной на плечи куртке он пошел дальше. Женщина что-то еще крикнула вслед, вроде бы звала за собой, но он не остановился. Чем дальше уходил от саней, тем больше душу охватывали тепло и доброта, исходившие от женщины, от сочувствия, которое слышалось в ее голосе. Он попал на хорошего человека, который готов был помочь ему, Но Федор не посмел ответить на добро злом, потому что навлек бы на женщину беду. Как навлек ее на Анну Егоровну, у которой его обнаружили и чью избушку из-за него подожгли. Впоследствии он много раз жалел, что не пошел за той женщиной, но тогда не мог поступить иначе. Действовал так, словно что-то подгоняло его, и это что-то всплывало из самой глубины души. Очень огорчался, что не поблагодарил женщину. Перед таким человеком не грех опуститься на колени. Сказать спасибо не только за теплую одежду, за кусок хлеба, но за доброту, с которой она обошлась с ним. В последующие дни он жил жизнью бродяги и попрошайки. Спал в сараях, разрушенных сеновалах, питался тем, что попадалось под руку. Потом пристал к трем мужикам, которые, как выяснилось, никакими не были партизанами или подпольщиками, а просто подонками, которые выслеживали таких, как он, беглецов. Это жулье наслало на его след самозащитников, которые схватили Федора. Последние месяцы он находился в местах заключения, сперва в грязной камере таповской полиции, затем в подвале таллинского СД и теперь в центральной тюрьме, которую гестаповцы называли Таллинским трудовым воспитательным лагерем номер один. Да, его посчитали или диверсантом, или шпионом, или тем и другим одновременно. Подозрение в том, что он советский разведчик, тянулось еще из ТАПа. Бродяги явно донесли на него. Он проклинал себя за то, что принял воров и грабителей, а может даже шпиков за партизан. Проклинал себя за то, что бесцельно тратил дни, не пробирался поближе к фронту. В каком-нибудь в торопях организованном на торфяном болоте лагере действительно мог представиться ему случай бежать. Но здесь у него нет больше надежды на спасение. И тут он поймал на себе взгляд Бороды. Правда, в камере было сумеречно, но Федор увидел его глаза. Хотя и знал сейчас имя, тот по-прежнему оставался для него Бородой. Федор отыскал себе место на полу, но пока еще не улегся, продолжал сидеть. Борода лежал на боку, подложив под голову руку, с открытыми глазами. Видимо, не спалось. Возможно, и он клял себя за какой-нибудь неосторожный шаг или неосуществленное дело. Мелькнула даже мысль, что, может, и он, Федор, кажется ему знакомым. Вдруг Борода пытается вспомнить, где они могли видеться. На конференции? Вряд ли эта встреча удержалась в его памяти. Зал тогда был переполнен людьми, а ни в каком другом месте он его не встречал больше, ни одним словом не перекинулся с ним. Нет! Федору снова вспомнилось это слово. Короткое, оно было сказано не с трибуны, а он сам крикнул его из зала. Делегату, который на трибуне защищал Бороду, убеждал, что тот может еще многое сделать ради великих целей. Тогда он, Федор, и выкрикнул с места «Нет!». Он не верил выступавшему, не доверял Бороде. Хотя и не был делегатом, все же не удержался. Выразил вслух свое недоверие. Был излишне горяч. Борода продолжал смотреть на него. Федор не отводил глаз, и взгляды их встретились. Федор заключил, что Борода опустил веки. Но о чем думает? Что его гнетет? В камере смертников человеческая суть обнаруживается быстро. Проявляется в самом обыденном, в том, как люди держатся, в глазах, в голосе, в словах, которые исходят из их души. Борода – борец до последнего удара сердца. Не только борец, а герой, как сказал на конференции защищавший его товарищ, чьим словам Федор не поверил тогда. Как Борода угодил в руки гитлеровцев, не имеет уже никакого значения. Он мог выполнить задание в Южной Эстонии и оказаться отрезанным от своих. Его могли оставить в подполье. Федор знал, что оно готовилось заранее. И в Хиома прятали оружие для тех, кто остался. Если бы не ночь, и если бы пол в камере не был сплошь забит спящими или пытающимися заснуть людьми, он, Федор, не теряя ни секунды, подошел бы к Бороде, признался, что сомневался в его искренности, что ему казалось, будто он скрывает что-то от них, что хотя и был сам членом партии, но еще не до мозга костей большевиком, а также то, или прежде всего то, что ни одного человека, которого основательно не узнал, нельзя осуждать наобум, как осудил его он, Федор Тимофеевич, который не знал тогда здешних партийных деятелей. Наконец он все же задремал, с твердым намерением утром поговорить с Бородой. Но поспать как следует не удалось, может, только час или два. Около 2 часов ночи он проснулся от скрежета замка и скрипа дверных петель. Назвали его фамилию и фамилию Бороды. Их обоих требовали на выход с вещами. Федор поднялся, с удовольствием почувствовал, что вызов, которого он ждал долгие ночи, неделю или больше того, что этот хриплый, зловещий голос не поверг его в панику. Он был готов, но не спешил идти к дверям. Ждал. Ждал Бороду, который что-то говорил доктору. Они переговаривались по-эстонски шепотом. Он не различал отдельных слов. Да ничего и не нужно было понимать. Ему требовалось лишь одно – сохранить присутствие духа. Еще важнее было признаться Бороде, что виноват перед ним. Ему хотелось сказать всем, кто остается жить и бороться, кто родится и придет после них, что нельзя никого подозревать вот так ни с того ни с сего, что нельзя позволять предубеждениям брать верх над людьми, что люди должны доверять друг другу, доверять и помогать, а не кричать на весь зал «нет». Хотелось сказать все это в полный голос, чтобы услышали даже глухие, но он прекрасно сознавал, что не сделает этого. Так он должен был поступить год назад. Не сейчас, когда его голос угаснет в этих каменных стенах, где у него уже нет возможности что-то объяснить, растолковать. Федор следил за Бородой, который начал пробираться к дверям. Борода ступал осторожно, был готов к тому, что ожидает его. В дверях обернулся, окинул взглядом оставшихся. Федор подумал, что он хочет сказать что-то всей камере. Так оно и было. «Прощайте». Значение этого слова Федор знал. Голос у Бороды не дрогнул, прозвучал тихо, как обычно. Федор окинул взглядом тех, кто оставался в камере. При тусклом свете маленькой лампочки он увидел поблескивающие глаза. Ему вдруг показалось, что все тут его братья, что он покидает близких людей. От наплыва чувств к горлу подступил комок. Он сглотнул его, собрался с духом и произнес: «Победа будет за нами». Охранник гаркнул, чтобы он заткнулся, но Федор не дал себе озлобиться и тут же почувствовал, как ему сжимают руку. Борода держал его выше локтя, хотел выразить сочувствие, поблагодарить за сказанное. Федор схватил его руку и тоже крепко пожал. Они шли рядом. Один охранник впереди, другой сзади. Федор вновь ощутил неудержимое желание говорить о том же самом. Что он, Федор, год назад не поверил ему, что у него не было права этого делать, потому что не знал его и не сказал все же ни слова. Сейчас не время было.

Их поставили в ряд, спиной к яме. Сосед слева, у которого дрожала нога, навалился на него, и Федор покачнулся. Борода поддержал его, и он сразу же обрел равновесие. Они снова встретились глазами, будто два давних друга, два старых товарища. В глазах Бороды он не увидел страх. То был взгляд мужественного человека. Тревожный. Это верно, что тревожный. Но тревожный взгляд человека, выстоявшего до последнего. Взгляд человека, который готов к тому, что должно быть. Они стояли, плотно прижатые друг к другу. Они взяли друг друга под руку. Они поддерживали друг друга.

0: Радио России.
1: Московское время 14:21. Здравствуйте. Вас приветствует ведущая сегодняшней дневной программы Ирина Бедерова. И я приветствую вас от имени всей творческой бригады прямого канала Радио России от первого лица.

за эти весны шли мы в бой. Он в 41-м, я в 45-м. И птичий гам, и шум лесов, все было так уже когда-то. Когда упал в траву лицом, когда упал в траву лицом, он в 41-м, я в 45-м. Когда упал в траву лицом, когда упал в траву лицом, он в 41-м, я в 45-м.

Так пойте громче, соловьи. Бушуй, весна, и свадьбы сватай. Недолюбили, кто убит, недолюбили, кто убит, он в 41-м. Я в

0: первом, я в 45-м. Планета, голову склони. Замри, земля, здесь спят солдаты. Твою весну спасли они, твою весну спасли они. Он в 41-м, я в 45-м. Твою весну спасли они, твою весну спасли они. Он в 41-м, я в 45-м.
1: Мы начали сегодняшнюю программу этой песни в исполнении Владимира

0: Трошина, потому что память этих дней, преклонение перед этими людьми, отцами, дедами нашими, вынесшими на своих плечах всю тяжесть битвы за победу, она не только с нами в красный день 9 мая. И праздник, и святая боль, она всегда, как вечно же и наша благодарность». Чуть позже я расскажу обо всей программе сегодняшнего канала, в котором тема войны и победы будет звучать в самых разных материалах. А сейчас я все-таки хочу представить полностью нашу творческую бригаду, которая вот уже работает для вас сегодня, 10 мая. Это режиссер Вера Малышева, музыкальный редактор Людмила Власова. Это целая группа технического обеспечения прямого эфира, звукооператоры в студии Лариса Керцели, Ольга Воронцова, а также радиоинженер Вадим Иванищенков. Теперь о программе. С 15.10 до 16.00 по московскому времени блок материалов, посвященный фронтовикам. Вы услышите очерк краснодарского радиожурналиста Татьяны Павловской об ученом Николае Гавриловиче Чернышове, внесшем огромный вклад в развитие ракетно-космической науки и техники нашей страны. К сожалению, его уже нет в живых, но в нашей программе прозвучат страницы из его фронтового дневника. Затем еще один очерк Ольги Волковой, к счастью, о ныне живущем и очень активно работающем на Смоленской земле, также бывшем фронтовике Иване Антоновиче Денисенкове. Поговорим в этот час мы и о музыке войны, музыке, написанной в годы войны. А в 16.10 в нашей студии будет гость, известный нам врач и писатель, одновременно Михаил Иванович Буянов. Внимание всех, кто написал ему письма после нашей последней встречи в январе этого года. Михаил Иванович Буянов, повторю, врач, писатель, а еще председатель недавно созданного у нас общества друзей Александра Дюма, будет в студии «Радио России» в канале «От первого лица» в 16 часов 10 минут. В этот же временной отрезок, то есть с 16.10 до 17.00 по московскому времени, прозвучит и большой музыкальный репортаж с благотворительного концерта в пользу Свято-Димитровской общины сестер Милосердия, которая год назад была создана при Первой Градской больнице в Москве. Этот благотворительный вечер состоялся 6 мая в Большом зале консерватории, а рассказ о нем подготовила для нашей программы журналистка Ирина Зимина. Вот и все, пожалуй, о первой части сегодняшнего канала. Напомню, вы слушаете «Радио России», авторский канал «От первого лица». Сегодня 10 мая, 14 часов 27 минут, а с вами в студии ведущая канала Ирина Бедерова. Передо мной несколько пленок. То, что мы получили от наших корреспондентов за последние 4-5 дней. О чем они? Первая запись из «Орла». У микрофона корреспондент Орловского радио Владимир Шмелев.
1: Выпускники орловских школ и их родители в большом и отнюдь не предэкзаменационном волнении. Причины более чем веские. 13 мая могут забастовать учителя орловских школ и работники большинства государственных детских дошкольных учреждений. Говорю «могут», так как последнее слово за администрацией города и области. Требования чисто экономические и, на мой взгляд, справедливые. С мая ставка преподавателя средней школы ниже минимальной пенсии, а проверка стопки тетради стоит сегодня 2 коробка спичек. На заседании Координационного совета статичных комитетов города решение однозначно.
2: Теперь вы людям говорите однозначно. 13 числа мы бастуем. И каждый для себя человек должен решить.
1: Что называется, масло в огонь подлило недавнее постановление главы администрации области об упорядочении зарплаты руководителей ряда предприятий, которые не постеснялись отхлопотать себе заработки на уровне почти президентских, никак не увязав его ни с рентабельностью, ни с ростом производства.
3: Вот я так считаю, мое предложение. Почему нам не тряхнуть эти промышленные предприятия, коли у них есть возможность платить своим начальникам столько? Нет, это должна администрация решить. решить. Да. Вот с таким предложением. Пусть они от своих предприятий, если нам негде искать денег, если нам там ЦК там ничего не дает, правительство, министерство ничего нам не дает, пусть нам дадут, значит, ну пожертвуют фонд какой-то социальный учителям эти большие предприятия.
1: А почему бы и нет? Ведь экономить на образовании не только безнравственно, но экономически невыгодно, а то и просто опасно.
4: Практически народное образование, медицина, культура обслуживает все отрасли. Все отрасли. Почему же мы оказываемся на задворках у всех этих отраслей, понимаете? А как же жить учителям, тем же врачам? Ну, врачи, говорит, создают коммерческие структуры. А школы, пока примет правительство окончательное решение, а нас с вами, уважаемые коллеги, должны решать по регионам. В одном регионе, в частности, в Кемерово, исходя из заработной платы, по этому региону довели зарплату учителей за счет шахтеров. Понимаете? Значит, где-то в других регионах то же самое за счет этих областей. В Череповце учитель получает заработную плату, увеличенную с 1 апреля за счет металлургических своих отраслей. Администрации регионов до принятия всероссийского должны у себя в регионах довести среднюю заработную плату учителя или там другого работника народного образования до уровня средней по промышленности в данном регионе. И вот это увеличение, оно должно идти за счет местного бюджета. Нравственно ли это учителю поднимать вопрос о забастовке? Естественно, с точки зрения нравственности, понимаете, здесь, конечно, мы не будем говорить. Но с точки зрения того, что любая нравственность зиждется, она все-таки на материальном каком-то уровне нашей жизни. Ведь мы же сейчас низведены, не мы сами, нас низвели до положения тех, с кем никто не считается. Раз мы заявили о себе, значит, мы до конца должны этот вопрос довести. Раз мы принимаем решение, значит, однозначно должно быть. Другого не может быть.
1: Понять повышенную эмоциональность выступающих несложно. И все же Координационному совету во главе с Игорем Юрьевичем Домогацким удалось выработать приемлемое для большинства решение.
5: Игорь Юрьевич, ваши сегодняшние требования?
6: Вы знаете, наши требования не изменились. Но в связи с тем, что в области трудно, и многие вопросы, допустим, такие вопросы, как ремонт школы, допустим, строительство школы и тому подобное, они уже действительно, многие уходят на второй план, потому что, как нам объясняют, область не может поднять. А уже сейчас действительно одним из основных вопросов – это вопрос о заработной плате. Наша ставка 700 рублей, 840. Поэтому мы знаем, что на такую, ну, мы сами по себе просто чувствуем, просто невозможно жить.
5: И какой заработок вы хотите?
6: Мы хотим то, что нам обещали. То есть указ президента – это средний по промышленности. По стране составляет 2564, как в аргументах. Но мы просим только то, что хотя бы, которая в области. Она составляет 1723 рубля.
5: А сейчас вот такого заработка не получается?
6: Нет, даже с двумя, две ставки человек ведет. Нет, не получается.
5: Дружно поддерживают учителя рядовые?
6: Вы понимаете, учителя поддерживают дружно, но уже здесь, как сказать, вопрос стоит конкретно ребром. И здесь уже каждый решает за себя. Поэтому за всех однозначно сказать нельзя. Но большинство, вот вы видели, наше собрание поддерживает это решение.
5: Так быть или не быть 13 числа забастовки? Вот отправлять ли сына в школу, скажем так?
6: Значит, это зависит от администрации области и города. Если вопрос будет решен...
5: Вопрос в смысле, средняя зарплата по промышленности должна стать зарплатой учителя.
6: Конечно,
5: так?
6: Конечно.
1: Итак, решение за администрацией. К сожалению, казна и городская, и областная практически пуста. Что ж, доживем до 13-го.
0: Этот вопрос, бастовать или не бастовать, доживем до 13-го, доживем до 22 мая, решают сейчас, к сожалению, очень многие учителя по России во многих городах, да и в селах тоже, к сожалению. Я никого не сужу и не буду, не имею на это права. Они действительно нуждаются. Они действительно нуждаются в дотациях, они нуждаются в нормальном материальном существовании. Но сами учителя ставят перед собой вопрос, нравственно ли учителю говорить о забастовке. Вы помните пленку? Ответ, который только что тоже прозвучал в этой пленке, любая нравственность зиждется на материальном уровне жизни. Вот с этим я не согласна. Мы привыкли к этому определению Марксову о том, что бытие определяет сознание, а может быть, все-таки и сознание определяет бытие. Вот не сознательность, а сознание. Может быть, можно искать какие-то другие пути. Да, бороться, но искать пути, которые были бы нравственны по отношению к ученикам. Я ничего не утверждаю. Я советуюсь с вами. Как-то попалась мне такая фраза. Я не знала, кто ее автор. «Кто одержал победу в войне?» Ответ – учителя. Вот из следующего материала из Брянска, который нам прислал Виктор Митрушин, корреспондент Брянского радио, я услышала и фамилию автора этой фразы. И, настроившись поначалу, что этот материал будет в том же плане, потому что это тоже учительский материал и материал острый, я услышала материал иной. Послушайте его теперь и вы.
7: Трудно переоценить в наше время значение курсов по основам рыночной экономики и малому бизнесу. В Брянской области инициатором в этом давно назревшем и, наконец-то, реализованном начинании стал индустриально-педагогический факультет Госпединститута. В течение 2 недель 25 учителей школ области осваивали премудрости рыночных отношений. Но послушаем декана факультета, одного из организаторов курсов, Виктора Дмитриевича Симоненко.
8: Сегодня вся Россия наша переходит к рыночной экономике. И решается это очень тяжело, болезненно воспринимается народом. Происходит это по той причине, конечно, их много, но одна из причин та, что мы не подготовлены и не разбираемся ни в теории, ни в практике рыночных отношений. Поэтому областное управление образования разрешило нам провести курсы для учителей, потому что как-то Бисмарк сказал, когда ему задали вопрос, кто одержал победу в войне, он ответил: учителя. Сегодня учительство никто не готовит к рынку, тем более оно оказалось наименее социально защищенным, и все это накладывает отпечаток на его работе. В содержании образования рынок еще не находит своего отражения, и в школе нет ни единой дисциплины, где бы детей учили основам предпринимательской деятельности, основам бизнеса, честного, порядочного, высоконравственного бизнеса, потому что у нас он в основном пиратский, этот бизнес. Вот поэтому сейчас в Институте усовершенствования учителей мы собрали группу с каждого района по одному человеку. Это учителя истории, географии, трудового обучения, физики, математики, это инженеры, есть даже один военный. Так, и вот я и доктор экономических наук Ольга Ивановна Пилипенко, ну, юристы нам помогают, провели 2-недельные курсы по основам рыночной экономики и малому бизнесу. Цель курсов – обучить учителей, научить основам рыночной экономики и малому бизнесу. И затем они в школах, в ПТУ, будут вести пока факультативно курс основы рыночной экономики и малого бизнеса. И главная цель этого курса, с одной стороны, научить детей, а дети родителям расскажут, немаловажный фактор. Но главное, организовать в школах ученические компании, которые будут производить какие-то товары, услуги. И чтобы наши дети не просто болтались в подворотнях, значит, и нарушали дисциплину, увеличивали без того высокий уровень криминогенной обстановки, а чтобы они занялись тем, чем в нормальном цивилизованном обществе дети занимаются. Я впервые встретился с очень заинтересованными учителями, потому что, когда я проводил анкету, многие написали, что впервые в жизни учусь интересом, иду на занятия с желанием. То есть люди с большим интересом изучали, коллектив попался очень грамотен, компетентный, и нам, преподавателям, приходилось работать над собой, потому что вы понимаете, что мы тоже находимся не в рыночной среде, а приходится все это, так сказать, из иностранной литературы брать. Ну, мы бывали, конечно, на курсах, на соответствующих. Так что вот первая группа учителей, сегодня 25 человек, получает удостоверение, и в 25 школах области начнутся эти занятия. Конечно, область наша очень теряет в том плане, что до сих пор надо было уже обучить заведующих районным отделом народного образования, директоров школ прежде всего, значит, учителей других предметов, потому что содержание рыночной экономики должно раскрываться на занятиях по всех дисциплинах. И был интегрирующий курс в основе рыночной экономики, который, так сказать, формировал бы целостные знания. К сожалению, значительная часть руководителей органов народного образования очень консервативны. И сегодня еще дети наши рынок видят только по спекулянтам, по тем пиратам, которые, так сказать, оббирают народ, а не тот, который планирует, я так думаю, наш президент и его команда, которая ведет сегодня нас к рыночной экономике. И болезненно воспринимаемая нами она, по той причине, что мы, так сказать, не подготовлены к ней абсолютно. Поэтому вот наша группа творческая, а вокруг меня, так сказать, скомплектовалась хорошая творческая группа преподавателей, и ставит своей целью обучить учителей, обучить наших детей, чтобы они с сознанием дела шли в бизнес, шли в рыночную экономику, готовили себя менеджеров, других специалистов рыночных отношений на высокой нравственной основе.
7: Как же сами слушатели курсов оценивают то, что для них сделано, те знания, которые они получили? Разговор начала учитель географии из Брасовского района Валентина Леонидовна Рудакова.
9: Вещь совершенно новая и очень интересная, а самое главное это то, что она нужна в работе. Все-таки детей мы должны постепенно своих вводить в новые экономические рыночные отношения, и считаю, что в школе это обязательный предмет все-таки должен быть.
7: А вы какой предмет преподаете?
9: Я учитель географии. Мы изучаем с ребятами экономическую географию своей республики и зарубежных стран, и считаю, что все-таки знакомить с новыми понятиями мировых рыночных отношений мы должны.
7: Как вы будете передавать свои знания? Я имею в виду, какую-то базу. Там, наверное, нужны и компьютеры, нужно какое-то оборудование, какая-то техника.
9: Дело в том, что у нас школа опорная, и есть компьютерный класс, и поэтому есть все возможности для этого. Самое главное, конечно, было бы желание и детей, и самого преподавателя.
10: Карина Галина Васильевна, Жилятинская средняя школа. Тоже наша школа опорная. Дело в том, что вы посмотрите сейчас, как идут на средней разрезе, буквально все информация идет, рынок, биржа, акции. Дети наши в этом, некомпетентны совершенно, не говоря уже даже тех, кто с ними сотрудничает. Поэтому первая мысль, когда меня сюда отправляли, даже не для детей, а для того, чтобы, во-первых, сами учителя узнали основы современной рыночной экономики. Поэтому я, когда приеду, посчитаю лекцию своим учителям. Тем более, дети должны выходить, да, своим коллегам. Дети должны знать хотя бы элементарно о рынке что-то. Тем более, посмотрите, страна все равно идет к рынку. Поворота не будет обратно.
11: Подвязный Виталий Станиславович, Гордеевский район, Гордеевская средняя школа. У меня с коллегой, в общем-то, расхождений особых нет. У нас так небольшой даже немножко спор возник, кому лучше преподавать. Я считаю, неважно, будет это математик, историк или географ, ради бога. Надо все-таки отдаваться этому делу с душой. То, что мы тут узнали, да, в самом деле колоссальная новая информация, которая, в общем-то, необходима и для сельской школы, которую я представляю. Единственное, что нам еще предстоит, это поработать над тем, как вот теорию воплотить в практику. Небольшая база у нас есть. В общем-то, дети будут заинтересованы, каким это будет методом притворяться. Я думаю, надо обговаривать на местах, эти основы рыночной экономики, хотя бы основы внедрять, не жалея денег. Иначе, в общем-то, наши дети нам спасибо не скажут.
7: Да, вроде бы сделано нужное и важное дело. Но будут ли курсы работать на постоянной основе? Как мы слышали, со всей определенностью об этом никто пока сказать не может. Поговаривают о том, что подобное обучение может быть организовано только в Москве, что заключены или будут заключены договоры на этот счет с какими-то столичными учреждениями и учебными заведениями. Известно также, что это будет стоить немалых денег, в то время как курсы, организованные на индустриально-педагогическом факультете Брянского пединститута, практически ничего не стоили слушателям. В то же время высокой квалификации организаторов этих курсов ни у кого сомнений нет. Почему тогда не спешат руководители народного образования области распространять ценный опыт, поддерживать его инициаторов морально и материально? Может, дело здесь в консервативном, если не сказать точнее, подходе к делу, когда местное начальство считает, что у нас не могут так, как в Москве. В данной истории такой подход со скидкой на провинциализм должен быть исключен, а те, от кого зависит быть или не быть курсом по основам рыночной экономики и малому бизнесу, должны склонить все-таки свое мнение в пользу положительного ответа на этот риторический вопрос.
0: Вот такой путь, тоже нелегкий путь победы в войне предлагает брянское учительство. Если вы слышали нашу программу от 5 мая, свой путь предложила Галина Павловна Вишневская, которая была гостем нашей программы, напомню, это было 5 мая. Помните, она, услышав о забастовке учителей, сказала: «А что делать?» И сама ответила: «Требовать землю надо». Надо требовать землю частной собственности, и тогда будут накормлены и учителя, и медики. Требовать землю, на которой весна, и какая погода. Кто у нас сегодня дежурит в гидромедцентре?
12: Татьяна Викторовна Аникеева.
0: Здравствуйте, Татьяна Викторовна. И что с погодой? Вы знаете, у нас уже сложилась традиция рассказывать, что сейчас сеять, что сейчас сажать. Мы все теперь землеробы.
12: Ну, вы знаете, сеять, сажать вот на загородных участках. Сейчас вот сажают картошку, в конце месяца огурцы и помидоры. Помидоры даже скорее в начале июня хорошо посадить.
0: Вы для средней полосы говорите?
12: Да, для средней, да.
0: Ну, хорошо, тогда о погоде.
12: Ну, май у нас последний месяц весны. Это месяц-праздник. Он дарит нам соловьиные пения и море цветов. Это и тюльпаны, и нарциссы, и ирисы, и, конечно, самые нежные и самые душистые цветы – ландыши. Май – бурный весенний месяц, месяц рассвета всего живого. И хотя погода в мае переменчива, но движение идет только вперед, к теплу, к лету. А если в мае и прохладно, то есть надежда на хороший урожай. Ведь всем известно, май холодный, год хлебородный. А теперь после лирического вступления перейдем к прогнозам погоды на 11 мая, еще один выходной день. К сожалению, в северной половине европейской части России завтра небо будет чаще затянуто облачной пеленой, и во многих районах ожидаются дожди. Их принесет циклон, центр которого будет располагаться над Карелией. Больше всего дождей выпадет предстоящей ночью в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Днем они ослабеют, но большого тепла не будет, только 8-13 градусов. Целый день будет моросить дождь в Карелии, и там тоже 8-13 градусов. Дождь с перерывами продолжаться будет в Вологодской области при температуре 10-15 градусов. А в Архангельской области небольшие дожди пройдут лишь местами. Будут непродолжительными, иногда проглянет солнце, температура 12-17 градусов. 13-18 градусов ожидается в республике Коми. Там ветрено и тоже не обойдется без дождя. В Волгоградском районе, где накануне было тепло и сухо, завтра пройдут кратковременные дожди и станет прохладнее – 11-16 градусов. На Средней Волге после 25-градусного тепла завтра 15-20 градусов. И только в заволжских районах воздух прогреется до 22-27. В областях центра России ожидаются кратковременные дожди с грозами. Погода ожидается облачной, но будет проглядывать и солнце. Днем от 11 до 18 градусов. В черноземной зоне 18-23, а в Курской и Липецкой областях не выше 18 градусов. И тоже грозовые дожди. 13-18 градусов предполагается и на Нижней Волге. Там пройдут кратковременные дожди. Солнечно будет в Ростовской области, Калмыкии и Краснодарском крае. Днем 18-23 градуса. Такая же температура 18-23 градуса и на Черноморском побережье Кавказа. И также тепло от 17 до 24 градусов завтра на Южном Урале. Правда, ночью здесь заметно холоднее. 10-15 градусов в Ханты-Мансийском автономном округе, 6-11 в Ямало-Ненецком. А в земледельческой зоне Тюменской области солнечно, 15-20 тепла. 11-16 в Омской области. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях завтра временами дождь 8-13 градусов. А в южных районах без осадков до 18 тепла. 10-15 градусов ветрено и дождливо в центре и на юге Красноярского края. Небольшие дожди пройдут в Увинки и Туруханском районе. Там плюс 5-10. И все эти дожди связаны с малоподвижным циклоном, центр которого уже несколько дней располагается над югом Ивенкии. Холоднее всего завтра днем на Таймыре. Там местами до 15 градусов мороза. И ветрено. Прекратятся дожди на Дальнем Востоке. В Хабаровском крае завтра солнечно, на севере до 8 тепла, а на юге 16-21. В Приморье 14-19. А штормовой циклон и связанная с ним зона дождей уйдет на Камчатку. На юге полуострова небольшие осадки 4-9 тепла, а на севере области дождь со снегом. Порывистый ветер плюс 3-8. В Петербурге ночью дождь 4-6 градусов, а днем кратковременный дождь 10-12. В Москве и Подмосковье завтра будет облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, возможны и грозы. Ветер западный. Температура ночью 7-9 градусов тепла. В окрестности города от 5 до 10. Днем 15-17. В пригородах от 13 до 18 градусов. В этот час в Москве 14 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра. И относительная влажность воздуха 66%.
0: Все, Татьяна
12: Алексеевна. У меня все, да, погода.
0: Спасибо. Я, пользуясь случаем, поздравляю вас с праздником 9 мая. Он еще есть.
12: Спасибо, я тоже.
0: До свидания.

0: До конца программы осталось чуть больше 10 минут, и я хочу... До конца первого часа нашего канала осталось чуть больше 10 минут, и я хочу познакомить вас сейчас с программой канала второй части канала, которая по московскому времени прозвучит с 20 часов 10 минут. Я познакомлю вас с музыкальными передачами, которые прозвучат во второй части нашего канала. 6 мая на вечере в Цедри в Москве проходило очередное заседание клуба любителей романсов. В 20:30 прозвучит репортаж с этого вечера. Как всегда, его готовит Людмила Власова. Это репортаж в цикле, в нашем традиционном цикле «Возвращение романса». А сейчас небольшой фрагмент этого вечера. На сцене Галина Хомчик. Галина Хомчик. Она рассказывает о авторе, певице, исполнителе, к сожалению, уже ушедшей из жизни. Ее песни также прозвучат в программе «Возвращение романса». Слушайте.
1: Песни Веры Матвеевой. Не новелла Матвеевой, ныне здравствующей, а вот Верочка Матвеева была замечательный такой московский автор с очень трагичной судьбой, потому что ее не стало, когда ей было 32 года. И тем не менее, писала такие светлые, удивительно какие-то легкие, лучистые песни. Вера Матвеева.

Эффектно прозвучал фрагмент передачи, полностью которую вы услышите в 20 часов 30 минут по московскому времени. А сейчас прозвучит еще голос одной певицы. Вот этот голос я хочу предложить вам узнать. И, надеюсь, люди старшего поколения, многие узнают, безусловно, узнают этот голос.

0: Да, конечно, это Надежда Казанцева, Надежда Аполлинарьевна Казанцева, солистка радио еще с довоенных лет, участница концертов «Победы», участница концерта в честь первого салюта, это в 43-м году. Ну, и, конечно, участница нашей программы, вы поняли, я говорю о том, что в конце нашего сегодняшнего канала, в его второй части, в 21.10, вас ожидает встреча с ней. О чем мы будем говорить? Конечно же, о Дне Победы, тем более, что она пела в Берлине. Послушайте небольшой фрагмент.
1: На Ленинградском радио? Да, в общем-то, все то же самое. Весь свой репертуар я уже конкретно вам не скажу. К сожалению, я очень легкомысленно относилась к своей деятельности первой половины, так сказать, моей творческой жизни. Я ничего не записывала.
2: Ну, хотя бы так вот, из любимых.
1: Вот потом дальше, например, уже какие-то, я стала записывать хотя бы концерты, репертуар, и время, дату, и год. И так что вот дальше я уже что-то могу посмотреть. А тогда я только, так сказать, в надежде на свою...
2: Хорошо.
1: Ну, и потом, ведь мы вообще в радиокомитете, певцы все пели, как говорят, были всеядные. Потому что мы пели все, начиная от самых сложнейших классических арий и кончая советской песней, русской народной песней. Мы пели все, и пели и с любым оркестром, и с джазом пели. В то время был джаз Фасмана там такой. Так что...
0: Ну вот, мы подошли к тому, что вы все-таки солистка радио, если я не ошибаюсь, с 35-го, с 36-го года?
1: В Москве с 35-го.
0: Безусловно, и я думаю, что еще плюс к тому, что у вас был, конечно, прекрасный голос, все-таки имя Надежды Казанцевой, и в 50-е, и в 60-е годы, радио, и вот я просто удивлена, но почему сейчас так мало звучит этих записей, вот я сейчас снова переслушиваю это все. Я надеюсь, что сегодня они позвучат. Может быть. Дай Бог вам здоровья, дай Бог еще долго-долго вам себя продолжать реализовывать, потому что все, что вы делаете, это прекрасно. И я надеюсь, вы разрешите нам выбрать, да, из громадного репертуара, оставшегося в записях, к счастью, на радио, то, чтобы прозвучало вот в этой передаче.
1: Ну, конечно, да? Конечно.
0: Разрешите.
1: Я вполне доверяю.
0: Спасибо большое. Еще раз с праздником вас поздравляю.
1: Спасибо.
0: И еще раз просто вам желаю здоровья и благодарю вас.
1: Спасибо вам.
3: Планета, голову склони. Замри, земля, здесь спят солдаты. Твою весну спасли они, твою весну спасли они. Он в 41-м, я в 45-м. Твою весну спасли они. Твою весну спасли они, он в 41-м, я в 45-м.
4: Растущее увлечение юноши музыкой заметил, наконец, и Воин Андреевич. По его мнению, брат должен был стать таким же дельным моряком, как и он сам, а музыкой заниматься лишь слегка для развлечения. Он запретил занятия, а когда огорченный мальчик написал домой, то выяснилось, что родные полностью согласны со старшим братом. После длительных просьб он получил разрешение посещать педагога лишь изредка, только как доброго знакомого. Дружеские беседы, однако, снова перешли в занятия, правда, нерегулярные. Возобновилось и сочинение музыки. Может быть, именно в борьбе за право заниматься любимым искусством юноша определил свое призвание. «Я теперь окончательно сочинитель», вырвалось у него в одном из писем домой. Учитель давно не сомневался в масштабе дарования своего ученика. Осенью 1861 года Канилле привел его к Балакиреву. «Вот то-то я был доволен», – писал Римский-Корсаков в летописи. Балакирев был одним из самых выдающихся деятелей русского музыкального искусства XIX века. Знакомство с Римским-Корсаковым произошло, когда ему исполнилось 25 лет. Он был в расцвете творческих сил и пользовался известностью среди передовых музыкантов. Глинка, познакомившись с Балакиревым в последний год своей жизни, указал на него как на своего продолжателя. Много лет спустя Римский-Корсаков вспоминал о впечатлении, которое произвел на него Балакирев. Молодой, с чудесными подвижными огненными глазами, с красивой бородой, говорящий решительно, авторитетно и прямо, каждую минуту готовый к прекрасной импровизации за фортепиано, запоминающей мгновенно играемые ему сочинения. Балакирев объединил вокруг себя группу молодых музыкантов. В нее входили Бородин, Мусоргский, Кюи и самый молодой в кружке Римский-Корсаков. Необходимо назвать и Стасова, высокообразованного человека, выдающегося критика и фактически второго руководителя кружка. Идеей, вдохновившей балакиревцев, была борьба за самобытную русскую музыку, развивающуюся на основе народной песни за передовое искусство, обращенное к демократической публике. Собираясь, они не только играли свои музыкальные сочинения, но и читали вслух статьи Герцена и критиков-демократов, горячо спорили об искусстве. Здесь юный Корсаков впервые узнал, как надо заниматься самообразованием, изучать историю, услыхал о писателях, о которых в училище понятия не имел. 17-летний юноша жадно впитывал новые знания и ждал субботы, когда получал увольнение, как праздника. В 1862 году он начал свое первое крупное сочинение, первую симфонию «Ми бемоль минор». К концу весны он успел написать три части – первую, скерцо без трио и финал. В апреле того же года гардемарин Римский-Корсаков хорошо закончил училище, шестым из всего выпуска, и получил назначение в кругосветное плавание на военном учебном клипере «Алмаз». Тяжело было бросить музыку, расстаться с новыми друзьями. Но смерть отца весной 1862 года, материальные затруднения семьи, настояние матери и брата, которые не мыслили для него другой деятельности, кроме морской службы, заставили его подчиниться. 21 октября 1862 года в 8 часов утра клиппер «Алмаз», стоявший на кронштадтском рейде, снялся с якоря и вышел в море. Служба Римского-Корсакова на клиппере совпала с польским восстанием. Корабль получил задание не пропускать суда с оружием для восставших, что не вызывало сочувствия юноши. Заниматься музыкой было невозможно. За 2 года 8 месяцев плавания он сочинил только медленную часть – «Анданте» своей симфонии. Зато читал Римский-Корсаков много, больше всего исторические книги и публицистику. Добывал запрещенный колокол и зачитывался им, несмотря на то, что чтение колокола в армии и флоте преследовалось. Юный гардемарин глубоко интересовался деятельностью Герцена. Только застенчивость, боязнь, что он слишком незначителен для знакомства со знаменитым публицистом, удержали его зимой 1862-63 года во время стоянки клипера в устье Темзы от посещения Герцена, жившего в Лондоне. Юношу возмущало грубое обращение офицеров с подчиненными, брань и рукоприкладство, обычные в то время, особенно на военных кораблях, безнаказанность офицеров, бессмысленные взыскания, причиняющие матросам увечья, произвол, царивший на корабле, пьянство в кают-компании, тупость офицерской среды – все это вызывало в нем чувство протеста. Он любил вахты, когда ночью или ранним утром один находился на палубе. Римский-Корсаков был склонен считать время кругосветного плавания потерянным, остановившим его развитие как музыканта. На самом деле это не совсем так. Непосредственно музыкальная работа действительно прекратилась, но плавание обогатило его новыми, яркими, запомнившимися на всю жизнь впечатлениями, расширило его кругозор. В плавании формировался его характер, юноша возмужал и свои мысли о музыке высказывал более решительно. Он писал матери: «Зачем иметь узкие понятия о пользе? Разве только полезен тот, кто находится на службе и получает жалования и чины? Разве музыка – пустое занятие вроде скоморошества и показывания фокусов?» Отвечаю решительно – нет. Нравственная польза от музыки неоспорима. Русские музыканты не идут, а летят вперед. Я бы должен поддержать это развитие музыки в России. Из меня вышло бы много». 60-е годы XIX века – время сложное и противоречивое. Оно началось бурным общественным подъемом. Половинчатая реформа 1861 года, провозгласившая волю, обманула надежды крестьян. Народ волновался. Вспыхивали восстания. В Петербурге и Москве молодежь была возбуждена, ждали революции. Настроение того времени полнее всего выразил Чернышевский в романе «Что делать», возвестив близость решительных общественных перемен. Утверждая, что будущее светло и прекрасно, он завершил книгу оптимистическими словами: «Надеюсь дождаться этого довольно скоро». Годы реакции были для многих художников временем серьезных раздумий. Ждали революции, и вопрос о том, быть или не быть ей, связывали с думами о том, что же представляет собой народ, веками угнетенный и борющийся за свободу. Чернышевский в одной из последних написанных на «Свободе» статей «Не начало ли перемены» призывал изучать народную жизнь, не закрывать глаза и на суровую правду о забитости и несознательности крестьян. Он высоко оценил рассказы Успенского за то, что тот пишет о народе правду без всяких прикрас. Музыка не осталась в стороне от общего движения времени. Балакиревский кружок был таким же творческим прогрессивным объединением, как и артель художников, организованная Крамским, или группа писателей, связанных с журналами «Современник» и «Русское слово». Весной 1862 года начала работать бесплатная музыкальная школа БМШ, организованная Балакиревым и Ломакиным, талантливым дирижером-хоровиком. По мысли ее основателей, школа должна была дать бесплатное начальное образование, навыки по хоровому пению, сольфеджио, элементарной музыкальной грамоте недостаточным людям и приобщить к музыке широкие слои населения. В числе учеников мы увидим и фабричных, и лавочных сидельцев, и гостинодворцев, и средний круг, писал в одной из статей Кюи. Балакирев возглавил БМШ и дирижировал ее публичными концертами. Предполагалось, что сборы с концертов создадут материальное обеспечение и покроют расходы школы. Однако она в значительной мере существовала на добровольные пожертвования богатых любителей музыки, привлеченных Балакиревым в совет школы. Конечно, их помощь не могла служить твердой поддержкой, и положение оставалось крайне шатким. Восхищение вызывала деятельность преподавателей школы. Они работали с энтузиазмом, невзирая на частое отсутствие денег. Между тем, еще в 1859 году группа передовых русских деятелей, среди которых ведущую роль играли Рубинштейн, Стасов, брат критика, и Кологривов, организовала Русское музыкальное общество, РМО. Осенью 1862 года по инициативе Рубинштейна в Петербурге открылась первая русская консерватория, и он стал ее директором. Если задачей БМШ было музыкальное воспитание широких слоев населения, то консерватория должна была дать стране русских учителей музыки, русских музыкантов для оркестра, русских певцов и певиц, которые будут трудиться так, как трудится человек, который видит в своем искусстве средства к существованию, право на общественное уважение, средства прославиться, средства совершенно предаться своему божественному призванию, как должен трудиться всякий, уважающий себя и свое искусство. Цели и задачи консерваторского образования были высказаны Рубинштейном в статье, в которой он стремился подготовить общественное мнение к открытию консерватории. В той же статье он писал: «Да, устройте консерваторию, дайте знания человеку, желающему исключительно предаться своему искусству, и тогда пусть себе любители занимаются музыкой для собственного удовольствия». Балакирев и его соратники выступали против консерватории, опасаясь, что обучение в ней приведет к академической приглаженности, к потере национальной самобытности. Однако их опасения не оправдались. Русские консерватории воспитали блестящую плеяду музыкантов. Уже первый выпуск Петербургской консерватории дал миру Чайковского. Был неправ и Рубинштейн, когда в начале своей деятельности недооценивал своеобразие русского искусства и не уделял его изучению достаточного внимания. Впоследствии он это понял. Легко себе представить, как бурлящая музыкальная жизнь тех годов могла подействовать на молодого моряка, возвратившегося на родину после почти трехлетнего отсутствия. В 1865 году Римского-Корсакова с частью первого флотского экипажа перевели в Петербург в береговую службу. Юноше казалось, что в плавании он все забыл, что любовь к музыке в нем заглушена, что он не сможет вернуться к занятиям ею. Однако в дружеской атмосфере балакиревского кружка талант его стал быстро развиваться. Собрания у Балакирева, где проигрывали и обсуждали новые сочинения, много играли в четыре руки, рассказы Балакирева о спевках и репетициях, об известных музыкальных деятелях, с которыми он теперь часто встречался, его музыкальная эрудиция и дирижерское искусство – все вызывало восторг юного композитора. Казалось исполненным какой-то таинственной прелести и побуждало его самого к творчеству. В декабре 1865 года в открытом публичном исполнении прозвучала первая симфония, доработанная Римским-Корсаковым после окончания плавания. Это первое крупное произведение композитора, во многом еще не зрелое, но вместе с тем самобытное, свидетельствовало о появлении в музыкальном мире большого своеобразного таланта. Критики встретили симфонию благожелательно. В особенности адажио, построенная на народной песне про татарский полон, прелестью инструментовки, впрочем, не изысканной, не бьющей на эффект, новизной формой и более всего свежестью чисто русских поворотов гармонии изумила всех, отзывался о симфонии Чайковский. Интересно отметить, что эта статья положила начало многолетней критической деятельности Чайковского. Уже в 1866 году в концерте БМШ под управлением Балакирева исполнилось следующее произведение юного автора – увертюра на русские темы, а в 1867 году в концерте РМО – фантазия на сербские темы. «Дай Бог, чтобы наши славянские гости никогда не забыли сегодняшнего концерта», – писал Стасов в статье «Славянский концерт» господина Балакирева. Дай Бог, чтобы они навсегда сохранили воспоминания о том, сколько поэзии, чувства, таланта и умений есть у маленькой, но уже могучей кучки русских музыкантов. Оброненные мимоходом слова «могучая кучка» стали воистину крылатыми. И хотя критики, враждебные балакиревскому кружку, употребляли их в насмешку, музыкальной общественностью они были восприняты всерьез, как меткое определение творческой группы полюбившихся ей молодых композиторов. Однако все три произведения Римского-Корсакова, и первая симфония, и увертюра, и сербская фантазия, своего рода лишь проба пера талантливого композитора. Только в четвертом произведении, музыкальной картине «Садко», он нашел свой художественный стиль, определил свойственный ему круг образов и их развитие. Садко – произведение программное. Так называются музыкальные сочинения, основанные на определенном сюжете. Сюжет музыкальной картины Римского-Корсакова заимствован из былины о Садко «Новгородском госте». Композитор предпослал партитуре краткое объяснение. «Стал среди моря корабль Садко «Новгородского гостя». По жребию бросили самого Садко в море, в дань царю морскому, и поплыл корабль своим путем дорогою. Остался Садко среди моря один со своими гусельками и ровчатами, и увлек его царь морской в свое царство подводное. А в царстве подводном шел большой пир. Царь морской выдавал свою дочь за океан моря. Заставил он Садко играть на гуслях, и расплясался царь морской, а с ним и все его царство подводное. От пляски той всколыхалось и океан моря, и стала ломать, топить корабли. Но оборвал Садко струны на гуслях, и прекратилась пляска, и море затихло. Сюжет былины о Садко был особенно близок Римскому-Корсакову. Почти через 30 лет после создания музыкальной картины он опять вернулся к нему, задумав и осуществив грандиозную оперу-былину «Садко». Композитора привлекала и возможность изобразить любимую им стихию «море», и сказочные фантастические эпизоды былины, да и сам герой былины Садко, мужественный народный певец, мореход и гусляр, покоряющий силой своего искусства подводное царство. Тема моря проходит через все произведение. Суровый повторяющийся мотив звучит, как неторопливое движение большой волны. Он очень краток, всего из трех звуков. Средствами оркестра Римский-Корсаков придает музыке то тревожное, таинственное, то могучее, то светло-журчащее звучание. но в основе ее все тот же мотив. Изменяется море, темнеет, становится сумрачным, вот-вот закипит буря. Опять утих ветер, и ласково катит безбрежный океан свои могучие волны. И слушатели, и музыканты с первого же исполнения почувствовали необычайную образность и красочность музыки. Звучание оркестра создавало впечатление брызг воды, журчания и рокота волн. Эта музыка действительно переносит нас во что-то водяное, подводное настолько, что никакими словами нельзя было бы выразить ничего подобного, писал Серов. Что тут в звуках оркестра бездна не только общеславянского, но истинно русского, что музыкальная палитра автора искрится своеобразным самобытным богатством, это несомненно. Летом следующего, 1868 года, Римский-Корсаков закончил новое программное произведение, симфоническую сюиту «Антар», первоначально названную Второй симфонией. «Антар», восточная сказка Сенковского, привлекла внимание Балакирева и Мусоргского, и они предложили ее сюжет Римскому-Корсакову. Интерес к музыке Востока вообще характерен для русских композиторов. В опере Руслана и Людмила Глинки это отразилось и в сценах у Черномора, и в образе Ратмира. Кучкисты продолжили намеченный Глинкой путь. «Антар» – первое произведение молодого композитора на восточный сюжет, но в нем чувствуется глубокое проникновение в народную музыку Востока. Содержание сказки раскрыто Римским-Корсаковым как ряд музыкальных картин, сменяющих друг друга. Ее герой, одинокий, разочарованный скиталец Антар, напоминает романтических героев многих музыкальных и литературных произведений XIX века. Его мечтательная, несколько сумрачная тема проходит через все четыре части. Блуждая в пустыне, Антар видит коршуна, преследующего газель, и убивает его. Коршун оказывается злым джинном Джангиром, а газель – добрый Перри Гюльназар. В награду за свое спасение она выполняет три желания Антара. Дает ему испытать сладость мести, вторая часть, сладость власти, третья часть, и сладость любви, четвертая часть. Именно вторая часть, рисующая картину кровавой битвы, месть Антара, и охватившую его затем тоску, послужила толчком для Репина к созданию картины «Иван Грозный убивает своего сына». В один из вечеров как-то в Москве я слышал новую вещь Римского-Корсакова «Месть», рассказывал Репин. Она произвела на меня неотразимое впечатление. Эти звуки завладели мною, и я подумал, нельзя ли воплотить в живописи то настроение, которое создалось у меня под влиянием этой музыки. Я вспомнил о царе Иване. «Антар» упрочил известность Римского-Корсакова. Дирекция РМО пригласила его дирижировать. Как офицер, молодой композитор должен был получить разрешение и подал своему командиру рапорт, но его просьба была отклонена. Государю-императору неблагоугодно, чтобы господа офицеры вообще являлись публично участниками в исполнении как в концертах, так равно и в театральных представлениях, гласила резолюция морского министра. Есть нечто неудержимое, влекущее всех композиторов к опере. Это то, что только она одна дает вам средства сообщаться с массами публики. Опера, именно только опера, сближает вас с людьми, роднит вашу музыку с настоящей публикой, делает вас достоянием не только отдельных маленьких кружков, но при благоприятных условиях всего народа, писал Чайковский. Действительно, используя в опере различные виды искусства, композитор получает возможность с исключительной полнотой и наглядностью выразить свои идеи, чувства, создать образы большой, впечатляющей силы. Естественно, что оперный жанр привлекал композиторов могучей кучки и занял впоследствии ведущее место в их творчестве. Между тем, в развитии русской оперы после Ивана Сусанина и Руслана и Людмилы Глинки, Русалки Доргомышского наступил некоторый застой. Юдиф и Рогнеда Серова намечали путь монументально-эпического спектакля.

Ленский знал, что дни его сочтены. Часто он говорил: «Если я умру, то Кюи докончит каменного гостя, а Римский-Корсаков его наинструментует». Дорогомышский скончался через несколько месяцев, в январе 1869 года, но он успел все сочинить, кроме заключения первой картины. Оркестровать же пришлось все. С этой задачей Римский-Корсаков справился блестяще. Через 3 года после смерти автора, в 1872 году, опера уже исполнялась на сцене Мариинского театра. Для композиторов «Могучей кучки» Дорогомышский был великим учителем музыкальной правды. Влияние его отразилось на творчество Римского-Корсакова, в частности, в первой его опере «Псковитянка» и в выразительных речитативах других его опер, более же всего в опере «Моцарт и Сальери» с ее свободным ариозно-речитативным построением. На вечерах у Дорогомышского молодой композитор познакомился с сестрами Пургольд. Обе девушки отличались незаурядной музыкальностью. Старшая из них, Александра Николаевна, вскоре стала исполнительницей вокальных произведений балакиревцев, а в ряде случаев и вдохновительницей их творчества. Младшую, Надежду Николаевну, отличную пианистку, Мусоргский ласково называл «нашим милым оркестром». Прекрасная музыкантша, она серьезно изучала теорию музыки и пробовала свои силы в композиции. Романс Римского-Корсакова «Ночь», посвященный ей, открыл серию вокальных произведений, сочетавших лирику природы и чувств. При всей красоте его романсы почти все были довольно спокойны и даже чуточку холодны. «Теперь пришла для него другая пора», – писал Стасов. Надежда Николаевна принимала горячее участие в создании «Псковитянки», первой оперы Римского-Корсакова. Она проигрывала эскизы, обсуждая их с автором, даже инструментовала несколько отрывков. Одно из писем композитора к ней свидетельствует о роли, которую она сыграла в завершении оперы. «Увертюра от первой до последней нотки принадлежит нехорошей девочке, которую я очень-очень люблю». Взаимное глубокое чувство связало судьбу молодых людей. В июне 1872 года Надежда Николаевна стала женой композитора. 1871 год, время окончания «Псковитянки», отмечен особенной дружбой Римского-Корсакова с Мусоргским. Друзья даже жили в одной комнате. Оба они служили. Мусоргский уходил ежедневно к 12 часам утра, Римский-Корсаков 2 раза в неделю к 9. Как могли они сочинять, не мешая друг другу? Римский-Корсаков отвечает на это в летописи. С утра часов до 12 роялем пользовался обыкновенно Мусоргский, а я или переписывал, или оркестровал что-либо вполне уже обдуманное. К 12 часам он уходил на службу в министерство, а я пользовался роялем, и дело устраивалось как нельзя лучше. Непрерывное общение, постоянный обмен мнениями и взаимное плодотворное влияние стимулировали творчество друзей. Оба много и успешно работали. Мусоргский закончил 2-ю редакцию Бориса Годунова, а Римский-Корсаков – «Псковитянку», посвятив ее дорогому мне кружку. Тема, которую избрал для своей оперы Римский-Корсаков, характерна для интересов, возникших в русском обществе во второй половине XIX века. Это время ознаменовано развитием русской исторической науки, созданием выдающихся исторических трудов, публикации ряда прежде неизвестных памятников древнерусской литературы и народного творчества. К исторической теме обратился ряд русских писателей, композиторов и художников. Их привлекала не только возможность обогатить свое творчество новыми сюжетами, но и стремление в свете революционных идей 60-х годов раскрыть связь исторического прошлого с современностью. Сюжет «Псковитянки» заимствован Римским-Корсаковым у известного поэта и драматурга XIX века Мея, автора одноименной драмы. Однако драма Мея страдает некоторой схематичностью и примитивностью. В оперном воплощении эти недостатки скрадываются. Музыка дополняет и углубляет текст. «Псковитянка» – опера о судьбах народа в эпоху объединения Руси и образования мощного русского государства. Развитие характеров и столкновение героев происходит на фоне большого исторического события – покорения Пскова. Оперу тепло приняли. Элемент псковской вольницы пришелся по сердцу учащейся молодежи.

молодежи. И студенты-медики, говорят, орали в коридорах Академии песню «Вольницы всласть», вспоминал Римский-Корсаков. Однако подлинный успех оперы определился лишь через несколько десятков лет. С приходом на оперную сцену Шаляпина, Изабеллы Врубель, артистов, раскрывших всю многогранность музыкальных характеристик Римского-Корсакова. В конце 70-х годов композитор создал вторую редакцию своей юношеской оперы, в которую ввел рассказ Веры Шлоги о ее любви к Грозному и историю рождения Ольги. Этот вариант также не удовлетворил композитора, и через 20 лет он создал третью редакцию. В августе 1871 года, еще до постановки «Псковитянки», директор консерватории Означевский пригласил Римского-Корсакова занять должность профессора практического сочинения и инструментовки. Это свидетельствовало о признании молодого композитора и его творчества. Музыкальная общественность встретила это назначение с удовлетворением. «За вас я искренне радуюсь», – писал Бородин. «Вы как нельзя более на своем месте и можете принести громадную пользу музыкальному делу и учащейся молодежи». Любой другой музыкант спокойно вел бы занятия, тем более, что практически он много знал и, конечно, мог многому научить. Но самодовольство и самоуспокоенность не были свойственны Римскому-Корсакову. В консерватории, познакомившись с рядом музыкально-теоретических дисциплин, он вскоре заметил пробелы в своих знаниях. С обычной для него беспощадной прямотой он писал об этом в летописи. «Действительно, я автор «Садко», «Антара» и «Псковитянки», сочинений, которые были складны и недурно звучали, сочинений, которые одобрялись развитой публикой и многими музыкантами. Я, певший что угодно с листа и слышавший всевозможные аккорды, я ничего не знал». Конечно, важнее слышать и угадывать интервал или аккорд, чем знать, как он называется, тем более, что выучить название их можно в один день, если бы только понадобилось. Но ведь стыдно не знать таких вещей и узнавать о них от своих учеников. Однако отсутствие техники вскоре после сочинения «Псковитянки» сказалось остановкой моей сочинительской фантазии, в основу которой стали входить все одни и те же заезженные уже мною приемы. Он понял, насколько знания обогатят его произведения, какой живительной струей они вольются в творчество, и сделал то, чего не сделал бы никто другой. Невзирая на профессорское звание, он после занятий с учениками уходил в класс к одному из преподавателей и занимался уже как ученик наравне со всеми. По словам Римского-Корсакова, он вскоре стал одним из лучших, а может быть и самым лучшим учеником консерватории, если судить по тем знаниям, которые он получил, и их ценности. Необычайное поведение нового профессора вызывало насмешки и пересуды во враждебной ему среде профессуры консерватории. Недоумевали, а иногда негодовали даже друзья, предполагая, что занятие, за которое так серьезно взялся Римский-Корсаков, связано с переменой его взглядов и стремлений, с переходом в лагерь консерваторцев. Они опасались, что увлечение техникой композиции приведет к подражанию западным музыкантам, и за исключением Бородина упрекали его в бездушной измене. Занятия требовали огромного напряжения воли. Дружеская поддержка была очень нужна. Между тем, даже у ближайшего друга Мусоргского сообщение о том, что Римский-Корсаков написал 16 фуг, одна сложнее другой, вызвало лишь ироническое восклицание. «Да иссякнет мокрая чернила с гуся, им же писах сие». Неожиданную поддержку композитор получил из Москвы. В сердечном письме Чайковский восхищался силой характера и благородной артистической скромностью молодого композитора. «Все эти бесчисленные контрапункты, которые вы проделали, эти 60 фуг и множество других музыкальных хитростей, все это такой подвиг для человека, уже 8 лет тому назад написавшего «Садко», что мне хотелось бы прокричать о нем целому миру». Чайковский же помог установить план занятий и стал доброжелательным критиком учебных сочинений петербургского собрата. Римский-Корсаков все глубже и глубже проникал в тайны любимого искусства. Он не пропускал ни одной возможности еще чему-нибудь научиться. Весной 1873 года он охотно согласился инспектировать морские музыкантские оркестры. На квартире его появились различные духовые инструменты.
Он учился играть на них, разучивал упражнения, отрывки пьес. «Ты спрашиваешь, на каком инструменте он теперь играет?» – писала про мужа Надежда Николаевна. «Ну, лучше спросить, на каких. Потому что в настоящее время в нашем доме находится тромбон, туба, валторна, корнет, труба, флейта и две дудочки. Из всей этой компании он больше всего упражняется на тромбоне, который очень полюбил, и на котором разыгрывает разные мелодии, для чего иногда даже уходит в чемодан, комната в мезонине, чтобы не так слышно было». Энтузиазм захватил и Бородина, который часто присоединялся к занятиям Римского-Корсакова. Бородин играл на флейте, немного на гобое и легко приспособлялся для игры на трубе. С настойчивостью, которую он вкладывал во все, что делал, Римский-Корсаков проверял военные оркестры, разучивал с ними нужный репертуар в Кронштадте, Николаеве, на севере или юге России, всюду, где было нужно. Он репетировал по 2-3 раза в день, отдавая иной раз этому делу 11 часов неутомимого труда. В пользе своей работы он не сомневался, никогда еще музыкантские команды не играли так стройно. Он занимал должность инспектора оркестров флота вплоть до увольнения из морского ведомства в 1884 году. В 1873 году Балакирев оставил БМШ, не имея нравственных сил выдержать натиск реакции, травлю, которая велась против него, надломился и под влиянием ряда жизненных неудач временно отошел от музыки. Депутация от учащихся школы обратилась к Римскому-Корсакову с просьбой заменить Балакирева. Отказать им Римский-Корсаков не мог. БМШ оказалась под угрозой закрытия, и он стал дирижировать также концертами школы, согласился вести ее сложные административные дела. В 70-х годах сестра Глинки Людмила Ивановна Шестакова решила издать все партитуры гениального брата. И опять Римский-Корсаков не остался в стране. Вместе с Балакиревым и Лядовым он редактирует и попутно изучает творения великого композитора. В то же время он собирает и обрабатывает народные песни, в результате чего составляет сборник «100 русских народных песен». Углубляясь в изучение народного творчества, композитор познакомился с трудами и собраниями народной поэзии Сахарова, Шейна, Афанасьева. Литературные памятники русской старины глубоко заинтересовали Римского-Корсакова, побуждая возвратиться к творчеству. И вот позади ученические годы, когда он терпеливо овладевал тайнами мастерства. После большого перерыва он взялся, наконец, за создание второй оперы «Майская ночь». С оперы «Майская ночь» начинается новый период в творчестве Римского-Корсакова. Он очень любил вечера на хуторе близ Диканьки Гоголя. В тот день, когда он сделал предложение своей будущей жене, они вместе читали «Майскую ночь», одну из самых поэтичных повестей Гоголя. Надежда Николаевна понимала, как благодарна эта повесть для таланта ее жениха, и посоветовала ему написать оперу на этот сюжет. Музыка оперы ей очень понравилась. Именно ей посвятил композитор это произведение. «Майская ночь» – опера о весне, пробуждении природы и чувств. С первых же тактов увертюры возникает картина весенней природы. В опере звучат народные песни, связанные со старинными весенними играми и обрядами. Тут и девичьи хороводы, и игра в проса, и нежные песни «Завью венки». Чувства героев Ганны и Левка – светлая юная любовь. Весну чувствуют даже нежить, русалки. По ночам они выходят погреться, петь песни, водить хороводы, как делали это в своей недолгой девичьей жизни. И природа, и населяющие ее фантастические существа-русалки, и люди едины в своей борьбе со злом, с несправедливостью. Они помогают друг другу, и радостный конец оперы, обручение Ганны и Левка, вопреки всем козням головы, кажется особенно естественным. В звучании оркестра и человеческих голосов, в непринужденности, с которой автор использует интонации народных песен, чувствуется уверенная рука мастера. Мягкость и напевность музыки привлекли к опере симпатии публики. Редкий любитель музыки не знает песен Левка «Спи, моя красавица, спи» или «Солнце низенько», которые композитор создал на основе украинской народной песни. В исполнении Сергея Яковлевича Лемешева
и оркестра Большого театра СССР под управлением Небольсина послушайте песню «Левка» из оперы Римского-Корсакова «Майская ночь».

0: Через 2 года после майской ночи, в 1881 году, Римский-Корсаков закончил вторую весеннюю оперу «Снегурочка», одно из лучших русских классических произведений. Творческая зрелость и увлеченность темой сказались в легкости и быстроте, с какой сочинил ее композитор. Между тем, при первом прочтении чудная поэтическая сказка Островского не вдохновила Римского-Корсакова. Сказочность «Снегурочки» могла показаться отходом от идей, дорогих деятелям демократического искусства 60-х годов. «Природа и ее красоты – ведь только десерт для меня, очень сладкий, милый, вкусный и приятный, но ничуть не питательный. Мне людей и людское нужно. Все остальное, как бы красиво и изящно ни было, еще меня не удовлетворяет», – писал Стасов своему брату. На самом деле это не так. В народных сказочных образах фантастика тесно связана с жизненными явлениями, народная мудрость – с чаяниями народа. В «Снегурочке» Островского ярко отражены эти черты народной поэзии. Перечитав пьесу через 5 лет вторично, Римский-Корсаков, говоря его словами, точно прозрел на ее удивительную красоту. В короткое время композитор почувствовал себя все более и более влюбленным в сказку Островского. «Не было для меня на свете лучшего сюжета, не было для меня лучших поэтических образов, чем «Снегурочка», «Лель» или «Весна». Не было лучшего царства Берендеев с их чудным царем». Сейчас же, после чтения, помнится, в феврале, начали приходить в голову мотивы, темы, ходы аккордов и стали мерещиться сначала неуловимо, потом все яснее и яснее настроения и краски, соответствующие различным моментам сюжета. Композитор сам составил либретто, и в течение 2,5 месяцев клавир оперы был закончен. В летописи композитор отметил, что, создавая «Снегурочку», он прислушивался к голосам народного творчества и природы и брал напетое и подсказанное ими в основу своего творчества. Опера создавалась весной и летом 1880 года в деревне Стелево, недалеко от Луги, где был огромный лес волчинец, поля ржи, гречихи, овса, льна и даже пшеницы, множество разбросанных деревень, маленькая речка, где мы купались, близость большого озера Врева. Отличный сад со множеством вишневых деревьев и яблонь, смородиной, земляникой, клубникой, крыжовником, с цветущей сиренью, множеством полевых цветов и несмолкаемым пением птиц. Вся природа оживляла образы оперы. Сказочное и жизненное как бы соединилось. Толстый корявый сук на лесной дорожке или пень, поросший мхом, казались лешими, тройное эхо, раздававшееся с балкона, голосами фантастических существ. Так впечатления от окружающей природы помогали художнику найти нужную музыкальную характеристику. Действительно, в изображении природы вошли записанные композитором определенные мотивы: крик петуха, кукушки, копчика, присвист и щебет снегиря и пение какой-то еще безымянной птички. Они, конечно, составили лишь элемент картины природы, но вместе с тем придали музыке удивительную правдивость и реальность. Так мотив «Снегурушки», так композитор ласково называл снегиря, только дополняет речитатив весны своим щебетом. Его играют скрипки, вспыхивающими, как огоньки, флажолетами и флейта пикколо, отчего получается нежное и фантастическое, совершенно особое звучание. Мелодии народных песен, прозвучавших в «Снегурочке», встречаются главным образом при изображении старинных народных обрядов. Именно они помогают композитору воссоздать дух старины. Однако, если внимательно послушать любой из хоров, хотя бы «Проводы масленицы», то можно заметить, что народную тему окружают схожие с ней музыкальные темы, найденные композитором. Народные мелодии – всего лишь один из элементов произведения. Поражают мастерство одновременного звучания голосов хора и оркестра, богатство и разнообразие оттенков и красочность музыки, создающие впечатление веселья радостной праздничной толпы, выбегающей на опушку леса. Многое роднит «Снегурочку» с Русланом и Людмилой Глинки. Преемственность сказывается в близости к народным песенным интонациям, в законченности музыкальных форм большинства характеристик, в ариях, ариеттах, хорах, песнях, в прозрачном и блестящем звучании оркестра. Римский Корсаков следует за Глинкой и в распределении певческих голосов по действующим лицам. Мудрый, вечно старый Берендей – тенор, так же, как Баян и Фин. Полный сил Мизгирь – баритон, как Руслан. Юный Лель, как и Ратмир, меццо-сопрано. Но развивая русскую оперу-сказку, начатую Глинкой, Римский-Корсаков создает глубоко оригинальные самобытные произведения. «Кончая Снегурочку», – писал он, – «я почувствовал себя созревшим музыкантом и оперным композитором, ставшим окончательно на ноги». Художественное значение оперы было сразу же оценено Бородиным. Это именно весенняя сказка со всею красотою, поэзией весны, всей теплотой, всем благоуханием, восторгался он. Островский, очень любивший музыку Чайковского к своей сказке, сумел оценить и оперу Римского-Корсакова. «Музыка Корсакова к моей Снегурочке удивительна», – говорил он Кругликову, московскому музыкальному критику. «Я ничего не мог никогда себе представить более к ней подходящего и так живо выражающего всю поэзию древнего русского языческого культа и этой сперва снежно-холодной, а потом неудержимо страстной героини сказки». На исполнении оперы не раз можно было увидеть Чайковского. Опера нравилась публике. Многие полюбившиеся ей напевы – выходная ария «Снегурочки», каватина «Берендея», первая и третья песни Леля, гимн Берендеев, вызывали взрывы аплодисментов. Правда, полностью оперу публика сразу не поняла. Этому мешала необычность, новизна произведения. Не сразу ее оценили даже Балакирев и Кюи. Не понял ее и Направник. Опера завоевала успех постепенно, и настоящее признание получила лишь в 90-х годах после ее постановки в Мамонтовском театре в Москве. Римский-Корсаков написал 15 опер, но «Снегурочка», его третья опера, заняла в его сердце особенное место. Шли годы, создавались новые произведения, а «Снегурочка» оставалась любимым детищем композитора. «Я свою девятую симфонию давно уже написал в виде оперы «Снегурочка», писал он Стасову через 14 лет. Из этих слов можно заключить, что «Снегурочка» в его творческой жизни сыграла такую же роль, как «Девятая симфония» в творческой жизни Бетховена. Римский-Корсаков в этой опере достиг зрелости и мастерства. «Снегурочка» принесла Римскому-Корсакову всеобщее признание. Казалось бы, что после нее композитор вскоре создаст еще не одно великолепное произведение для музыкального театра. На самом же деле он почти 10 лет не принимался за работу над новой оперой. 80-е годы – пора тяжелых утрат для композитора. В 1881 году, еще до постановки «Снегурочки», умер Мусоргский. Смерть его была тяжелым ударом для Римского-Корсакова. Многие произведения Мусоргского, среди них «Хованщина», остались в разрозненных набросках. Сознавая огромное значение творчества умершего друга, Римский-Корсаков взялся привести в порядок его наследие, а если потребуется, и закончить его сочинение. В течение 2 лет занимался он этой работой, за которую не ожидал, да и не получил никакого вознаграждения. О том, как он стремился проникнуться мыслями Мусоргского, свидетельствует одно из писем того времени. «Вообще Мусоргский. Мне кажется, что меня даже зовут Модестом Петровичем, а не Николаем Андреевичем, и что я сочинил «Хованщину» и, пожалуй, даже «Бориса». Необходимость доработки «Хованщины» и симфонической картины «Ночь на Лысой горе» не вызывала сомнений. Другое дело – переоркестровка, уже законченной автором оперы «Борис Годунов». Эту работу многие, даже Стасов и Кюи, находили излишней. Однако Римский-Корсаков думал иначе. Несмотря на всю сложность и ответственность этого труда, он решил создать свою редакцию оперы. Работа над Борисом Годуновым творчески обогатила самого Римского-Корсакова, и в то же время его редакция способствовала возобновлению оперы на сцене. Через несколько лет, в 1887 году, смерть унесла Бородина. Римский-Корсаков любил его большой талант, широту взглядов, ясность ума, образованность, но больше всего за душевность. Когда бы ни приходил к нему Римский-Корсаков, он неизменно заставал Бородина в лаборатории, которая помещалась рядом с его квартирой. Бородин сидел над колбами, наполненными каким-нибудь бесцветным газом, перегоняя его посредством трубки из одного сосуда в другой. И Корсаков острил, что тот переливает из пустого в порожнее. Он охотно шел к роялю послушать или поиграть свое, но вдруг вскакивал, бежал посмотреть, что в лаборатории. На ходу он громко пел причудливые мотивы, которые тут же выдумывал. Он разделял с Римским-Корсаковым увлечение инструментами оркестра, любил новые смелые приемы. Бородин умер в расцвете творческих сил внезапно, не успев ни завершить, ни привести в порядок самое значительное свое произведение – оперу «Князь Игорь». Даже далеко не все сочиненное им было записано. Часто Бородин ограничивался тем, что играл свои произведения в дружеском кругу, откладывая запись на потом. Теперь Римский-Корсаков торопливо набрасывал на бумагу все, что запомнил, не щадя сил и времени, чтобы завершить сочинение своего друга. Так он понимал свой долг и выполнял его со свойственным ему чувством глубокой ответственности. Со смертью Мусоргского и Бородина распалось славное товарищество композиторов «Могучая кучка». Правда, в 80-х годах Балакирев возвратился к музыкальной деятельности и, вновь возглавив БМШ, дирижировал ее концертами. Он получил также назначение управляющим капеллы и взял к себе помощником Римского-Корсакова. Он ценил его педагогический дар, а учебная работа в капелле нуждалась в улучшении. Однако Балакирев в 80-х годов уже далеко не был Балакиревым 60-х. Религиозность, нетерпимость взглядов отталкивали от него Римского-Корсакова. Прежней близости уже не было. Отчужденно держал себя и Кюи, который еще в 70-х годах считал, что ему с Корсаковым не по пути. Несмотря на это, Римский-Корсаков не чувствовал одиночества. В начале 80-х годов вокруг него поднялось новое поколение композиторов. В первую очередь это Лядов и Глазунов, оба его ученики. На смену «Могучей кучке» пришел новый музыкальный кружок. Его назвали «Беляевским», потому что регулярно по пятницам кружок собирался у любителя музыки, мецената Митрофана Петровича Беляева. Он организовал издательство и субсидировал концерты, пропагандировавшие русскую музыку. Музыканты ценили его искренность и бескорыстие, прощали ему и резкость, и некоторые чудачества. Однако настоящим главой, руководителем был Римский-Корсаков. Большинство участников кружка составляли его ученики. Пестрота состава, различия в масштабе дарований участников кружка отрицательно влияли на его деятельность в целом. Сказывалось и время его возникновения, 80-е годы, черные годы разгула реакции. Римский-Корсаков метко определил сходство и различия Балакиревского и Беляевского кружков. Сходство заключалось в общей и тому и другому передовитости, прогрессивности. Но кружок Балакирева соответствовал периоду бури и натиска в развитии русской музыки. Кружок Беляева – периоду спокойного шествия вперед, Балакиревский был революционный, Беляевский же – прогрессивный. С Беляевским кружком связана большая деятельность Римского-Корсакова как дирижера. Он не считал дирижирование своим призванием. Быть может, слишком даже придирчиво оценивал свои исполнительские способности. «Как дирижер я не считаю себя специалистом этого дела и не вижу в себе настоящей способности, а так себе, как не совсем бестолковый и кое-что видавший, продирижировать могу», – писал он Кругликову. Застенчивость, свойственная ему, сковывала его движение на публике. К тому же репетиции отнимали много времени, а он и так был очень занят. Но сознание долга перед русскими музыкантами заставляло его вновь и вновь становиться за дирижерский пульт. Он стал основным дирижером русских симфонических концертов и в своих выступлениях в России и за границей пропагандировал музыку Глинки, Балакирева, Бородина, Мусоргского, Чайковского, Глазунова, Лядова и других. Несмотря на напряженную, разнообразную музыкальную и общественную деятельность, Римский-Корсаков создал в 80-х годах ряд симфонических и инструментальных произведений. «Сказку», законченную летом 1880 года, «Концерт для рояля с оркестром» в 1882 году, «Воскресную увертюру» в 1888 году. Лучшие симфонические произведения Римского-Корсакова 80-х годов – «Капричо» на испанские темы и «Шахерезада». «Капричо» – ряд сценок из народной жизни Испании. Хотя Римский-Корсаков никогда не был в Испании и не слышал ее песен в живом народном исполнении, однако с первых же звуков «Капричо» поражает его подлинно народный колорит. Умение обрабатывать народные испанские песни, понимание особенностей их звучания шло от Глинки, который в чудесных увертюрах «Арагонская хота» и «Ночь в Мадриде» воссоздал услышанное им в Испании. Продолжая почин Глинки, Римский-Корсаков нарисовал картины испанской жизни по-своему, создав произведение яркого солнечного колорита. В нем 5 частей, которые располагаются по принципу контраста красок и характера музыки. Композитор словно любуется красотой и разнообразием жизни. «Капричо» – пьеса виртуозного характера. В испанском «Капричо» много виртуозных каденций для солирующих инструментов, причем в соревновании в мастерстве вовлечены почти все инструменты оркестра. Эпизоды, музыкальные характеристики возникали в воображении композитора в звучании определенных инструментов. Сложившееся у критиков и публики мнение, что «Капричо» есть превосходно оркестрованная пьеса, неверно писал композитор о своем произведении. «Капричо» – это блестящее сочинение для оркестра. Пораженные тем, что блеск звучания оркестра достигается так естественно и непринужденно, оркестранты устроили композитору овацию. На первом же исполнении по настоянию публики пьесу бесировали, и она прочно вошла в концертный репертуар. Римский-Корсаков – поэт оркестра. С детства он испытывал особенное удовольствие от звучания его инструментов. Уходя из оперного театра, он запоминал не только яркие театральные образы и мелодии, но и звучание маленьких флейточек в опере «Вольный стрелок» или зловещий гул литавр, завывание корнета и валторны в картине «Бури» в балете «Корсар». Прирожденное чувство оркестра развелось и усовершенствовалось во время инспектирования оркестров и концертно-дирижерской деятельности. Звучание оркестра для Римского-Корсакова всегда одна из сторон души самого сочинения. Своеобразный завет молодым композиторам он оставил в книге «Основы оркестровки». В предисловии Римский-Корсаков курсивом выделил важную для него мысль: «В оркестре нет дурных звучностей». Мысль воплотить в музыке образы сказок «Тысячи и одной ночи» принадлежала Стасову и увлекла композитора, любившего Восток, его искусство и его природу. Сказки «Тысячи и одной ночи» он хорошо знал с детства. Отдельные, не связанные друг с другом эпизоды и картины особенно любимых им сказок образовали 4 части сеиты. Римский-Корсаков отказался от точного изображения музыкой сюжетной канвы той или иной сказки. Его «Шахерезада» – повествование о многочисленных и разнообразных сказочных чудесах Востока вообще. В кратком вступлении своего рода прологе звучат 2 темы. Первая – суровая, грозная. В ней слышны повелительные возгласы, приказы. Она рисует образ восточного деспота Шахриара. Ей противопоставляется нежная, повествовательная, узорчатая мелодия, характеристика «Шахерезады». Задумчивость и нежность музыки подчеркивается звучанием удачно подобранного состава инструментов. Исполняет тему «Шахерезады» одна солирующая скрипка, которой аккомпанирует арфа. Обе темы разделены фантастическими светлыми аккордами, вводящими в мир сказки. Римский-Корсаков обладал так называемым «цветным слухом». Отдельные тональности и созвучия ассоциировались у него с определенным цветом. Например, тональность фа-мажор с зеленым, а ля-мажор с розовым цветом. Звуки и краски сливались в его восприятии в одно поэтическое целое. А что касается до пребывания в Ля-Мажоре, которое вы мне желаете, писал он Забелле Врубель, то скажу вам, что ограничусь и ми-бемоль-мажором для себя. Это тоже не худо. А ля-мажор к моему возрасту не идет. Это тональность молодости весны, и весны не ранней с литком и лужицами, а весны, когда цветет сирень и все луга усыпаны цветами, тональность утренней зари, когда ничуть брещется рассвет, а уже весь восток пурпуровый и золотой. В первой части Шахерезады, в картине «Могучего моря», композитор использует такие тональности, которые связывались в его представлении с темно-синими, сапфировыми, зелеными красками, зеленоватого и сине-серого или синего с остальным оттенком, то есть с красками переливающейся морской волны. Другая тема этой части – спокойная тема скользящего по волнам корабля. Ее окружают нежные манящие звучания. Даже изображение моря становится иным, оно словно ласкает путешественника. Нежная тема Шахерезады сливается с легким ропотом ветерка, но ветер крепчает, вздымаются огромные валы с пеной на хребтах, грозно звучит начальная тема, теперь очень похожая на тему вступления. Ну вот опять звучит тема корабля, Синдбад и его спутники не погибли. Вновь налетает ветер, но нет в нем прежней силы, и вновь в конце первой части возникает образ корабля, плывущего по успокоенному морю и словно исчезающему в морской дали. По значительности и сложности музыкального развития Шахерезада вполне могла бы называться симфонией. Чем больше слушаешь ее, тем больше открывается ее другой, более глубокий смысл. За калейдоскопом сказочных образов и рисунков, пестротой восточной сказки, композитор дает почувствовать народную мудрость, заключенную в ней, и как бы делится с нами своими размышлениями о величии природы, борьбе человека со стихией, красоте и силе любви, вере в победу добра. Со слов Стасова известно, что существовало и другое, более обобщенное объяснение Шахерезады, принадлежащее, очевидно, римскому Корсакову. Это рассказ о мореходе, испытавшем разнообразные приключения. Отвергнув путь подвигов, отказавшись от любви ради богатства, он попадает в бурю и при кораблекрушении теряет все. Изобразительность, картинность, как характерную черту симфонической музыки Римского-Корсакова, отмечал Чайковский, говоря о его пластически изящном таланте. Живописность свойственна и музыке Шахерезады. Мы словно видим ряд сказочных сцен, действующих лиц, их позы, жесты. Не случайно музыка Шахерезады вызвала ряд балетных постановок.
1: Шедевры радиословесности. Игорь Ильинский читает рассказ Михаила Зощенко «Галоша».
2: Конечно, потерять галошу в трамвае нетрудно. Особенно, если сбоку поднажмут, да сзади какой-нибудь пассажир на задник наступит. Вот вам и нет галоши. Галош потерять прям пустяки. С меня галош сняли в два счета. Можно сказать, ахнуть не успел. В трамвай вошел, обе галош стояли на месте. А вышел из трамвая, гляжу, одна галоша здесь на ноге, а другой нету. Сапог здесь, и носок гляжу здесь, и подштанники на месте. А галоши нету. А за трамваем, конечно, не побежишь. Снял остальную галошу, завернул в газету и пошел так. После работы, думаю, пущусь в розыски. Не пропадать же товару где-нибудь да раскопаю. После работы пошел искать. Первое дело посоветовался с одним знакомым вагоновожатым. Ну, тот прям вот как меня обнадежил. Скажи, говорит, спасибо, что в трамвае потерял. В другом общественном месте не ручаюсь, а в трамвае потерять, святое дело. Такая у нас существует камера для потерянных вещей. Приходи и бери. Святое дело. Ну, говорю, спасибо. Прям гора с плеч. Главное, галош спасися новенькая. Всего третий сезон ношу. На другой день иду в камеру. Нельзя ли, говорю, братцы, галошу заполучить обратно? В трамвае сняли. Можно, говорят, какая галоша? Галоша, говорю, обыкновенная, размер 12 номер. У нас, говорят, 12 номер, может, 12 тысяч. Расскажи приметы. Ну, приметы, говорю, обыкновенно какие. Задний, говорю, конечно, обтрепан. Внутри байки нету, сносилась байка. О, у нас, говорит, таких галош, может, больше тысячи. Нет ли специальных признаков? Специальные, говорю, признаки имеются. Вот носок вроде бы начисто оторван, еле держится. И каблука, говорю, почти что нету, сносился каблук. А бока, говорю, еще ничего, пока что удержались. Ну, посиди, говорит, тут, сейчас посмотрим. Вдруг выносит мою галошу. То есть ужасно обрадовался, прям умилился. Вот, думаю, славно аппарат работает. И какие, думаю, идейные люди. Сколько хлопот на себя принялись за одной галоши. Я им говорю, спасибо, говорю, друзья, погроб жизни. Давайте поскорее ее сюда, сейчас я надену, благодарю вас. Нет, говорят, уважаемый товарищ, не можем дать. Мы, говорят, не знаем, может, это не вы потеряли. Да я ж, говорю, потерял, могу дать честное слово. Они говорят, верно, и вполне сочувствуем, и очень вероятно, что это вы потеряли именно эту галошу, но отдать не можем. Принеси удостоверение, что ты действительно потерял галошу. Пущай домоуправление заверит этот факт. И тогда без излишнего волокиты мы тебе выдадим то, что законно потерял. Я говорю, братцы, говорю, святые товарищи, да в доме не знают про этот факт. Может, они не дадут такой бумаги? Они отвечают, дадут, говорят. Это их не дело дать. На что они у вас существуют? Ну, поглядел я еще раз на галошу и вышел. На другой день пошел к председателю нашего дома. Говорю ему, давай бумагу, галоша гибнет. А верно, говорит, потерял. Или закручиваешь? Может, хочешь схватить лишний предмет ширпотреба? Ей-богу, говорю, потерял. Он говорит, конечно, на слова я не могу положиться. Вот если бы ты мне удостоверение достал с трамвайного парка, что галошу потерял, тогда бы я тебе выдал бумагу, а так не могу. Я говорю, так они же меня к вам посылают. Он говорит, тогда, говорит, напиши мне заявление. Я говорю, а что там написать? Он говорит, пиши, сего числа пропал галоша и так далее. Даю, дескать, расписку о невыезде впредь до выяснения. Написал заявление. На другой день форменное удостоверение получил. Пошел с этим удостоверением в камеру. И там мне, представьте себе, без хлопот и без волокиты выдают мою галошу. Вот только когда надел галошу на ногу, почувствовал полное умиление. Вот, думаю, люди работают. Да в каком-нибудь другом месте разве стали бы возиться с моей галошей столько времени? Да выкинули бы ее, только и дело. А тут неделю не хлопотал, выдают обратно. Одно досадно. За эту неделю во время хлопот первую галошу потерял. Все время носил ее под мышкой, в пакете. И не помню, в каком месте ее оставил. Главное, что не в трамвае. Это гиблое дело, что не в трамвае. Ну, где ее искать? Но зато другая галоша у меня. Я ее на комод поставил. Другой раз станет скучно. Взглянешь на галошу, и как-то легко и безобидно на душе становится. Вот, думаю, славно канцелярия работает. Сохраню эту галошу на память. Пусть потомки любуются.

60 лет назад, 8 ноября 1917 года, состоялся концерт оркестра, носящего сегодня почетное звание заслуженного коллектива республики Академического симфонического оркестра Ленинградской филармонии. Это был первый концерт в Советской Республике. Одновременно с декретами о мире и земле звучала прекрасная музыка, символизируя новую жизнь, начавшуюся сразу в полном объеме. Играл оркестр, который в Старой России был единственным постоянным отечественным симфоническим коллективом, в котором работали лучшие музыканты. И вот, наряду с многочисленными решениями молодой советской власти о сохранении и умножении исторического и культурного достояния страны, появилось и распоряжение наркома Луначарского о неприкосновенности и первостепенном общегосударственном значении этого коллектива, объявленного отныне образцовым и показательным. Музыка массам. Музыку в народные массы. Вот принципы, положенные в основу деятельности оркестра еще 60 лет назад. Концерты-митинги, народные концерты знакомили тысячи новых слушателей с великими образцами мировой музыкальной классики. Первым директором и главным дирижером был избран Сергей Кусевицкий. С самого начала в выступлениях оркестра принимали участие выдающиеся дирижеры, такие как Альберт Коутс, Бруно Вальтер, Фриц Штидри, Николай Малько, Отто Клемперер. Творческое общение с крупнейшими музыкантами мира, естественно, способствовало художественному совершенствованию коллектива. Исполнялась не только классика, но и все новое, появившееся из-под пера советских композиторов. Так, под управлением Николая Малько в 1922 году состоялась премьера первой симфонии Дмитрия Шостаковича.

1921 году оркестр становится основой первой государственной филармонии, концертной организации, ставшей центральной в музыкальной жизни страны. С тех пор вся его история тесно связана с историей становления и развития советской музыкальной культуры. Премьера, первый, впервые. Как много поводов произносить эти слова, говоря о заслуженном коллективе республики, Академическом симфоническом оркестре Ленинградской филармонии. Именно он стал инициатором в осуществлении великого дела музыкального просвещения народа. Концерты для трудящихся заводов и фабрик, выезды в отдаленные районы. 9 октября 1926 года этот оркестр впервые выехал с концертом на Красный Путиловец, теперь Кировский завод, с которым у коллектива установилась настоящая творческая дружба, продолжающаяся до сегодняшнего дня. К концу 20-х годов вокруг оркестра сплачиваются выдающиеся советские дирижеры и музыканты, музыканты-ученые. Это Голованов, Самосуд, Климов, Асафьев, Осовский, Дранишников. Оркестр становится лабораторией советской симфонической музыки. Композиторы Мисковский, Василенко, Пащенко, Щербачев, Шапорин приносят в филармонию свои произведения. Вот что впоследствии писал Дмитрий Дмитриевич Шостакович. «Для музыкантов-профессионалов Ленинградская филармония и ее оркестр с первых дней своего существования приобрели значение второй консерватории. Репетиции и концерты открывают широчайшие эстетические горизонты и, подобно горнилу, закаляют знания и талант музыкантов всех родов оружия. На филармонической эстраде получили боевое крещение и артисты оркестра, и дирижеры, и композиторы. Разнообразная деятельность оркестра была высоко оценена советским правительством, и в 1934 году первым в нашей стране он был удостоен звания заслуженного коллектива Российской Федерации. Завершением этого важного этапа в истории оркестра и в истории всей советской музыки явилось исполнение Пятой симфонии Шостаковича. Было это 40 лет назад, и впервые тогда за дирижерский пульт встал Евгений Мравинский.

Через год после блестящего исполнения Пятой симфонии Шостаковича Евгений Александрович Муравинский был назначен художественным руководителем и главным дирижером Ленинградского филармонического оркестра, вся дальнейшая судьба которого связана с его творческой деятельностью. С момента работы над партитурой новой симфонии началась дружба Евгения Александровича Муравинского с Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем, продолжавшаяся до самой смерти композитора. Почти все его симфонические произведения

0: В нашей сегодняшней передаче принимает участие солист заслуженного коллектива Республики Академического симфонического оркестра Ленинградской филармонии имени Шостаковича, заслуженный артист РСФСР Виталий Михайлович Буйновский.
1: Исполнение симфонии Шостаковича

заслуженным коллективом Республики, Академическим симфоническим оркестром Ленинградской филармонии под управлением Мравинского, признана во всем мире эталонным. Мне посчастливилось поступить в оркестр в период наивысшего расцвета таланта его руководителя. Известно, что основой успеха является прежде всего большой труд. Однако, если говорить об успехе оркестра Мравинского, то все секреты успеха можно понять только на его репетициях, и тем более поработав с ним в его оркестре. Первое, что поражает в репетиционной работе Евгения Александровича, это необычайная подготовленность его самого к каждой встрече с оркестром. Чувствуется, что он работал многие дни и часы над партитурой, много раз пережил все то, что в нее вложил композитор, пережил чувства и усилия, могущие возникнуть у каждого исполнителя, каждый аккорд, каждый звук. Он приходит на репетицию с ясной для себя картиной. Заранее, по опыту, он способен предположить, что и как у него может получиться, и как надо объяснить оркестрантам, чтобы достигнуть желаемого результата. Необычайная убежденность, воля, энергия, глубоко продуманная работа дают поразительный эффект. И вот в результате такой кропотливой, продуманной и последовательной работы присутствующие на концерте слышат звучание, которое тоже смело можно назвать эталонным. Таким эталоном для советских и зарубежных слушателей стала, например, Пятая симфония Чайковского. Каждый раз, когда мне приходится играть соло во второй части, я испытываю необычайное волнение и подъем.

0: Ленинградский оркестр Мравинского первым представил советское симфоническое искусство за рубежом. Это совершенно новая страница в истории оркестра и творческой биографии его руководителя. Париж и Токио, Нью-Йорк и Лондон, Варшава и Милан рукоплескали ленинградцам. Стала уже классической для оркестра одна из многих сотен рецензий. «Едва ли сегодня есть лучший оркестр». Она принадлежит музыкальному обозревателю венской газеты «Экспресс». «Если бы мне пришлось выбирать среди больших европейских и американских оркестров, – пишет он, – то и Бостону, и Филадельфии, и Берлину, и Лондону, и Вене я предпочел бы Ленинград. Ленинградский филармонический оркестр – соединяя в себе все достижения коллектива, воспитанного в лучших европейских традициях, с тем техническим совершенством, которого требуют и достигают в Америке. Маститый маэстро Евгений Мравинский минимумом движений достигает максимума воздействия. Он проникает в сущность партитуры, он ищет дирижирование не эффектной красивости, а выявление музыкальных образов.
1: За долгие годы своей деятельности заслуженный коллектив республики Академический симфонический оркестр Ленинградской филармонии исполнил огромное число произведений всех жанров, стилей, эпох. Владение различными стилями игры – одна из характерных черт оркестра. Интересно, что музыкальные критики разных стран не раз отмечали безупречную интерпретацию Мравинским сочинений их национальных школ. В 1970 году, например, во время бетховенских торжеств в Берлине газета «Volksstimme» утверждала: «Евгений Мравинский – один из самых великих дирижеров современности. Оркестр и его руководитель, прибывшие из Ленинграда, города музыки, преподнесли нам большой подарок – Бетховена».

Репертуар оркестра огромен. В нем богато представлена русская классика. Глинка, Мусоргский, Чайковский, Глазунов, Лядов. Многие забытые партитуры воскрешены Евгением Александровичем Равинским. Среди них симфонии Балакирева, Люпунова, вторая симфония Калинникова. Сейчас прозвучит архивная запись этой симфонии, сделанная около 25 лет тому назад.

с заслуженным коллективом республики выступают лучшие музыканты нашей страны. Вот запись концерта, состоявшегося в Большом зале Ленинградской филармонии в 1971 году. Первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром играет народный артист Советского Союза Эмиль Гилельс, дирижирует народный артист Советского Союза Евгений Мравинский.

Золотой фонд репертуара симфонического оркестра Ленинградской филармонии под управлением Моровинского вошла шестая симфония замечательного советского композитора Сергея Прокофьева. Оркестр первым исполнил это произведение еще в 1948 году. Послушайте сейчас фрагмент симфонии.

не только ленинградцы, но и слушатели всего мира хорошо знают также другого дирижера, чья жизнь неразрывно связана с заслуженным коллективом республики, Академическим симфоническим оркестром Ленинградской филармонии. Это народный артист Советского Союза Арвид Янсенс. Репертуар, с которым он выступает, очень разнообразен. От монументальных симфонических полотен русской и зарубежной классики до симфонических миниатюр, которые с удовольствием слушают все и искушенные профессионалы, и совсем неподготовленные слушатели. Одна из интересных работ коллектива под управлением Арвида Янсенса – концерт Яна Сибелиуса для скрипки с оркестром, где сольную партию исполняет концертмейстер оркестра, заслуженный артист РСФСР Виктор Либерман.

среди известных ленинградских дирижеров, много работавших с заслуженным коллективом республики, заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Дмитриев. Большой его удачей было исполнение хореографической поэмы Мариса Равеля «Вальс».

0: Советские и зарубежные дирижеры, выступавшие с оркестром, не раз отмечали высочайшую дисциплину этого коллектива, основанную на высоком сознании, на чувстве ответственности за советское искусство. Об особом тембре оркестра много писала зарубежная критика, отмечая очень мягкое, сочное звучание струнной группы, прозрачность и легкость деревянных духовых, силу и блеск медных и четкий пульс ударных инструментов. А тембр оркестра, естественно, складывается из звучания инструментов каждого из его участников. Без преувеличения можно сказать, что оркестр состоит из одних мастеров. Ведущие музыканты являются победителями многих всесоюзных и международных конкурсов. Среди них много профессоров и преподавателей Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова. И так продолжается уже не одно десятилетие. Ученики сменяют своих учителей, продолжая их традиции. Рассказывает концертмейстер группы виолончелей, заслуженный артист РСФСР Анатолий Павлович Никитин.
1: Ни для кого не секрет, что ансамблевое звучание групп, единое понимание фразы, тембровая окраска, какие-либо технологические приемы и другие важнейшие компоненты воспитываются солистами-концертмейстерами не только в стенах филармонии, но и в классах Ленинградской консерватории. Отсюда можно сделать вывод, что преемственность профессора-ученики весьма положительна и приносит свои замечательные результаты. Как наиболее яркий тому пример – молодые исполнители, ученики Буйновского, Безрученко, Вавилины. Это Карлов, Буслова, Глухов участвуют сейчас в качестве солистов в ответственнейших концертах. Ныне работающие Виктор Либерман, Михаил Курбатов, Александр Вавилина, Виталий Буйновский, Валерий Безрученко, Аким Козлов, Валентин Малков, в том числе и я, все мы стараемся воспитать своих учеников в духе лучших традиций нашего славного Ленинградского оркестра. В конце прошлого месяца мы вернулись из гастрольной поездки по Японии. Это была наша пятая поездка в эту страну. С давних пор Япония является средоточием выступления самых прославленных мировых коллективов и солистов. Так незадолго до наших выступлений японцы принимали у себя Чикагский, Филадельфийский симфонический оркестр, оркестр Венской филармонии. Через месяц после наших гастролей ожидается приезд Герберта фон Караяна со своим оркестром. И тем приятнее сознавать, что и эти очередные наши гастроли прошли с неизменным большим успехом. Все выступления Евгения Александровича Мравинского были поистине каждый раз событием. Последний его концерт в присутствии 4500 зрителей превратился в подлинный триумф. С нами ездил также молодой дирижер Марис Янсенс. Во время этих гастролей огромным успехом у слушателей пользовалась вторая симфония Брамса. Это произведение является одной из вершин творчества Евгения Александровича Мравинского. В этой симфонии, как в фокусе, отразило все многогранное богатство дарования этого всемирно признанного мастера.

0: Среди слушателей есть большая категория поклонников мультфильмов. И это не только наши дети. Мы, взрослые, тоже смотрим мультфильмы с не меньшим интересом. Вот почему, когда мы узнали, что на студии «Беларусьфильм» снят музыкальный цветной мультфильм с поэтическим названием «Светлячок и росинка», мы немедленно заинтересовались. И вот, пожалуйста.
1: День в лесу ложится спать, значит, мне пора вставать. Выхожу я из дома поздно, я очень люблю луну и звезды на небе зажигать. Я очень люблю луну и звезды на небе зажигать.
0: Эту песенку, разумеется, пел добрый и веселый светлячок. Гуляя однажды по зеленому и душистому лугу, светлячок увидел росинку. Она лежала на листике цветка и переливалась всеми цветами радуги. Светлячок залюбовался росинкой, но тут вдруг увидел, что зеленая от злости лягушка хочет проглотить ее. Светлячок решил спасти росинку. Он отнес ее домой, но у него дома она почему-то перестала быть такой красивой. Впрочем, не будем, пожалуй, пересказывать весь сюжет этой милой сказки. Добавим только, что, как у каждой сказки, у нее тоже счастливый конец. И еще нам осталось сказать, что этот мультфильм будет участником 12-го всесоюзного конкурса кинофильмов, который открывается в начале мая в Ашхабаде. И нам хочется пожелать его создателям, сценаристу и режиссеру Юрию Бутырину, композитору Леониду Захлебному, поэту Владимиру Никляеву успеха. А сейчас еще одна песенка. Дуэт «Росинки» и «Светлячка». Поют Регина Домбровская и Сергей Иванов.
2: Видел я попугая, он по речке плыл.
3: Вовсе так не бывает, все ты сочинил.
2: Кто ж тогда по речке плыл? Ну-ка, отвечай. Видел я крокодила, он по небу плыл.
3: Разве такое было? Все ты сочинил.
2: Кто ж тогда по небу плыл? Кто?

0: Хотят верблюды. А, слоны летать.
1: Ой, сколько чудес повсюду. Что? Не посчитать.
0: Мы хотим, друзья, открыть вам один секрет. Очень даже может быть то, чего и нет.
2: Есть демон утра, дымно светил он, золотокудрый и счастливый, как небо синь струящийся хитон, весь перламутра переливый. Но как ночною тьмой сквозит лазурь, так этот лик сквозит порой ужасным, и золото кудрей червонно-красным, и голос рокотом забытых пуль.
3: Наконец наступила желанная минута. Красавицы, бояре и богатыри стекаются в палату великого князя Владимира. Святослав Прекрасный с волнением сердца смотрит на дверь, в которую должна войти Людмила. Раздаются приятные звуки флейты. Входит Людмила, покрытая белым покрывалом и окруженная множеством прислужниц, богато одетых. Святослав летит к ней навстречу, нетерпеливой рукою срывает с головы ее белый покров. Боже, какая перемена! Он не узнает Людмилы. «Что вижу?» — восклицает изумленный Святослав. «Кто ты, незнакомка? И где моя Людмила?» «Я Людмила. Неужели ты не узнал меня, Святослав Прекрасный?» «Ты Людмила? Не может быть! Это обман!» Ропот негодования послышался в княжеской палате. Но князь Владимир поднимает руку, и все опять умолкло. «Ты называешь себя Людмилою, — говорит он Людмиле, трепещущей и печальной. Верю твоим словам, верю, что красота твоя могла измениться в течение одного дня. Но дарования твои должны быть неизменны. Подайте гусли, садись и спой нам ту самую песню, которую ты пела вчера». Людмила, несколько ободренная, подходит к гуслям. О чудо! Пальцы ее неподвижны, голос тих и неприятен. Князь Владимир в великом гневе встает с престола, приказывает Людмиле удалиться. Испытание отложено до следующего вечера. Что сделалось с тобою, несчастная, добросердечная Людмила? Ты плачешь, ты мучишься отчаянием, ты страждешь безнадежную любовью. Где твое прежнее спокойствие? Где прежняя беспечность невинной души твоей? Сиротка, заливаясь слезами, оставляет Киев и спешит укрыться в бедную хижину. Зачем? Зачем я оставила тебя, спокойная моя хижина? Так думала бедная Людмила, идя через рощу по знакомой излучистой тропинке. Приближается к хижине и видит, что в ней горит огонь. Испугалась, не знает, войти ли в нее или нет. Наконец решилась, отворяет дверь. Что же? В хижине сидит старушка-волшебница, ее знакомка. Людмила остолбенела от удивления. Несколько минут не говорила ни слова. наконец пришла в себя и залилась горькими слезами. «Ах, — сказала она старушке, — ты одна причиной моего несчастья. Для чего погибельным своим очарованием возвела ты меня вчера на трон, которого я не искала, о котором никогда не могла думать? И для чего теперь, когда пленительная надежда ослепила мою душу, когда любовь, произведенное тобою в моем сердце, сделалось для меня драгоценнее и самых почестей трона, я вдруг лишена всего, покрыта стыдом, и от кого же? От тебя, который я не сделала никакого зла». Какое земное счастье может служить заменою того милого взора, который устремил на меня Святослав Прекрасный, которым воспламенилось мое сердце, прежде спокойное, прежде веселое. «Выслушай меня, добросердечная Людмила», — отвечала волшебница. «Я полюбила тебя с первого взгляда и в знак благодарности подарила тебе очарованный пояс, который имеет силу украшать всякую женщину. Девушка, обладающая им, торжествует над своими соперницами, имеет все приятности, все дарования, но без него и приятности, и дарования сии теряют всю свою силу. Им удивляются, но перестают их любить. Для чего же, Людмила, не сберегла ты данного мною тебе сокровища? Для чего же пояс скромности променяла на пояс суетности? Лишась талисмана, которому ты была обязана своим торжеством». «Ах!» — воскликнула Людмила. «Бедная и жалкая моя участь! Я сама всему причиною, сама лишила себя своего счастья». Людмила закрыла обеими руками лицо свое и плакала горько. «Утешься, мой друг», — сказала волшебница, взяв ее за руку с нежной улыбкой. «Тебя обманули твоя неопытность и хитрость завистливых твоих подруг Мирославы и Пересветы. Но ты невинна в сердце. Возвращаю тебе потерянный пояс. Я следовала невидимо за Пересветую и Мирославою, когда они пошли от тебя со своею добычею. Между ними начался ужасный спор. Каждая хотела иметь пояс, но он не достался ни одной. Я унесла его, и теперь возвращаю той, которая одна достойно обладать им по своему добросердечию и своей скромности». Людмила бросилась целовать руки благодетельной волшебницы, которая обтерла ей слезы, поцеловала ее в розовые щеки и опоясала своей очарованную лентою. Вдруг, по слову волшебницы, кровля низенькой хижины расступилась. Глазам изумленной Людмилы предстала великолепная колесница, в которую запряжены были два оленя с серебряной шерстью, с золотыми рогами и крыльями. На месте безобразной старушки явилась молодая женщина восхитительной красоты, одетая в очарованную одежду из розовых лучей сотканную и опоясанная белым поясом, на котором блистали золотые знаки зодиака. Добрада, так называлась волшебница, посадила Людмилу в колесницу, златорогие олени распустили свои золотые крылья, и менее нежели в миг колесница очутилась пред стенами великолепного Киева. Волшебница привела Людмилу в уединенный терем, запретила ей выходить из него до наступления вечера, благословила ее и скрылась. Наступил вечер. Людмила, одетая очень просто, опоясанная белую лентою, вошла в палату великого князя Владимира и села на прежнее свое место позади Пересветы и Мирославы. Они ее не приметили. Они смеялись между собою над глупой ее легковерностью и говорили друг другу о гордых своих надеждах. Но Людмила не думала о них. Взоры ее видели одного Святослава. Он сидел подле великого князя Владимира на креслах из слоновой кости с золотою насечкою, задумавшись, склонивши на руку свою голову, не удостаивая ни одним взглядом окружавших его красавиц, душа его требовала одной Людмилы. Вдруг, о радость, он видит ее на том же самом месте, на котором увидел в первый раз, в той же простой одежде. Видит ее сердечную, нежную любовью, устремившую на него свои взоры. «О, Людмила!» — восклицает он и бросается пред ней.

По правую руку его на кресло из слоновой кости с золотою насечкою. Вдруг раздается в палате пронзительный вопль. Что такое? Страшные змеи с отверстую пастью, с острым жалом, с горящими глазами обвелись вокруг Пересвета и Мирославы вместо жемчужных поясов. Людмила бросается к ним на помощь, желает спасти их от угрызений сих страшных чудовищ. Ее усилия напрасны. Зрители цепенеют от ужаса. Вдруг послышалось тихое пение, соединенное со звуками магических струн. В воздухе распространился приятный запах роз и полевых фиалок. Предстала волшебница Добрада, окруженная тихим розовым сиянием. Людмила бросается пред нею на колено. «Спаси Пересвету и Мирославу!» — восклицает она, простирая к ней руки. «Добрая Людмила!» — отвечала волшебница. «Соглашаюсь простить им из любви к тебе. Змеи, которыми они обвиты, суть ядовитые змеи самолюбия и зависти. Прикоснись к ним своею белую лентою, и они исчезнут». Людмила исполнила приказание Добрады, и змеи исчезли. Пересвета и Мирослава кинулись в объятия своей добросердечной подруги. Они поклялись питать к ней искреннюю дружбу. Они полюбили ту, которую за минуту ненавидели, которую желали ввергнуть в погибель. Великий князь Владимир благословил своего сына и Людмилу. «О, Святослав!» — сказала прелестная невеста жениху своему, показывая на волшебницу Добраду. «Вот моя благодетельница, вот та, которой обязана я твоим сердцем. Ах, за 3 дни перед сим была я не иной что, как бедная Людмила, простая поселянка. Но теперь нет. Никогда не была бы я замечена взорами Святослава Прекрасного, когда бы могущество благодетельной Добрады не украсило меня теми приятностями, теми дарованиями, в которых мне отказала природа. Так, Святослав, в этом очарованном поясе заключены и красота моя, и все мои таланты». Скромное сие признание украсило еще более в глазах Святослава его прелестную Людмилу. «Друг мой, — сказала Добрада, — храни этот пояс, драгоценный дар моей дружбы. Ничто не может лучше его украсить женщины, где бы она ни была, в бедной ли хижине, в чертогах ли княжеских. Нося его, ты будешь обожаема своим супругом, своими друзьями и подданными, обожаема до последней минуты». Добрада исчезла. Нужно ли сказывать о том, что случилось после? И можно ли вообразить, чтобы Святослав не был счастлив, обладая Людмилою?

0: Правда, в последнее время родители все чаще убеждаются в том, что пословица эта устарела. Если учесть акселерацию, то порой у родителей с маленькими детьми бывают большие заботы. Вот почему нам кажется, что сценка, свидетелем которой был юморист Михаил Козовский, многим покажется очень знакомой.
1: Это что такое?
2: Это дневник.
1: Нет, я спрашиваю, что в дневнике?
2: Двойка.
1: До каких пор?
2: Ой, па, извини, мне некогда. Ну, после поговорим.
1: Сядь.
2: Ну, па.
1: Сядь, тебе говорят. И будешь учить уроки.
2: Меня бабушка ждет.
1: Бабушка? Которая?
2: Мамина мама.
1: А зачем она тебя ждет?
2: А мы будем слушать пластинки. Луи Армстронг, Элла Фицджеральд, Эдит Пиаф.
1: И давно это... С бабушкой.
2: С тех пор, как я ей прокрутил свои записи. Она говорит, что у нее открылись глаза на современную музыку.
1: Лучше бы у нее открылись глаза на своего внука.
2: А что?
1: И он еще спрашивает, на кого ты похож? Посмотри на себя.
2: Ну?
1: Что ну?
2: Ну, посмотрел.
1: И что ты увидел?
2: Взрослого человека, 12 лет.
1: Ты еще ребенок, пацан. Разве взрослый человек наденет такие джинсы?
2: Наденет.
1: Только улицы подметать. А майка? Господи, что у тебя на ней за рожа намалевана?
2: Да это же волк! Из ну погоди!
1: Взрослый. А зачем ты отпустил такие длинные волосы?
2: А бабушка сказала, что мне такая прическа идет.
1: Бабушка?
2: Да.
1: Которая?
2: Мамина мама.
1: Мамина мама родилась так давно, что ей нравится все слишком старомодное.
2: Ну, во-первых, она родилась не так уж давно. А во-вторых...
1: Поспорь еще у меня. Уроки учи.
2: А вот приду и выучу.
1: Когда ты придешь, ты захочешь смотреть хоккей.
2: Значит, после хоккея.
1: Много ты выучишь после хоккея. Я в твои годы...
2: Был отличником.
1: Да, отличником.
2: И аккуратно готовил домашние задания.
1: Да, аккуратно.
2: А вот бабушка говорит... Что ты сутками пинал во дворе мячик.
1: Бабушка?
2: Да.
1: Это мамина мама?
2: Нет, на этот раз твоя мама.
1: Эти бабушки меня доконают. Вместо того, чтобы поддерживать мой авторитет...
2: Ой, ну ладно, ладно, ладно. Не буду смотреть хоккей, буду учить уроки.
1: Даешь честное слово?
2: Ну?
1: Что это за ну такое?
2: А что?
1: А то, что я тебя, кажется, сейчас выпарю.
2: Не имеешь права.
1: Вот как? Ага. С каких это пор?
2: А с 1 января. Год ребенка. Не слышал? Учти, я буду жаловаться вон.
1: Вон тебя засмеют.
2: Почему?
1: Потому что ты уже не ребенок.
2: Ребенок я. Ты сам только что говорил.
1: Ну, мало ли что я говорил.
2: Это верно. И бабушки тоже так считают. Хлебом, говорят, его не корми. Дай нотации почитать.
1: Бабушки? Которые?
2: Обе.
1: Ну, хорошо. Я с этими бабушками разберусь. Я им устрою.
2: Ой, бедные бабушки. Надо будет предложить, чтобы ООН следующий год объявила годом бабушек.
3: Краснодар. Северяне вам наврали о свирепости февральей. Про метели, про заносы, про мороз розовоносый. Солнце жжет Краснодар, словно щек краснота. Красота! Вымыл все февраль, и вымел не февраль, а прачка, и гуляет мостовыми разная собачка. Подпрыгивают фоксы, показывают фокусы. Кроме лапок вся как вакса, низко пузом стелется, волочит в развалку такса. Длинненькое тельце. Бегут, трусят дворняжечки, мохнатенькие ляжечки. Лайка лает, взбивший нос, на прохожих ванечек. Пес такой уже не пес, это одуванчик. Лягаши, сетера, мопсики, эцетера. Даже если пара луж, в лужах сотня солнц юлится. Это ж не собачья глушь, а собачкина столица.
4: Путешественники на целую неделю задержались в Дамаске. Арабский друг, как заветную шкатулку раскрыл своим гостям город, который до него так любили Магомед, Муавия и Саладин. Иногда они забредали в кофейню местного армянина, нигде в мире не умели готовить такого кофе. Туда надо было пробираться по загадочным проулкам, пахнувшим бараниной и миндалем. Фонтанчик плескался в мозаичной чаше посреди внутреннего дворика и шипел на патефоне модные тогда в послевоенные годы аллилуйя, иногда оглашаемые собачьим визгом. Через равные промежутки времени хозяин ударом ноги под стойкой вышибал за порог бродящую собаку, ронявшую его заведение в глазах иностранцев. Не узнаю своего доброго наставника. Шутливый, ласковый, как-то раз заметила Евгения Ивановна, сегодня за всю прогулку он не обронил ни слова, должно быть, ему надоело самое бесталанное из его учениц. О, напротив, я как раз весь день скучал без вас. Вы проявили его с другим, вы упрекали его, звали, но гнали, когда он приходил. Видимо, он дурной человек. Евгения Ивановна опустила глаза в смятение. Нет, он просто несчастный, и он мертвый теперь. Мне не хотелось бы сказать о нем дурное. Я не интересуюсь знакомыми моих служащих. Эта мимолетная ревность стала поводом поделиться с мистером Пикерингом повестью своей жизни. Евгения Ивановна не утаила ничего, кроме фамилии мертвеца, и примечательно, с той поры Стратонов, точно устыдясь, перестал навещать свою бывшую жену. Последний раз он напомнил о себе в одном живописном оазисе близ Дамаска, что-то вроде Эль-Джуд, или еще вернее Гамиз, куда путешественников пригласили на местные скачки. Ничто из того дня не удержалось в памяти Евгении Ивановны. Ни слепящее синевое небо, ни гортанные возгласы ценителей конного спорта ее вернули к действительности только коснувшийся ноздрей запах пота, лоснящихся лошадиных боков, да вдруг появившийся хруст песчинок на зубах, когда по сигналу крючковатого насупленного шейха туча всадников, полосатых, развивающихся бурнусов ринулась с воинственным кличем на воображаемого врага. Они мчались мимо, стоя в стременах и стреляя на полном скаку в знак серьезности осуществляемого мероприятия. Слезы благодарности Богу и людям набежали на глаза Евгении Ивановны, естественная разрядка томительных лет нужды, унижений и страха. Все кругом казалось ей, разделялось ей восторг существования, даже калека с волосатым зобом, развинченный походкой, проковылявший через беговую дорожку, даже прирученный с такой надменной головкой сокол на жердочке позади хозяина. Мысли покинули Евгению Ивановну, кроме одной. Так сколько же, сколько еще в запасе осталось у меня? И все вычитала свои 24 из возможного срока человеческой жизни. Наступало выздоровление от прошлого, и тогда Стратонов вышел из ее сердца, но так небрежно, что она повалилась бы от боли, если бы не подоспевшая рука мистера Пикеринга, и потом англичанин тискал под скамьей ее похолодавшие пальцы, пока ледышки не оттаяли в его ладони. Евгения Ивановна поблагодарила его долгим влажным взором. В ту же ночь бывший муж в последний раз привиделся ей во сне. Как бы полночь, и непроходимые ущелья вокруг, но ни скал не видно, ни даже собственной ноги на тропочке, ничего. Тоскливая тревожность подсказывает, что это не простое ущелье, а пограничное с громадной по ту сторону ночи России. Где-то здесь прячется Стратонов, и тут какое-то загадочное и щекотное любопытство, что он поделает в подобной мгле. И надо куда-то очень спешить, а то станет поздно. Ах, вот и он сам чуть не наступило, у самых ног лежит на скате, откинувшись затылком в русло пересохшего ручья. Значит, вовсе не в африканском легионе, а именно здесь застрелили его при самовольной попытке вернуться без дозволения на родину. Но почему-то Евгения Ивановна уже не верит лжецу. Оскользаясь на гальке, она будто случайно в поисках брода обходит лежащего, а сама все ищет, ищет искоса полагающихся на мертвом дырочек от пуль, а их нет. Собственно, и чернеет что-то там во лбу, но ужасно страшно нагнуться, пальчиком удостовериться для верности. Вдруг схватит, и здесь раскрывается, что он не полностью убитый лежит, а вовсе наоборот лежит и так холодно, так безжалостно подсматривает за своей бывшей женою из-под приспущенного дрожащего века. И так застыла от ледяного ужаса при пробуждении, что как была полуногая из-за жары, Евгения Ивановна вбежала в смежную комнату и, нырнув под марлевый полог к мистеру Пикерингу, искала у него защиты и тепла. Так сбылась затаенная мечта англичанина, но вначале он и прикоснуться не смел к любимой, не без основания, считая себя лишь заключительным звеном в цепи ее несчастий. Когда же миновал естественный паралич благоговения, дело у них пошло веселей. Час спустя Евгения Ивановна увидела в лунном свете свои голые ноги и с грешным смехом потянулась за сбившейся на пол простыней. Возникшие между ними в ту ночь отношения с переменным успехом развивались дальше и юридически закрепились приблизительно месяц спустя после переезда турецкой границы. Благодаря своему супружеству Евгения Ивановна получала, наконец, возможность без тревоги думать о завтрашнем дне и хлебе. Турецкая часть путешествия пролегала через крайнюю глухомань, непременным посещением исторически примечательных пунктов, куда путешественники добирались в трясучих, пыточного типа повозках, ташабарасах, и где их ждали непропеченные лепешки, юфка с горстью козьего сыр на обед. Везде проезд молодоженов сопровождался легким изумлением. Получалось, даже нет подходящего места на земле, где англичанин без помех, без насмешливых глаз в замочной скважине смог бы заняться своим счастьем. Свадебный маршрут мистера Пикеринга по большей части инкогнито и зигзагом напоминал классическое кинобегство сквозь комические препятствия. Точно вся Европа с фотоаппаратами и биноклями гналась за ними следом. Например, за неполных 3 недели, оставшиеся им до главных приключений поездки, Пикеринг последовательно посетил развалины 3 хеттских крепостей, даже раскопки в Бугаске, где под адским солнцем энтузиасты просевали сквозь сито бывшую столицу Хеттской империи в надежде заполучить хотя бы табличку с надписью. Словно не узнавая мест былого величия, громадные орлы кружили над зарослями дрока и глыбами еле отесанного базальта. На них, рядом с еле приметными на пределе исчезания богами Востока, угадывались такие же истончившиеся до царапин заповеди их. И, стоя перед ними, Евгения Ивановна познавала первооткрывательское нетерпение, мучительное и сладостное. По всем признакам англичанин нашел себе подругу жизни в наилучшем для ученого сочетании с преданной ассистенткой. Полмесяца спустя молодая чета ночевала уже в Урфе, в древней Эдессе, о существовании которой Евгения Ивановна узнала лишь по прибытии на место. Ученого привлекали сюда прочные научные интересы, а в силу некоторых личных соображений он одно время едва было не поселился здесь на десяток-другой лет. В первой же загородной прогулке англичанин показал жене давно облюбованные точки, где при согласии турецкого правительства он рассчитывал разыскать ключевые документы буквально ко всем эпохам этой выдающейся переднеазиатской цитадели, некрополе многих времен и народов. По его словам, ученого здесь на сравнительно тесном манеже тысячелетия сряду все грудью сражалось со всем. Юные европейские цивилизации с отступающей пустыни, Восток с Западом, хетты с хурритами, римские орлы с персидскими львами, архиепископы с хересиархами, а могущественный Велиар со здешними в поясах из древешних ветвей отшельниками, да создавшими ему хуже летучей мошкары. Апостол Фома уходил отсюда на миссионерский подвиг, и 3 века спустя сам Ефрем Сирин в городских воротах клиром встречал прах его, старицы, оплатившего свой минутный скептицизм. А в промежутках каратели Трояна дотла разрушит этот город, который восстановит Адриан. Префект Макрин заколет здесь каракалу, чтоб самому пасть от меча сирийского юноши с еще более отвратительной судьбой. И, наконец, всемирная историческая деятельность римских императоров в Малой Азии завершится пленением Валериана, со спины которого высокомерный Сапор станет отныне садиться на коня. А во тьме времен уже стоят наготове, чтобы обрушиться на Эдессу монголы, землетрясения, крестоносцы и чума. Старухе есть что вспомнить бессонную ночь. Всем она насладилась, и все насладились ею, завершил свои лекции англичанин. Словом, завтра, Женни, вы станете окончательно миссис Пикеринг. И мне хочется верить, что когда-нибудь в это бракосочетание наше будет отмечено здешним летописцем как одно из наиболее отрадных событий здешней истории. День целиком ушел на осмотр сохранившихся памятников. На обратном пути от Немродовых развалин постояли у оплывших каменных карьеров, где по догадке мистера Пикеринга когда-то резвились радужные рыбки богини Атергатис. Вечером будущие супруги отдыхали в прохладном садике, приютившие британского миссионера. Среди крохотных джунглей с лакированной растительностью ворчала бегущая вода, тоже несла в себе клёкот горных птиц, и перекликались туземные сверчки с кривыми саблями из-под плащей на красной подкладке. Евгения Ивановна пряталась в тени, потому что солнце палило с утра. Сам же Пикерин, по его странному обыкновению, отважно сидел лицом к своей даме на полном припеке. «Значит, вы не раскаиваетесь, Женни, что разделили со мною эту экспедицию за счастьем?» — спросил он, любуясь ее загаром, цветом волос и всем прочим, что когда-то прельстило и покойного Стратонова. «О, вы милый!» Ей почти удалась та протяжная интонация, с помощью которой знакомые англичанки выражали свое восхищение. «Одно меня тревожит. Почему всегда вы садитесь против света с таким пристальным недоверием в глазах? Мне хочется прочесть, что вы думаете обо мне, Женни. Но прежде всего я думаю, что вы самый красивый на свете». Он остановил ее прикосновением руки. «Меня крайне радует, Женни, что вы все более свыкаетесь с моей внешностью. Она со школьной скамьи доставляла мне наибольшее количество огорчений. Есть такая строка у Теннисона: «Show me the man has suffered more than I». В детстве мне казалось, что это про меня. Божественный гончар задумал и осуществил меня, видимо, будучи навеселе. Я догадываюсь, что дарами памяти и незаурядной научной проницательностью, которых во мне не отрицают даже враги, он просто загладить хотел свой непривлекательный поступок. Грусть и юмор очень шли мистеру Пикерингу, они придавали его внешности благообразие и человечности, которой ему не доставало в силу некоторых посторонних причин. Опасно строить семью на зыбкой почве одной лишь женской благодарности. В избежание непоправимых ошибок, Женни, вот я и затеял этот разговор до того, как вы бесповоротно станете миссис Пикеринг. Краснея и запинаясь, Евгения Ивановна согласилась, что действительно у него несколько своеобразные, в известных поворотах, пожалуй, и чуть потешная внешность, которую лишь с натяжкой можно назвать красотой, но, ах, боже мой, но ведь красота – это то, что любишь! Непроизвольно сорвалось с ее губ к величайшему утешению мистера Пикеринга, который уловил в этом признании не только такт или искренность, но и добрый, неразбуженный ум. Она прибавила, что причисляет англичанина к ангелам-хранителям, тайно проживающим на земле и украшающим ее скорби цветами. Что касается тела, то для ангелов оно не более как маска. Не скрою, не все из вас, док, одинаково добросовестно относятся к своим опекунским обязанностям. Ну, лично я предпочел бы оставаться невидимым, чтобы не наделать заик из своих собственных малюток. холодно и тускло пошутил мистер Пикеринг, высказав сожаление, что не может таскать постоянную занавеску на лице, как мог Анна. Далее невозможно замалчивать печальнейшие обстоятельства в жизни этого достойнейшего ученого и джентльмена, который 27 лет уже состоял редактором британских анналов, обладая после покойного А.Г. Лейерда наиболее непререкаемым авторитетом в ассиро-вавилонской археологии. Молодые дыхания замирали в аудитории, едва он начинал свои вдохновенные импровизации, тем не менее первые минуты от 7 до 15 неизменно уходили на преодоление легкомысленного оживления среди новичков. Причина заключалась во внешности мистера Пикеринга, который как в отдельных деталях, так и в целом не только отравляла ему личную жизнь, но затрудняла также его политическую деятельность, внушая публике легкомысленные настроения, несовместимые с доверием избирателей. Мало того, что вследствие отчаянной худобы правая сторона, вопреки законам природы, находилась как бы на левой, что, впрочем, вовсе не вязалось с его исключительным во всякое время суток аппетитом, самый колорит его лица оставлял желать много лучшего. Нельзя отрицать также, что при известном освещении тесно сближенные к переносию глаза мистера Пикеринга прискорбно напоминали двустволку. Некоторые сверх того из уважения и к его учености опущенные здесь дополнительные особенности вроде необычно длинных рук и при соответственно крупном росте англичанина представляли столь благодарный материал для карикатуры острот, что иные верные друзья, джентльмены даже, не лишали себя этого развлечения. Ученому оставалось подобно солнцу, ежеминутным блеском слепить толпу, чтобы скрывать от нее свои пятна. За исключением учеников и книг, семьи у мистера Пикеринга не было. Из женщин его дом посещали лишь стрепуха, да престарелая в постоянном трауре, очень строгая и когда-то красивая дама-мать. Их нечастые свидания заключались главным образом в терпеливом созерцании друг друга, передышками на огонь в камине. Злые, непритязательные на пищу языки не без оснований и, по крайней мере, наполовину приписывали научные успехи Пикеринга его несчастью, так как, в отличие от многосемейных археологов, вынужденных тратить свой досуг на возню с внуками, этот имел возможность круглосуточно, как вол, заниматься разбором своих битых черепков, которые ящиками привозил отовсюду. Словом, с годами он все глубже зарывался в прах чужих гробниц, куда не проникали ни солнечный луч, ни детский смех, ни женский зов. И он так мало знал себя с этой интимной стороны, что давняя мечта о наследнике парализовалась скорее страхом неудачи, нежели возрастными сигналами. При его почти мировой известности только опасения стать газетной сенсацией и погнали мистера Пикеринга с его горькой и поздней любовью в малоазиатское захолустье. После случайной контузии, полученной при религиозных беспорядках 1906 года в Бенгалии, англичанин страдал жестокими приступами неврологии. В поездке Евгения Ивановна привыкла оказывать ему помощь, замужество почти не прибавило ей забот. Она звала его теперь просто док, по-американски сокращая его научные звания. Смешные страхи быстро рассеялись, боги довольно благожелательно отнеслись к молодоженам. Содержимое чемоданов читы Пикеринг перетасовалось по соображениям супружеского удобства и дорожной рациональности. В угоду жене обратный маршрут был составлен в Вио, Константинополь. Евгения Ивановна так и тянула посидеть еще разок в скверике, передая Софии, где однажды ей так хотелось умереть. И вдруг накануне получения английского паспорта, когда для Евгении Ивановны открывалась дверь в желанное, обеспеченное будущее, независимо его положение от страха, голода или чужой низменной воли, она необъяснимо заболела. По мере продвижения на север, все более тускнели в ее глазах волшебные мелочи путешествия, а необузданная радость бытия сменялась холодом, томлением да одиночеством. Евгения Ивановна зябла и влажными, покрасневшими глазами всматривалась в недостигнутый пока на севере затянутый сизой дымкой горизонт. Светила турецкой медицины не обнаружили в организме женщины каких-либо угрожающих изменений, однако неизвимый недуг смывал ее, как фреску со стены. Вместе с загаром сошла свежесть кожи, вслед за погасшей улыбкой омрачились глаза, смурдатическое молчание жены, в которое никак не удавалось пробиться мистеру Пикингу, пугало его даже сильнее, чем ее физическое увядание. Предупреждение нередкого среди русских изгнанников сумасбродного конца, англичанин, вопреки своим убеждениям, предпринял некоторые необходимые розыски.
5: Ваш любимый литературный герой?
6: Довольно трудный для меня вопрос, потому что на самом деле литературного героя любимого у меня нету. Вот вы знаете, просто нету. Есть, опять-таки, целый ряд героев разных произведений, в основном, я бы сказала, русской литературы, которых я очень люблю. Вот если выделять того, кто мне как-то особенно дорог и к кому я испытываю чувство глубокой, ну, как сказать, нежности, я бы сказала, то, наверное, это князь Мышкин. Но я не могу сказать, что он мой единственный любимый герой. Есть и другие фигуры, которые мне близки, которые мне нравятся. В литературе самой разной, разноязычной, разнонациональной и разного уровня, потому что бывают чрезвычайно симпатичные герои, например, в том, что не принято считать настоящей литературой высокого уровня. Но что я вам скажу, я, например, большой читатель, такой пламенный читатель детективов. И в этих детективах есть персонажи, которые мне очень нравятся. Но я понимаю, что это звучит несерьезно и, вероятно, вызовет гримасу отвращения у настоящих высококультурных людей. Так что вот опять-таки даю вам в высшей степени неудовлетворительный ответ.
5: Ирина Алексеевна,
6: да?
5: Я тоже обожаю детективы.
6: Это меня очень радует.
7: Любимый герой? Я не скажу любимый герой, Фатима, а просто тот, который сейчас на меня больше всего занимает, может быть, отрицательностью своей. Это Герман из «Пиковой дамы». Почему-то я о нем сейчас думаю. Я не могу сказать, что это мой любимый, но вот он меня занимает. Потому что в нем как-то сосредоточение всего черного, и я, наконец, понял, почему Пушкин назвал «Пиковую даму» «Пиковой дамой». Почему взял символ «Пиковку». Потому что Герман – это какой-то сверхчеловек, причастник Раскольникова, может быть, но это маленький Наполеон. И вот пиковка, вряд ли кто-то на это обращал внимание, пиковка – это наполеоновская шляпа, надетая на бюст. Это, вернее, такой чугунный маленький бюст Наполеона. И вот этим объясняется, почему сейчас это интересно, потому что сейчас аномальные какие-то силы очень важны сейчас. И вот это в русской литературе одно из первых таких концентраций в фокусе аномальной какой-то волевой отрицательной силы, которая сейчас очень важна, страшна, может нас уничтожает. И это важно. Я думаю, что для 20 века это был тот маленький черный квадрат Малевича, который тогда был в более такой маньеристской форме пиковки. Ну вот, я не совсем на вопрос ответил, но вот почему-то меня вот это сейчас черное пятно, черная дыра такая занимает. Я думаю, что мы вышли не столько из гоголевской шинели, вот и Булгаков, и все, а вот эта дьявольщина, вот вышла литература все-таки вот из черной дыры, я без всяких физиологических аналогии, из черной дыры «Пиковой дамы». вот это. Но это не совсем то, что вы хотели, наверное, узнать. Но...
5: Андрей, Герман антигерой.
7: Да.
5: Я понимаю ваш ответ.
7: Да.
5: А кого вы любили из литературных героев в ранней юности?
7: Ну, а любил, конечно, другого человека, и вы догадались. Конечно, это князь Мышкин. Следовать ему нельзя, наверное, в жизни. Но вот это, наверное, единственный такой идеальный герой нашей литературы.
5: Анатолий Стрелиный, ваш любимый литературный герой?
8: Иосиф Прекрасный из романа Томаса Манна «Иосиф и его братья».
5: И за что вы его любите?
8: А его трудно не любить. Это удивительное сочетание большого и при этом простого ума, здравого смысла, величайшей хитрости, расчетливости и при этом простосердечия, добросердечия. И вот такое сочетание вот этих, казалось бы, взаимоисключающих свойств, сдобренное настоящей добротой, это редкая вещь. И следить за тем, как человек, обладавший вот этими качествами, а к тому же еще и большим самолюбством, как он добивается успеха в жизни, как ему везет, и как при этом он владеет собой. История красавица, жена высокопоставленного скопца горела ведь, чтобы Иосиф Прекрасный доставил ей величайшее из доступных человеку удовольствий. Сумел себя удержать в руках.
5: И вам это очень нравится.
8: Знал, чем это ему грозит.
5: Анатолий Стрелин, вы берете с него пример в личной жизни?
8: Ну, это уже... Не надо это в эфир, это чересчур будет. Я бы сказал так, если уж вам нужен ответ на этот вопрос, то я хотел бы ему подражать лет до 70.
5: Большое спасибо.
9: Стиль у Эйншпигеля.
5: Почему?
9: Ну, по-многому, и еще потому, что пепел класса стучит в мое сердце. И потому, что всегда хочется быть на стороне тех, кого надо защищать.
5: Ваш любимый литературный герой?
10: Мой любимый литературный герой Тиль Юншпигель, Шарль де Костер. Я читаю эту книжку каждый год обязательно, один раз. Я так люблю этого героя. И, кстати сказать, он пока до сих пор, я не знаю, чтобы на экране или на сцене, чтобы кто-то так же здорово воплотил, потому что фильм Жерара Филиппа, который был, мне кажется, показался неудачным.
5: За что вы его любите? За то, что он был озорной, или за то, что он защищал народ, или за то, что...
10: За все.
5: Пепел класса.
10: И за это. И прежде всего за то, что это был настоящий народный тип, настоящий народный герой. В нем очень многое сфокусировалось от народа, от, так сказать, от простого человека, понимаете? В нем много юмора, в нем много озорства, и в то же время, и как бы стихийно в нем заложена, так сказать, вот народная философия, потому что за всем этим стоит философия. Мне этот герой близок, и я постоянно, как только возвращаюсь к этой книге, я обязательно что-то открываю для себя. Вот Шарль де Костер, по-моему, великий писатель, потому что он создал такого героя.
5: Тиль Юншпигель вам ближе, чем Пугачев.
10: Да.
5: Спасибо большое. Владимир Николаевич, ваш любимый литературный герой, кроме, конечно, Чонкина.
11: Ну, вот, да, я не знаю, трудно сказать. Дело в том, что я своих героев собственных никогда не называю любимыми, потому что я помню один писатель, рассердившись на своего посетителя, однажды закричал: «Уходите отсюда, из его кабинета, то есть здесь живут мои любимые герои». С тех пор мне кажется так смешно, когда писатель говорит о том, что его герои, его любимые герои, а я так не говорю. Но вообще мой любимый герой, самый любимый, пожалуй, Собакевич. Вот. А потом, ну, кроме него, я очень...
5: Нет, подождите, объясните, почему Собакевич, за что вы его любите?
11: Сейчас объясню, да. Сейчас объясню. А дело в том, что герой, любимый литературный герой и герой в жизни, это не всегда одно и то же. Например, скажем, или в литературе, например, герои положительные, вот когда мне изображают какого-то героя, с которого я должен брать пример, то этот герой чаще всего... для меня отрицательный, потому что он вызывает мое или уныние, скуку, или просто отвращение. Например, скажем, Но какой-нибудь герой вроде Павки Корчагина, или Павла Власова, или Павлика Морозова, я не знаю. Вот. Даже если бы они обладали большим набором положительных качеств, я бы даже сказал, что чем большим, тем скучнее с ними. Поэтому мне эти люди не интересны. А интересны вот люди всякие такие вот Собакевич, вот Швейк, который, как известно, был дезертиром, торговал собаками, выдавая дворняжек за породистых. А потом обожаю Обломова, например.
5: Владимир Николаевич, я понимаю, за что вы любите Швейка, потому что я его тоже обожаю. Поэтому мне это понятно. Но за что вы любите Собакевича?
11: А Собакевича я люблю за то, что, вы знаете, про меня самого вот так иногда говорят, что я Собакевич, потому что я вроде Собакевича говорю, что в городе один только прокурор, порядочный человек, да и тот, если признаться, если подумать хорошенько, свинья. Вот. А потом мне очень близок взгляд Собакевича, который говорит, что по мне лягушку хоть сахаром облепи, я ее есть не буду. Вот. Мне когда-то это давно, еще в детстве, когда я читал, так запало, и я подумал, что тоже есть. Не буду. И, кстати, однажды оскоромился и съел лягушку в ресторане. И
5: во еще... Франции?
11: Нет, не во Франции, а в Америке. Но когда съел, убедился, что все-таки Собакевич был прав.
5: Спасибо большое. Мираб, ваш любимый литературный герой?
12: У меня нет фактически любимых литературных героев. То есть у меня нет отношения к литературе как к чему-то, где содержатся герои. Но, правда, есть один, но он не литературный. Он сам есть реальный персонаж. Это Пруст, который одновременно и писатель, и герой своего же собственного произведения. Вот это меня привлекает чудовищно. Он действительно на моих глазах в тексте проходит жизнь, спасается и освобождается. Это великолепное зрелище. Так что это литературный герой, любимый мною.
5: А в русской литературе, в грузинской литературе?
12: Нету таких.
5: Даже Витязь?
12: Нет, нет. Это не литературный герой. Это совокупность ритуализированной структуры культуры и души грузинской, которая просто во мне и отдельно не выделена для меня в литературном герое. В французской литературе у меня появились такие кристаллизации: Стендаль, Пруст, Монтень.
5: Получается, что вам французская литература ближе, чем грузинская, ближе, чем русская?
12: Нет? Да, это так выглядит, но в действительности не так. Это просто сама вот эта искорка, возвышающая нас духовности, которая в каждом есть, она для меня сначала предстала в виде французских текстов. Для меня культура, как, ну, скажем, это слово в кавычках, я не люблю это слово, она как таковая предстала как через французскую культуру. Ибо отсюда моя привязанность, которая связана с тем, с каким-то, с тем, что во мне самом происходило, с каким-то строительством внутренним, удачным или неудачным, того, что мы в себе называем человеком.
5: Большое спасибо.
13: Мой любимый литературный герой — это Данте. Он мой любимый автор, и он любимый литературный герой. Это удивительное сочетание, когда сам персонаж и сам автор сливаются. Помнишь, земную жизнь, дойдя до половины, я очутился в сумрачном лесу. Так начинается «Инферно». Вот он является моим любимым литературным героем.
14: Моя любимая книга — это «Война и мир» Льва Николаевича Толстого. Я ее читаю, когда паршивое настроение, беру, просто открываю в любом месте и читаю. Но сейчас я еще ее читаю, потому что сам пишу своего рода «Войну и мир». Вот. Просто я, так сказать, пишу трилогию, где присутствует и Вторая мировая война, и мир. Поэтому какие-то параллели духовные и философские В то же время возможность не повторяться.
5: Василий Павлович, да. Я была уверена, что вы назовете в качестве любимой книги или книги, которую вы сейчас читаете, роман какого-нибудь американского модерниста.
14: Да, в Америке нет модернистов. Какие-то, откуда в Америке модернисты?
5: А вы?
14: Вот только единственный я.
5: Большое спасибо.
14: Хорошо.
5: Сергей, ваш любимый литературный герой?
15: Ну, это вопрос, в котором я хотел бы объединить сразу нескольких персонажей.
5: Пожалуйста.
15: С одной стороны, это, по-моему, замечательный, лучший персонаж, который был создан за советское, ну, за время существования, скажем так, условно говоря, советской литературы. Это Федор Кузьмич Кузькин из повести Бориса Можаева «Живой». Это такой запас жизнестойкости и жизнерадостности в чудовищных обстоятельствах, которыми его награждает, естественно, советское общество. Это такая способность уцелеть просто, вот спасти себя, свою семью, не только физически, но и нравственно. И, ну, я просто не знаю ничего подобного. А надо сказать, что ведь вообще в литературе типажи, а вот он является подлинным типажем.
5: Вещь и тогда, простите, Сергей, тогда вам должны, наверное, нравиться и Василий Теркин, и Иван Денисович.
15: Нет, на мой взгляд, при всей их... Ну,
5: почему бы и нет?
15: Да, нет, это, конечно, люди одного круга, вы совершенно правы, но в данном-то случае я просто считаю, что Федор Кузьмич сделал Можаевым лучше.
5: Спасибо. Вот. Вы сказали, что еще несколько персонажей будет.
15: А остальные два персонажа, я бы их объединил, это два кота у Булгакова. Тот кот, который сходит с ума и лезет к потолку по занавеске от системы Станиславского в театральном романе. Ну и, естественно, кот-бегемот в «Мастере и Маргарите».
5: Сергей, вы производите впечатление человека настолько романтичного, что я почему-то была уверена, что вы скажете Наташа Ростова. Но, видимо, потому что я не учла, что у вас еще большое чувство юмора, поэтому, конечно, коты тоже могут быть...
15: Вы знаете, я просто считаю, что это то, что сейчас особенно необходимо в нашей жизни, и то, что для меня, допустим, наряду с такой книжкой, как «Мышкина дудочка» Ремезова, сейчас как бы кажется самым важным. С одной стороны, жизнестойкость и веселость духа, и с другой стороны, вот способность спокойного и иронического отношения к миру.
5: А как же Наташа Ростова?
15: Ох, Наташа Ростова — это все-таки персонаж из гораздо более благополучного мира, чем наш.
5: Спасибо.
16: Литературный герой. Мой литературный герой — это усомнившийся Макар из одноименного рассказа Андрея Платонова. Одним из первых в советской литературе задумался он о научных людях, думавших о целостном масштабе и не видевших горюющего частного Макара.
5: Мишель Татьев, ваш любимый литературный герой?
17: Извините, но я мало читаю литературы.
5: Вы читаете только газету
17: «Лимон»? Да, к сожалению, я вынужден читать газеты и французские, и русские, и английские, и романы, так как таковые, я мало читаю.
5: Но в юности вы читали?
17: Я не читаю тоже эти литературные журналы.
5: В подростковом возрасте вы читали романы? У вас был
17: в моей юности?
5: В вашей юности. Да. У вас был любимый литературный герой, которому вам хотелось подражать, который вам нравился физически, морально, духовно?
17: Да, «Le Comte de Monte-Cristo», «Граф Монте-Кристо».
5: Спасибо большое. Владимир Ильянович, ваш любимый литературный герой?
18: Дон Кихот.
5: Почему?
18: Мне кажется, это та самая идеальная личность, которая меня во всех отношениях устраивает как человека.
5: Каким должен быть идеальный человек?
18: Вот таким, как Дон Кихот.
19: Я не могу ответить серьезно на этот вопрос, поскольку я никогда не влюблялась в литературных героев. Я могла влюбиться в писателя, в книгу, но я не влюблялась в литературных героев, потому что вся система обучения в нашей школе была направлена на то, чтобы мы в литературных героев влюблялись. А так как я всегда все делала наперекор, то я так и не смогла влюбиться ни в одного литературного героя. Но я думаю, что если ответить на чистоту, то мой самый любимый герой – доктор Айболит.
5: А за что вы его любите?
19: Я люблю его за то, что по всем человеческим законам и нормам он человек, у которого поехала крыша. Он чудак. Он делает то, чего никто в мире просто так не делает, ни в одной отдельно взятой стране. Он совершает поступки, совершенно немыслимые в нашей реальной человеческой жизни. Поэтому я очень люблю вот людей, у которых вот таким образом поехала крыша, что они все делают для кого-то и сами выглядят совершенно свихнувшимися чудаками.
5: Что не делает дурак, все он делает не так?
19: Конечно.
5: Большое спасибо. Ваш любимый литературный герой?
20: У меня нет единого литературного героя. Может быть, потому что я постоянно соприкасаюсь с литературой и в качестве профессиональным. Так что мне было бы очень трудно назвать одного героя.
5: Алексей Владимирович, ваш любимый литературный герой?
21: Вы знаете, мне, конечно, проще было бы просто сейчас назвать кого-нибудь и концы в воду. Как вы проверите? Ну, любимый, что сделаешь? Но я постараюсь вам сказать правду.
5: Хотя... Я проверю легко, потому что я спрошу, почему любимый?
21: А, да, это тяжелая ситуация. Ну, ладно, я вам просто скажу правду. Вы знаете, странно это объяснить. Он несуществующий. Это, если хотите, тот господин, которого поэты называют лирический герой. Это то эфемерное незримое, что подвигает знакомых мне земных людей сочинять, и даже не просто сочинять, видеть, чувствовать мир как-то невероятно. И вспомните, у Пастернака написано удивительное признание, прощай, и творчество, и чудо творства. Вот тот, кто подвигает людей к этому чудотворству, тот, кто является внутренней пружиной потрясающих, действительно непостижимых озарений и откровений. Хотите у Пушкина, хотите в каких-то самых, знаменитых строках, например, совсем просто, свежо и остро пахнут морем на блюде устриц во льду. Это Ахматова. Вот так это увидено, но могу сказать и более странные, до всех космических полетов, да, когда еще о них никто не мечтал, поэт написал, вынесу тебя туда, где кажется Земля звездою, Землею кажется звезда. Это совершенно конкретное видение существа, которое тогда еще не летало выше колокольни. Вот этот господин, и это его присутствие в великих стихах Мандельштама, в прозе, неважно где.
5: То есть лирический герой – это тот, то существо, которое присутствует в каждом поэте в момент, когда он пишет стихи?
21: В любом творце, я думаю, который больше, чем он сам. Ведь у конкретного поэта есть руки, ноги, нос. Он может лысый, может не такое, как вы. А когда вы вдруг начнете... Как Лев Николаевич Толстой, старый дядька с бородой, с острыми злыми глазами, вы открываете ночью разговор дочки с мамой о любви, и у вас все начинает переворачиваться. Кто это?
5: Лирический герой.
21: Ну, не просто дядя Лев, дедушка Лев. Тут что-то между есть.
5: Большое спасибо. Ваш любимый литературный герой?
20: Литературным героем я бы назвал идею, если хотите. Приключение идеи, очищение идеи. Ну, в свое время писал Бахтин о Достоевском, что у Достоевского на самом деле персонажи – это переодетые идеи. Мне сами по себе вот образы, отдельные люди уже в литературе не интересны. Мне интересно произведение в совокупности и прохождение некой идеи сквозь героев. Вот такой тип литературы мне вообще нравится. Я мог бы сказать, идея, когда я перечитываю Шевченко или Стуса, это идея Христа, идея очищения человеческой души. То есть это скорее более абстрактное восприятие литературы, чем образное.
5: Леня, а в юношестве, в подростковом возрасте?
20: Но это вот как раз этот, скажем, пан Твардовский, как сказочный герой, Иисус Христос, потом в комсомольский возраст, естественно, Рахметов, если хотите. А тут уже в более зрелом возрасте, скажем, уже перед арестом, такие как «Маленький принц», образы типа «Маленького принца».
5: Спасибо.
0: Ну, попытаюсь. Это вопрос на уровне школьных сочинений. И 60-летнему человеку отвечать на него даже странно, может быть. Ну, хорошо. Ну, хорошо, пускай это все-таки будет человек чести Андрей Болконский. Потому что в наше время вообще, кажется, истребило в людях это свойство, понятие чести. Понятие совести осталось. Оно, видимо, более, так сказать, природное в человеке, что ли, как говорил Кант, нравственный закон во мне. А понятие чести в 20 веке выдержать и сохранить, в общем, может быть даже и труднее, чем совесть. Совесть иногда просыпается, даже у самых людей, почти потерявших ее. А честь, когда мы живем в таких условиях, ну, особенно если взять нашу историю 70-летнюю, так сказать, попиралась, и сейчас попирается постоянно, выдержать и удержать ее в характере, и в натуре, и в жизни, наверное, может быть и труднее. Поэтому люди чести более редкие, более породистые, более значительные, мне кажется.
5: Большое спасибо.
1: В разные времена мне нравились разные литературные персонажи, и по разным причинам. Поочередно меня привлекали Андрей Болконский и Пьер Безухов, причем князь Андрей из-за черт характера, которые я находил и у себя, например, высокомерие, едва ли не презрительное, или еще возмущенное вздрагивание, когда кто-то осмеливался к нему физически прикоснуться. Пьер, наоборот, из-за черт, катастрофическое отсутствие которых у себя, я мучительно осознавал, например, душевной доброты. Позже я полюбил Сан-Северину и графа Моска из «Пармской обители», но не за то, какими они были, а за то, как их написал автор. По тем же мотивам я по сей день с восхищением отношусь к целой галерее прустовских персонажей: барон де Шарлюз, герцогиня Ариана, служанка Франсуаза. А вот чтобы такой герой, на которого ужасно хотелось бы быть похожим, кажется, Маяковский для этой цели предлагал Феликса Эдмундовича, для меня всегда и в юности, и сейчас один – Атос, старший из трех мушкетеров, которых было четверо, как известно, граф де ла Фер, воплощенная честь, верный, бескорыстный и бесстрашный друг, пусть и способный иногда напиться до положения рис. Каков он в сцене суда над Миледи, а как великолепен и величественен в безнадежных попытках спасти Карла I в 20 лет спустя. А как он отвечает Д'Артаньяну, когда тот ему предлагает выданное кардиналом Ришелье звание лейтенанта мушкетеров. «Нет, мой друг, для Атоса это слишком, а для графа де ла Фер недостаточно. Вот что-нибудь этакое раз в жизни сказать и умирать не жаль».
22: Очень трудно из всей богатейшей русской литературы, или тем более всемирной литературы, выбрать одного героя. И мне хочется выбрать героя, который наиболее незаметен, но который, мне кажется, очень красив своим содержанием, своей личностью. Это княжна Мария в «Войне и мире». Она герой негромкий. Ее можно просто не заметить в контексте всех блестящих личностей, которые так выпукло, так очерченно изображены Толстым. Она меня поражает. Она какая-то тишина среди шума, среди войны, среди горя. Она тишина, куда может укрыться всякий человек, которому страшно, которому больно, который недоумевает. Толстой говорит о ее лучистых глазах. Да, это глаза, которые лучисты. В них нет огня, в них есть свет. И когда около нее находятся люди с горем,

0: развода ее дочери, этой Лили Белл, да. По-моему, говорят о повышенной возбудимости этой дамы.
1: Да. Вы хотели говорить
0: со мной? Да, доброе утро. Вы не поможете там телефонистке на коммутаторе? Нас уже осаждают звонками из газет.
1: Хорошо, да. Доктор,
0: простите. Миссис Селлер, скажите, вы отдаете себе отчет в том, что вы сделали? Подумали ли вы о последствиях?
1: Разрешите, пожалуйста, посмотреть газету.
0: Прошу вас, вот. Сенатор уже звонил мне из Вашингтона. Сегодня вечером они все будут здесь.
1: Ну, так просто мне это не пройдет.
0: Но я не понимаю одного. Как вам удалось истратить 10 миллионов долларов? Так что никто этого даже не заметил.
1: А почему вы думаете, что я их истратила?
0: Миссис Селлер, это написано в газете.
1: Вот, газеты никогда ничего не знают. Я ничего не истратила. Я обратила деньги в ценные бумаги и спрятала их.
0: Спрятали?
1: Да.
0: А почему вы так поступили, миссис?
1: Доктор, а разве я вас спрашиваю, как вы поступаете с вашими деньгами?
0: Знаете ли вы, миссис Севиш, сколько должен был бы работать я, чтобы получить подобную сумму?
2: Извините, пожалуйста, я пришел со скрипкой. Ты хочешь послушать музыку, пока сажает цветы.
0: Одну минуту, Ганнибал.
2: Да.
0: Вот вы математик.
2: Да.
0: Скажите-ка нам, сколько должен был бы трудиться обыкновенный врач, чтобы заработать 10 миллионов долларов?
3: Ну, он должен был бы начать работать еще до Рождества Христова.
0: Вот.
3: И работать без прерыва со времени падения Рима и до времени сожжения на костре Жанны д'Арк. Но понятно, что оттуда надо было бы исключить набеги норманнов,
0: хорошо,
3: крестовые походы, столетнюю, тридцатилетнюю, семилетнюю войны.
0: Благодарю. Но
3: за это он должен был бы работать вдвойне со времени открытия Америки и до времени открытия пенициллина и нейлоновой губки. Но и оттуда надо было бы исключить налог общественный, семейный налог, налог на излишки, военный налог. Ну, добавьте лишние сотню лет.
0: Благодарю вас, Капитан. Благодарю. Вот, я считаю, что это великолепный ответ, миссис Сейдж.

0: Кто это с доктором?
1: Не знаю. Кажется, небольшое помутнение рассудка.
2: Скажите, как по-вашему, я стою 10 миллионов долларов?
3: Нет, не стоит. В человеке всего-навсего на 20 центов калия, на 20 центов фосфора, на 5 центов йода. Ну, одним словом, по теперешним высоким ценам никто не стоит и более полутора долларов.
4: Таким образом, вы меня оцениваете в полтора доллара?
3: Ну что, это коммерческая стоимость. Ваша моральная стоимость неоценима.
2: Спасибо. Галя, вы заставляете меня почувствовать мое величие. Мне хочется петь, танцевать.
3: Что вам сыграть?
2: О, что хотите?
3: У меня великолепно получается полет шмеля.
2: О, отлично придумал.

0: Слушайте, это как раз то, что нужно. Шмели и пчелы прилетят и не получат своего.
1: Да-да!

0: журнал?
1: Да я не очень.
0: Я вам не мешаю?
1: Да нет, нет, Вере, нет.
0: А что такое? Что случилось?
1: Терри,
0: ничего. Просто за весь день никто не сказал, что любит меня.
1: Нет, Терри, вам это говорили?
0: Нет, нет, никто. Я до сих пор этого жду.
1: Нет, я сама слышала, как Флорен сказала вам это за обедом.
0: Флорен сказала?
2: Я это говорила?
1: Да, да, да. Флорен сказала вам. Не ешьте слишком торопливо, Терри.
0: Как это сам? Она хотела сказать, что любит меня.
1: Ну, конечно. Это всегда подразумевается, когда говорят.
3: Возьми зонт. На улице дождь. Или возвращайтесь поскорее. Или будьте осторожны, не сломайте себе шею.
0: Есть тысячи способов выразить любовь. Но надо уметь пониматься.
3: Рада.
0: А вот зубной врач мне сегодня утром сказал, что у меня очень красивые зубы. Что этим самым он хотел сказать, что любит меня.
3: Ну, конечно. Когда я впервые увидала своего мужа, я ехала верхом на лошади. И он сказал, черт возьми, вы хорошо держитесь в седле. И я сразу поняла, что он меня любит.
0: Сколько прекрасных случаев я упустила, а? Я надеюсь, вы меня извините за беспокойство.
3: Да, Леонид, пожалуйста.
4: Так, 7. 5.
5: 4. Миссис Эви. Сколько будет 7 плюс 5 плюс 4?
0: 49.
4: Как же так, миссис Эви?
3: Это по моей системе, Ганя. Я ведь не подчиняюсь вашим законам, строгим законам математики.
5: Тогда я выиграла. Давай.
0: Вы должны мне объяснить еще одну вещь. Как случилось, что сегодня снова воскресенье, если оно было вчера?
1: Подождите, а почему вы думаете, что сегодня воскресенье?
0: Да ваши дети приедут вас сегодня навещать. А день для посетителей у нас только воскресенье.
1: Нет, нет, сегодня не воскресенье, Терри, но мои дети не могут ждать так долго.
0: Должно быть сделать вас очень счастливой.
1: Да, должно было быть. Но это не так.
0: Но вы ведь не хотите сказать, что вы не любите своих детей?
1: Нет, не люблю.
0: Вы не должны говорить такие злые слова.
1: Чтобы успокоить вас, Лоренс, я скажу вам. Они мне не родные дети. Мой муж остался вдовцом с 3 детьми. Я пыталась сделать их по-настоящему родными, но они всегда отталкивали меня. Когда я впервые обняла Лили Белл, она укусила меня. И продолжала кусаться до 16 лет. О, может укусить и сейчас.
0: Это ж очень действовало вам на нервы.
1: Да, очень.
0: Ну, а мальчики? Мальчики всегда намного лучше.
1: Нет, не всегда. Их испортили деньги. Когда я делала им замечание, в отместку они ломали мои вещи. Так вот, я легко вздохнула только тогда, когда они уехали учиться в школу.
4: Но в школе, по крайней мере, их чему-нибудь научили.
1: Да, да. Французскому языку. И когда они приезжали домой, то говорили между собой только по-французски. Чтобы я не смогла их понять. И действительно, с тех пор я перестала их понимать.
3: Ну, зато теперь
5: вы можете гордиться вашими детьми. Сенатор — это важная персона.
1: О, да. Вы не ошиблись.
2: Его ненавидят больше, чем любого другого члена Конгресса.
4: А почему же избиратели выбирают его каждый раз?
2: Ну, по-видимому, это единственный способ быть от него подальше.
4: А другой ваш сын, как судья, правда, ведь достойный человек?
2: Да, конечно. Никто не посадил за решетку такого количества невинных людей, как он.
0: А ваша дочь? Она красавица.
2: Да, я вам сейчас покажу ее фотографию. Пожалуйста.
0: Ой, она королева. Королева. Да, у нее на голове корона.
2: Нет, нет. Это не корона, Ферри. Это диадема. Она тогда еще была замужем за польским князем.
0: Значит, она княгиня.
2: Да нет, теперь уже нет. Она уже давно оставила князя. С тех пор она переменила... Да больше 6 мужей.
0: А почему?
2: Ну, быстро охладевается.
0: Бедняжка.
2: Да.
0: Но диадему она оставила себе?
2: О, конечно. Она в ней даже спит. О, миссис Дэви. Какой эффектный морской пейзаж. Вы заставляете работать воображение.
1: Разойдитесь все по своим комнатам. Миссис Тэвидж.
2: Миссис Тэвидж, ваши родственники уже здесь.
1: О, я сейчас вернусь.
5: Миссис Тэвидж идет.
0: Я ведь никогда не видела сенаторов.
1: Но сенатор не хочет вас видеть здесь. Поднимитесь в свою комнату.

0: действительно буду уходить отсюда. Я уйду, не сказав ни слова. Тоже есть гордость.
1: Прошу вас, дайте место. Миссис Тэвич сейчас придет.
2: Что?
1: Миссис Тэвич сейчас придет. Спасибо, больше ничего не надо. Можно подождать нас там.

0: знаю, что и сказать тебе, мама. Просто не знаю, что и сказать.
1: Ну, воспитанные люди обычно говорят: добрый вечер.
2: Добрый вечер, мама, добрый вечер. Но я не ожидала, что ты способна на обман.
3: Я, мама, не возмущен, мне больно.
0: Ты понимаешь, сама, весь ужас своего поступка. Мы уже не хозяева 15 предприятий, Сэйдж.
1: Медных плитков, Сэйдж.
2: Да, я продала их.
1: Боже мой, не должна волноваться. Лили Белла не должна волноваться, когда появляются морщины.
0: Что?
1: Морщины, Тай.
0: Подожди, ты с морщинами, Фич. Что еще ты продала?
2: Все, что было записано на мое имя.
1: Ох.
4: Так, мы разорены.
0: Спокойно. А где деньги, ма? Не могла же ты их все истратить.
1: Скажи, что ты с ними сделала, дорогая.
2: Я обратила деньги в ценные бумаги и закопала их.
0: Закопала?
2: Да.
0: Ты хочешь сказать, спрятала, да?
2: Нет. Я именно хочу сказать... Закопала.
0: В землю?
2: Да.
1: Но я умираю.
0: Подожди, ты умираешь. Где? Где ты их закопала?
2: В...
0: Я...
2: Не помню. Где их закопала?
0: Они дарят тебе минуту просветления.
1: Пытаюсь вспомнить, куда ты их закопала. Мама, вот сосредоточься.
2: Ну, не помню, знаешь, у меня.
1: Скажи нам, что сделать с нашими деньгами.
2: Ну, только с моими деньгами, потому что свою часть вы уже получили.
1: Но земля наша, она является собственностью многих поколений семьи Сэвидж, папа.
0: Восьми поколений. Недопустимо, чтобы ты оказалась первым человеком в семье Сэвидж, которая лишена...
1: Чего? Лишена?
0: Лишена чувства порядочности. Состояние – священная вещь.
2: Ну, не помню, ну.
0: Я больше не могу.
1: Нас всех воспитала женщина, зверь, принявшая человеческое обличье.
0: Минуту не скажешь, мы тебя отправим в такой сумасшедший дом.
2: Вот, слушайте, от ваших криков у меня закружилась голова, я уже вообще ничего не помню.
0: Что значит не помню? Ты обязан вспомнить.
2: Ай-яй-яй-яй. Ну, нельзя, так надо быть осторожным.
0: Вот, осторожней.
2: Там видеть паттерн, он пёс.
0: Альбёрну Рио.
2: Что-то я так был дострый.
0: Да, с этим веритабль шипи.
2: Или дьяволем.
5: Attention.
0: Мама, ну не хочешь ли что-нибудь принять?
2: Нет, у меня в висках стучит.
0: Ну хорошо, ну что-нибудь, может, помогает тебе от этого, нет?
2: Не знаю, вот от головной боли мне помогали, а не порошки.
0: Ну где они, ну?
2: Они уж кончились.
0: Ну, мы покажем тебе новую ночь.
1: На чем разговор?
2: Ну чего тогда, да. Сэмми, вот у меня тут рецепт. Пожалуйста, поезжай к моему аптекарю и закажи их.
1: Сэмми, подоботься о маме.
0: Мама, ну завтра. Завтра ты нам скажешь, что ты сделала с этими бумагами, да?
2: Да, я думаю, что...
0: Сэм! А ты что это?
6: Что?
0: Что?
6: А я пойду скажу шоферу, что мы можем ехать.
0: Что?
4: Что это с ним, а? Пожалуй, нам действительно лучше уехать отсюда. Завтра утром мы вернемся. Да, Лили Белл? Лили, пойдем. Пойдем. Я скажу доктору, чтобы он дал ей успокаивающее. Сэр! Сэр!
5: Иди сюда.
1: В чем дело?
5: Лили Белл, я хочу сказать тебе одно еще. Где я спрятала бумаги?
1: А почему именно мне?
5: Потому что твои братья — это просто глупые люди. Если сегодня ночью со мной что-нибудь случится, то эти бумаги пропадут.
1: Мама, милая моя мама! Это ведь Тайя захотела везти тебя сюда, Лили. Куда ты спрятала, мама?
5: А куда бы ты спрятала 10 миллионов долларов, если бы побоялась положить их в банк?
1: Ой, я не знаю, мама, прошу тебя скорее, мама.
5: Уже. Ты была когда-нибудь в зоологическом музее?
1: Ой, нет, в зоологическом не была.
5: Так вот, напрасно, это очень интересно.
1: Да?
5: Вот, на третьем этаже музея находится отдел ихтиологии.
1: Понимаешь, а?
5: Так вот, на третьем этаже музея хранится большой пыльный дельфин. Вот. Так вот, значит, когда меня никто не видел, я спрятала бумаги в это набитое соломой чучело.
1: Я тебе не верю.
5: Ну, а попробуй найти более надежное.
1: Да только сумасшедший мог такое сделать.
5: Mm-hmm.
1: Подожди, ты как ты могла спрятать всю пачку бумаг внутрь этого дельфина?
5: Так я взяла с собой бритву. Понимаешь? И пластырь так.
1: А как я могу узнать, правду ли ты говоришь?
5: Есть очень простой способ. Проверь.
1: Проверь. Ты, должно быть, думаешь, что меня так просто обманут. Я даже не подумаю идти туда и копаться в крыше этого идиотского дельфина.
5: Напрасно.
4: Ты что, собираешься держать машину всю ночь? Сам
1: нервничает. Да, всю
4: жизнь нервничает. Доктор сейчас придет. Ты?
1: Таня.
4: Да? Что?
5: Дверь.
4: Что?
5: Закрой дверь. Сади сюда. Если ты прикажешь меня сегодня отсюда выпустить, я тебе одному скажу, где я спрятала бумаги.
4: Мама, мама, можешь не сомневаться. Видишь? Я привез тебя сюда по настоянию Лили Белл.
5: Да, конечно. Бумаги спрятаны в консервный банк.
4: Где?
5: А банка зарыта в оранжерее президента.
4: Как ты туда попал?
5: Как я попал? А помнишь, был день рождения жены президента? И я была приглашена на завтрак в Белый дом.
4: А как я могу узнать, что ты именно там спрятал эту банку?
5: О, есть очень верный способ. Выкопай.
4: О, нет, я не позволю себе попасться в ловушку. Ты не там закопал эту банку?
5: Именно там. В этом, в правом углу, под клумбой, с петуньями. Нет, только ты запомни хорошенько. С петуньями.
1: Стань, поторопись, Сэм, в бешенстве.
4: Иду. Уйду, дорогая.
1: И нежности.
4: Да-да.
5: Петуньями.
4: Я тебе не верю.
1: Вы послушали, вы были нечестны.
4: Вы действительно спрятали
1: их. Вы хотите отдать их?
5: Нет.
1: Вы слишком щедры.
7: Но вы не сказали Сэму, где его доля спрятана.
5: Так вот, тот рецепт, который ему дала, был вовсе не рецепт. Там было написано, что деньги нужно искать у него дома под камином. Пусть ломает.

0: Перри, машина еще там.
1: Перри, Флоренс с вами разговаривает.
0: Извини, Флоренс, я посмотрела на светлячком. Что ты сказала?
2: Я спрашиваю, ты не видишь, они уехали или нет?
0: Ой, надо быть кошкой, чтобы видеть в темноте.
3: Думаю, что не дождусь ее. Возьму книгу и пойду в свою комнату.
2: У вас сегодня болит щека, Джек?
3: Нет, не очень.
2: Тогда побудьте еще немного. Мы будем рады, если вы останетесь с нами.
1: Джек, вы потеряли на ожидание 267 минут. Потерпите еще на 10 центов.
3: Хорошо, дорогой математик. Моего любопытства хватит еще на 10 минут.
0: Интересно, какая она. Мисс Виллис говорит, что это дама из самых богатых семей в Америке.
1: Вот это очень плохо. Значит, у нее есть дорогой киноаппарат, который она не умеет снимать, и она постоянно разговаривает об артистах, которых никто не знает.
0: Что вы такое говорите, Ганнибал? Ради меня, например, испортили деньги?
1: Разве у вас есть деньги?
0: У меня куча денег.
2: Но нельзя судить о людях по деньгам. И с деньгами иногда бывают порядочные люди.
4: Ганнибал, сыграйте нам что-нибудь, пока мы ее ждем. Это развлечет немного Джек.
1: Я как раз настроил скрипку. Что вам сыграть?
4: Сыграйте, что хотите.
1: Вам нравится цыганский танец?
4: Ой, пожалуйста, не играйте цыганскую музыку. Она меня пугает.
1: Пугает?
4: Да. Она внушает мне ужас. Когда я была маленькой, меня украли цыганы. И меня спасли только в тот момент, когда они натирали мне кожу зеленым грецким орехом. Это правда. Меня действительно украли цыганы.
2: Эрик, не надо. Играйте, да?
4: Ах, хорошо, если бы она любила музыку. А может быть, она играет на каком-нибудь инструменте? Например, на арфе. Ах, как чудесно звучит арфа. Я ведь выросла под звуки арфы. Мой отец чудесно играл на арфе, как ангел.
2: Эй, не надо.
0: Извините, Гальба, начинайте, пожалуйста.
2: Жен, что вы делаете?
3: Я хотел достать книгу сверху. Извините, Гальба.
2: Ферри, достаньте книгу, Джефф, а потом послушай музыку.
0: Хорошо, сейчас я возьму стул.
3: Не нужно, Ферри, я сделаю это сам.
0: Нет. Пиратство на стуле — это женское дело, а для мужчин существуют горы. Какую книгу вам достать?
3: Продолжительность жизни обезьян.
2: В этой библиотеке собраны никому не нужные книги. А такой книги, как «Личная жизнь» Данре Ларк, здесь нет.
0: Ой, какое приятное чувство испытываешь, когда стоишь над всеми. Мне начинает казаться, что я умнее всех.
3: Вон та, самая верхняя.
0: А вот любовь к книгам я впитала с молоком матери. Это ж моя мама составила систему каталогов в Нью-Йоркской библиотеке. Она была королевой.
2: Эй, не надо.
0: Королевой каталог.
2: Осторожно, только пыль может попасть тебе в глаза.
0: А вот уход за домашними животными вас не устраивает? Ее я достала, а та лежит очень высоко.
3: На этот раз мне нужно именно продолжительность жизни обезьян.
1: Вытяните книгу этим.
0: Хорошо. Ой.
1: Свет! Зажгите, пожалуйста, свет.
0: Пожалуйста, не столкните меня.
3: Почему-то вошла миссис Петти.
2: Ой.
1: Зажгите, пожалуйста, свет.
2: Будьте добры, миссис Петти, зажгите свет.
5: Когда-нибудь, миссис Петти, вы выключите свет в такой неподходящий момент, что с кем-нибудь случится несчастье. Тогда вы будете виноваты. Найдите другой способ покаяния.
3: Это несправедливо, миссис Петти. Чтобы самой попасть в рай, вы заставляете страдать других.
0: Да, я тоже люблю, когда горит свет.
5: Будьте умницы, миссис Петти. Посидите на своей мольберте. И оставьте в покое выключатель.
0: Вы нас запугали, мисс Вилли. Мы думали, что это уже она.
5: Боже мой, Ферри.
0: А?
5: Что вы делаете?
0: Я хочу достать книгу для Джеффа с смычком. Она лежит очень высоко.
3: Я не хотел причинить столько беспокойства из-за этих обезьян. Оставьте, Ферри.
0: Нет, нет, я вам сейчас ее достану, только вот берегите головы. Оп, да. Вот и все. Мисс Вилли, возьмите, пожалуйста, смычок. И дайте мне, пожалуйста, руку.
5: В другой раз, Ферри, если кто-нибудь захочет взять книгу, которая лежит очень высоко, позовите меня. На вас мог свалиться весь шкаф.
0: А разве вы слышали, чтоб хорошие книги причиняли кому-нибудь вред?
5: Довольно, дорогая. Я терпеть не могу беспорядок.
0: Терпеть не могу все на свете. А больше всего терпеть не могу. Кажется,
6: крем, сосиски, треску, раков, опилки, метро, порты, канализацию, гусеницы, осколки, булавки, каламбуры, ручки, полицейских, электричество. Терпеть не могу, все на свете.
4: Мисс Милли, долго нам еще ждать? Ну, скажите нам, какая она?
5: Я ее еще не видела. Давайте приведем в порядок комнату.
7: Хэри, да.
5: Прошу вас, положите на место карты.
7: Хорошо.
5: Джек.
3: Благодарю.
4: А почему я так долго задерживаюсь в кабинете?
5: Я знаю только одно, что ее фамилия Сэвидж. И что она будет жить наверху в голубой комнате.
4: Ой, хорошо, если бы она была некрасивой.
5: Соперничество меня очень утомляет.
4: Пойдем, я дам тебе мои перчатки.
6: Прекрасно.
8: Бэйби, дорогой, на этот раз вы немного небрежно завязали галстук.
3: Прошу вас, мисс Вилли, не называйте меня Бэйби. Так зовет меня моя жена.
8: Я забыла.
3: Я не хотел бы, чтобы вы относились ко мне лучше, чем ко всем остальным. Чтобы вы меня целовали.
8: Но вы самый красивый.
3: Что бы подумала моя жена, если бы приехала навестить меня и увидела, как чужая женщина меня целует? Я думаю, она бы взорвалась.
8: Да. Зная ее характер, я тоже так думаю.
3: Прошу вас, мисс Вилли, не забывайте мою просьбу.
8: Постараюсь, Джек. Алло. Да. Хорошо, доктор. Иду. Ну, а теперь, дорогие, прошу вас не нарушать порядок. Фэри.
5: Да.
8: Постараемся произвести на нее хорошее впечатление.
5: Вот.
8: Молодец.
4: А мы ее сейчас увидим?
8: Я не знаю. Осторожно.
4: После жены фокусник у нас ничего не было интересного. Вы помните, какая она была нервная? Потому что ее перепиливали пополам. А как ее звали?
9: У нее было звучное иностранное имя.
4: Я тоже не помню, но она была очень странного цвета. Мои родственники все были бесцветными. Мои родители были альбиносами.
5: Начинается, Фэри, ты не должна выдумывать такие вещи.
4: Они были моральными альбиносами. Фэри, не подглядывай и унизительно становиться на колени. Флоренс, а разве ты не становишься на колени, когда молишься? Вот и я сейчас произношу молитву. Господи Боже мой, ну дай же мне увидеть хоть что-нибудь интересное.
9: Вы что-нибудь видите?
4: Да. Бог сразу услышал мои молитвы.
9: А что вы видите?
4: Кто-то выходит из кабинета доктора Эвери.
5: Кто?
4: Один? Два? Три незнакомых человека. Они идут сюда. Давайте спрячемся в холл и будем послушать.
9: Джефф, как ты думаешь, это честный поступок?
4: Нас все равно отсюда выпроводят.
3: Да, это называется шпионить.
4: Миссис Фэнди, идемте шпионить.
9: Флоренс, идемте с нами.
4: Нет.
9: Флоренс?
4: Нет. Я присоединяюсь к вам. Но это последний раз, Фэри. А то мы всегда в мучилке, когда становлюсь на колени.
8: Прошу вас, войдите. Несколько минут.
10: Да, передайте ему, пожалуйста, что мы спешим.
8: Да, сенатор. На столе есть сигареты, журналы. Будьте как дома.
10: Что?
8: Будьте как дома.

0: почти. Это место не похоже на клинику.
1: Абсолютно.
2: Я уверена, что маме здесь будет хорошо. Это дождь.
0: Надеяться, что мы не совершили ошибки.
2: Дорогой, наша единственная ошибка в том, что мы не поместили ее сюда раньше.
0: Черт, а может быть, лучше было все-таки оставить ее дома, под наблюдением сиделки.
2: Вот это было бы несчастье.
3: Это бесчувственное.
2: Ну, просто кто-то должен быть рассудительным.
1: Но ты бессердечна. Ты слишком много раз выходила замуж за иностранца.
2: Сэмл, дорогой, теперь уже беспобедно сойдет.
0: А Лили была права. Давайте вести себя как цивилизованные люди.
4: Очень сожалею, что задержал вас. Но я хотел, чтобы профессор поговорил с вашей мамой.
0: А вы знаете, доктор, здесь все чинило.
4: Нам сказали, что ваша клиника идеальное место для...
2: предложить все самое лучшее, что только можно купить за деньги.
4: Да, мы стараемся предложить все, что подсказывает нам наш длительный опыт.
0: Да, вы знаете, доктор, я хотел вас спросить еще об одной вещи. Нашей маме не будет угрожать здесь какая-нибудь опасность?
4: Нет, конечно нет. Больные этого отделения проходят уже последний курс лечения.
5: А, да, это очень милые, общительные люди. У большинства из них такой же нормальный вид, как и у вас, сенатор.
6: Вы так думаете?
5: Вот что. Пока мы ждем, я еще раз хотел бы спросить вас об этом фонде, основанном вашей матерью. Прошу вас.
0: Ну, больше уже нечего добавить. Она задумала этот фонд, в который хотела вложить все наше состояние.
2: Ну, к счастью, теперь мы являемся ее опекунами.
4: Скажите, а вот это ее беспечное отношение к деньгам появилось давно?
2: Она всегда, всю жизнь тратила деньги на всякие глупости.
4: Это нельзя ли более подробно? Сенатор, прошу.
0: Ну, например... Например, был тут один итальянец, который тоскует по своей родине, захотел иметь ящик земли из Италии.
4: Да, подумай, земля. Немного пыли.
2: Наша мама потратила $200 и достала ему эту землю.
0: А был еще один бродячий продавец цветов. Так он захотел иметь надгробную плиту для своей старой лошади, которая возила его тележку.
4: Да, и представьте, доктор, она купила ему эту плиту. И он похоронил свою клячу.
2: Да, ну а после смерти нашего отца странности ее усугубились.
4: После смерти отца?
2: Она запроектовала целый пароход, чтобы 1000 школьников могли совершить кругосветное путешествие.
4: Да, с какой целью?
0: Ну, она сказала, пусть дети как следует посмотрят на мир, пока он еще существует.
2: Хорошо еще, что мы успели приостановить формальное учреждение этого фонда.
7: Да, вместе с руководящим комитетом.
2: Да.
4: Газеты назвали эту затею фондом счастья.
2: А, какая-то чепуха, а не комитет. Да. Не было ни банкиров, ни священников, ни адвокатов.
4: А кого же она туда назначила?
7: Почтальона,
0: садовника, ветеринара, да, и себя.
2: Да. Ой, как мы не догадались, что у нее с головой не все в порядке еще тогда, когда она решила пойти на сцену.
0: Слышали вы что-нибудь подобное, доктор? Пожилая женщина и вдруг решила стать актрисой.
4: Ну, для нас, сенатор, всякая нелепость, обычная вещь. Нас здесь ничто не удивляет.
0: Да, понимаю.
2: Да, но если бы она была еще талантлива или, скажем, тщеславна, это можно было бы хоть как-то понять.
0: Но она же не такая. Она была всегда тихой, почти робкой.
4: Тихая?
0: Да. И вдруг такая перемена.
4: Это сплошное несчастье, доктор.
0: Ай, какой смысл разыгрывать драмы на сцене, будто вся наша жизнь не драма.
4: Это одному Богу известно.
0: Да, доктор, не могли бы вы объяснить, почему она никогда не расстается со своим плюшевым медвежонком?
2: Да, да, да, да. Вы знаете, доктор, у нее просто мания появляться всюду с этой игрушкой.
4: Она делает все, лишь бы ее заметили.
2: Ну, вообще, понимаете, все ее поведение, это пренебрежение правилам приличия и хорошего тона.
4: И пренебрежение здравым смыслом.
5: Ну, вот что, не могли ли бы вы мне сказать, сенатор,
0: да,
5: не наблюдалось ли подобное поведение у кого-нибудь из родственников вашей матери?
0: Ну, так откровенно говоря, я не знаю.
2: Нет, видите ли, доктор, Дело в том, что она нам не родная мать.
4: А-а-а.
2: Да нет, что? Просто наш отец женился во второй раз, когда мы были еще маленькими детьми.
4: Да.
0: Но мы были всегда к ней привязаны, доктор.
5: Понимаю. Я боюсь, что ничего не смогу сказать вам сейчас.
4: Да?
5: Пока сам не понаблюдаю за ее поведением.
0: Ну, понятно, конечно.
2: Нет, я просто вот уверена, что маме здесь будет хорошо и спокойно.
1: А я бы и сам охотно остался здесь.
0: Сэм, нашел место, где смеяться.
5: А мы тут как раз поощряем смех. Да, смех – это отличное лекарство.
0: О, да, конечно.
5: В чем дело, мисс Вилли?
6: Простите, но профессор не может запомнить карточку, миссис Сэвидж.
5: Почему?
6: Она не отвечает на вопросы.
5: В таком случае, я прошу вас, пригласите ее сюда.
6: Хорошо, доктор.
5: Пока вы будете с ней прощаться, я пойду узнаю, что скажет профессор.
0: Это будет лучше для всех вас.
1: Она мстительна.
2: Она считает, что я виновата в том, что ее сюда поместили.
0: Да, мы должны дать ей время успокоиться.
2: Задуматься.

0: угодно ли присесть, миссис Сэвидж?
1: Что? Садитесь. Садитесь, прошу.

0: задержались, потому что хотели попросить дочь.
1: Лили Белл, ты мне не нравишься.
0: Она повторяла это всю дорогу, доктор.
2: Миссис Сэвидж, ваши дети сейчас уходят. Вы не хотели бы попрощаться с ними? Миссис Сэвидж, ваши дети хотят попрощаться с вами.
1: Для кого этот дом, доктор?
2: Этот дом называется «Тихая обитель». И теперь он будет вашим домом.
1: Для кого этот дом, доктор?
2: Меня зовут доктор Эммет. Миссис Сэвидж, попрощайтесь с вашими детьми.
1: Уже появились светлячки. А, какая прелесть! Что заставляет их светиться, доктор? Это у них пора любви?
2: Откровенно говоря, я не знаю.
1: А я думала, что вы знаете. Вот было бы прекрасно, доктор. Если бы люди светились в порыве любви, как светлячки. Лили Белл, а ты не светишься, когда любишь? Ты ведь так быстро воспламеняешься.
3: Мама опять говорит Гарри, нам лучше уехать, доктор. Завтра же пришли ее вещи, сегодня мы захватили только самое необходимое.
2: Понимаю. В воскресенье у нас приемный день, вы можете приехать. Перевести все, что будет нужно.
4: До свидания, мам.
2: До свидания, мам. Миссис Сэвидж, если вам что-либо понадобится, вот это мисс Вилли, она будет заботиться о вас. Извините меня.

0: Здесь очень хороший сад. И завтра утром вы сможете его увидеть.
1: Опять что-то не то сказал. Это мое несчастье. Глупо с моей стороны так раздражать их. Только сама становлюсь злой. Но чтобы обращаться с ними так, как они того заслуживают, нужно быть злой. Злой, злой.
0: Вы устали с дороги. Пройдите, присядьте.

0: далеко. Я вижу, медвежонок потерял один глаз. Наверное, вы уронили его в кабинете. И как только они уйдут, я там его поищу.
1: Пожалуйста, не беспокойтесь. Я потеряла его еще в прошлом году в театре. Конечно, я бы нашла его, но когда я стала зажигать спички во время действия, то капельдинер хотел меня вывести.
0: А зачем же вы взяли его с собой в театр?
1: Я не могу вам сказать, почему я никогда не расстаюсь с ним.
0: Ну, я буду надеяться, что когда-нибудь вы мне об этом расскажете.
1: Возможно. Ну что же, никогда не видели игрушечных медвежат?
0: Нет, я видела. Но не таких забавок. Тук-тук.
1: Ой, перестаньте. Не обращайтесь со мной, как с дурочкой.
0: Что вы? Мы будем друзьями.
1: Вам, вероятно, сказали, что после смерти моего мужа у меня помутился рассудок.
0: Это можно понять?
1: Да. Но это не так.
0: Почему? Разве вы не были счастливы с вашим мужем?
1: Я любила своего мужа со дня первой встречи и до самой смерти. Единственной целью моей жизни было желание сделать его счастливым и забыть о моих собственных желаниях.
0: Но вы об этом не жалеете?
1: Я не жалела, пока он был жив. Но когда его не стало, я не знала, что мне делать, куда мне деваться. И тогда я вспомнила о моих неосуществленных желаниях.
0: А каких?
1: Ну, о тех, которые были непонятны моему мужу.
0: Например, покрасили волосы в сиреневый цвет, да?
1: Возможно.
2: Я скажу вам. В молодости я мечтала быть актрисой. И вот когда я осталась одна, я решила этим заняться. Ну, времени-то у меня осталось не так много.
0: А не кажется ли вам, что это чуть-чуть поздно?
1: Ну, конечно. Ну, конечно. Поздно. Если бы я занималась этим в молодости, то никто бы не осудил меня. Но теперь, когда я стала старой, все находят мое поведение ненормальным. И вот я...
2: И тогда я решила помогать другим людям осуществлять их желания, пока они молоды.
0: Ну, каким образом?
2: Я учредила фонд имени моего мужа. Фонд счастья. Специально для этой цели. Но
1: мое хорошее отношение к людям, они сочли ненормальным. Да, ненормальным. И вот я здесь.
0: Я думаю, здесь вам будет неплохо. Не хотите ли снять шляпу?
1: Если я должна провести здесь остаток моей жизни, что ж тогда стоит снять шляпку?
0: Какая элегантная шляпка, не правда?
1: Может, она вам на что-нибудь пригодится? Хотя, на что именно, я не знаю.
0: Лучше, если она останется у вас. Она может вам еще понадобиться. Я уверена.

0: Мои волосы стали как мочалка. О, нет, я не нахожу этого. Они очень красивые все.
1: А в прошлом году я была рыжей. Потом стала черной. А вот теперь сиреневой. Я только недавно перестала красить волосы. Я просто немножко синю и...
2: Скажите, для кого этот дом?
0: Не хотите ли подняться в свою комнату и начинать устраиваться? Уже пора. Запирать меня на ключ?
2: Что?
0: Я не собираюсь запирать вас на ключ. Вы привезли один чемодан?
2: Я не знаю. Его привезла моя дочь. Она меня не спрашивала.
0: Я вам его сейчас принесу. А завтра утром вы сможете осмотреть весь дом. Подождите меня, пожалуйста, здесь.
3: Одна?
0: Конечно.
3: Без наручников.
0: В нашем доме система доверия. Одну минуту. Я сейчас вернусь.

0: правда, не правда ли?
1: Молчать.
0: И она так и сделала.
2: Не стала разговаривать.
3: Вы мудрая женщина, миссис Петти. Поступает тот, кто мало говорит. Хотите взять его в руки?
0: Вы ей понравились.
3: Она мне тоже.
0: Ой, вы вам не представили, Джефф. Джефф, подойдите сюда.
4: Добрый вечер.
5: Прошу извинить меня за то, что я подаю вам левую руку.
4: А, пожалуйста.
3: У вас болят зубы.
0: У Джеффа на лице шрам.
1: Он не хочет пугать людей?
4: Только, пожалуйста, не бойтесь испугать меня, потому что я сама каждое утро смотрю в зеркало.
5: Доктор Эммет не разрешает мне носить повязку.
4: Ну вот, иногда надо слушаться докторов.
5: Возможно, вы правы. Садитесь.
4: Садитесь,
5: миссис Эйдж. Прошу вас. Садитесь. Ну вот. Теперь вы знаете всех. Нас здесь немного в этом отделении. Надеюсь, что вам здесь понравится.
0: Нет. Миссис Эйдж еще не со всеми познакомилась. А наш малыш...
5: Ах, да, какой я глупый.
0: Слово совсем.
6: Не знаю. Был только что здесь. Джон!
0: Джон!
5: Флоренс,
0: а?
5: Может быть, он вышел в холл?
0: Я сейчас посмотрю. Джон! Джон! Джон!
6: Вы ее не обидите?
4: Да нет, конечно.
5: Надеюсь, вы не скажете ей правду.
4: Нет, нет. А кто этот Джон?
5: Ее сын. А вы что подумали?
4: И сын ее здесь.
6: Да, он здесь родился.
0: Джон! Его нигде нет! Джон! Ой!
4: Где же?
0: Ой!
6: Ух! Посмотрите! Он уснул прямо на полу.
5: Вы к ней также будете относиться?
4: Да, конечно.
5: Это хорошо, что понимаете, что все мы, кроме Флоренс,

египтяне считали Гермия способным творить чудеса. Он им этого не говорил, но они так верили. Больные приходили, становились в тени его, которую солнце бросало от столпа на землю, и отходили, находя, что чувствуют облегчение. Так проводил Гермий дни, а вечером, когда сваливал пеклый жар, и лицо Гермия освежало прохлада, он, окончив свои молитвы и размышления о Боге, думал иногда и о людях. Он размышлял о том, как за эти 30 лет зло в свете должно было умножиться, и как под покровом ханжества и пустосвятства, заменяющего настоящее учение своими выдумками, теперь, наверное, иссякла уже в людях всякая истинная добродетель, и осталась одна форма без содержания. Впечатления, вынесенные Столпником из покинутой им лицемерной столицы, были так неблагоприятны, что он отчаялся за весь мир и не замечал того, что через это отчаяние он унижал и план, и цель творения, и себя одного почитал совершеннейшим. Никак не мог Гермий представить себе таковых, кои были бы достойны вечности. Все ему кажутся худы, все с злою наклонностью в жизнь пришли, а здесь, живучи на земле, еще хуже перепортились. И окончательно взяло Столпника отчаяние, что вечность запустеет, потому что нет людей, достойных перейти в оную. И вот однажды, при опускающемся покрове ночи, Столпник преклонился головою к краю расщелины своей скалы, и с ним случилась необыкновенная вещь. Повеяло на него тихое, ровное дыхание воздуха, и с тем принеслись к его слуху следующие слова. «Напрасно ты, Гермий, скорбишь и ужасаешься. Есть тации, и же добре Богу угождают, и в книгу жизни вечной вписаны». Столпник обрадовался сладкому голосу и говорит: «Господи, если я обрел милость в очах твоих, то дозволь, чтобы мне был явлен хоть один такой, и тогда дух мой успокоится за все земное сотворение». А тонкое дыхание снова дышит на ухо старцу: «Для этого тебе надо забыть о тех, коих ты знал, и сойти со столпа, да посмотреть на человека Памфалона». С этим дыхание сникло, а старец восклонился и думает: «Взаправду ли он это слышал? Или это ему навеяно мечтою?» И вот опять проходит холодная ночь, проходит изнойный день, и наступили новые сумерки. И опять поник головой Гермий и слышит: «Спускайся вниз, Гермий, на землю. Тебе надо пойти посмотреть на Памфалона». «Да кто он такой, этот Памфалон?» «А вот он-то и есть один из тех, каких ты желаешь видеть». «И где же обитает этот Памфалон?» «Он обитает в Дамаске». Гермий опять встрепенулся и опять не был уверен, что ему это слышно не в мечте. И тогда он положил в своем уме испытать это дело еще до 3 раз. И ежели в 3-й раз будет к нему такая же внятная речь про Памфалона, тогда уже более не сомневаться, а слезать со скалы и идти в Дамаск. Но только он решил обстоятельно дознаться, что это за Памфалон и как его по Дамаску разыскивать. Прошел опять знойный день, и с вечернюю прохладою снова зазвучало в духе хлада тонко имя Памфалона. Неведомый голос опять говорит: «Для чего ты, старец, медлишь? Для чего не слезаешь на землю и не идешь в Дамаск смотреть Памфалона?» А старец отвечает: «Как же я могу идти искать человека мне неизвестного? Человек тебе назван. Назван мне человек Памфалоном. А в таком великом городе, как Дамаск, разве один есть Памфалон, который...»

0: Которого же из них я стану спрашивать? А в духе Хлада тонко опять звучит: это не твоя забота. Ты только скорее слезай вниз, да иди в Дамаск. А там уже все знают этого Памфалона, которого тебе надо. Спроси у первого встречного, его тебе всяк покажет. Он всем известен. Теперь, после третьего такого переговора, Ермий более уже не сомневался, что это такой голос, которого надо слушаться. А насчет того, к какому именно Памфалону в Дамаске ему надо идти, Ермий более не беспокоился. Памфалон, которого все знают, без сомнения, есть какой-либо прославленный поэт, или воин, или всем известный вельможа. Словом, Ермию размышлять более было не о чем. А на что он сам напросился, то надо идти исполнять. И вот пришлось Ермию после 30 лет стояния на одном месте вылезать из каменной расщелины и идти в Дамаск. Странно, конечно, было такому совершенному отшельнику, как Ермий, идти смотреть человека, живущего в Дамаске. Ибо город Дамаск по-тогдашнему в отношении чистоты нравственной был все равно, что теперь сказать Париж или Вена. Города, которые святостью жизни не славятся, а слывут за гнездилище греха и пороков. Но, однако, в древности бывали и не такие странности. И бывало, что послы благочестия посылались именно в места самые злочестивые. Надо идти в Дамаск. Взял Ермий свою корзиночку с сухими зернами и тыкву и кинул их вниз на землю, а затем и сам спустился со столпа по той самой веревочке, по которой таскал себе снизу приносимую пищу. Тело столпника уже так исхудало, что его могла сдержать тонкая и полусгнившая веревочка. Она, правда, потрескивала, но Ермий этого не испугался. Он благополучно встал на землю и пошел, колеблясь, как ребенок, ибо ноги его отвыкли от движения и потеряли твердость. К городу Дамаску Ермий стал приближаться, когда солнце уже начало садиться. Страшно сделалось Ермию. Хоть назад беги. И опять ему пришла в голову дума, не было ли все, что он слышал о своем путешествии, одною мечтою или даже искушением. Какого праведника можно искать в этом шумном городе? Откуда тут может быть праведность? Не лучше ли будет бежать отсюда назад, влезть опять в свою каменную щелку, да и стоять, не трогаясь с места? Он было уже и повернулся, да ноги не идут. А в ушах опять дыхание тонко. Иди же скорей, лобызай, Памфалона в Дамаске. Старик снова обернулся к Дамаску, и ноги его пошли. Пришел Ермий к городской стене как раз в ту минуту, когда городской страж наполовину ворота захлопнул. На силу успел бедный старик упросить сторожа, чтобы он позволил ему пройти в ворота, и то отдал за это свою корзину и тыкву, а теперь сам, совсем безо всего, очутился в совершенно ему незнакомом и ужасно многогрешном городе. Ночи на юге спускаются скоро, сумерек почти нет, и темнота бывает так густа, что ничего нельзя видеть. Улицы в то время, когда было это происшествие, в восточных городах еще не освещались, а жители запирали свои дома рано. Тогда на улицах бывало очень небезопасно, и потому обыватели крепко закрывали все входы в дом, чтобы в потьмах не забрался какой-нибудь лихой человек и не обокрал бы, или бы не убил и не сжег дом. Ночью же входов или совсем не отпирали, или же отпирали только запоздавшим своим домашним, или друзьям, и то не иначе, как удостоверясь, что стучится именно тот человек, которого впустить надо. Отворенными поздно оставались только двери развратниц, которым путь был открыт всем, и чем больше идут к ним на свет, тем им лучше. Старец Ермий, попав в Дамаск среди густой тьмы, решительно не знал, где ему приютиться до утра. Были, конечно, в Дамаске гостиницы, но Ермий не мог ни в одной из них постучаться, потому что там спросят с него плату за ночлег, а он не имел у себя никаких денег. Остановился Ермий и, размыслив, что бы такое в его положении возможно сделать, решился попроситься ночевать в первый дом, какой попадется. Так он и сделал. Подошел к ближайшему дому и постучался. Его спросили из-за двери, кто там стучится. Ермий отвечает: «Я бедный странник». «Ах, бедный странник, немало вас шляется, чего ж тебе надо?» «Прошу приюта». «Так ты не туда попал, иди за этим в гостиницу». «Я беден, я не могу платить в гостинице». «Это плохо, но иди в таком случае к тем, кто тебя знает, они тебя, может быть, пустят».
1: «Да меня здесь никто не знает».
0: «Ну, если тебя здесь никто не знает, то и не стучи у нас понапрасну, а уходи скорее прочь».
1: «Я прошусь во имя Христа».
0: «Оставь, пожалуйста, оставь это имя. Много вас тут ходит, все Христа вспоминаете, а на место того лжете и этим именем после всякое зло прикрываете. Уходи прочь, нет у нас для тебя приюта».
1: Ермий подошел к другому дому и здесь опять стал стучать и проситься, и здесь тоже опять спрашивают его из-за закрытых дверей, чего тебе надо. «Изнемогаю я, бедный странник, пустите отдохнуть в доме». Но опять и тут ему тот же ответ: «Иди в гостиницу». «У меня нет денег», — отвечал Ермий и произнес Христово имя, но оно вызвало только укоры. «Полно, полно выкликать это имя», — отвечали ему из-за дверей второго дома. «Все ленивцы и злодеи нынче этим именем прикрываются». «Ах», — отозвал Ермий, — «поверьте, что я никому никакого зла не сделал и не делаю. Я пришел прямо из пустыни».
0: «Ну, если ты из пустыни, то там бы тебе и оставаться. Напрасно ты сюда и пришел».
1: «Я не своею волею пришел, а имел повеление».
0: «Ну так иди к тому, куда позван, а нас оставь в покое. Мы тех, кое старцами сказываются, и в козьих их мило тех ходят, боимся. Вы сами очень святы, а за вами, за каждым, 7 приставных бесов ходит».
1: «Ого», — подумал Ермий, — «как время изменило обычаи. Верно, ныне совсем уже нет старого привета странным. Все уже знают пустынное предание, что за аскетом вслед более бесов ходит, чем за простым грешником, а через это не лучше, а хуже стало». А вот самое время Ермий тоже замечает, что кто-то во тьме спешно перебегает улицу и, смеясь, говорит: «Ну, насмешил ты меня, старичина».
0: «Чем это?» – спросил Ермий. «Ну как же? Ты так глуп, что просишься, чтоб тебя пустили ночевать в дома людей высокородных и богатых. Видно, ты и в самом деле, должно быть, ничего в жизни не понимаешь».
1: «Ну, ты постой-ка», — сказал Ермий, — «и кто бы ты ни был, скажи мне, нет ли здесь таких людей, которые известны за человеколюбцев?»
0: «Как же», — отвечают, — «есть здесь и таковые».
1: «Где же они?»
0: «А вот ты сейчас у их домов стучался и с ними разговаривал».
1: «Ну, значит, их человеколюбство плохо. А неизвестно ли тебе, кои боголюбивы?»
0: «И таковые известны».
1: «Где же они?»
0: «Эти теперь по заходе солнечном на молитву стали».
1: «Пойду же я к ним».
0: «Ну, не советую. Боже тебя сохрани, если ты своим стуком помешаешь их стоянию на молитве. Тогда слуги их зато свалят тебя на землю и нанесут тебе раны».
1: Старец всплеснул руками: «Что же это, человеколюбцев никак в своей нужде не уверишь, а набожных отстояния не отзовешь. Ночь же ваша темна, и обычаи ваши ужасны. Увы мне, увы». А ты вместо того, чтобы унывать и боголюбцев разыскивать, иди к Памфалону.
0: Как ты сказал? Переспросил отшельник. И опять получил тот же ответ. Иди к Памфалону.
1: Рад был отшельник услыхать про Памфалона, стал быть, шел он недаром. Но кто, однако, сам этот во тьме говорящий? Хорошо, если это путеводительный ангел, а может быть, это самый худший бес? Мне, говорит Ермий, Памфалона и нужно, потому что я к нему послан. Но только я не знаю, тот ли это Памфалон, о котором ты говоришь.
0: А тебе что о твоем Памфалоне сказано?
1: Сказано многое, чего я не стану всякому пересказывать. А примета дана такая, что его здесь все знают.
0: Ну, а если так, то я говорю о том самом Памфалоне, про которого тебе сказано. Он один только и есть такой Памфалон, которого все знают.
1: Почему же он всем так известен?
0: А потому что он приятный человек и всюду с собой веселье ведет. Без него нет здесь ни пира, ни потехи, и всем он любезен. Чуть где пса его серого с длинной мордой заслышат, когда он бежит, гремя позвонцами, все радостно говорят: «Вот, Памфалонова акра бежит! Сейчас, значит, сам Памфалон придет, и веселый смех будет!»
1: А для чего же он пса при себе водит?
0: А для большего смеха. Его акра чудесная, умная и верная собака. Она ему людей веселить помогает. А то еще у него есть разноперая птица, которую он на длинном шесте в обруче носит. Тоже и это дорогого стоит. Она и свистом свистит и шипит по-змеиному.
1: Зачем же Памфалону все это нужно? И пес, и разноперая птица.
0: Как же? Памфалону без смешных вещей быть невозможно.
1: Да кто же такой у вас этот Памфалон?
0: А разве ты сам этого не знаешь?
1: Не знаю, я только слышал о нем в пустыне. Собеседник удивился.
0: Вот как, воскликнул он, значит, уже не только в Дамаске и в других городах, а и далеко в пустыне знают нашего Памфалона. Ну, да так тому и следовало быть, потому что такого другого весельчака нет, как наш Памфалон.
1: Да кто же он такой, наконец?
0: Скоморох.
1: Как? Этот Памфалон? Кому я иду? Он скоморох?
0: Ну да. Памфалон скоморох. Его потому все и знают, что он по улицам скачет, по площади колесом вертится и мигает глазами, и перебирает ногами, и вертит головой.
1: Ермий даже свой пустыннический посох из рук уронил и проговорил.
0: Сгинь, сгинь, дьявол, ну полно тебе надо мной издеваться.
1: А во тьме говоривший не расслышал этого заклинания и добавил: Памфалона в дом сейчас здесь за углом, и у него, наверное, теперь в окне еще свет светится, потому что он вечером приготовляет свои скоморожьи снаряды, чтобы делать у гитер представление.
0: А если у него огня нет, так ты в потьмах отсчитай за углом направо третий маленький дом, входи и ночуй. У Памфалона всегда двери отворены.
1: И с тем, говоривший во тьме, сник куда-то, как будто его и не бывало. Ермий, пораженный тем, что он услыхал о Памфалоне, остался в потемках и думает: что же мне теперь делать? Это невозможно, чтобы человек, для свидания с которым я снят с моего камня и выведен из пустыни, был скоморох. Какие такие добродетели, достойные вечной жизни, можно заимствовать у комедианта? У лицедея, у фокусника, который кривляется на площадях и потешает гуляк в домах, где пьют вино и предаются беспутствам. Непонятно это. А ночь темна, деться некуда. И надо идти к скомороху. Ночной приют пустыннику был необходим, потому что, хотя он и привык ко всем непогодам, но на улице в городе в тогдашнее время остаться ночью было гораздо опаснее, чем в нынешнее. Тогда и воры грабили, и ходили такие отчаянные люди, каких видали только пред сожжением сам Содома и Гоморры. Это были хуже животных и не щадили никого, и всяк мог ожидать себе от них самого гнусного оскорбления. Ерми все это помнил и потому очень обрадовался, когда только что завернул за угол, как сейчас же увидал приветный огонек. Свет выходил из одного маленького домика и ярко горел во тьме, как звездочка. Вероятно, тут и живет скоморох. Ерми пошел на свет и видит, действительно стоит очень маленький низенький домик, и в нем растворенная дверь, а над нею поднята тростниковая циновка, так что все внутрь этого жилья видно. Жилье невелико, всего один покой и притом невысокий, но довольно просторный, и в нем все на виду, и хозяин, и хозяйство. И по всему тому, что видно, нетрудно было отгадать, что здесь живет не степенный человек, а именно скоморох. В одном угле вбит был крюк в потолок, а к нему подцеплен тонкий шест, похожий на большое удилище, а на конце того шеста, на веревке, другой деревянный обруч, а в обруче спит, загнув голову под крыло, пестрая птица. На ноге у нее тонкая цепь, которой она прикована к обручу. На полу в одном углу постели с циновки, а в другом сундук. На этом сундуке, перед скамьёю, заменяющей стол, сидит и что-то мастерит сам хозяин жилища. Вид его странен. Он уже человек не молодой, а подстароват. Имеет лицо смуглое, добродушное и веселое, с постоянным умеренным выражением и легким блеском глаз. Но лицо это раскрашено, а полуседая голова вся завита в мелкие кудри, и на них надет тонкий медный ободок, с которого вниз висят и бренчат блестящие кружочки и звездочки. Таков Памфалон. Сидит он, нагнувшись над скамьёю, на которой разбросаны разные скоморожьи приборы, и не замечает того, что на него снаружи давно пристально смотрит строгий отшельник. Но вот лежавшая в тени у ног Памфалона длинномордая серая собака чутьем почуяла близость стороннего человека, подняла свою голову и, заворчав, встала на ноги. А с этим ее движением на ее медном ошейнике зазвенели звонцы, и от них сейчас же проснулась и вынула из-под крыла голову разноперая птица. Она встрепенулась и не то свистнула, не то как-то резко проскрипел пела клювом. Памфалон разогнулся и крикнул: «Молчи, Акра! И ты, Зоя, молчи! Не пугайте досужего человека, который приходит звать вас смешить заскучавших богачей! А ты, легкий посол, — добавил он, возвысив голос, — от кого ты не жалуешь, подходи скорее и говори сразу, что тебе нужно!» На это Ерми ему ответил со вздохом: «О, Памфалон!» «Да-да-да, я давно Памфалон. Плесун, скоморох, певец, гадатель, все, что кому угодно. Какое из моих дарований тебе надобно?» «Ты ошибся, Памфалон». «В чем я ошибся, приятель?» «Человеку, который стоит у твоего дома, совсем не нужно этих дарований. Я пришел совсем не за тем, чтобы звать тебя за скоморошное игрище». «Ну, что за беда? Ночь еще впереди, придет кто-нибудь другой и покличет нас и на игрище, и у меня будет на завтра заработок для меня и для моей собаки. А тебе-то, однако, что ж такое угодно?»
2: «Я прошу у тебя приюта на ночь и желаю с тобою беседовать».
3: «Я не вижу тебя. Кто ты такой? Да и голос твой незнаком мне. Впрочем, в доме моем и в добре будь вален, как в своем. А насчет бесед, это ты, должно быть, смеешься надо мною».
2: «Нет, я не смеюсь», — отвечал Ерми. «Я здесь всем чужой человек и пришел издалека для беседы с тобою. Свет твоей лампы привлек меня к твоей двери, и я прошу приюта».
3: «Ну что ж, я рад, что свет моей лампы светит не для одних гуляк. Какой ты ни есть, не стой больше на улице, и если у тебя нет в Дамаске лучшего ночлега, то я прошу тебя, войди ко мне, чтобы я мог тебя успокоить».
2: «Благодарю, — отвечал Ерми, —
0: и за привет твой пусть благословит тебя Бог, благословивший странноприимный кров Авраама».
3: «Ну, перестань многословить, совсем не о чем говорить, а уж ты за Авраама хватаешься, бери, старина, дело проще. Много будет, если ты благословишь меня, выходя из моего дома, когда отдохнешь с дороги и успокоишься. А теперь входи скорее. Пока я дома, я тебе помогу умыться, а то меня кто-нибудь крикнет на ночную потеху, и мне тогда будет некогда за тобой ухаживать. У нас нынче в упадке делишки. К нам стали заходить чужие скоморохи из Сиракуз. Так сладко поют и играют на арфах, что перебили у нас всю самую лучшую работу. Ничего нельзя упускать. Надо сразу бежать, куда кликнут. А теперь как раз такой час, когда богатые знатные гости приходят попировать к веселым гетерам.
0: Проклятый час, подумал Ермий. А Памфалон продолжал:
3: «Ну, входи же, сделай милость и не обращай внимания на мою собаку. Это Акра. Это мой верный пес, мой товарищ. Акра живет не для страха, а так же, как я, для потехи. Входи ко мне, путник».
0: С этим Памфалон протянул гостю обе руки, сведя его по ступенькам с уличной тьмы в освещенную комнату, мгновенно отскочил от него в ужасе. Так страшен и дик показался ему ваш

0: По-моему, самое гениальное, что создали люди, сказку.
1: Поверь, как сказки соловью и

0: Подсказки добыли, в каких-то два шага мы делаем эти шаги.
1: И все-таки самые лучшие сказки — это, конечно, те, что создала сама жизнь. Все, о чем я расскажу, это быль, но она никогда не начиналась и никогда не окончится. Если не верите, пойдите в наш парк, послушайте соловья, и потом уж будем спорить. В истории, которую я вам сейчас расскажу, много народу. Но главные действующие лица сидят сейчас рядом со мной.
2: Здесь и моя Людка, и Вера с Дмитрием и Олегом, и родители Веры, и...
3: Ну что ж, вот все и кончилось.
4: Пожалуй, Людочка, нужно все по порядку. Как все началось?
3: Никак. Ведь у нашей были не было начала.
5: Нет, Людочка, Олег прав, было. Гена, как все началось?
2: Началось все очень необычно. Когда я в первый раз увидел тебя и подумал, ну и фрукт. Ладно, хватит шутить. Итак, все по порядку.
1: В Волжской я приехал недавно. До этого, закончив строительный институт, работал на нескольких стройках, наверстывал время, украденное войной. В нескольких направлениях тянулись асфальтированные дороги. Я догадался, это были не дороги, а улицы без домов. Смешные, словно меблированные комнаты с люстрой, висящие в воздухе, но без стен. И город показался мне оригинальным, невиданным музеем будущего. Из отдела кадров меня направили в арматурное управление. Идти предстояло 3 км в степь, и я с тяжелым чемоданом побрел по вязкому от жары асфальту. К начальнику управления я так и ввалился с чемоданом.
2: Можно?
6: Да.
2: Ну и жара у вас.
6: В баньку бы теперь попариться, да? Здорово тебя разделал наше степное солнышко.
2: Да уж, знаете, печет тут у вас не хуже, чем на Гаити.
6: О как? Ты нечто оттуда? Ну, давай документ.
2: Пожалуйста.
6: А с чемоданчиком что не расстаешься? Как Остап Бендер на почтамте.
2: Так ведь у вас камера хранения, это пока не открытое чудо века.
6: Оно так, только это еще не самая большая наша беда. Так, по бумагам человек ты... вроде бы подходящий. Геннадий Александрович. Кстати, меня зовут Сергей Борисович Каспаров.
2: Очень приятно.
6: Так, ну, понимаешь, какое тут дело? Управление наше только организовано. Неразбериха по всем швам. И нужна мне оперативная рука. Старший диспетчер, разумеешь?
2: Стараюсь.
6: Понятно, можем тебе предложить и более солидную работенку в отделе. Но правой руки, мне понимаешь, о как не достает. Крайне необходимо. Поэтому повторяю предложение. Оклад 180 рублей, 30 прогрессивки. Ну, как ты на отдел смотришь?
2: Я на это дело смотрю так. Человек может быть счастлив только тогда... когда он, как говорится, крайне необходим. Я правильно вас понял, товарищ Каспаров? Да. Ну ладно, согласен.
6: Так, должен предупредить, на работе я крутой. И, говорят, даже жестокой. Милую редко, требую много. Работу меряю не временем, а результатом.
2: Так я думаю, временем одни бездельники жизнь измеряют.
6: Словом, с ответом не торопись. Подумай, я вот тебя по документам приглашаю. А сам ты себя лучше знаешь. По душе работа, по рукам, а не выдержишь, прикинь заранее. Про себя скажу, работа даже самая тяжелая, это моя радость.
2: А что у вас, Сергей Борисович, за тумбочкой там пузырек с бромом и таблетки какие-то? Это что, тоже от радости принимаете?
6: Это я для подчиненных держу. Поработаем вместе, может, тебе пузырьком попользоваться доведется.
2: Угу.
6: А потом не сочти, что пужаю. Доживешь, молодой человек, до моих лет, не знаю, что ты принимать будешь.
1: Вот так я стал диспетчером. Диспетчерская служба – это нервная система гигантского строительного организма. Первые месяцы я не отличал дня от вечера. Приходил домой поздно, а в иные дни и ночевал даже на участках. Так что времени для скуки не оставалось. Ну, а потом постиг все хитрости диспетчерской службы. Так что у меня появились даже свободные вечера, и я не знал, куда девать время. И вот в один из таких вечеров в мою жизнь так же запросто, как в комнатку холостяцкого общежития, вошел Дмитрий. Вошел и сделался как бы частицей меня самого.
7: Скирдин Дмитрий, по-батюшке Афанасьевич. Так с малу Афанасьевичем и зовус. Всюду, в школе, на фронте, на Куйбышев гидрострой.
2: Геннадий Гуляев, старший диспетчер. Вы располагайтесь, кладите чемодан свой. Располагайтесь смелее.
7: Спасибо.
2: Рад знакомству.
7: А я к вам, начальником участка. Так что одну лямку тянуть будем. Ишь, ревут. Душно у тебя как. Закупорился, как брага перед Михайлом днем. Женат?
2: Не успел.
7: Джульетта, надеюсь, тоже не имеется?
2: Так ведь я не Ромео.
7: Стало быть, и жениховать вместе будем. Ах, и времечко-то до чего хорошее. Акации, поди, расцветет скоро. Ну, давай, пройдемся. Познакомь меня с участком.
2: С удовольствием.
1: У одного сарайчика сидели, перекуривая в кружок, парни в брезентовых робах, в откинутых на затылке масках, похожие не то на водолазов, не то на космонавтов. Это были арматурщики.
8: Эх, не кочегары мы, не плотники.
9: Да, ну и дела.
2: Да прикурить.
7: Здорово, ребята. Жизнь, говорю, как?
10: Мы живем богато. Насколько позволяет нам наша зарплата.
7: Зарплата, она, брат, не получка, она по труду.
9: Ну.
7: Я ваш новый начальник участка.
10: Ух ты! Ну и начальничка Господь послал. Дотошный.
9: Ой-ой-ой.
10: И смотрит. На вроде как тебя буравит.
7: А я тут в бумажках покопался. Вижу, беда. Участок плана не выполняет. В чем дело? И ребята вы, кровь с молоком. А работаете, будто примаренные.
10: А очень просто. Разрешите в порядке ведения?
7: Давай, говори.
10: Вот вы знаете стихи? Разудись плечо, размахнись рука. Вот она рука-то размахнется, да и шмякнется об сухую землю. То арматуру не завезли с завода, то кислороду нету.
7: А как ваша фамилия?
10: Моя-то?
7: Да.
10: Ильичев, если разрешить.
7: А куда вы смотрите, Ильичев?
10: Да мы что? Мы пешки, правильно?
7: А зубы ваши молодые где? Пешки, говоришь? От хороших пешек и ферзям бывает туго. Плохо начальство работает, и ему следует дать по хребту.
10: Ну, вот мы с вас и начнем.
1: К автобусной остановке Дмитрий шел вместе с Ильичевым.
7: Собираюсь я тебя, Ильичев, бригадиром назначить. Ты сам-то как на это смотришь?
10: Опять 25. Соблазнительный я человек. Всем кажусь попервах славным малым. Сразу меня выдвигают, а через неделю-другую, глядишь, опять задвигают.
7: Это почему же?
10: Да, видать, есть причина. Зубастый.
7: Ну что ж, кусайся себе на здоровье. Была бы работа.
10: А в какую бригаду-то?
7: Да в своей же и останешься.
10: Ну что, попробовать можно. Только поставлю условие.
7: Говори.
10: Старого бригадира совсем из бригады вон. Работник из него никакой, а из злости только мне мешать будет. Двух звеньевых, его престижные, тоже по боку. Ты и прорабы командуете бригадиром, а уже в бригаде хозяин я. Ну, там, загну чего, другой разговор, тут дело общественное. И еще одно, может стать самое главное. Мы любим работать и зарабатывать. Так что, гляди, мира не будет.
5: Хорошо, я подумаю. Завтра дам ответ.

И вот прошла всего неделя, а Дмитрий уже хорошо освоился с работой, с людьми своего участка, так, словно бы проработал здесь годы. И в управлении говорили о нем, как о знатоке арматурного дела. А этот знаток иногда приходил домой настолько усталым, что распластывался на койке и подолгу лежал молча, словно бы спал с открытыми глазами. А чаще грустил.

0: веснушки, серебра и злата дороже.
1: И когда она кончится,
2: сдохнуть бы.
3: А мне казалось, ты твердокаменный.
1: Свари картошки, что ли.
0: Пусть любовь вечерком украдкой

0: сказки, где везет дурачку Ивану. Ты не жди от меня подсказки, я жар птицы пугать не стану.
1: Мы стали с Дмитрием друзьями. За долгие месяцы совместного житья-бытия мы как-то не удосужились, ни он, ни я, заглянуть в прошлое один другому. В личное, что ли, мужское прошлое. Но и это пришло.
2: Давай с девчонками познакомимся.
1: С какими девчонками?
2: Ну, ясно, с какими. С хорошенькими.
1: Нет, устарели мы с тобой для девчонок.
2: Чего смеешься-то, дурень?
1: Да.
2: Ты, я вижу, и впрямь превращаешься в буксирный катер. Зарылся по уши в работу, как в воду, и тянешь, тянешь.
1: А ты все в глиссера метишь, да?
2: Думаю, попасть.
1: Мить, скажи, а раньше тебе не приходилось в глиссерах ходить, а?
2: Хаживал. И в глиссерах, и в буксирах. А сейчас, вот так сказать, отец-одиночка. Долго это рассказывать и грустно. Была семья, любимая женщина. Потом где-то я ее просмотрел. Полюбила она другого. Я не хочу о ней говорить плохое. Чья вина, не разберешь. Одни суды думают, что им вся правда доподлинно открыта. У нас с ней дочка Светланка. С моей матушкой сейчас живет. А ты-то весь век бобылем ходишь. Так и не любил.
1: Было. В институте. Ее звали Люда. Но жениться на ней я просто не мог. Был тогда влюблен в романтику и жаждал подвига, и уж обязательно Жанну д'Арк в жены. А Людка готовилась в прорабы. Вот так и разъехались.
3: Можно?
4: Войдите.
3: Ну, приветствую гидростроителей, так сказать, покорителей Волги-матушки. От себя лично и по поручению моего ученого сына Олега, которого имею честь экспортировать к вам для акклиматизации на Земле. Ой, и так рад познакомиться. Степанов, Степан Степанович.
4: Скирдин.
3: Очень приятно.
5: Геннадий Гуляев.
3: Очень приятно. Ну, это мой ученый сын Олег.
6: Степанов Олег.
5: Проходите, пожалуйста.
3: Да-с. Ну, теперь, уважаемые гидростроители, по графику, а также согласно доброго русского обычая, прошедшего испытания временем, предлагаю оросить нашу встречу. Олег, батарею к бою.
5: Садитесь, Олег, садитесь, пожалуйста.
3: Заранее произношу тосты, чтобы после не отвлекаться. За знакомство раз, за новоселье сына два, за начало его трудовой деятельности три, за все непредвиденное четыре, пять, шесть, семь и так далее. Наливайте. Припасов у меня на целую роту. Самое главное, за столом не зевать. Оно, положим, не только за столом. Ну, будьте здоровы.
4: Ваше здоровье.
5: Ваше здоровье.
3: Я вот все одолел в жизни. Из-под пасков в собачьем хуторе до управляющего трестом в столице поднялся. А вот одного орешка так и не разгрызешь. Собственного сына. Вы поглядите, как он ест. Без вкуса, без радости. Всю-то жизнь так пропускает. Вина пьет, только сухие,
6: а закусывает ананасами от нашего Аржанова. Его воротит. А речист, куда как? Будьте здоровы. У тебя, говорит, папа, в мозгу слишком много прямых линий. А у него, видите ли, одни извилины.
3: Да ну разозлись, разозлись, что ли, чадушка. Не мажешь, ах ты.
6: Пылью позабились твои извилины. А, ничего, ничего. Эти ребята из тебя пыль повытряхнут. Порасправят твои сложные извилины.
3: Тут, браток, стройка, и милой мамочки нет под боком. Нет, нет, нет, хватит. Хватит, хватит, хватит, друзья мои. Вот что. Я, кажется, того. С вашего разрешения не прилечь ли, а?
5: Гена, сейчас. Вы ложитесь, пожалуйста. Вот сюда.
3: Вот. Вот, хорошо.
5: Вот так, хорошо.
3: Ну, вот,
5: вот здесь раскладушечка.
3: Спасибо.
5: Садитесь.
3: Спасибо.
7: Жаль старика. Страдает примитивизмом и слабоволием. Ну ладно, бросайте сивуху, давайте пить приличное вино. Позвольте вам вашу рюмочку. Здесь он, видите, какой широкий. На работе поуже, а дома и вовсе узкой, черточка. Вот напьется, шумит бестолку, пока не валится вот так, тюфяком.
2: Славный он мужик. Сердце только беда, как мягковато.
7: Хм. Так и тюфяки, как правило, мягкие.
2: А тебе, дитя баловное, трудно будет у нас. Шел бы ты лучше в контору. С бумажками оно полегче, чем с людьми.
7: А что это такое трудно? Это что, такое вино, которого я не пробовал?
2: Кому вино? А кому и слезы?
3: Вот именно.
0: Ты не жди от меня подсказки. Я жар птицы пугать не стану.
1: На утро Олег представлялся начальнику управления. Видимо, Каспарову кто-то о нем звонил, о чем-то просил, и тот принял молодого инженера неласково.
8: Куда же тебя, юноша, пристроить?
7: Как то есть пристроить? Я все-таки инженер.
8: Инженеры к нам сами приходят, а тебя вроде как с облачков на парашюте спустили.
7: Так что, может, мне лучше опять подняться в облачка и поговорить с вами уже оттуда?
8: Запомни, от нас уходит только в одном случае, когда мы выгоняем сами. Если даже кто-нибудь уходит по собственному желанию, он чувствует, что его выгнали. Тебя пока выгонять не будем, попробуем на зуб. А теперь, ты сегодня что, оформляться пришел?
7: Я пришел работать.
8: В лайковых перчатках?
7: Да.
8: Ну, будь здоров. Геннадий, ты в котлован? Вот и хорошо, захвати его с собой, к Скирдину. Покажи товарищу наше хозяйство.
1: Персональный диспетчерский МАЗ ждал меня в конце завода. Мы шли с Олегом молча. Как мне хотелось влепить Олегу по физиономии. За высокомерие, за Каспарова, который теперь, наверное, глотал какие-нибудь таблетки.
7: А у него что, вероятно, крепкие связи в Москве? Иначе бы он со мной так не разговаривал.
1: Есть люди, которые держатся в пространственных паутинках связи. Это вроде тебя. А есть на собственные силы, вроде Каспарова. Последний, мне кажется, и надежнее, и благороднее.
7: Ну, насчет благородства не спорю. А вот в надежности сомневаюсь. Сомневаюсь. Ведь сила у человека одна. Подорви ее и полетел вверх тормашками. А вот если паутина, если их много, ведь недаром говорится, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей.
1: Кто друзей, а не дружков паутинок. Один порыв ветра, и все кончено. А силу может одолеть только большая сила. Да и сила силу всегда уважает.
7: Да почему это все делается просто? Однажды позвонят с облачков сюда, на землю, и очень мило скажут, присмотритесь повнимательнее к такому-то товарищу. Вы что-то в нем просмотрели, у нас есть сигналы. И глядишь, человек пополз вниз. Сперва его забудут избрать в президиум на собрании, потом в партбюро.
1: Кроме облачков, есть еще и облака.
7: Не так боди, как боженята. Вы знаете, что я решил после разговора с начальником? Напишу маме, чтобы она прислала мне дюжину лайковых перчаток.
1: Вскоре мне удалось заглянуть за толстый занавес роговых очков Олега, моего нового соседа по общежитию. Было это так. Мы сидели у раскрытого окна. Земля, раскаленная за день, теперь после грозы исходила паром, и я улавливал ее тонкий аромат. Гром уже не гремел, а лишь ворковал где-то далеко над степью. И мне хотелось говорить. Олег, а ты что ж со мной по лужам ты не захотел пошлепать? Что, простуды испугался?
7: Не в простуде дело. Простуда. Я спортсмен. Вот вы запросто выпрыгнули в окно, а я не смог. Не смог сам из себя выпрыгнуть. Непонятно?
1: Мудрено.
7: Ну, попробую объяснить. Мой отец рос в бедной деревенской семье. Однажды его мать привезла из города 5 фунтов сахарного песка, завязала торбу с 7 узлами и спрятала под кровать в маленьком сундучке. Мальчишка, это мой отец, целую неделю обдумывал, как полакомиться сахаром, и придумал. Ночью, когда все крепко спали, залез под кровать с кружкой воды, достал торбочку, обмакнул в воду уголок и стал сосать. Несколько дней сосал отец сладкий уголок торбы, пока его не поймали. Мальчишку била вся семья, отец уверяет, что теперь не умеют делать такого вкусного сахара, рецепт утеряли. Так вот, я никогда не ел очень вкусных вещей. Никогда и ничего не хотел сильно, до страсти. Едва мне удавалось придумать желание, оно сразу же удовлетворялось заботами папы, мамы. Не было в моей жизни вот этой торбы. Надоело все. Человек без желаний. Вот если бы я был писателем, я бы написал роман под таким заглавием.
1: Ты валяй, валяй, напиши.
7: Чего ж писать? Как говорила бабушка, не дал бог хвоста жабе, чтобы травы не мяло. Хорошие книги могут писать только люди, любящие жизнь.
1: Врешь ты. Ты просто все врешь. Тебе многого хочется. А ты посмотри, сколько чудесного, неизведанного вокруг нас. Сколько неразгаданных тайн.
7: Ну, простите, бога ради, Геннадий Александрович, несете вы галиматью. Лично для меня подвиг – это абстракция, это дерево без корней. Я уже, как говорится, взял от жизни свое, и на земле для меня нет ничего нового.
1: Ни черта ты не видел и ни черта не знаешь, а просто болтаешь и повторяешь чужие слова. Откуда у тебя все это?
7: Откуда? Не знаю. Мама говорит, что вот при социализме возможны некоторые пороки, отрыжки прошлого. Вот я, наверное, не человек своего времени, а сплошная отрыжка. Благо, людям выдаются по высокой цене, а мне они достались даром, только потому, что я сын крупного советского работника. Ой, надоело все это. Давайте лучше спать.
1: Ну ладно, спать так спать. Только скажи, зачем ты сюда приехал?
7: Приехал? Почему приехал? Меня привезли, сейчас это модно.
1: Циник же ты.
7: А разве я вам этого еще не сказал? Хотя нет, впрочем, есть одна задняя мыслишка. В 23 свои годы я уже все испытал. Все, кроме трудностей. Ну что ж, интересно их испробовать. Давайте спать.
1: Мне вдруг стало весело. Захотелось показать Олегу всю нашу громадную стройку. Слушайте, хотите энциклопедический очерк по всем правилам? Хотите? Пожалуйста.

0: Территория 120 квадратных километров. Промышленность, бетонные, механические, арматурные заводы, большое количество других заводов.
1: Куда ты?
0: Осторожнее, ладно вы! Давай! Транспорт. Транспорт, сотни километров железных дорог. Асфальтированных, шоссейных, ну, грунтовый немерен, так что, наверное, бесконечно.
2: Я вам противен?
0: Не знаю.
2: Скажите честно.
0: Честно.
2: Хорошим людям я всегда противен.
0: А я хороший?
2: Да.
0: Откуда ты знаешь?
2: Интуитивно.
0: А вдруг я в самом деле хороший, а? Действительно. Ладно, едем дальше. Культура и быт. У нас один из лучших в республике дворцов культуры. Два кинотеатра, детских садов столько, что не сочтешь. Здорово, орлы! Здорово! Так вот, наш город, если хотите, это целое государство. Все это я показывал и обо всем об этом рассказывал Олегу. А тот трясся рядом со мной на сиденье МАЗа и слушал это довольно-таки равнодушно.
2: Да, напомните мне, пожалуйста, написать маме, чтобы она прислала мне дюжину лайковых перчаток.
0: Но в голосе его все-таки появились предательские неуверенные нотки.

0: А спустя 2 недели, в воскресенье, я, проснувшись, увидел странную картину. В пустом графине на столе торчала теннисная ракетка. В ее дырочке были продеты очки таким образом, что все это сооружение походило на клетчатое, какое-то странное лицо человека. А Дмитрий сидел на кровати.
1: Это ты сделал?
2: Нет.
1: А кто же?
2: Не знаю.
1: А на кого этот тип похож?
2: Дмитрий взял с вешалки берет Олега и надел его на ракетку. Батюшки, ну какое же поразительное сходство! Мне показалось, что ракетка улыбается полуживой улыбкой Олега.
1: Здорово, а? Глянь-ка. А если еще папироску вставить?
2: Вот так? Ну это копия просто. Я оглянулся и удивился еще больше. Наш чистюля лежал на белой простыне в грязном комбинезоне и сладко похрапывал. Слушай, когда он пришел? Что с ним случилось?
1: Понятия не имею. Эй, сынок, вставай с постели, горячие блины поспели. Ну ладно, поговорите, посекретничайте, не буду вам мешать. До свидания.
3: Вот ведь хороший человек, Дмитрий Афанасьевич. А я его почему-то стесняюсь. Честности его боюсь, что ли?
0: То есть, не понимаю.
3: Честность, она как тяжелый камень по голове, не милует.
0: Ага.
3: Вот знаете, мы вчера сошлись с Каспаровым один на один. На узенькой тропке, как говорится. Армовоз застрял на спуске и загородил дорогу. Внизу рабочих не было, смену

0: человеку, который начал во мне умирать.
1: Вот. Кислород. В следующее воскресенье мы с Людой пошли в ЗАГС. Лучший свадебный подарок сделал нам малознакомый начальник домостроительного участка, оштукатурил заброшенную инструменталку и торжественно вручил нам маленький ключик от висячего замочка гирькой. Так что в ожидании обещанной к весне квартиры мы зазимовали в инструменталке. Из окна был виден город, вербы над рекой, песчаные косы и канатная дорога. В печную трубу Люда вмазала бутылку, и ветер пел у нас в трубе, как дома в деревне. Однажды я пришел домой раньше. А Людка пришла следом, она всхлипывала почему-то и говорила:
2: Ну иди же скорей.
1: Куда?
2: Ой, ну ящик на дороге. Ой, я совсем отморозила руки.
1: Какой ящик?
2: Картонный. Ой, ну иди же скорей, ну разобьют.
1: На дороге стоял огромный ящик с магнитофоном.
2: Так.
1: Людка.
2: Тихо, тихо.
1: Зачем ты его купила?
2: Ой.
1: Ну правда.
2: Ну что
1: ты? Если вместо пальто, так я тебе...
2: Ну как это зачем? Ну ведь в институте ты им только и бредил.
1: Да,
2: тихо.
1: Я бредил. Я организовал на своем лице улыбку радости. Да, да, да. Конечно.
2: Вот так?
1: Помню. Бредил. Как это мило, как это славно. Хорошая моя Людка.
2: Так, так, так. Тихо.
1: Опа.
2: Сейчас. Вот. Сейчас мы начнем запись семейной хроники.
1: Людка. Правда, поесть бы сперва, а потом...
2: Подожди.
1: Это, а то у меня с голоду голос какой-то неприятный, чревовещательный.
2: Ой, ну каким ты становишься нудным. Тишина. Я включаю запись.
1: Людка.
2: Тихо. Дорогие наши дети.
1: Ну какие дети?
2: Генка.
1: Я же говорил, надо было поесть сначала, правда. У нас нет еще детей.
2: Ну замолчи, обжора. Это совсем не важно. Так, дорогие наши дети, вас пока... Нет на свете, но
1: правильно.
2: Вы обязательно будете. Сегодня мы начинаем нашу звуковую семейную хронику. Вы услышите, как поет и плачет ветер в трубе нашего пригожего домика. Мы запишем ваши первые ласковые слова. И когда вы вырастете, и не дай бог станете мне грубить, я включу магнитофон, и вам будет стыдно. Так, Гена... А сейчас вы услышите папин голос. Так, он расскажет, как родилась наша дружная семья.
3: Генка, ну что ж ты молчишь?
1: Ну.
3: А, боишься солгать детям, да? Ну скажи, я полюбила вашу маму, ну?
1: Ну ладно.
3: Ну, так родилась наша семья, ну говори же, ну раскрывай рот.
1: Дорогие дети.
3: Так.
1: Вашей маме я сказала о любви, по-моему, 6 лет назад. Но по-настоящему полюбил ее только сегодня.
3: Генка, ой, что ты говоришь, сумасшедший?
1: Вы слышите, дети, как сердится мама? Она даже не подозревает, какую великую истину я изрек. Я скажу ей то же самое еще много-много раз. И когда родится первый из вас, и на нашей серебряной свадьбе, и всегда это будет правда... Ведь настоящая любовь бесконечна и бесконечно нова. Если на дереве не появляются новые листья, значит, оно пропало.
3: Гена,
1: и мне кажется...
3: Гена, Гена!
1: Ну подожди, я только что разошелся.
3: Гена, ну давай послушаем, что мы наговорили.
4: Дорогие наши дети.
5: Ну, какие
3: интересно.
5: Дети? Я же говорил, надо было поесть сначала, правда. У нас нет еще детей.
3: Ну замолчи, обжора, это совсем не важно. Так, дорогие наши дети...
4: Вас пока нет на свете, но вы обязательно будете.
3: Женька, хорошо, правда?
1: Квартиру нам дали раньше, чем обещали. Мы даже как-то не успели обрадоваться. Да и жаль было покидать наш теремок с бутылкой, в которой скопилось так много песен.

Стоял на кровати и ждал Люду, Олега и Дмитрия. У нас намечалось что-то вроде маленького новоселья. Они запаздывали. В комнате горел камин, мощные приспособления для разбазаривания электроэнергии. И мне весь мир представлялся в его розовом свете. Все.

0: Один звонок. Это ко мне.
1: Привет.
2: Привет.
3: Осторожней, вытирай ноги. Мы натирали целых полдня.
1: У вас
3: проходило.
1: Духота какая, словно песок жарите на сковородке. Это что, вместо закуски, что ли? Добрый вечер, с новосельем.
0: Спасибо. Это во-первых. Во-вторых, у нас здесь в смысле мебели, как ты сам понимаешь, пустыня, маленькие каракумы. Ну, в пустыне всегда пахнет жареным песком. Раздевайся. Сейчас я тебе устрою север.
1: Ничего, мороз мое вино, и тут я истинный алкоголик. Прости за опоздание. Только что из спортзала тренировка затянулась. А где же остальные?
0: Да не знаю. Наверное, в котловане.
1: Что там делать в такую непогоду?
0: Ну, находится, видать, дело. Ну, как вы там с Дмитрием? Холостякуете без меня? Давненько я у вас не был.
1: Ведь вам не до нас. Розовый туман молодоженства. Ситуация, в общем, понятная. Вы сейчас в центре вселенной, а все остальное человечество жмется где-то сбоку.
0: Ох, ты, значит, это в шутку или всерьез? А? Ведь просто раньше по обязанности диспетчера я бывал всюду, а теперь у меня свое прорабство. Как сказал Маяковский, маленькая, но семья.
1: А прорабство-то без подчиненных, оба прорабы. Курить разрешается?
0: Ну ладно, закуривай, рассказывай, чем жив.
1: Что ты рассказывать? Сначала все получалось здорово. Радовало усталость, задубевшие руки. А сейчас... В общем, чувствую, что скоро надоест. Начинаю как карандаш тупеть от ежедневного однообразия.
0: Я понимал, Олега. Ведь и со мной бывало такое. Ну, а чем ему помочь?
1: Скоро Дмитрий Афанасьевич квартиру получает. Мать Светланку заберет к себе. Ух! Ну, тогда и вовсе взвою от одиночества. Ах, слушай, скажи мне, кто эта девушка, которая открыла мне дверь?
0: Приглянулась.
1: Ничего, цивилизованная русалка.
0: Это дочка нашего соседа. Кстати, как ты успел разглядеть ее за одну минуту, да еще в темноте, а?
1: А ведь понимаешь ли, русалок лучше всего и разглядывать в темноте. И потом, теоретически, я не отрицаю любви с первого взгляда. У каждого свой идеал женской красоты. И ты его, может, до этого самого первого взгляда 10 лет ожидал.
0: Ах, вот.
1: Да. Так вот, кто эта девушка? Кто?
0: Эта девушка, дочь... соседа.
1: Понятно.
0: Одно время с ней встречался Дмитрий, ну, а других анкетных данных не имеется. Ну что же, про ее отца могу рассказать тебе. Сообщить могу, что у него пушистые рыжие усы, один загибается к носу, а другой тянется к подбородку. Так. Понимаешь, и только по утрам усы бывают в относительном равновесии. Наверное, их старик на ночь завязывает, не иначе. На работу ходит чисто, наверное, снабженец, бухгалтер, что ли. Что, неинтересно?
1: Не, наблюдательный человек и неисправимый романтик.
4: Ох,
1: ну, привет, чего так
3: что же, действительно, мы ждем, мы сидим.
4: Ну, молодец, Пасловский. Ох, товарищи, люблю живых людей.
5: Да, вложил бы я твоему молодцу за психологические эффекты. Ишь, герой. Да в такую погоду добрый хозяин собаку из конуры не выгонит, а он рекорды надумал ставить.
4: А что, плохо, да? Гена, ты скажи, это плохо,
6: что
4: да?
6: Что плохо? Плохо то, что вы опоздали.
1: Это вот верно, между прочим.
5: Плохо? Да это хулиганство. Драть таких инженеров за уши, как мальчиков надо.
6: Успокойся.
5: Ритм в работе нужен, а не штурм.
1: Ага. Тик-так, да?
5: А ты-то Лайкова чего залаешь?
1: А ничего, маятник хотите из человека сделать. Да может мне приятнее взорваться сразу, чем...
5: Взрывов жаждет. Фейерверков, иллюминации.
4: Да. Мы хотим жить и работать...
1: Красиво! Правильно.
5: Носы отмораживать, как сегодня, это, по-вашему, красиво? Эх вы, герои, на час.
1: Человечество развивается от взлета к взлету. Каждый день оно делает большие или маленькие революции. И если уж я решил жить по-настоящему, то хочу драться и уволь. Маятником болтаться не хочу.
4: Ага, 1-0 в нашу пользу.
0: Олег, я не знаю, там, как, маятник или нет. Раскачался ты здорово, брат. В общем, начинаешь... выпрыгивать из самого себя.
1: Ладно.
4: Товарищи, подвожу итог дискуссии. Товарищи, держитесь поближе к закуске.
1: Это точно. Что-то пятки стали зябнуть, не пора ли нам дерябнуть?
5: Товарищи новоселы. Вот и причалила ваша лодка к берегу. Обрастайте же стульями и книжками. Не обрастайте мхом. Пусть лодки будут всегда в движении. Пусть меняются берега.
4: Все пойми и прости опоздание с пути.
2: Хорошо поешь.

0: Соседи наши оказались хорошими людьми. Павел Петрович больше не походил на снабженца, потому что я уже знал, что он знатный экскаваторщик, герой труда. Через несколько дней мы ходили по чужим коврам, как по своим. А еще через несколько дом разделился на два лагеря. Водоразделом стала Вера, дочка Твердохлебовых. Вера с трудом сдала экзамены на аттестат зрелости. Чем-то все хворало, хотя никакой болезни врачи не находили. Отдыхала год, но и отдых ей впрок не пошел. Тосковала. Грустя, пролеживала целыми днями с книжками на диване.
1: Вот что, мать, дочке нужна встряска, иначе она погибнет.
2: Что это за такая встряска? Как ее зовут?
1: Зовут ее физический труд, работа.
2: Да куда ей? С ее-то здоровьем.
1: Жизнь – это борьба за жизнь. Профессор сказал, что Вере нужно трудиться, бороться за жизнь. Иного лекарства он не знает.
2: Низверги вы оба с твоим профессором. Пусть он своей дочке это лекарство прописывает.
1: Короче говоря, твой голос совещательный, а я решил. Пойдет в котлован, в бригаду бетонщиц. Ясно?
2: Ты кроме котлован другого русского слова не знаешь. На курорт повезу дочку, и все тут. Душегуб старый.
3: На какие шиши повезешь? Денег не дам.
1: В котлованы? Там самый лучший курорт. И пусть земля лопнет, а не отступлюсь.
2: Пусть твоя дурья башка лопнет. Сама денег добуду. Улицы подметать стану. Эй, шикармилец, лиходей дитю своему.
0: Мы с Людой по этому поводу тоже повздорили. Случилось это вечером, я уже засыпал.
4: Гена, удав, а не человек. Ни разума у него, ни милосердия. Ген! Ну разве можно с ее здоровьем идти в котлован? Нет, ты скажи, удержит она своими руками вибратор? Курорт ей нужен, а не котлован. Генка, ну чего ж ты молчишь? Да, может, и ты свою дочку погонишь в котлован?
3: Погоню, если надо будет.
4: Ух, это посмотрим. А Веру надо?
0: Надо, надо.
4: Посмотрим.
0: И все. Больше не было сказано ни слова, но мы почему-то долго не могли уснуть, и оба молчали. К холодной войне присоединились Олег и Дмитрий. Но странно выходило. Олег, мне на удивление, был за котлован. А вечером, когда коридор превращался в линию фронта, и противники окапывались в комнатах, Олег сидел почему-то с женщинами. Дмитрий же, наоборот, был за курорт, но сидел с нами. Я стал поверенным затаенных мыслей Олега и Дмитрия. Мне они запросто выкладывали все, в чем не хотели открыться друг другу.
1: И о чем он там с женщинами судачит целыми вечерами?
5: А старик уперся, что бык рогами в красные ворота. Ей, конечно, надо идти работать на свежий воздух, но не в котлован же. Хорошо бы весной в цветочное хозяйство. Но ты гляди, наш разговор тут и умер. Ну, никому. Славная девчина, голубица.
0: Уж не влюбился ли ты в нее, а?
5: Ну, тоже порешь чертовщину какую-то. Что я, мальчик? Ты брось смеяться. Ну, просто славно на девушку, вот и все.
0: А потом Дмитрий уходил, приходил Олег.
6: Вы знаете... Впервые встречаю такую девушку. Есть в ней первозданная женская прелесть, без налета цивилизации. Но знаете, чего ей не хватает? Упругости. Да-да-да. Вере надо обязательно поработать. Ну, может быть, и не в бригаде. Я не сторонник того, чтобы женщины долбили землю или таскали мешки с пшеницей. Достаточно и чисто женского, благородного труда. Ой, вот только вы не передавайте наш разговор Дмитрию Афанасьевичу. Ведь она ему тоже нравится.
0: Что-то, Олег.
6: Нет, я не сомневаюсь в его порядочности. Но когда все-таки двое мужчин сталкиваются на этакой узенькой тропке, кому-то приходится посторониться. Так что никому ни слова.
0: И я молчал.
7: Кончилось! Вы победили! Вера не пойдет в бригаду бетонщиц. Она будет носить геодезическую рейку. Вот!
0: Ну, казалось, все споры были решены. Вера приходила с работы утомленная, но веселая. Даже нет, не веселая, а восторженная какая-то. В ее глазах таилось что-то такое, что знала одна она. Знала, а нам не хотела показывать. Вечерами Вера ходила в спортпавильон, в секцию тенниса, которой руководил Олег. На улице бушевала последняя мартовская метель. Мы с Людкой слушали весенние мелодии в запоздалом зимнем вое метели.
4: Гена, а какая у них любовь красивая?
0: Ну, я бы сказал, драматическая.
4: Ну, что же скажешь, я не вижу признаков драмы.
0: Ну, как же. Дмитрий считает, что недостоин ее, а она перед ним до страха робеет.
4: А при чем тут Дмитрий, когда она любит Олега?
0: Ах, вот как, это она тебе сама сказала?
4: Сама.
0: По-моему, она тебе сказала неправду.
4: А ты-то откуда знаешь?
0: Ну, я-то знаю.

0: Я попытался разведать у Олега, как складываются у него отношения с Верой.
1: Ну, мой дорогой друг, все идет просто отлично. К свадьбе закажу тисненные золотом пригласительные и первый ваш.
0: Ну, спасибо.
1: Папахин поздравляет и сулит подарить Волгу. Кстати, он вам шлет привет.

0: Эх, и чего это Олег ввязался в такое дело?
1: С кем тягаться затеял? Кость у него тонка против Митькиной. А жаль все-таки парня. Приделай ему, Митька, бороду, ты видишь. Да-да-да. Ты бы там как-нибудь посоветовал бы, а? Чтобы обошлось без, ну как их это, эксцесса. Убедил бы его, что
2: это. В чем убеждать-то? Ну? А мы еще ничего не известно.
1: Ну, как это неизвестно? Я тут вижу. Да, меня не проведешь.
2: Не знаю, я сомневаюсь.
1: Ну и сомневайся. А Митька не сомневался бы.
3: Вошли женщины и старик умолк. Олег и Дмитрий мельком взглянули на Веру и закурили. А Люда взяла под руку Олега и Веру и защебетала.
4: Пойдемте на набережную. Красота нынче какая, солнышко, и ветра нет. Дмитрий Афанасьевич, вы на набережной живете?
5: Да.
4: Зайдемте к вам по пути. Мне так хочется увидеть вашу дочку, а то возьмем Светланку с собой гулять. Зайдем?
6: И зачем это, Верочка?
4: Да ну, в самом деле, зачем тащить ребенка к реке? Там сыр, можно простудиться. Ну,
7: простудиться можно везде. Приглашай, Митя.
4: Решено большинством. Идем к вам. Видите, Дмитрий Афанасьевич.

0: Ночью мы с Людой долго обманывали друг друга, делали вид, что спим, и оба не спали. Победил я, Люда поверила, что я уснул, и выскользнула на кухню. Заскрипела и соседская дверь, вышла Вера. В приоткрытую дверь я услышал.
1: Ничего не понимаю. Ну почему Светланка подошла именно к тебе, скажем, не ко мне? Может быть, Дмитрий показывал ей твои фотографии?
2: Да нет у него моей карточки.
1: Может быть, ты похожа на его первую жену?
2: Не знаю.
1: А откуда у тебя взялась кукла?
2: Это моя любимая. С детства храню.
1: Нет, откуда она там взялась? Ты специально взяла? Значит, ты собиралась к Светланке, да? И с Дмитрием договорились?
2: Что ты? Ни о чем не договаривались. Просто я сама давно собиралась повидать Светку.
1: Зачем?
2: Испытать. Узнать.
1: Кого? Кого испытать?
2: Больше всего себя. Ну, и ее. Я так решила. Если со Светланкой сойдемся, тогда уж мне никуда от него не деться.
1: А говорила, Олега любишь. Вера, ну не раскисай, ну.
2: Уговаривала себя. Противилась Дмитрию. Оно все сломалось.
0: Я хотел было выйти и сразу все прекратить. И слезы, и тайны, и свои невольные подслушивания. Но потом поклялся сам себе, что подслушиваю в первый и последний раз в жизни, и уж дослушал все до конца.
1: Олега жалко.
2: А мне, думаешь, не жалко?
1: Бедный мальчишка. Что он теперь будет делать?
2: Не знаю.
1: Как-то он мне на днях признался. Знаешь, каждому человеку свой женьшень нужен. Если он его найдет, будет жить долго и интересно. Я почему-то думаю, что Вера – мой женьшень. Тише ты, хватит. Ну, чего реветь-то, я не пойму.
2: Я и сама не пойму.

0: Долго я не спал в ту ночь. Вот тебе и Дмитрий, вот тебе и Катеришка. Плакался буксир, буйвол. Сам вон каким глиссером обернулся. Через несколько дней после свадьбы мы узнали по радио, что Дмитрия наградили орденом Ленина. Олег не был на свадьбе. Я ходил к нему в общежитие дважды, но не заставал. На работе он как-то избегал нас, прятался. В общем, надо было спасать Олега. И вот мы с Людой сидим у Сергея Борисовича Каспарова.
1: Началась было из парня, это его благовоспитанные дряни выкуриваться. Так на тебе, прорыв на сердечном фронте. Давайте совет держать. Есть у меня на примете средства.
0: Догадываюсь. Правый берег?
1: Почти угадал. Пошлем его с бригадой на самый сложный участок. Укрепление берега. Условия труда тяжелые. Условия бытовые, как в окопах. И, в общем, грустить времени не выберешь.
2: Ну что, ну парню и тут жизнь не в жизнь, а там он и вовсе погибнет.
0: Люда.
1: На ветру только бабочки гибнут. Орлы блаженствуют. По-моему, Олег не бабочка.
2: Ну, однако, и не орел. А, впрочем, пробуйте.
0: Весенняя Волга нешутейно шла в наступлении. Люди работали по пояс в воде, швыряли камни, вязали камышовые маты, согревая спиртом для храбрости в нелегкой схватке с речной стихией. Перепутав дни и ночи, жил и работал со всеми и прораб Олег Степанов. Спустя 2 недели после отъезда Олега с бригадой Ильичева на укрепление берега, я поехал посмотреть, как он там. Обратно я уезжал домой под вечер. По дороге к катеру мы шли с Олегом.
3: Ну, завтра будем разгружать камень бульдозером. Теперь мы Волге глотку забьем. Да, между прочим, передавайте привет нашей большой семье. Скажите им... Впрочем, я сам приеду, сам скажу.
0: Так ты приезжай к нам обязательно, мы ждем тебя, Олег.
3: Нет, мы на казарменном положении. С Волги шутить нельзя.
0: Начало смеркаться. Я сидел на палубе и слушал шум волн, думал об Олеге и представлял себе то, что происходило здесь 2 недели назад. Такого тумана Олегу еще не приходилось видеть никогда. Это был не просто туман, а бесшумный небесный шторм. В резиновых сапогах мерзли ноги, мерзли колени под мокрыми, прилипшими к телу брюками. В кабинете за столом сидел заместитель главного инженера гидростроя Волков. Он сладко спал, подперев ладонью щеку. Его фетровая шляпа валялась на полу. Прорезиненная куртка была измята и испачкана в глине. Олегу жалко было будить Волкова. Он хотел тихонько уйти.
4: Эй, постой. Я слышал, как вы входили. Грешным делом думал, уйдете, а я посплю еще несколько минут.
5: Извините.
4: Это уж ты извини меня.
5: Ну что ж, в таком случае доброе утро.
4: Ну, значит, доброе. Кто ты, что ты и чего тебе?
5: Прораб Степанов прибыл с бригады арматурщиков на прорыв. Хворосту хватит на сутки, не больше. Нам нужен еще один плавучий кран и... Сами понимаете, дождь, холод, работать в ледяной воде.
4: Иди на склад, получи по 100 граммов спирту. А на работающих по 150. И хвороста, говоришь, нету? Так, кран получишь. Хворост, кран, спирт, все. Так, а вот Волга, ты меня понял?
5: Да.
4: Московский кончил?
5: Московский.
4: У Скирдина работаешь?
5: У Скирдина.
4: Надеюсь на тебя. Значит, понял. Начальство начальством, а главное Волга. Понял?
5: Понял.
0: Арматурщики работали неторопливо, но споро. Маты вязали 2 щупленьких паренька-десятиклассники, так их называли в бригаде. Смотрел на них Олег и думал, что же такое героизм? Вот эти 2 парнишек, что же, они настоящие герои, и их труд это и есть героизм?
6: Но ребята ведь не чувствуют этого. И как жаль, как жаль. Может быть, это и есть все-таки подлинный героизм? После своего дежурства в час ночи Олег разбудил Ильичева.
7: Ильичев, Ильичев, вставай. Слава, ну, проснись же. А, Слава, а, ну что, где прорвало?
5: А, пока нигде.
7: Ой, черт, а мне приснилось, что на нашем участке Волга прорвалась. Значит, все в порядке?
5: Пока да.
7: Ну ладно, ладно, я пошел. Я пошел. А ты ложись, отдыхай, родной. А я пошел, пошел я.
8: Олег Степанович!
7: Ну?
8: Олег Степанович! Олег Степанович, вы никак спать легли. Вот это дело негодящее. Не, вставайте, вставайте. В красном уголке такие танцы. Ой, небу жарко. А девчонки там какие? Одевайтесь.
5: Я не очень жажду. Ну, пошли, не пропадать же таким красавицам.
8: Пошли, пока. Олег Степанович.
6: В красном уголке было действительно небу жарко. Несмотря на тесноту, у Олега оставалось впечатление небывалого простора. Он все время ощущал запахи ромашки, васильков, заячьего горошка, черемухи. Может быть, это происходило потому, что девушка, с которой он танцевал, была надушена. Однако запахи были приятнее и тоньше всех духов. Они танцевали с девушкой глаза в глаза, шаг в шаг. И Олег смотрел на нее веселую, счастливую. Смотрел на юношей и девушек, пришедших сюда прямо с берега Волги, в спецовках, испачканных бетоном и землей, неумытых, и видел в их глазах тот же огонь.
9: Хватит. А вы знаете, веселье – это награда. Да, она выдается многим, но далеко не всем. Вот мне приходилось бывать в избранных обществах, компаниях. У меня папа перечный артист. Скучище там невыносимое. Пойдемте, расскажите мне сказку. Не знаете? Тогда я вам расскажу. В некотором царстве, в некотором государстве жили-были три брата. Два умных, а третий дурачок.
10: Тихо! Тихо! Товарищи, танцы, музыка и другой шум в местах общественного жития разрешают только до 11 часов. Прошу разойтись по койко-местам.
11: Испортил песню, дурак.
12: Братцы, пошли к бетонному заводу. Там же есть хорошая полянка.
6: И все направились к бетонному заводу. Ветер стих, дождик моросил по-прежнему, но был не такой злой. Дежурный электрик залез на столб, повернул прожектор в сторону поляны. Танцы продолжались.
9: Тебя зовут Олегом. Я тебя давно знаю. Все хотела познакомиться, а потом передумала. Ведь ты мог решить. А меня зовут Валей. Ой, мне надо идти. Сна осталось всего несколько часиков. А сказку... Сказку я тебе потом расскажу. Обязательно.
6: Она вырвалась и скрылась в темноте.
9: Обязательно расскажу!

0: веселье награда. Она выдается не всем. Бывало ли мне когда-нибудь так дьявольски весело, как сегодня? Пожалуй, нет. Только в детстве. За что же мне такая награда? Что это? Гул какой-то. Это на берегу.
1: Когда он прибежал, все было кончено. Изуродованные бетонные плиты висели над мутной вспененной водой.
0: Вот она, шутиха.
2: Чего ждем?
3: Где начальник?
4: Нельзя же стоять, сложа руки!
2: Самосвала сюда с землей!
5: Да ну чего выражить? Давай команду, начальник!
4: Хворосты, камни сюда! Надо же что-то делать!
6: Товарищ начальник, предлагаю немедленно подвести поближе к берегу баржи и затопить их. Они своим корпусом закроют пролом и приостановят размыв.
7: Тихо! Бригадиром, прорабом, капитаном катеров, шкипером барж ко мне в контору. Всем остальным разойтись по общежитиям и ждать распоряжений. По берегу не ходить, опасно!
1: И началась тяжелая и трудная работа. Размыв был приостановлен, но шутиха возникла в другом, а потом в третьем месте. Казалось, люди ни за что не одолеют Волгу, но они все-таки ее одолели. Я сидел на палубе, слушал шум волны и думал об Олеге. По-моему, он все-таки выпрыгнул из самого себя. На 1 мая мы собрались у Дмитрия. Вера стояла у окна рядом с Людмилой.
8: Правда, Олег сильно изменился?
9: Правда. Геннадий говорит к лучшему. Приобрел там что-то нужное для себя, важное.
8: Я рада за него. По-моему, он не придет сегодня. Может, оно и лучше.
9: Почему?
8: Ему трудно будет. И нам.
9: Ну, а может быть, наоборот? Всем легче.
8: И Митя так говорит.
10: Придет, вот увидеть. Такой день, 1 мая. Вчера его встретил, небритый, грязный. А весь ходуном так и ходит, будто вино в нем бродит. И обиды на меня у него никакой.
1: Олег пришел. А когда после праздничного обеда Павел Петрович с зятьком пошли двигать шахматишки, Олег поманил меня к окну и сказал:
6: слушайте, черт возьми, что за магия? Понимаете, когда я со своими арматурщиками ходил по барже и сбрасывал в воду камни, микроскопические по сравнению с Волгой, то ощущал себя колоссально сильным. Вот бросишь эту пылинку и думаешь, вот я тебе задам. Смешно, да? А ведь все-таки задали. Задали мы и остановили. Выходит, я и в самом деле сильнее Волги.
1: Не забудьте напомнить мне, чтобы моя мама выслала мне обязательно 1000 лайковых перчаток.
6: Вот так я вас, вот так, на обе лопатки. А теперь вот что, вот что.
1: Так.
6: Недавно я встретился с доктором технических наук Усатовым. Он, оказывается, ознакомился с одной моей идеей и тут же предложил мне работать в институте. Нет, нет, нет, не в Москве, на Амуре. На Амуре. Там будет сооружаться огромный гидроузел.
1: Так.
6: Ну, правда, говорит, комфорта, квартиры и прочих необходимых вещей цивилизации не обещаю. С годик придется жить бивачным способом. Но работа кажется интересная. Как вы думаете? Да и переменить мне обстановку, пожалуй, необходимо.
1: Ну что ж, у нас тут в основном закончено все. Скоро затопление котлована.
6: Так что же мне делать?
1: Ехать.

0: И когда настал праздничный день затопления котлована, вся наша большая семья была в сборе, Олега уже с нами не было.
1: Друзья, друзья, прошу на семейный митинг.
2: Мама, Света, перестаньте возиться, подходите, рассаживайтесь.
0: Все расселись у магнитофона, рядом со мной по привычке кто-то поставил стул для Олега. Все увидели стул и подумали об Олеге.
3: Где он блудный сын и не пишет бездельник?
4: Сам ты блудный.
5: Напишет, скоро уж дождемся.
4: Дорогие наши дети.
0: Стой, стой, при чем здесь дети? Я протестую. Товарищ, митинг всеобщий.
1: Товарищи, привяжите на время язык моему супругу.
0: Я против.
1: Гена, тихо. Когда я говорю наши дети, я думаю обо всех детях, даже о Светланкиных.
4: Тихо, тихо, товарищи. Включаю запись. Дорогие наши дети, сегодня мы пойдем прощаться с котлованом. Завтра его затопит, и вместо привычного слова «котлован» мы будем называть «гидростанция». Мы не писатели и не можем оставить поколениям книжек. Мы строители и оставляем вам Волжский гидроузел. И он не хуже любой книжки.
3: Еще.
4: Товарищи, а когда в 2000 каком-нибудь году вы будете плыть по Волжскому морю, вспоминайте нас.
1: Да, только ради бога, не вспоминайте о нас как о фундаменте, на котором стоит ваш красивый дом, а вспоминайте нас как о людях, которые умели жить трудно и интересно.
4: Сегодня вечером мы увидим чудо, искусственный спутник Земли. Не смейтесь над нами за то, что мы его считаем чудом, и у вас будут чудеса, которые вашим внукам покажутся смешными. И пусть никогда не кончаются чудеса.
0: Людка, браво! Вот так! Чудесно! Здорово! Только насчет Бога предлагаю стереть, потому что потомки не поймут. Честно.
1: Тихо.
3: Почему там?
1: Включаю. Слово имеет старейший строитель, знатный экскаваторщик Павел Петрович Твердохлебов.
0: Просим.
3: Ну ладно. Дорогие дети. В общем, я потомственный землекоп.
6: Сейчас про свои гробарки заведет. Видишь, ты со своей это потомственностью носишься. Как граф какой-то.
3: Извините, дети, в темноту вашей бабушки Анны Сергеевны. Она не понимает, что потомственный землекоп... Куда лучше, чем потомственный граф-бездельник. Эх, перебила старая. Словом сказать, с праздником вас. Нашим и вашим праздником. Вот. А теперь слово Анне Сергеевне, раз уж и не имется.
6: Мое дело мало, ищи варить. Да, а между прочим, не варим мы вам щей и не стирай штанов, то и никогда бы не было котлована, ни затопления.
1: Поздравляю! Тихо. У микрофона начальник арматурного участка Дмитрий Афанасьевич Скирдин.
0: Митя, давай!
7: Отстань! Когда будете на нашем гидроузле, вы сможете убедиться, мы строили прочно и для себя, и для вас. Пусть же и вас не сгибают житейские бури, они у вас будут. На какие планеты и в какие миры не пришлось бы вам летать, не покидайте нашу землю, иногда неуютную, но всегда дорогую сердцу.
0: А теперь слово имеет Верочка Скирдина.
3: Просто, просто.
8: Это самое главное, дорогие дети. Не покидайте землю. Мы старались устроить ее для вас как можно лучше. Сейчас мы поедем прощаться с нашим котлованом.
9: Пройдет еще полчаса, и котлована не станет. Я вспомнил нашу комнату. Что она будет без котлована? Ведь я даже спал в ней для того, чтобы утром со свежими силами прийти в котлован. Ради него мы ссорились в нашей большой семье, ради него сдружились. И будто отправлялись поезда в такие дальние дали, откуда нет возврата в привычные прошлые. Нет возврата, а люди спешат, торопятся попасть в переполненные вагоны. Людям хочется ехать в неизведанные.
0: Шагают сказки стороной и ездят на автобусе. И весь

Вот и вся недолгая быль, которая никогда не начиналась и никогда не окончится, потому что никогда не окончится жизнь.

0: Устинов распряг коней, сел на минутку посидеть на чурбак около избушки. Вдруг приехала Зинаида Панкратова.
1: Здорово, Николай Леонтьевич.
2: Здравствуй, Зинаида. Ты что?
1: Мне ничего.
2: А что, приехала?
1: А ничего.
2: А. Ну и поезжай. Куда едешь, коли без дела приехала?
1: А я с делом.
2: Ну и с каким же?
1: Я просто так. Лебяжка вся ночь только и говорит об Устинове. Как речь порубщикам сказал, как отвел кровопролитие. Все говорят об Устинове. А поглядеть на него одному человеку живой душе нельзя. Ты не прячь глаза-то. Ты глянь на меня. Глянь. Я ведь след вслед за тобой, Никола, иду. Комиссия ваша вязала Куприяновых. Ты рядом стоял, вздыхал, я видела. Речь степным порубщиком говорил я в ту ночь в лесу была, слышала. Сбежал от их неделегаций сюда, к себе, на пашню подался вместе с собакой твоим барином. Опять же, мне это известно. Ты по что такой слепой-то, а, Устинов? На какой глаз не видишь, как женщина за тобой следом идет, ни на шаг отстать не может?
2: Нельзя же, Зинка, так всю жизнь чужой тенью прожить нельзя?
1: Нельзя. А я только так и живу, как нельзя. Я в войну. Знаешь, как думала? Пущай бы ты с ее вернулся живой, а Кирилл бы нет. Так можно? Кирилл, тот ангельская душа, а ты-то, может, распроклятая? Я комиссию в дом свой по что позвала? Хотела Лебяжинскому обществу за давнее его добро добром же ответить, а сделалось как? Я к себе одной все на свете свела. Хочу тебя в своем дому видеть и слышать каждый день, и все тут. А когда так, когда я посередке одних только нельзя живу, давай убежим, Никола.
2: Куда?
1: Все равно куда. Вон в кружихе пленный австрияк с одной мужней женой убежал. Австриец, чужестранец, нам с тобой сам Бог велел это сделать.
2: Да ты что, Зинка, ты что, с ума сошла?
1: Коль, Коль, Николай, сиди дома, не гуляй, а не ходи на тот конец, не дари девкам колец. Тогда утопимся вместе, а, Леонтич?
2: Слышь, Зинка, я тебя Христом Богом прошу. Ты поезжай. Поезжай, от греха подали. Поезжай.
1: Не стыдно тебе, Никола? Не стыдно? Нисколь?
2: Стыдно. Ты ведь доведешь. Хошь до стыда, хошь еще до чего. Езжай. Езжай, я сказал.
1: И на том. Спасибо.
0: Стояла осень. Закаты приходили рано, рассветы поздно. Устинов выспался и позавтракал с кипяточком.

0: А света все не было, чтобы начинать работу. Но тут приехал Григорий Сухих.
1: Здорово, Никола!
2: Тут ты пропасть! Он напугал. Здорово, Григорий. Здорово.
1: Решить тебя, Челюстинов. Придушить, Никола Левонтьевич, тебя.
2: За что?
1: А так, чтоб не было тебе больше. Помешал ты мне. 20 годков как помешал, а может и того более.
2: Погоди, погоди, Григорий, непонятно, как ты это говоришь.
1: С кем ты связался, Устинов Николай? Кто тебе нынче друг и брат? Дерябин Васька? Игнашка Игнатов? А Петька Калашников, коп, мужик, даже начальник тебе? Да тебе в один сортир с имя ходить, и то срамота!
2: О, ну что. Ну... А кого б ты вот себе в дружки выбрал? Ну, ты вот Григорий Сухих.
1: Тебя, Никола.
2: Меня?
1: Тебя. Ослабонил бы тебя от всяких игнашек. Простил бы навсегда твою вину передо мною.
2: А у меня перед тобой нет вины, Григорий. Даже крохотной.
1: Есть! Есть. И не крохотная, а великая. И забуду я ее в одном лишь случае, ежели ты станешь мне другом и напарником.
2: Слушай, Гришка, ну как ты так можешь, а? Без мира, без народного согласия.
1: А мне это согласие! Сегодня хочу, иду с народом. Завтра не хочу, не иду. А послезавтра хочу, иду и вовсе против него.
2: Да это ж бесчестно, это немыслимо так.
1: А народ со мной не так ли обходится? Народом для того и сказка выдумана, один за всех, все за одного, чтоб всем ловчее обмануть одного. Такому человеку, который жертвует себя народу, вот скажем, как ты, спасибо никто не скажет, и чтоб рассмеют, и недовольные им останутся. Не так сделал, не до конца с народом шел. И вот я, такого человека, который народу слуга и служка, презираю и ненавижу. Вот затеется в нашей местности война за белых и за красных, я знаю. Ты за красных пойдешь, за справедливость для массы. И тогда тебе уже полмира вражиной сделается. А теперь сочти на пальцах, кто из нас праведнее. Я одного-двух пришибу, когда они мне помешали. А ты с полмиром воюешь и убиваешь человеков, хотя они тебе ничего не сделали и не сделают сроду. Ну вот, Коля Устинов. Ну, Николенька, выбирай, друг ты мне, али враг. Пойдем в горы, в Алтай. Уйдем от всемирного дележа, грабежа. Как-никак закончится он, вернемся в Лебяжку и будем самыми чистыми человеками. Но хочешь, Гришка Сухих перед тобой на коленки падет и взмолится к тебе.
2: Брось ты, Сухих! Не надоть! И вот что я тебе скажу, Григорий. Давай-ка искать каждый свое. И не трогай ты меня ни коленками своими, ни руками тоже не трогай, не надо!
1: А по что ты не взял за себя Зинаиду, нынешнюю Панкратову?
2: Чего? Чего ты, Господи, ну не взял, вот и все тут.
1: Врешь! Ты с умыслом ее не взял и мне помешал.
2: Да не мешал я тебе никогда.
1: Как же не мешал, когда Зинаида в девках только на тебя одного смотрела?
2: Ну, не знаю. Да и не знал я сроду. Слушай, Гришка, да не пошла бы она за тебя. Не в жизнь не пошла.
1: Пошла бы.
2: Да не пошла.
1: Пошла бы. Живая, либо мертвая, пошла бы. Она тогда в сапоге ножик в острый носила и грозилась тем ножом по себе ударить, если что. Я не боялся. Одного я страшно боялся. Что ты ей, и она тебе мила. Вот через то не мог перешагнуть. А ты, Об Зинке не знал, что она на тебя глядит. Обо мне не знал, что я на нее гляжу.
2: Не знал? Не знал, Григорий.
1: Я тебе, Никола, еще бумагу принес.
2: От кого?
1: От себя самого. И по что тебе нужно было обманывать меня? Зачем?
2: Господи, Гришка, да кто тебя обманывает? Ты кто?
1: Ты! По сю пору. После того, как за сопливым Кириллкой Зинка была, ты ведь ночевал в избушке в нее. Что ж ты под дождем-то мокнешь, Николай Левонтьевич? А ли избушка тебе нашапашенная не глянется? Что? Не было такого? Не помнишь? Забыл?
0: И вновь в доме Панкратовых собрались члены лесной комиссии.
2: Товарищем лесной комиссии села Лебяжки от товарища Сухих Григория Дормидонтовича. Сообщаю для сведения, а также к руководству чертеж своего лесного надела в пределах второго квартала бывшей кабинетной Лебяжинской дачи, а ныне всенародного достояния в установленных мною гранях, а именно...
3: И чертежик приложил.
4: Нескладно я приложил.
2: Сообщаю для сведения, а также к руководству, что заход любой скотины, крупной и мелкой, и разных там людей в указанной границе мною запрещен окончательно. А за нарушение его буду стрелять и калечить. Стрелять и калечить, как за посягательство на личную и народную собственность и владение. К всему товарищ Сухих Григорий Дормидонтович.
3: Ну и как же мы ответим гражданину Сухих, председатель? Как ответим Устинов Григорию Дормидонтовичу? Ну что же ты молчишь, председатель, об этой бумажке? Какие действия собираешься предпринять?
5: Молчу, потому как думаю. Много ли он как выбрано, мы уже сделали ряд неправильностей. Так вот, как бы нам еще-то одну не сделать.
4: Это каких таких неправильностей?
5: Ну, а хотя бы, к примеру, с Севкой и Матвейкой Куприяновыми.
4: Да ты что ж такое говоришь-то, Петро? Это же позор и даже контрреволюция. Ежели схватили мы комиссии за незаконную порубку леса Севку Куприянова, самого негодника из сукиного сына, значит, сделали неправильность. А неправильность наша и даже глупость, что развязали и отпустили мы Севку вместе с Иваном Щенком, с Матвейкою. Но я уже в том не виноват и нисколь.
2: Нет, ты все-таки погодь.
4: А чего мне годить-то? Чего годить-то? И не подумаю. Ты годи, а по мне вовсе ничего. Я терплю, а после как начну резать правду, так ой-ой-ой. И каждому скажу, что виноват Севка, а вы правы.
5: Дай-ка ее сюда, Устинов, эту бумажку. И говорить нам, пожалуй, об этом больше нечего.
3: Категорически пресечь. Поручить лично товарищу Дерябину.
4: Категорически пресечь. Категорически пресечь.
2: Так-так. Петро, а что это... Значит, категорически пресечь.
5: А это значит, что товарищ Дерябин, во-первых, должен хорошенько подумать, как сделать так, чтобы Гришка Сухих и вовсе не вышел из повиновения у общества Лебяжинского.
2: Ага.
5: А затем уже и заставить вот этого вот вышеупомянутого Гришку соблюдать законы общественные и человеческие.
2: Вот-вот-вот-вот. Мне интересно, это как же он его заставит?
3: Обыкновенно как? При помощи лесной охраны.
2: Ага. А что лесная охрана? Ну что, лесная охрана смогет сделать с Гришкой.
3: Все, надо будет и стрелит. С нынешнего дня дело будет выглядеть так. Лесная охрана прямо без начальника будет подчиняться комиссии. А в комиссии она, я думаю, будет подчиняться мне, поскольку я постоянно ею занимаюсь.
2: Петров.
3: Ты что-то хочешь заметить, Устинов? О чем ты?
2: Ага. Я хочу заметить. Непонятно мне становится. А после твоих категорических слов, товарищ Дерябин, да кто у нас председатель-то? Ты что ли? Или пока еще он Петро Калашников?
3: Правильный вопрос, Устинов. Очень правильный. Калашников, само собой, как был, так и остается председателем. Даже более того, он у нас, можно сказать, уже президент. То есть представляет комиссию на сходах, в переговорах с прочими другими сиренями. А я уже как главное, но рабочее лицо, ну и лесная охрана у меня.
6: Даже удивительно, когда товарищ Дерябин спит. Днем он в лесу, либо с охраной, либо по гражданским делам. А ночью, загодя, пишет протоколы, что после мы их утверждали.
2: Интересно. Значит так, мужики... По поводу лесной охраны мое мнение такое. Пригласить товарища Смирновского и поручить ему начальствование.
3: То есть? Почему? Да он и не согласится никогда, Смирновский.
2: А ты ему предлагал?
3: Нет, мы ему не предлагали, но он с нами и с обществом. Вовсе делов иметь не желает, что офицер, благородие.
2: Верно, офицер. Однако же мужик тоже не забывай этого. Ведь за скотиной ходит. Люб дорого смотреть, сеет, пашет, в офицерата. Из мужиков вышел, не забывай об этом. И вот ежели он согласится, то ни Гришка Сухих, ни какие там порубщики в лесную дачу и носа не сунут.
3: Игнашка, сбегай за Смирновским.
6: Да не пойдет он, товарищ Дерябин, сроду нет.
3: Бегай!

0: Тебе чего, Зинаида?
1: Так я услыхала тишину и пришла. То все говорили, говорили, а то вдруг тишина. Я и подумала, не надо ли чего. Может, молочка?
0: Нет, не надо. Спасибочки, Зинаида, спасибочки.
2: Не надо.
3: Идут! Идут! Вот, а вы все говорили. Да я... Эх.
4: Чем могу служить?
5: Вот что, Родион Гаврилович. Просьба есть к тебе от лесной комиссии. А если разобраться, так от всего Лебяжинского общества. Взять на себя начальство над лесной вооруженной нашей охраной. Мы стараемся, а лес он все одно рубит. И даже не для себя уж, а для продажи в степные деревни. А вот если ты постараешься, ничего вот этого не будет. Вот мы уверены, Родион Гаврилович.
4: Просьбу принять не могу. Нет.
2: Это почему, товарищ Смирновский?
4: Боюсь я нынче оружия.
2: Как? Ты боишься?
4: Боюсь, Дерябины, вот почему. Кругом война невероятная, гражданская, междоусобная, и каждый выстрел нынче, как в пороховую бочку, огонь. Сегодня ваша охрана задержала в лесу порубщиков, а завтра война, и он порубщик. Эту обиду вам припомнит.
2: Я понял. Сегодня мы задержали Куприянова с сыном, а завтра они нас. Они ведь твои родственники, Куприяновы.
4: Куприянов сдержится, я его уговорю, но всех-то... Всех-то, Дерябин, не уговоришь. А вы сами-то, комиссия, сдержитесь? Нынче у вас разногласия между собой словесные, а завтра... Может, они будут с оружием в руках?
0: Да что вы, Родион Гаврилович, что вы? Этого даже и в голову не должно приходить.
4: В 17-м году Коля тоже в голову не приходило, что Россия не год, может, не два будет пылать в братоубийственной войне.
2: Я тебе снова понял, Смирновский. Ты простить не можешь, что мы вышли из войны. Не довели ее, так сказать, до победного конца. А зачем народу этот победный конец?
4: Затем, чтобы мы, русские, не воевали бы между собой. Чтобы ни чехи, ни японцы не решали наши внутренние дела. Затем, Дерябин, чтобы донское казачество не отделялось бы от России и не дарило бы кайзеру Вильгельму, своему вчерашнему врагу, белого коня, и не заключало бы с ним сделки для борьбы с собственным народом. Я боюсь не столько даже этой войны, Дерябин, сколько жизни после нее. Здесь я последний трус. Ведь мы и после будем видеть друг в друге врагов. Ну-ка скажи, Устинов, ты можешь против меня воевать?
0: Да вы что, Родион Гаврилович, вы что?
4: А еще хуже, Коля. Сначала воевать, а после жить со мной, соседом. Детей. Детей, Коля, в одной школе учить. Чтоб они за одной партой сидели и вспоминали, как один отец другого убивал.

0: Вот помню, в детстве играл я на крыше отцовского дома. Поскользнулся, полетел, ухватился за конек на крыше. Ну, держусь, чую, нет больше сил. Сейчас оборвусь, покачусь, упаду и помру. И ведь покатился. И упал. Единственное, в чем ошибся, это вот жив остался. Вот и теперь чую, одному не продержаться. Расшибусь. Эх, ма. А кому пристать-то? К Дерябину? А может, к Смирновскому? Эх, во в сказке бы пожить. Ой, хорошо, поди-ка там.
1: Никола! Никола Леонтьевич! Никола!
0: А? Это ты, Домна? А я и не слышу.
1: Ключ тебя кличу, а ты ровно глухой. Аля, об чем задумался?
0: Задумался.
1: А об чем задумался?
0: Да так, Домна, об разном, об жизни.
1: Ага. Красивый ты, Никола, как задумываешься. Красивый мужик.
0: Ой, да ладно тебе.
1: Я глядела, наглядеться не могла. А чё ж ты, красивый мужик, не слышишь, как тебя жена кличет? И вовсе в дела общественные ушел. Из избы Зинки Панкратовой не выходишь. Я чего тебя искала, Левонтич? Как отправила я тебя на пашню, уж не помню зачем, подалась к Кругловым. И там прослышала, что Севка Куприянов мерина продает.
0: Чё?
1: Матвейку в город снаряжает, денег нет и продает. А мерин-то у Севки видный, фу, рабочий конь. Вот бы нам того мерина, а, Никола?
0: Ух ты, да, Домна, это бы как раз ты.
1: А? Ну, ты бы, Левонтич, сходил к Севке-то.
0: Так а что? Да я уже... Да и пошел я уже, ну, Домна, ты молодец, вовремя ты это мне подсказал. Ах, ты нечистая! Слышь, Домна, не могу я идти-то. Не получается у меня это предприятие нечистое.
1: А чего не получается?
0: Да я ж с комиссией заарестовывал Севку-то за незаконный поруб лесины. А сейчас что получается? Я просто так вот заходи в Куприяновский дом, смотри за продажного мерина. Нет, Домна, что ты, нет.
1: Неужто ты их арестовывал?
0: Ну да, с оружием в руках. Не вязал я. Ни Севку, ни Матвейку. Вот тебе крест не вязал. Домна, идти-то все равно немыслимо. Ах ты, мать честная, что делать-то, что делать-то? Что ж такое? Ну что делать-то? А вот я к Родион говорил, что Смирновскому зайду. Сестра-то Смирновского замужем за Севкой Куприяновым. Так, может, Смирновский-то и пособит? Ну, а чё? Зайду.
2: Что, Коля, учителя ищешь? Хотя бы во мне?
0: Так не худо б найти, Родион Гаврилович.
3: А я заблудший, Коля. Не учитель.
0: Погоди. Родион Гаврилович, ну, был же у тебя учитель-то. Ведь от кого-то ты своим словам-то научился. Ну, не от учителя ли? Родион Гаврилович, а может, от друга вашего, помните, капитана Зурабова?
3: Нет, Коля, нет.
2: Зурабов отказался от меня. Не смог учительствовать надо мною, так же, как я нынче отказываюсь тебя учить. Никуда ты, Коля, жизнь от себя не понужнешь. Пустое это занятие. Вот уже не только пашня и скотина, но и комиссия тебе нужна позарез, а поживешь еще, Коля, и война. Война тебе понадобится, понадобится.
0: Ну уж нет, Родион Гаврилович. Вот нет и нет. И знаешь, что я тебе скажу, Родион Гаврилович? Ты это... Давай не поворачивай меня, мужика, но не мужика. Тебе это не простится ни Богом, ни кем на свете. С меня довольно, что я крестьянству верный подданный раб. Я верю. Верю, знаю, Родион Гаврилович, ты против братоубийства. Но ведь в то же самое время ты как охотник. Затаился и ждешь. Эх, выстрелить бы. Только тебе, но не заминка произошла, не знаешь, в кого стрелять. А вот как узнаешь, так ведь будешь лупить безостановочно. Тогда тебе полмира вражиной сделаются. Вот что я тебе скажу. Ты мучайся, герой, сам. А меня, мужика, в свои мучения не обращай, не смей. Вот так я тебе скажу. Не смей. Господи. Как же так получилось-то? Ведь я же Родион Гаврилович в том упрекаю, в чем Гришка Сухих меня на башне упрекал. Ах ты, как вышло-то неожиданно. Ладно. Ладно, Родион Гаврилович. Война нынешняя никого не минует. Я знаю. И меня не минует, и я ведь пойду убивать, коль без этого невозможно сделается. Ну, обидел, прости, прости. Ну, дышит она нам в лицо, война-то, денно и ношно дышит. Зажмуриться не успеваешь, себя понять не дает, Родион Гаврилович.
2: Что это?
0: Господи. Может, война?
2: Ну, навряд ли.
0: Ой, нехорошее что это.
2: Да откуда ему взяться нынче, хорошему-то?

0: погоди! Эта скрылишка сухих горит! Вся заимка занялась!
1: Конечно! А в той стороне больше некому, а сказать так и нечему.
2: Огонь, огонь, пламя, пламя!
1: Да в колокол кто им-то бьет? И для чего спросить так язвило бы вас?
0: Мужики, мужики, это что ж такое? Мужики, ведь мужик же горит. Хоть отделенный, хоть заимочный, но наш же Лебяжинский, мы стоим в карманах руки, а?
1: Брось, Устинов, не надоть.
0: Че бросать-то? Че не надоть?
1: Народ смущать, кричать прием.
0: Господи, да я ж к помощи призываю, какое может быть смущение?
1: Настоящее. Стоят все тихо, спокойно, а ты один лишь ли тут нашелся кричать?
0: Мать честная, это ж поджог. Поджог.
2: Огонь, огонь, пламя, пламя.
0: Прокопий, слышь, а ты что, не побежишь Гришке помогать?
1: А мне-то что, больше всех надо или как? Уж больно он богатый, Гришка. Сумел от мира отделиться, пусть чай умеет сам из беды выходить.
3: Мужики! Мужики, кто на пожар? Я на розыск!
0: Ну? Эх, мужики!
3: Кто? Ну-ка, коты!
4: Смирновский ударил кнутом коренника и погнал в сторону красного света. Пожар спадал, уже сработал свое дело.
0: Мать честная.
5: Однако, все сгорело. И дом, и амбар, и колодезный сруб.
0: А сам Гришка-то? А работники его?
2: Огонь, огонь, пламя, пламя!
5: Неужели сгорел?
0: Да ну! Родион Гаврилович, может, покличем?
3: Гришка!
0: Гриш!
3: Григорий!
2: Помяни, Господи, раба Божьего твоего Григория, убиенного в огне.
0: Гришка!
6: Здесь я. Чего орете? Здесь я.
0: Живой.
6: Гришка.
0: Слышь, Григорий, это кем-то сделано? Может, у тебя кто в мыслях?
7: Интересно спрашиваешь, Устинов. Интересно-то как?
3: А, мужики, давайте хоть вон ту амбарушку спасем. Берем слеги, откатываем горящие бревна.
0: Да не, Родион Гаврилович, не надо! Чё? До нее не дотянуться огню!
7: Не дотянуться! Не дотянуться! Нет! Это не дело не дотягиваться. Нет, мы это поправим. Вот!
3: Гришка!
0: Что ж ты делаешь-то?
3: Гришка!
7: Жалею землю эту пожечь нельзя, не сгорит. Когда на ней мне не жить, то и место самое пожечьба. Вот вода!
2: Огонь, огонь, пламя, пламя!
0: Дурной! Что ж ты делаешь-то? При чем здесь место? При чем земля-то? Да разве она виновата?
7: А неужели? Когда я горю или тону, тогда все вокруг меня виноватое есть! Все!
0: Их ты! Ну сам-то уезжай! Братья ж твои родные здесь! Им бы добро-то осталось!
7: Братья? Какие такие братья? Что попридумывали? Братьев попридумывали! А по мне, хоть землю эту, хоть и тебя, Устинов, так это все бы, да, пожечь! Тебя бы, Никола, особенно!
2: Ты сам себя пожег, Григорий! Сам?
7: Ладно, что ты, кудеяр, другого спалил бы за такие слова. В пожар пихнул бы, и хорошо бы получилось. Ждать мне некогда, а то бы подождал. Посмотрел, кто еще на мой огонек явится. Поджигатель он завсегда выходит на дело рук своих посмотреть, как убивец выходит к убиенному. Да не досуг, дела идут! А может, и не явится никто, кроме вас троих. А? Но, Покеда, будьте здоровы, братья-товарищи! Стрелимся еще! Обязательно стрелимся!
2: Николай Леонтьевич, нам нельзя отсюда удалиться. Нельзя и нельзя. Как Сухих объяснил, так и будет. Они придут сами.
5: Кто они?
2: Поджигатели. А когда мы не дождемся, не увидим, не узнаем их, то сами же ими же и окажемся.
1: Едем.
2: А я тебя не прошу, Родион Гаврилович, я знаю, тебя не допросишься. Ты оставайся, Никола. Тебя прошу и умоляю.
0: Ладно, Родион Гаврилович, ты действительно поезжай. А мы тут посидим. У тепла да у пепла.
2: Никола, поди, крикни к народу то, что сам знаешь тайно. Конец свету и крестьянскому миру грядет и наступает. Губит человечество кормильца своего, чтоб самому погибнуть во след. Упреди людей, лучше быть убитым и пожженным, чем убивать и жечь. Распути крик в душе каждого.
0: Эх, Кудеяр ты, Кудеяр. Да я работник, а не крикун. Ну ты, что ли, за меня землю-то пахать будешь? Семью мою кормить?
2: Не родиться бы мне совсем. Вот счастье было бы. Сгореть бы. Давай, Никола, пожгем в огне руки-ноги свои. Ты толкнешь все огонь меня, я увлеку в его тебя. Вместе толкнемся. Через огонь человек от зверя отделился. Через огонь он и должен с круга своего сойти.
0: Вот что я тебе скажу, Кудеяр. Не для того мне жизнь дадена, чтобы взять вот самому себя, да и убить.
2: Вон, вон от сетого, от страшного энтого и паскудного лжеца Иуды Устинова. Он правду кричать не кричит, он сжигаться не сжигается. Энто из-за него огонь горит! Он зажег! Огонь, огонь, пламя, пламя! Прощай, вражина моя бесконечная, бегу от тебя!
0: Ты ж, погоди, куда я? Ну, погоди, Деколай!
4: Только собрался был Устинов шагать домой в Лебяжку, приехали Дерябин с Игнашкой Игнатовым.
0: Дерябин, Игнатий, живой. Вон. Сгорело все.
8: Сгорит, когда пожгли.
0: А ты что? Знаешь, кто поджег?
8: Когда человек сильно людям мешает, не все ли равно, кто его поджег? Кто первым сделал, тому и спасибо. Гришка стрелял в человека.
0: В кого?
9: В Евсеева, в Леонтия, в бывшего начальника нашей лесной охраны, когда Гришка застал его на своем участке.
0: Это что же? Выходит, наша охрана пожгла Гришку?
9: Вовсе это не обязательно. Много разных догадок высказывается.
8: Если тот, кто поджег, не называет себя, его не искать, надо бы нас скрыть. Зачем объем говорить? Чтобы Гришка его убил? Или ты снова не согласный, Устинов? Ох, только бы он не вернулся со злобой и местью. А если вернется Гришка, знаешь, кто будет виноватый?
0: Кто?
8: Ты, Устинов, ты будешь виноватый. Когда совсем по правде, то ты. Вот пожгли Гришку, а ты уже сам не свой. Кто, что, почему? А ведь его не пожечь надо было, а убить. Потому что когда этого не сделать с ним, он сделает с другими. Надо быдло. Но из-за тебя, Устинов, нельзя. Ты поднимешься узнавать, кто сделал, ты осудишь. И вот кто хотел быть лучше для всех, тому жизни в Лебяжке не будет. А если вернется Гришка, кого он первого тронет? Ну, может, первого он тронет меня. А второго это уж точно тебя. А может и наоборот. Может он тебя посчитает первым, Гришка Сухих. Тебя, Никола.

0: Дело происходило на свадьбе купца Синерылова. Шафер Недорезов, высокий молодой человек с выпученными глазами и стриженной головой, во фраке с оттопыренными фалдочками, стоял в толпе барышень и рассуждал. Женщине нужна красота, а мужчина и без красоты обойдется. В мужчине имеет вес ум, образование, а красота для него наплевать. Если в твоем мозге нет образованности и умственных способностей, то грош тебе цена, хоть ты раскрасавец будь. Да-с, не люблю красивых мужчин. Фидонг, это вы потому так объясняете, что сами некрасивы. А вон, посмотрите в дверь, в другую комнату сидит мужчина. Вот это так настоящий красавец. Одни глаза чего стоят. Поглядите-ка, прелесть. Кто он? Шафер поглядел в другую комнату и презрительно усмехнулся. Там, развалясь, сидел на кресле красивый черноглазый брюнет. Положив ногу на ногу и играя цепочкой, брюнет щурил глаза и с достоинством поглядывал на гостей. На его губах играла презрительная улыбка. «Ничего особенного», — сказал Шафер. «Так себе. Даже урод, можно сказать. И лицо какое-то дурацкое. На шее кадык в два аршина. А все-таки душка. По-вашему, красивый, а по-моему, нет. А если красивый, то значит, глупый человек. Без образования. Кто он будет? Не знаем. Должно быть, не купеческого звания. Готов в лотерею пари держать, что глупый человек. Ногами болтает, противно глядеть. Сейчас я узнаю, что это за птица, какого он ума человек. Сейчас. Шафер кашлянул и смело пошел в другую комнату. Остановившись перед брюнетом, он еще раз кашлянул, немного подумал и начал. Как поживаетесь?
1: Брюнет поглядел на шафера и усмехнулся.
0: «Понемножечку», — сказал он нехотя. «Зачем же понемножечку? Нужно всегда вперед идти».
1: «Зачем же непременно вперед?»
0: «Да так, все топереча вперед идет. И электричество, ежели взять, и телеграфы, фидифоны там всякие, телефоны, да-с. Прогресс, к примеру. Возьмем. Что это слово обозначает? А то оно обозначает, что всякий должен вперед идти. Вот и вы идите вперед.
1: Куда же мне, например, теперь идти? Усмехнулся брюнет.
0: Мало ли куда идти. Была бы охота. Местов много. Да вот хоть в буфету примерно. Не желаете ли для первого знакомства? По коньячишке, а? Для идеи. «Пожалуй», — согласился брюнет. Шафер и брюнет направились к буфету. Стриженный официант во фраке и с белым запачканным галстуком налил две рюмки коньяку. Шафер и брюнет выпили. «Хороший коньяк», — сказал шафер. «Но есть предметы посущественнее. Давайте для первого знакомства выпьем красненького по стаканчику».
1: Выпили по стакану красного.
0: «Топерча, как мы с вами познакомились, — сказал шафер, вытирая губы, и, можно сказать, выпили.
1: Не топерча, а теперь, — поправил брюнет. Говорить не умеете, а про телефоны объясняете. При такой необразованности, будь я на вашем месте, я молчал бы, не срамился. Топерич.
0: Чего же смеется? Обиделся шафер. Я это для смеху говорил, топерич. Для шутки. Зубы-то нечего показывать. Это
1: девицам нравится. А я не люблю зубов-то. Кто вы будете? С какой стороны? Не ваше дело. Звание ваше какое? Фамилия? Не ваше дело. Я не такой дурак, чтоб всякому встречному свое звание объяснял. Я настолько гордый человек, что не очень-то распространяюсь с вашим братом. Я вас мало обращаю внимания. Ха, ишь ты! Так не скажете, как ваша фамилия? Не желаю. Ежели всякому балбесу имя свое произносить и рекомендоваться, то языка не хватит. Я настолько гордый человек, что вы для меня все едины, что официант. Ха, невежество. Ха, ишь ты, какие вы благородные. Но мы сейчас узнаем, что вы за артист будете. Шафер поднял вверх подбородок и направился к жениху, который в это время сидел с невестой и красный, как рак, моргал глазами. Никиша, обратился Шафер к жениху, кивая на брюлета. «Как фамилия этого артиста?» Жених отрицательно замотал головой. «Не знаю», — сказал он. «Это не мой знакомый. Должно полагать, отец его пригласил. Ты у отца спроси». «Да твой отец в кабинете в пьянственном недоумении храпит, как зверь лютый». «А вы не знаете его?» — обратился он к невесте. Невеста сказала, что не знает брюнета. Шафер пожал плечами и начал расспрашивать гостей. Гости заявили, что они первый раз в жизни видят брюнета. «Жулик он, значит», — решил Шафер. «Без билета сюда припожаловал и гуляет, будто у знакомых. Ладно, мы ему покажем топереча». Шафер подошел к брюнету и подбоченился. «А билет у вас есть для входа?» — спросил он. «Извольте показать ваш билет». «Я настолько гордый человек, что не стану какому-нибудь субъекту свой билет показывать. Отойдите от меня. Чего пристал?» «Стало быть, у вас нет билета. А коли нет билета, значит, вы жулик. Теперь нам известно, с какой вы стороны и как ваше звание. Знаем топереча. Теперь, то есть, что вы за агент? Вы жулик. Вот и все. Скажи мне эту грубость. Умный человек, я бы его по морде. А с вас, дураков, и спрашивать нечего». Шафер забегал по комнатам, собрал человек 6 приятелей и с ними подошел к брюнету. «Позвольте, милостивый государь, поглядеть ваш билет», — сказал он. «Не желаю. Отстаньте, пока я не того». «Не желаете билета показывать? Стало быть, вы без билета вошли? По какому праву? Вы жулик, значит? Извольте уходить отсюда. Пожалуйтесь. Милости просим. Мы вас сейчас с лестницы». Шафер и его приятели взяли под руки брюнета и повели к выходу. Гости загалдели. Брюнет громко заговорил о невежестве и о своем самолюбии. «Пожалуйтесь, милости просим, красивый мужчина!» Бормотал торжествующий шофер, ведя его к двери. «Знаем мы вас, красавцев!» У самой двери на брюнета натянули его пальто, надели на него шапку и толкнули в спину. Шафер хихикнул от удовольствия и стукнул его перстнем по затылку. Брюнет покачнулся, упал на спину и съехал вниз по лестнице. «Прощайте! Кланяйтесь там!» — торжествовал Шафер. Брюнет поднялся, похлопал по пальто и, подняв вверх голову, сказал: «Дураки по-дурацкому и поступают! Я гордый человек и унижаться перед вами не стану. А пусть вам мой кучер объяснит, что я за человек. Пожалуйте сюда!» «Григорий!» — крикнул он на улицу. Гости спустились вниз. Через минуту в сени вошел со двора кучер. «Григорий!» — обратился к нему брюнет. «Кто я буду?» «Хозяин?» — Семен Пантелеич. А какое во мне звание? И как я до этого звания достиг? Почетный гражданин. А до звания это вы достигли учением. Где я нахожусь? И какая моя служба? Служите-с на фабрике купца Подщекина в механиках по технической части. А жалование вам положено 3000. Теперь поняли? А вот вам и мой билет. Приглашал на свадьбу меня жениховый отец, купец Синерылов, который теперь в пьяном виде. Голубчик мой! Милая ты моя душа! Заголосил шафер. Чего ж ты раньше этого не говорил? Гордый я человек. Самолюбие во мне. Прощайте. Ну нет, стой. Грех, брат. Поворачивай оглобли, Семен Пантелеич. Теперь видно, что ты за человек такой. Пойдем выпьем за твое образование, для идеи. Гордый человек нахмурился и пошел наверх. Через 2 минуты он стоял уже у буфета и пил коньяк. Без гордости на этом свете не проживешь, объяснял он. Никому никогда не уступлю. Никому. Понимаю себе цену. Впрочем, вам, невежим, не понять.
2: Наверное, уж это очень скучное занятие – продавать марки на почте. Как вы считаете? Похоже на то, что вы никогда не задумывались над этим вопросом. И я тоже. А вот со вчерашнего дня мысль об этом не выходит из моей головы. Сколько часов уже сижу я в своей комнате и все думаю. Батюшки мои! Какое же это скучное, видно, дело продавать марки. И как я только решилась. А все из-за моего характера. Люблю действовать самостоятельно. Так получилось и с работой. Много разных советов давал мне брат. Неделю назад, когда я только приехала к нему в город, он настаивал на том, чтобы я пошла секретарем к нему в Министерство сельского хозяйства. Потом он начал доказывать, что мне обязательно нужно стать машинисткой. Советовал он мне еще что-то, но я на все его слова отвечала шутками. Нет, я не послушалась брата, я решила сама изберу себе профессию и выбрала. Признаюсь, брат только руками развел, когда узнал о моем выборе. И вот я сижу на своей кровати и думаю. Уже утро, через час нужно идти на работу, на почту, продавать марки. Случилось это так. Вчера утром я пошла по улицам города и начала читать объявления. Особенно много их возле табачного магазина на Советской улице. Станкостроительному заводу нужны были слесари, токари, фрезеровщики. Это мне не подходило, так как ни одной из этих специальностей у меня не было. Тонкосуконный комбинат приглашал на работу ткачих, винтовщиц. Несколько раз перечитала я объявления, типографии, но от него тоже отошла. А в самом низу доски с правой стороны был приклеен голубой листочек, который перерезала красная ломаная стрела. Я догадалась, что эта стрела напоминает молнию. Почте нужны были работники 7 или 8 специальностей. Я на минутку представила себе окошко на почте, где я часто спрашиваю письма до востребования, и мысленно улыбнулась. Потом я пошла на Ленинскую улицу. Там также есть доска рекламного бюро. Специалисты нужны были всюду. Я перечитала объявления хлебозавода, мебельной фабрики, кирпичного завода, универмага и швейной артели. И на том же месте, как и на доске возле табачного магазина, висел голубой листок с привлекательной молнией. Мне вспомнилось, что много объявлений вывешивается на улице Энгельса. И первое, что мне здесь бросилось в глаза, это все тот же голубой листочек. Наверное, им очень нужны люди, подумала я, и пошла на почту. У женщины с красивым лицом, которая сидела за одним из окошек, я купила листок бумаги. А конверт не нужен? Спросила женщина, и марка не нужна. Женщина смотрела на меня внимательно и даже, как показалось мне, чутко. У нее были очень хорошие глаза. Благодарю, покраснев, прошептала я и быстро отошла от окошка. За столом я написала первое в своей жизни заявление. Начальник отдела кадров, маленький с посидевшей головой худощавый дедушка, встретил меня почему-то неприветливо. Когда я подошла к его столу и, стараясь держаться как можно более независимо, бойко сказала: «Добрый день!» Он даже не посмотрел в мою сторону. «Добрый день!» Уже не так смело еще раз поздоровалась я. «А-а!» – спохватился начальник. Он оторвался от какой-то большой книги, поднял на меня спрятанные за двумя парами очков глаза. «Привет, привет!» – скороговоркой проговорил он и снова уткнулся в книгу. Не зная, что мне делать дальше, я осторожно кашлянула в кулак. «Вы ко мне?» – удивленно спросил дедушка, снимая одну пару очков и внимательно рассматривая меня. «К вам!» – вот и я подала заявление. Все с тем же выражением удивления на лице дедушка нерешительно взял из моих рук голубоватый листочек, посмотрел на него и неожиданно рассмеялся. Черт меня побрал, совсем забыл, что я начальник. Простите, пожалуйста. Он хотел снова надвинуть на глаза другие очки, но передумал и доверчиво сказал мне: «Я, знаете ли, сам вчера только пришел сюда работать. Не привык, видите, еще». Он вздохнул, сказал еще что-то, чего я не услышала. Потом поднялся, быстро выбежал в соседнюю комнату и принес оттуда кресло, предложил мне сесть, а сам все просил прощения: «Вы уж извините, привыкну, конечно. Ко всему можно приспособиться, верно?» Говорил он быстро, отрывисто, голос у него был сиповатый, глаза часто моргали, и мне вдруг стало жалко его. «Может, мне зайти в другой раз?» «Что вы, что вы!» – испугался дедушка и даже выпустил из рук очки, которые собирался одеть на нос. Потом, спохватившись, шутливо добавил: «Как же, выпущу я вас, дождетесь, вы ж моя первая кадра!» Так и не надев других очков, он взялся читать мое заявление. Тут в комнату вошла какая-то женщина. Из их разговора я узнала, что начальник отдела кадров по фамилии Гурьянчик. Через минуту женщина куда-то вышла, а Гурьянчик снова стал читать мое заявление. Тем временем я как следует рассмотрела его. Особенно мне запомнился его нос, какой-то крючковатый, прям-таки хищный. Он совсем не соответствовал добродушной улыбке его губ, улыбке, которая почти не сходила с его аккуратно выбритого лица. «Ну-ну», — сказал Гурьянчик, когда прочел заявление, — «семилетка, значит, за плечами имеется». «Так, ну-ну-ну», — он подумал минутку, потом спросил: «А дальше?» «Буду учиться в вечерней школе». «А-а-а», — протянул Гурьянчик. «А запятые все же надо ставить даже в заявлениях». И, взяв ручку, он взмахнул ею в каком-то месте моего заявления. «Все пропало», — решила я. «А вы не вздыхаете? Как вас?» «Анна Николаевна, не вздыхайте, Анна Николаевна. Для вас главное сейчас не спутать двугривенный с пятаком. И еще дать сдачи с рубля не 50 копеек, а 6 гривен, если человек просит марку для простого письма. Здесь запятая не нужна. Завтра и начинайте», — добавил он, выводя на моем заявлении маленькими буквами резолюцию.
3: Ваша должность будет называться... Обождите, сейчас я вам скажу. Он раскрыл какую-то книгу, кажется, ту самую, которую он держал в руках, когда я только пришла к нему. Вот. Почтовый агент. Здорово звучит, а? Агент. И Гурьянчик поднял вверх указательный палец правой руки. Седые брови его также поднялись, образовав на лбу глубокие морщины. Надо было что-то сказать начальнику отдела кадров перед тем, как проститься. Но что, я не знала. А моя Саша в педагогический подалась. Вот, тихо как бы отвечая на какие-то свои мысли, проговорил Гурьянчик. До свидания, крикнула я и побежала из комнаты. Вот так и поступила я на работу. Я сижу на своей кровати, которой со вчерашнего вечера не разбиралась, и думаю, зазвонил будильник. Это я вчера накрутила его, чтобы не проспать. На улице идет дождь, форточка в комнате открыта, и я слышу, как капли с шумом падают на листья клёна, что растет под самым моим окном. Кажется, что клён злится, вздыхая, и вот-вот начнет жаловаться мне на опротививший дождь. Я беру зонтик и иду на улицу. В наш переулок проникает назойливый ветерок. Старый клен недовольно колышет ветвями до тех пор, пока я не сворачиваю за угол. Вспомнилось, как-то

0: Милая, милая бабушка, если б ты только знала, куда я сейчас иду. Почта открывается в 9 часов, но я пришла в 9:30. А эти полчаса высокая женщина с красивым лицом терпеливо объясняла мне мои обязанности. Около моего стола стоит небольшой железный сундучок. В нем полно марок, конвертов, листов бумаги, разных бланков и для телеграмм, и для денежных переводов, и для посылок. «Вы не пугайтесь, милая», — ласковым голосом говорила женщина, раскладывая на столе пачками бланки, конверты и марки. «Вот это удобнее будет, чтобы здесь было, а это лучше, если с правой стороны». Эти марки можно положить дальше, их редко спрашивают. По 40 копеек вот здесь положите, их чаще спрашивают. Я слушала Авдотью Павловну, так звали женщину, и терпеливо старалась все запомнить, но в голове все перепуталось, и я со скорбью думала: вот и настала, Анна Николаевна, запятая в твоей жизни. Большие старые часы, стоявшие на полу и закрывавшие почти 1/2 стены, пробили 9 раз. Авдотья Павловна отодвинула фанерку, которая закрывала мое окошко, села рядом со мной и сказала: «Ну вот, кажется, она тоже волновалась». Окошко было с правой стороны от меня, на уровне моих глаз. Стараясь сделать так, чтобы Авдотья Павловна ничего не заметила, я посмотрела вправо. Сквозь окно был виден весь почти пустой еще зал. Вон там стоит круглый стол, за которым я вчера написала свое заявление. «Дождь на улице, потому и не идут», – проговорила Авдотья Павловна. Я поняла, что она заметила мой взгляд. «Вы не пугайтесь, милая. Гражданочка! Марку, быстренько!» Раздался вдруг чей-то голос, и в окошко просунулась большая мужская рука. На мой стол упали 3 монеты. Одна из них покатилась по столу, я не успела подхватить ее, и она, звеня, очутилась на полу. «Простите», — сказал тот же голос. Авдотья Павловна подняла монету, присоединила ее к тем 2, что лежали на столе, и показала мне глазами на марки. «Вон оттуда, мол, возьми». Я схватила лист, начала отрывать марку, но пальцы не слушались меня, и марка разорвалась пополам. «Какая же вы неловкая!» – прогремел голос в окошке. «Я же спешу, мне некогда!» Новая марка оторвалась удачно. Рука из окна быстро выхватила ее у меня и пропала. «А сдачи!» – испуганно сказала Авдотья Павловна. «Он же дал 45 копеек!» Я тоже испугалась. Нервозно схватила какую-то монету, высунула ее в окно, но там уже никого не было. Посмотрела в зал, того и след простыл. Нет, как говорят, первый блин комом, то ли с упреком, то ли с сочувствием, сказала моя учительница. «Эх ты, запятая!» — мысленно обругала я себя. «А дождь прекращается», — радостно сообщила Авдотья Павловна. «Лучше бы он не переставал», – подумала я. В зал входили, стучали люди. В моем окошке то и дело слышалось: «Уважаемая, 1 конвертик».
1: «Марочку для заказного письма».
0: «Бланк для перевода можно? Будьте ласковы».
1: «Для телеграммы, быстренько, для телеграммы».
0: Я еле управлялась подавать. В 10:00 с ужасом заметила я, что около окна вытянулась длинная очередь. «Не бойтесь, милая, не бойтесь», – ласково проговорила Авдотья Павловна и начала помогать мне. Очередь скоро пропала, а потом 20 минут почти никто не подходил к окну. «Дождь, что ли, снова пошел?» – спросила я. «Какой там дождь? Солнце вон как печет», – весело ответила Авдотья Павловна. «А что народу не стало, так это ничего, у нас всегда так, то густо, то пусто». Неожиданно к столу подошел Гурьянчик. Сегодня он выглядел не таким старым, каким казался вчера. Поблескивая стеклышками 2 пар своих очков, Гурьянчик сердито спросил:
2: «Привыкаете?» И, не ожидая моего ответа, уже мягче добавил: «А я, знаете ли, почти привык уже. Сегодня от начальника контора.

0: который нагоняй получил за кадры. Не хватает их у нас. У вас нет знакомых девушек? Возможно, сагитируете кого? Это же как красиво звучит, агент! Я ничего не успела ответить начальнику отдела кадров. В окошко послышался чей-то несмелый тонкий голосок. Тетенька, с Пушкиным нет марки? В окошке виднелась чья-то белокурая головка. Есть, девочка, есть. Тебе сколько?
1: Я не девочка, обиженно сказала белокурая головка. Я мальчик, две нужно.
0: Маленькая рука взяла марки и пропала. Но через минуту тот же голос снова спросил. А с Маяковским есть? С Маяковским у меня марок не нашлось. И я предложила юному филателисту марку с Чапаевым.
1: С Чапаевым у нас уже есть, важно ответил мальчик. И я только сейчас заметила, что рядом с белокурой головкой мелькает еще русоволосая головка. А когда будет с Маяковским?
0: Я сказала, что не знаю. И мальчики пошли заметно разочарованные.
2: Так, может, сагитируете кого? Продолжал Гурьянчик.
0: И снова я не успела ответить ему. В окошко просунулся конверт, и тот, кто держал его, быстро заговорил. Дорогая, одну марочку, простую, будьте любезны. Не успела я дать марку, как она в один миг оказалась приклеенной к конверту. И вот тут случилось неожиданное. Извините, послышался в этот момент растерянный голос. Черт побери, деньги, вы же в старом костюме остались. Ну что ты скажешь, ни копейки нет? В окно смотрел то бледнее, то краснее молодой человек. Похоже, студент. На нем был новенький коверкотовый костюм с еле заметной голубой полоской и мягкой серой шляпа. И еще мне бросился в глаза его ярко-красный галстук, завязанный большим узлом.
3: Что ж теперь, в замешательстве говорил молодой человек, повертывая конверт в руках. Промок, понимаете, утром забежал переодеться, и вот на тебе.
0: А вы не пугайтесь, ответил я почему-то словами Авдотьи Павловны.
3: Нет, правда, что же делать? Он посмотрел в мои глаза, потом на Гурьянчика, на Авдотью Павловну.
0: Ничего, как можно осторожнее, сказала я, занесете в другой раз.
3: Молодой человек как-то неумело стал благодарить. Он несколько раз повторил, что, конечно, обязательно принесет. Принесет сегодня же. И мне видно было, что когда он выходил из зала, то обернулся и еще раз посмотрел на меня.
1: Ждите, занесет. Совсем уже сердитым голосом сказал Гурьянчик, махнул рукой и пошел.
0: Авдотья Павловна также куда-то подалась. И я осталась за своим столом одна. Впереди меня, за таким же столом, как и мой, сидит немолодая женщина в темно-синей кофточке. Это Зинаида Ниловна Перковская. Меня уже Авдотья Павловна познакомила с ней. Зинаида Ниловна принимает заказные письма. Она сидит спиной ко мне, и я почти не вижу ее лица, зато часто посматриваю на ее черные косы. У Зинаиды Ниловны хороший характер. Она все время разговаривает с теми, кто стоит в очереди. А очередь к ее окну большая. Я заметила, что некоторым приходится стоять у ней по два раза. Вон подошел рослый широкоплечий юноша с довольной улыбкой на лице. Он протянул объемистый желтого цвета конверт. Зинаида Ниловна положила его на весы, подумала минуту, подала конверт назад. 2 рубля 40 копеек. Следующий. Парень удивленно посмотрел на Зинаиду Ниловну, не зная, видимо, почему возвращено ему письмо. Марки рядом, в соседнем окне. Следующий. У вас заказное? Авиа. Еще на рубль марок. Следующий. Теперь я не видела лица парня, но слышала, как он весело, хотя с ноткой печали в голосе, проговорил. Благодарите Бога, гражданочка, что у меня сегодня день такой. А то написал бы я на вас жалобу, как пить дать.
3: Еще что? Обиженно сказала Перковская.
0: Неужели тяжело вам самой дать марки? А то гоняете людей от одного окна к другому.
3: Не тяжело, но нельзя. У меня и марок нет.
0: Ну и порядки. Вот написать бы на вас в газету.
4: Парень подошел к моему окну. Физкульт, привет, дорогая. Возможно, и вы пошлете меня куда-нибудь. Я подготовила уже ему марок на 2 рубля 40 копеек, и как только он подошел, протянула их в окно. Парень заплатил деньги, еще раз сказал: «Физкульт, привет!» Спортсмен, наверное, подумала я. У парня на правой руке были забинтованы большой и указательный пальцы, и все делал левой рукой. Я взяла его конверт и передала Перковской. Поневоле взглянула на адрес. Письмо посылалось в Москву в издательство. А может, писатель? Мелькнула новая мысль. Поэт? А парень снова подошел к моему окну. Бланк можно, дорогая, для телеграммы? Он оглянулся вокруг и, как мне показалось, обрадовался, что около окна никого не было. Виноват улыбнувшись, он в полголос заговорил. Рука вот ранил вчера, чемодан делал. Возможно, напишите. Здесь всего 2 слова. Диктуйте. И я приготовилась писать. «Значит так», – задыхаясь, заговорил он, – «пишите Орша, Диповская, 123, Чурбакова Анастасии, написали? Ну, теперь текст. Выезжаю, Сталинград, гидрострой, подробности письмом есть? Ну и еще целую твой Анфил, все». На слове «целую» я посадила кляксу. И телеграмму пришлось переписывать.
0: «Ох, и задал я вам работу!» – испуганно проговорил Анфил. «Но знаете ли, мать, она же беспокоится!» На этот раз слово «целую» получилось очень хорошо. «Ну и денёк у меня сегодня! Раз в жизни такой бывает! На великую стройку взяли, так? Экскаваторщик я!» – охотно рассказывал Анфил. На шагающий рассчитываю попасть.
4: А я думала, вы спортсмен.
0: Спортсмен, что вы? Вот болельщик, это так. 1-0 в мою пользу. Физкульт, привет. И он пошел к дверям своей ровной походкой, энергично размахивая своей левой рукой.
4: Я почему-то вздохнула. Перед самым концом моего первого трудового дня снова пришел Гурьянчик. «Куда же это годится, товарищ Гурьянчик?» – набросилась я на него. «Что же это получается? Стой там, потом иди сюда. Стой тут, потом снова подавайся туда. И снова стой там. Куда же это годится?» Гурьянчик долго не мог понять, чего я от него добиваюсь. Рассердившись за его несообразительность, я объяснила ему, что нужно сделать как-то так, чтобы людям не приходилось простаивать в 3 очередях из-за 1 письма. «Хорошо, обсудим». Он посмотрел на часы, осторожно спросил, «Этот не приходил студент?»
0: «Нет».
4: «Ждите, придет, как же». В голосе Гурьянчика звучала явная ирония. Он потоптался немного на месте, потом отошел, потом снова подошел. «Вы вот что, положите в кассу и, оставив на моем столе 2 2-гривенные монеты, своими короткими шагами выбежал за дверь. Не успели двери закрыться за ним, как я услышала знакомый голос. «Чуть не опоздал! Вот! Благодарю вас!» На мой стол рядом с монетами Гурьянчика легли еще 2. А потом в окошке нечто зашелестело, и в нем оказался букет пахучих роз. «От моей бригады донеслось из-за цветов! Цветы завязли в окне, потому я никого не видела. От бригады фрезеровщиков завода имени Кирова. Письмо-то, докладываю вам, было коллективное. Московским фрезеровщикам. Обмен опытом».
0: «Что же вы, токари-пекари, в рабочее время по цветочным магазинам бегаете?» — сказала подошедшая ко мне Авдотья Павловна. «А нам в ночную смену».
4: Букет, наконец, пролез, и я увидела в окне ярко-красный, как и сами цветы, галстук. Хозяин галстука помахал мне рукой и скрылся. Наверное, это нехорошо — принимать на работе цветы. Но разве девушка может отказаться от цветов? Судите сами. На главной магистрали нашего города шумно. Снуют люди, проносятся мимо автомашины, перешептываются о чем-то своем липы. Правой рукой я прижимаю к груди букет. И чувствую я, многие на него засматриваются. Я иду медленно-медленно. Иду домой с работы. Вдруг кто-то тронул меня за руку. «Алло, дорогуша!» – раздался с правой стороны сильный мужской голос. «Физкульт, привет!» Так это был он, экскаваторщик. Разве можно было не узнать его? Анфил широко улыбался, все лицо его сияло радостью. Невольно и я улыбнулась. «Ну как?» – спросила я. И сама удивилась тому, что задала вопрос так, как задают старому знакомому. «Порядочек!» – вскинув свои каштановые волосы, проговорил экскаваторщик. «Билет вот он, в кармане. Поезд отходит через 40 минут». И он быстро пошел вперед, легко неся левой рукой желтый фанерный чемоданчик. Ну вот он оглянулся, его глаза искали меня. Он поставил свой чемоданчик на асфальт и начал что-то быстро искать в кармане. Ему было, конечно, некогда, и он никак не мог найти нужное, ибо искать левой рукой было очень неудобно. Я подбежала к нему. «Вот!» – обрадовавшись, закричал он. Вынул откуда-то, наконец, какой-то листок бумаги и, подавая его мне, «Вот! Это адрес! Отдел кадров Сталинград-гидростроя! Пишите, и вас могут взять! Что вы думаете? Пишите!» Экскаваторщик подхватил свой чемоданчик и пошел за угол. «Физкульт, привет!» – еще раз донеслось издали. Когда я дошла до угла, экскаваторщика уже не было видно. Туда и сюда проходили люди. Некоторые спешили, другие шли медленно. У каждого свое. Вот и кончился мой первый трудовой день. Завтра я снова буду продавать марки. Кому придется вручать их завтра? Я знаю, кому. Приходите, мое окно 7-е.
5: Федор Федорович Сигаев вскоре после того, как застал свою жену на месте преступления, стоял в оружейном магазине «Шмукс и Ко» и выбирал себе подходящий револьвер. Лицо его выражало гнев, скорбь и бесповоротную решимость. «Я знаю, что мне делать», — думал он. «Семейные основы поруганы, честь затоптана в грязь, порок торжествует, а потому я, как гражданин и честный человек, должен явиться мстителем. Сначала убью и ее, и любовника, а потом себя». Он еще не выбрал револьвера и никого еще не убил, но его воображение уже рисовало 3 окровавленных трупа, размозженные черепа, текущий мозг, сумятицу, толпу зевак, вскрытие. Со злорадством оскорбленного человека он воображал себе ужас родни и публики, агонию изменницы, и мысленно уже читал передовые статьи, трактующие о разложении семейных основ. Приказчик магазина, подвижная, французистая фигурка с брюшком и в белом жилете, раскладывал перед ним револьверы и, почтительно улыбаясь, шаркая ножками, говорил: «Я советовал бы вам сие взять вот этот прекрасный револьвер. Системы Смит и Вессон. Последнее слово огнестрельной науки. Тройного действия с экстрактором. Бьет на 600 шагов центрального боя. Обращаем все ваше внимание на частоту отделки. Самая модная система, мсье. Ежедневно продаем по 10 для разбойников, волков и любовников. Очень верный и сильный бой. Бьет на большой дистанции и убивает на вылет жену и любовника. Что касается самоубийц, то, мсье, я не знаю лучшей системы. Приказчик поднимал и опускал курки, дышал на стволы, прицеливался и делал вид, что задыхается от восторга. Глядя на его восхищенное лицо, можно было подумать, что сам он охотно себе пустил бы пулю в лоб, если бы только обладал револьвером такой прекрасной системы, как Смит и Вессон. «А какая цена?» – спросил Сигаев. «45 рублей, мсье». «Для меня это дорого. В таком случае, мсье, я предложу вам другой системы, подешевле. Вот не угодно ли посмотреть? Выбор у нас громадный, на разные цены. Например, этот револьвер системы Лефоше стоит только 18 рублей. Но приказчик презрительно поморщился. Но, мсье, эта система уже устарела. Ее покупают теперь только умственные пролетарии и психопатки. Застрелиться или убить жену из Лефоше считается теперь знаком дурного тона. Хороший тон признает только Смита и Вессона». «Мне нет надобности ни стреляться, ни убивать», — угрюмо солгал Сигаев. «Я покупаю это просто для дачи, пугать воров». «Нам нет дела, для чего вы покупаете», — улыбнулся приказчик, скромно опуская глаза. «Если бы в каждом случае мы доискивались причин, то нам все пришлось бы закрыть магазин. Для пугания воров Лефоше не годится, мсье, потому что он издает негромкий глухой звук. А я предложил бы вам обыкновенный капсюльный пистолет Мортимера, так называемый дуэльный». «А не вызвать ли мне его на дуэль?» мелькнуло в голове Сигаева. «Впрочем, много чести. Таких скотов убивают, как собак». Приказчик, грациозно поворачиваясь и семеня ножками, не переставая улыбаться и болтать, положил перед ним целую кучу револьверов. Аппетитнее и внушительнее всех выглядел Смит и Вессон. Сигаев взял в руки один револьвер этой системы, тупо уставился на него и погрузился в раздумье. Воображение его рисовало, как он размозжает черепа, кровь рекою течет по ковру и паркету, как дрыгает ногой умирающая изменница. Но для его негодующей души было мало этого. Кровавые картины, вопль и ужас его не удовлетворяли. Нужно было придумать что-нибудь более ужасное. «Вот что! Я убью его и себя», – придумал он. «А ее оставлю жить. Пусть она чахнет от угрызений совести и презрения окружающих. Это для такой нервной натуры, как она, гораздо мучительней смерти». И он представил себе свои похороны. Он, оскорбленный, лежит в гробу с кроткой улыбкой на устах. А она, бледная, замученная угрызениями совести, идет за гробом, как необея, и не знает, куда деваться от уничтожающих презрительных взглядов, какие бросает на нее возмущенная толпа. «Я вижу, мсье, что вам нравится Смит и Вессон», — перебил приказчик его мечтания. «Если он кажется вам дорог, то извольте, я уступлю 5 рублей. Впрочем, у нас еще есть другие системы подешевле». Французистая фигурка грациозно повернулась и достала с полок еще дюжину футляров с револьверами. «Вот, мсье, цена 30 рублей. Это недорого. Тем более, что курс страшно понизился. А таможенные пошлины, мсье, повышаются каждый час. Мсье, клянусь богом, я консерватор, но и я уже начинаю роптать. Помилуйте, курс и таможенный тариф сделали то, что теперь оружие могут приобретать только богачи. Беднякам осталось только тульское оружие и фосфорные спички. А тульское оружие – это несчастье. Стреляешь из тульского револьвера в жену, а попадаешь себе в лопатку». Сигаеву вдруг стало обидно и жаль, что он будет мертв и не увидит мучения изменницы. Месть тогда лишь сладка, когда имеешь возможность видеть и осязать ее плоды. А что толку, если он будет лежать в гробу и ничего не сознавать? «Не сделать ли мне так?» – раздумывал он. «Убью его, потом побуду на похоронах, погляжу, а после похорон себя убью. Впрочем, меня до похорон арестуют и отнимут оружие. Так, убью его, она останется в живых, я до поры до времени не убиваю себя, а пойду под арест. Убить себя я всегда успею. Арест тем хорош, что на предварительном дознании я буду иметь возможность раскрыть перед властью и обществом всю низость ее поведения. Если я убью себя, то она, пожалуй, со свойственной ей лживостью и наглостью во всем обвинит меня. И общество оправдает ее поступок и, пожалуй, посмеется надо мной. Если же я останусь жив, то через минуту он думал: да, если я убью себя, то, пожалуй, меня же обвинят и заподозрят в мелком чувстве. И к тому же, за что себя убивать? Это раз. Во-вторых, застрелиться значит струсить. Итак, убью его, ее оставлю жить, сам иду под суд. Меня будут судить, а она будет фигурировать в качестве свидетельницы. Воображая ее смущение, ее позор, когда ее будет допрашивать мой защитник, симпатии суда, публики и прессы будут, конечно, на моей стороне. Он размышлял, а приказчик раскладывал перед ним товар и считал своим долгом занимать покупателя. Вот английской новой системы недавно только получены, болтал он. Но предупреждаемся, все эти системы бледнеют перед Смит и Вессон. На днях вы, вероятно, уже читали. Один офицер приобрел у нас револьвер системы Смит и Вессон. Он выстрелил в любовника, и что же вы думаете? Пуля прошла на вылет, пробила затем бронзовую лампу, потом рояль, и от рояля рикошетом убила болонку и контузила жену. Эффект блистательный и делает честь нашей фирме. Офицер теперь арестован. Его, конечно, обвинят и сошлют в каторжные работы. Во-первых, у нас еще слишком устарелое законодательство. Во-вторых, мсье суд всегда бывает на стороне любовника. Почему? Очень просто, мсье. И судья, и присяжные, и прокурор, и защитник сами живут с чужими женами. И для них будет покойнее, если в России одним мужем будет меньше. Обществу было бы приятно, если бы правительство сослало всех мужей на Сахалин. О, мсье, вы не знаете, какое негодование возбуждает во мне современная порча нравов. Любить чужих жен теперь так же принято, как курить чужие папиросы и читать чужие книги. С каждым годом у нас торговля становится все хуже и хуже. Это не значит, что любовников становится все меньше, а значит, что мужья мирятся со своим положением и боятся суда и каторги. Приказчик оглянулся и прошептал: а кто виноват, мсье? Правительство. Идти на Сахалин за какой-нибудь свиньи тоже неразумно, раздумывал Сигаев. Если я пойду на каторгу, то это даст только возможность жене выйти замуж вторично и надуть второго мужа. Она будет торжествовать. Итак, ее я оставлю в живых, себя не убиваю, его тоже не убиваю. Надо придумать что-нибудь более разумное и чувствительное. Буду казнить их презрением и подниму скандальный бракоразводный процесс. Вот, мсье, еще новая система, сказал приказчик, доставая с полки новую дюжину. Обращаю ваше внимание на оригинальный механизм замка. Сигаеву после его решения револьвер был уже не нужен. А приказчик, между тем, вдохновляясь все более и более, не переставал раскладывать перед ним свой товар. Оскорбленному мужу стало совестно, что из-за него приказчик даром трудился, даром восхищался, улыбался, терял время. «Хорошо, в таком случае, — забормотал он, — я зайду после или пришлю кого-нибудь». Он не видел выражения лица у приказчика, но чтобы хотя немного сгладить неловкость, почувствовал необходимость купить что-нибудь. Но что же купить? Он оглядел стены магазина, выбирая что-нибудь подешевле, и остановил свой взгляд на зеленой сетке, висевшей около двери. Это что такое? Спросил он. Это сетка для ловли перепелов. А что стоит? 8 рублей, мсье. Заверните мне. Оскорбленный муж заплатил 8 рублей, взял сетку и, чувствуя себя еще более оскорбленным, вышел из магазина.
6: Вот север Украины Западной, он был беден, жили плохо. Там мы больше нам сочувствовали. А вот юг Западной Украины, где жили такие состоятельные мужики с крепким хозяйством, они делали все, чтобы помешать нам воевать с немцами. Украинские националисты – это была страшная черная сила. Они базировались на темной, неграмотной, не понимающей, что происходит, массе, крестьянской массе. Украинские националисты на Украине имели 2 центра зарубежных. Один центр был в Берлине, другой центр был в Чехословакии. Центр, который был в Чехословакии, был не таким агрессивным, но все равно он проповедовал нейтралитет. Берлинский центр проповедовал активную помощь немецкой армии. Уже к 1944 году немцы организовали из украинских националистов дивизию «Галичина», которая действовала активно, так же, как немецкие солдаты, как оккупанты, и так же жестоко, готовясь к тому, что вот Москва будет повержена, Гитлер выиграет, они рассчитывали, что им будет дано право организовать там самостоятельное государство. К сожалению, не все были наказаны. Многие из тех, кого мы знали по имени, до сих пор живут на Западной Украине, пишут ходатайства о том, чтобы им присвоили звание участников освобождения Украины от фашистов. К сожалению, я должен сказать, что очень много предавали евреев украинские националисты. Я хорошо помню целую группу украинских полицаев, которые верно служили немцам, которые ходили по селам и выискивали прятавшихся от массовых расстрелов евреев в этих селах. Немало местных жителей помогали, прятали их, но если находили там еврея, то убивали его и хозяина. Но они, оказывается, уничтожали не только евреев. Это было в 1943 году, где-то в конце года, по-моему, это началось в ноябре, украинские националисты стали убивать поляков. И у них метод убийства был один. Они рубили топорами. Не стреляли, а рубили топорами. Заточенный, как бритва, топор, я видел колодцы, забитые трупами поляков. Это была страшная тоже картина. Вот один случай. Как-то я должен был ехать в соседнее село, просили помочь врача прислать. Я ехал туда с 2 товарищами, как обычно. Проезжая мимо хутора, вдруг из хутора вылетает параконная повозка. Какой-то мужик сидит, значит, на облучке, кнутом хлещет, они исчезают. А меня знали в этом хуторе. Когда мы подъехали, выбегает из этого хутора женщина, кричит, рвет на себе одежду. Это были националисты, которые приехали их зарубить. Они зарубили мужа этой женщины, и у нее был брат маленький. Они зарубили брата. Но брат еще был жив. Меня попросила эта женщина, посмотрите, может быть, можно его спасти. Что я мог сделать? У него было рассечено лицо, все, топором. Но, очевидно, череп еще не пострадал. Я наложил швы, повязки, все, что можно было, но я должен был ехать дальше. И я уехал, и дальнейшей судьбы этой женщины, мальчика, не знал. До 1949 года. А в 1949 году Москве меня пригласили в один рабочий поселок на севере Москвы рассказать о войне. Я начал рассказывать, масса народа была, большой клуб. И вдруг оттуда сзади кричит: «Доктор! Доктор!» Я смотрю, женщина какая-то бежит по среднему проходу, рыдает, бросается ко мне. Это вот та самая женщина оказалась. Она тут вышла замуж, муж ее приехал сюда работать. А как, я говорю, мальчик? Он выжил. Он окончил институт. Стал инженером потом. Вот я видел, что такое украинские националисты на практике. Я помню, когда однажды мы пытались установить с националистами какой-то мир, один из националистов мне сказал: мира не будет. Мира не будет. Нам не нужны люди другой национальности. Мы строим страну Украины для украинцев. И я вспоминаю, как я слышу, как наш депутат выходит на трибуну и говорит: «Россия для русских». Я думаю, это же страшно. Это значит, несмотря на все жертвы, миллионы убитых, несмотря на то, что такой ценой мы сумели свергнуть фашизм с его пьедестала, сегодня эти звериные идеи опять где-то находят почву для себя. И я думаю, что те, кто не понимают значения этого, они сами приближают очень тяжелые времена для нашей страны и для нашего народа.
7: В эфире передача из цикла «Встречи по вашей просьбе». Алла Баянова.

Прохожие, оказавшиеся на Лермонтовском проспекте вечером 18 марта, с удивлением взирали на группы людей, стоящих или идущих им навстречу с плакатами на груди «Куплю билет на концерт Баяновой». В такой, несколько, может быть, эксцентричной форме выражалось страстное желание попасть на выступление певицы в Доме культуры имени Нагина. А осуществить это было совсем нелегко. Небольшой зрительный зал не мог вместить всех поклонников ее искусства, число которых за последние полтора месяца стремительно выросло. Люди в зале сидели на дополнительных стульях, стояли во всех проходах. Было очень тесно, но на это не обращали внимания, потому что в те два часа, что пела Алла Баянова, их объединяло счастливое чувство сопричастности прекрасному. Магия воздействия этой певицы на публику заключается не только в чистом своеобразном тембре голоса, в манере произносить слова, но и в самом облике артистки. Она выходит на сцену в строгом черном платье, украшенном лишь золотыми манистами. Именно так всегда были одеты певицы в знаменитых цыганских хорах. Она выходит с радостной улыбкой, потому что и она с нетерпением ждала встречи со своими слушателями. И тотчас же незримые нити контакта протягиваются к каждому. Буря аплодисментов, затем полная тишина, и Алла Николаевна с волнением произносит: «Здравствуйте, мои дорогие». Она любит свою публику, и та отвечает полной взаимностью.

Впервые ленинградская публика встретилась с известной румынской певицей Аллой Баяновой немногим более года назад. К этому времени любители романса хорошо знали певицу по ее пластинкам, записанным и в Румынии, и в Москве. И не просто знали, у нее уже было немало поклонников. И вот состоялся тот первый в этом году концерт, о котором мы рассказывали в прошлой передаче. Напомню, что происходил он в феврале во Дворце культуры имени Первой Пятилетки, и весь сбор от него был передан в Советский фонд культуры для сооружения в нашем городе памятника Петру Ильичу Чайковскому. Аллу Николаевну пригласили выступить в тот же вечер в программе русского романса в Большом концертном зале «Октябрьский». И едва отпев целый сольный концерт в двух отделениях, она поехала на Греческий проспект, чтобы закрыть там программу. Было уже около 11 часов вечера, но публика Октябрьского, еще не знакомая с певицей и уже уставшая к этому времени порядком, после первой же ее фразы буквально преобразилась. Баянова зажгла ее своим темпераментом, зажгла настолько, что в таборных песнях не только дружно прихлопывала в ладоши, но и подпевала.

0: Творческая жизнь всех известных западных мастеров эстрады была по традиции связана с кабаре, барами, ресторанами, где они выступали в музыкальных программах. И Алла Баянова не была исключением, работая в одной программе со многими звездами тогдашней эстрады. Однажды в Париже ее худенькую девочку с огромными серыми глазами услышал Александр Николаевич Вертинский и немедленно перетащил к себе в Большой Московский Эрмитаж. Многие годы совместной работы связывали певицу и с Петром Лещенко.
1: Наверное, моим слушателям интересно будет узнать о нашей первой встрече с Петром. Было это в Бейруте. Все мы были молоды тогда. Я совсем девчушка, и Петька, Петька, ну, так мы его называли, привыкли его так называть, и его жена Зина, сестры Катя и Валя. Знаете, ведь Петр был танцором, выступал с двумя сестрами своими. Так и называлось трио Лещенко. А Зина была прелестной балериной, у нее был сольный номер. Она на пуантах танцевала русский танец в кокошнике. Очень хорошо танцевала, прекрасно танцевала. Так вот, иду я с папой и мамой по набережной. А навстречу нам мужчина и женщина, которые ведут за руки, как ребенка обезьянку. В шапочке такой морской французского моряка с помпончиком красным. Я очень люблю животных. Ой, очень люблю животных. И сразу заинтересовалась, и вдруг мы услышали русскую речь. Это были Петя и Зина. Ну, разговорились, конечно, и оказалось, что они как раз заканчивали ангажемент в том же ресторане, куда мы переехали работать. Я стала спрашивать про шимпанзе. Это меня интересовало. Больше меня ничего не интересовало. А Зина говорит: вы себе не представляете, что натворил этот сукин сын. Я принесла новое платье от портнихи. Ну, такое красивое платье, ну, так же оно мне нравилось. Оставила его на стуле, и мы ушли. А через, ну, буквально через полчаса, когда вернулись, этот мерзавец напялил на себя мое платье, лапами в рукава, разодрал все рукава, напудрил свою морду, одел вверх ногами мою шляпку. А когда мы вошли, он стоит и честь отдает. И туфли еще надел на высоких каблуках. Один каблук начисто отодрал. Зина в ужасе была, разгневалась, насильно его отшлепала, а он ей вечером отомстил, запер в гардеробную дверь, точно так, как сделала это Зина перед этим, и тоже стал ее шлепать. Хвостом зацепился за какую-то балку, а двумя руками, они же сильные, схватил за талию и драл ее. Визг, крик, конечно, господи, все прибежали, выломали просто дверь. Пришлось отдать его каким-то морякам. Такой хорошенький шимпанзе, ну, прелесть был. Прошло несколько лет. Мне было уже 17. Мы были в Египте. У меня был великолепный ангажемент там. Отец с нами расстался. Он поехал в Румынию, то есть Бессарабию, своих сестер навестить. Он их очень давно не видел. И оттуда стал нам с мамой писать сумасшедшие письма. Что вот, мол, пора кончать кочевую жизнь, что Бухаре замечательный город. Ну, мы поехали. Мать мне говорила: ты делаешь самую большую ошибку в своей жизни. У нас тогда были и другие всякие ангажементы. Но я отца своего обожал. Его слово было закон для меня. Не так для мамы, как для меня. Ну, конечно, я уже приехала из Каира в Бухарест на контракт. И в том самом баре, куда я приехала, работала семья Лещенко. Но мы встретились очень горячо, стали работать вместе, они танцевали, я пела. Пела я репертуар, который привезла из Парижа, от цыган. «Два сердца», ну, это «Два сердца» не цыганская песенка, это Жоржа Северского. «Прощай, мой табор», ну, и всякие там «Сейчас мне не идет на ум» и так далее, весь мой теперешний репертуар, который я сохранила. Все было прекрасно. Потом нас с отцом пригласили на гастроли в Бессарабию. Когда мы вернулись в Бухарест, первое, что увидели на стене нашего ресторана, афиша. Петр Лещенко, народный певец в своем репертуаре. И дальше перечисление моих песен и романсов. Мы с папой были поражены.

0: И между нами, то есть между нами и семьей Лещенко, восстановился какой-то холодок, возник. Ну, на какое-то время. Потом мы видим, что он действительно певец с большим настроением, и голос приятный. Ну, и он тоже начал покорять публику. В общем, помирились. Потом он уехал в Латвию и записал там пластинку. Много вещей, я даже думаю, что не одну пластинку, а несколько, в том числе популярные тогда танго «Строка». Ну, конечно, и цыганский репертуар, и советский репертуар. И вот эти записи попали в Советский Союз, его полюбили. И русские люди с тех пор его забыть не могут. Это буквально, ну, просто трогательно. Петр Лещенко вернулся в Бухарест и мало-помалу организовал собственное дело – открыл свой ресторан. И мы все у него работали там. Там были замечательные музыканты, как, например, Жорж Псиланти, который был и пианист, и аккордеонист блестящий, и гитарист блестящий. Я вышла за него замуж потом, и Петя с Зиной были у нас посаженными отцом и матерью. Это было в хорошие годы, перед Второй мировой войной. Мы все очень дружили. С нами работал и Коля Черешня, изумительный скрипач. Вот вы послушайте его первые мои пластинки. Он, бедный, умер уже. И вот его скрипка звучит в хризантемах, его очи черные. Я такого смычка, такой нежности скрипача, как будто никогда не слышала раньше.
1: Давайте послушаем эти романсы, переписанные с румынской пластинки, выпущенной в 1973 году.

Да. Так вот, ресторан у Лещенко был чудесный. Там была особенная какая-то атмосфера. Даже чужие, приходя туда, чувствовали себя, как будто они в гостях у хозяина. Петька бегал от одного столика к другому. Он был в шароварах, в рубашке русской. А потом он выступал с гитарой, пел своего Чубчика. «Кирпичики, станочек мой, станочек, о чем поешь?» Пел он и строковские танго, которые я тоже включила в одну из своих пластинок. Боже мой, сколько мы танцевали под эти танго и под фокстроты. Петька нам пел, оркестр звучал великолепно, и мы, боже, танцевали, прямо стирали ноги, столько танцевали. А я строковский, вообще строка, очень люблю. Вторую пластинку свою я записала в память своего отца. Это все его любимые романсы, которые он пел просто великолепно. Вот в «Темном зале» мы с ним пели дуэтом.

0: Алла Николаевна, расскажите, пожалуйста, о работе вашего отца в театре Никиты Балиева. Мы, к сожалению, мало что знаем об этом театре, хотя известно, что декорации к его спектаклям писал сам Константин Коровин, а примадонной была Вера Комиссаржевская. Это что, был драматический театр?
1: Нет, там было все. Это был настоящий театр-миниатюр, но совсем не такой, как вы знаете, у Райкина. Там было всего 12 номеров. 6 антракт и еще 6. Оркестр был около 50 человек. Много певцов, солистов. Вот было, например, 4 баса. Отец был там первой скрипкой, конечно, среди этих басов. И вообще среди всей труппы его все очень любили. Были замечательные балетные номера. Целая балетная труппа. Были и драматические миниатюры с сюжетом. Но чтобы дать вам представление, что это было такое, опишу хотя бы один номер. Вообще у Балиева, когда открывался занавес, вы попадали просто в какую-то волшебную феерию. Вы забывали о себе самом. Вот, например, открывается занавес, и перед вами заснеженный парк, снегом покрытые ели, голубоватая луна и кусок усадьбы, усадебного дома, с розово освещенными венецианскими окнами. А в одном из окон две женские фигурки, освещенные свечами. За клавесином одна, а другая возле нее, в фижмах с локонами, и они поют грусть Шопена дуэтом. И вот окраска этой голубой луны и розовых свечей, которые освещали ноты, все это создавало такое необыкновенно сильное впечатление, вы проникались настроением этой прекрасной музыки, прекрасной грусти. Вы помните? Лето прошло, я уже не помню слов, тара-ри-ра-ра, тара, и так печально стало на лугу. Ой, прелесть, красота. Я, между прочим, помню все мелодии и слова, вот эти вот как-то я забыла. Вот я записала больше 100 романсов. Все это из своей души. Какая-то там душевная энциклопедия у меня, что ли. Все осталось, как я слышала тогда, у цыган в моем раннем детстве в Париже. И вот в театре Балиева почти все осталось. Все отпечатанным как-то во мне осталось. Все слова, аккорды, гармонии, все помню. Вы знаете, театр Балиева настолько котировался в Европе, что работал всего в 3 городах. Париж, где Никита услышал первый раз моего отца, когда тот пел в баре, Берлин и Лондон. И в Лондоне на каждой премьере обязательно присутствовала королевская семья. Играли всегда только в Ковенгардене. Еще, ой, Музенька, одну минуточку. Я хочу рассказать про изумительный номер «Бурлаки». Балиев перенес в точности на сцену картину Репина. В точности костюмы, в точности типы, грим. Абсолютно все. Только у Репина полдень, а Никита сделал закат. Но это было даже, может быть, и красивее. 8 мужчин пели «Эй, ухнем», так как нигде и никогда я больше не слышала. Это была красота. Этот актет. И вот когда эти бурлаки проходили уже полсцены, и под конец мальчонка, там есть молоденький мальчонка на картине, вспомните. Так он падал на эту натянутую лямку, падал в изнеможении. И под последние аккорды из-за кулис показывался огромный нос черной баржи с масляным фонарем. Горящим. И в это время потухал как-то так вот этот закат, и всходила луна, серебристая дорожка на воде. Это была вся Волга на сцене. Нет, это совершенно изумительный театр, я его в жизни не забуду. Как жалко, что исчез этот жанр. Отец из 12 номеров был занят 9.
0: Алла Николаевна, раз вы учились в парижской школе, значит, французский стал вашим вторым языком?
1: Теперь я уже не знаю, второй или третий. Конечно, французский язык для меня тайн не имеет. Но ведь есть еще румынский и немецкий, который я, между прочим, очень люблю.
0: Достаточно послушать, как поете вы знаменитую французскую шансон из репертуара Эдит Пьяф, чтобы убедиться в том, что в детстве вы восприняли не только цыганскую манеру пения, но и французскую тоже.
1: А вы знаете, как много я пела французских шансон? В молодости я пела, значит, и цыганский, и русский, и советский, и очень много французских шансонов.

0: Дорогая Алла Николаевна, большое спасибо вам за такой интересный рассказ. И от имени всех, кто успел вас полюбить, я желаю вам еще много лет приносить людям радость.
1: Я вас благодарю. Я благодарю ленинградцев, русских вот людей, которым я пою от всей души. Ведь действительно, один концерт для русских, для меня зарядка на целый год. Я была очень тронута тем, что и в прошлом концерте, и на этом концерте было много юных лиц, молодежи. Я им кланяюсь в пояс и благодарю их за то, что они любят и ценят цыганский романс и песню. И благодарю зрителей, тех, кто меня слушали вчера и в прошлом году, за их высокую оценку. Эти овации, которыми они меня встретили, это останется навсегда в моей душе. Но это не пустые слова, я вам говорю честно. Это просто...